0: Восточном экономическом форуме, который пройдет в начале сентября. Министр просвещения Сергей Кравцов объявил о росте интереса к российским учителям за границей. Проект «Российский учитель за рубежом» привлек уже 840 заявок из 30 стран мира. Особенно востребованы учителя математики, физики, химии и биологии. Высокий спрос также на преподавателей русского языка, как иностранного. Основные запросы поступают из школ Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. С нового учебного года за границей начнут работать около 800 российских педагогов, добавил министр. Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Эмиратами вступит в силу в октябре, объявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. Новый договор предоставляет льготный доступ для 86% товаров. Это охватывает почти 98% экспорта союза в Эмираты. В комиссии надеются, что это позволит экспортерам ежегодно экономить на таможенных пошлинах около 260 миллионов долларов. В комиссии также подчеркнули важность транспортного коридора через ОАЭ, который соединяет страны Персидского залива, Индийского океана и Южной Азии. Украинский самолет Ан-124, возле которого в ночь на 5 августа в немецком аэропорту Лейпциг обнаружили беспилотник со взрывчаткой, перевозил боеприпасы, пишут немецкие медиа. Отмечается, что снаряды были доставлены в ФРГ из Франции и предназначались для дальнейшей транспортировки. Министерство внутренних дел Германии отрицает эти данные. Сейчас аэропорт Лейпцига работает в усиленном режиме. Службы проводят дополнительную проверку грузов и воздушных судов. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Герберт Уэллс. Главы из романа «Человек-невидимка». Читает Александр Бордуков.
4: Глава первая. Появление незнакомца. Незнакомец появился в начале февраля, в холодный зимний день. Бушевал ветер и была вьюга. Последняя вьюга в году. Он пришел со стороны Брэмблхердской железнодорожной станции с небольшим черным саквояжем в руке. На руке была надета толстая перчатка. Незнакомец был закутан с головы до ног. Поля широкой пуховой шляпы совершенно скрывали его лицо. Виднелся лишь блестящий кончик носа. На плечах и груди лежал толстый слой снега, и белый снежный гребешок украшал верхушку саквояжа. Еле живой ввалился незнакомец в гостиницу «Телега и лошадь» и бросил на пол свой саквояж. «Погреться!» — крикнул он. «Ради бога, погреться! Отведите мне комнату и затопите печку!» Стряхнув с себя снег в первой комнате, он последовал за мистерис Холл, которая повела его в приемную договориться насчет платы. Разговор был короткий. Бросив ей 2 суверена, он поселился в гостинице. Мистерис Холл затопила камин и оставила своего гостя, чтобы пойти собственноручно приготовить ему поесть. Получить постояльца в Айпинге зимой, да еще постояльца, который вовсе не был похож на какого-нибудь бродягу, это была неслыханная удача. И мистерис Холл решила показать себя достойной своего счастья. Наконец, ветчина была готова. Сонная служанка Милли в виде поощрения получила по своему адресу несколько ловко выбранных презрительных словечек, и тогда мистерис Холл понесла в комнату приезжего скатерть, тарелки, стаканы и стала накрывать на стол, возможно, параднее. Огонь весело горел в камине, но приезжий, к величайшему ее удивлению, все еще не снял шляпы и пальто. Он стоял спиной к мистерис Холл, глядя на падающий за окном снег. Руки его, все еще в перчатках, были закинуты назад, и весь он, казалось, был глубоко погружен в размышления. Хозяйка заметила, что растаявший снег капал с его плеч на ковер. «Позвольте, сударь, вашу шляпу и пальто», — обратилась она к нему. «Я отнесу их на кухню посушить». «Не надо», — ответил он, не оборачиваясь. Мистрис Холл показалось, что она не расслышала ответа, и она уже была готова предложить свои услуги еще раз. В это время он повернул голову и посмотрел на мистрис Холл через плечо. «Я предпочитаю не раздеваться», — заявил он очень решительным тоном. Тут хозяйка заметила, что у приезжего большие синие очки с боковыми сетками, густые бакенбарды, а воротник пальто поднят, так что щеки и лицо были совершенно закрыты. «Хорошо, сударь», — сказала она, — «как вам угодно, сейчас в комнате станет теплее». Незнакомец ничего не ответил и снова повернулся к ней спиной. Мистрис Холл, чувствуя, что ее разговора не ко времени, быстро накрыла на стол и вышла из комнаты. Когда она вернулась, приезжий все еще стоял у окна, как каменный. По-прежнему спина согнута, воротник поднят, поля шляпы опущены, лицо и уши совершенно закрыты. Поставив на стол яйца и ветчину, мистерис Холл громко скорее крикнула, чем сказала: «Завтрак подан, сударь!» «Благодарю вас», — ответил он и не тронулся с места до тех пор, пока она не закрыла за собой дверь. Затем быстро повернулся и подошел к столу с большим нетерпением. Вернувшись на кухню, хозяйка услыхала какой-то звук, правильно повторявшийся через определенные промежутки. Чирк-чирк-чирк раздавался в кухне звон ложки, который быстро проводят по тарелке. «Ах, это девчонка», — сказала хозяйка, — «а я совсем забыла об этом. И надо же так копаться». И, кончая сама растирать горчицу, она отпустила несколько колкостей по адресу Милли за ее необычайную нерасторопность. Сама она успела поджарить ветчину, сварить яйца, накрыть на стол и сделать все, что нужно. А у Милли хороша помощница, не хватало времени даже растереть горчицу. А тут новый гость, который вдобавок хочет поселиться не на один день. Затем мистрис Холл наполнила горчичницу и, поставив ее не без некоторой торжественности на черный с золотом чайный поднос, понесла ее в комнату жильца. Постучала и быстро вошла. При входе хозяйки незнакомец сделал быстрое движение, так что она едва уловила взглядом какой-то белый предмет, исчезнувший под столом. Казалось, что приезжий что-то подбирает с полу. Мистрис Холл шумом поставила горчичницу на стол и при этом заметила, что пальто и шляпа гостя висели на стуле перед камином, а на стальной решетке перед камином стояла пара мокрых ботинок. Подойдя с решительным видом, мистрис Холл заявила тоном, не допускавшим противоречия: «Уж теперь-то, я думаю, можно взять эти вещи и просушить их». «Не трогайте шляпы», — заявил приезжий сдавленным голосом. Обернувшись, мистрис Холл заметила, что он поднял голову и смотрит на нее, продолжая сидеть. С минуту она стояла, вытаращив глаза и потеряв от удивления способность говорить. Над нижней частью лица приезжий держал какой-то белый предмет. Это была салфетка, которую он привез с собой, совершенно закрывавший его рот и челюсти. Поэтому-то голос его был таким глухим. Но не это поразило так мистрис Холл. Она глядела на другое. Весь лоб, начиная от самого края больших очков, был обвязан белым бинтом, а другой такой же бинт покрывал его уши, так что от всего лица неприкрытым оставался только розовый остроконечный нос, который лоснился по-прежнему. Одет был приезжий в коричневую бархатную куртку с высоким черным на полотняной подкладке воротником, который был приподнят и охватывал шею. Густые черные волосы, выбиваясь в беспорядке из-под пересекавших друг друга бинтов, торчали всевозможными косичками и рожками и придавали ему чрезвычайно странный вид. Эта закутанная и забинтованная голова так мало соответствовала ее ожиданиям, что она на минуту остолбенела. Незнакомец и не подумал снять салфетки, но все так же придерживал ее на лице рукой в коричневой перчатке и продолжал смотреть сквозь свои непроницаемые очки. «Не трогайте шляпы», — сказал он еще раз голосом, глухо раздавшимся из-под белой салфетки. Мистрис Холл начала приходить в себя от охватившего ее оцепенения и положила шляпу обратно на стул, стоявший перед камином. «Я не знала, сударь», — начала она и вдруг смущенно замолчала. «Благодарю вас», — сказал он сухо, переводя свой взор от нее к двери и обратно. «Так я прихожу сейчас просушить одежду», — сказала она, унося с собой платье. Выходя из комнаты, она снова оглянулась на его белую забинтованную голову и непроницаемые очки. Он все еще держал салфетку на лице. Закрывая за собой дверь, мистерис Холл вся дрожала, и на лице ее красноречиво были написаны переживаемые ею чувства. «Ну и дела», — прошептала она и на цыпочках побежала на кухню. Мистерис Холл была так занята всем происшедшим, что даже забыла спросить Милли, чем это она изволила заниматься, пока мистерис Холл была в комнате у гостя. Между тем незнакомец продолжал сидеть, внимательно прислушиваясь к удаляющимся шагам хозяйки. Прежде чем снять салфетку и продолжать прерванную еду, он внимательно посмотрел на окно. Сделал глоток и опять взглянул подозрительно на окно. Сделал еще глоток. Потом встал, держа салфетку в руке, подошел к окну и спустил штору до белой занавески, прикрывавшей нижнюю часть окна. Комната погрузилась в полумрак. Несколько успокоенный, он вернулся к столу и продолжил свой завтрак. «Бедняга, с ним что-то неладно. Ему делали операцию или что-нибудь в этом роде», — заявил мистерис Холл. «Как они меня смутили, эти бинты!» Она прибавила углей в печке, поставила козлы для платья и разложила на них пальто приезжего. «А очки? Да что говорить, он больше похож на водолазный шлем, чем на человека. А платок, который он все время держал над ртом, и говорит сквозь платок?» Продолжала она размышлять, повесив шарф на углу козел. «Быть может, рот у него тоже поврежден. Все может быть». Вдруг она повернулась, как человек, внезапно вспомнивший что-то. «Боже ты мой милостивый!» — воскликнула она, изменив сразу направление своих мыслей. «Неужели, Милли, вы до сих пор еще не справились с этими блинчиками?» Когда мистерис Холл пошла убрать со стола, она нашла новое подтверждение своей догадки, что при несчастье, которое, по ее предположению, случилось с незнакомцем, рот у него изрядно пострадал. Незнакомец теперь курил трубку, и все время, пока хозяйка была в комнате, он ни разу не сдвинул повязки, которой была закутана нижняя часть его лица, чтобы взять в рот трубку. И это происходило не от забывчивости. Мистерис Холл видела, как он несколько раз поглядывал на табак, который понемногу превращался в пепел. Приезжий сидел теперь в углу, к окну спиной. Подкрепившись и хорошенько согревшись, он, очевидно, чувствовал себя лучше и заговорил не так отрывисто и раздражительно, как раньше. В красном блеске огня его огромные очки как будто ожили. «У меня есть кое-какой багаж», — сказал он. «Он лежит на Брэмблхердской станции. Как бы мне послать за ним?» В ответ на объяснение хозяйки он весьма вежливо наклонил свою забинтованную голову. «Как только завтра», — сказал он. «Неужели никак нельзя раньше?» И когда хозяйка ответила, что нельзя, он казался весьма разочарованным. «Уверены ли вы, что нельзя?» — обратился он снова к ней. Быть может, все-таки найдется кто-нибудь, кто бы съездил на тележке?» Мистерис Холл охотно отвечала на его вопросы, надеясь таким образом вовлечь его в беседу. «Скверная дорога к станции через дюны», — сказала она в ответ на его вопрос о тележке и, пользуясь случаем, добавила: «Немного более года тому назад на этой дороге опрокинулся экипаж, и пассажир и кучер оба убились насмерть. Долго ли беде случится? Моменты готовы, не правда ли, сударь?» Но гости не так-то легко было втянуть в разговор. «Да, вы правы», — сказал он, спокойно глядя на нее сквозь свои непроницаемые очки. «Но оправиться от беды не так-то скоро удается, не так ли? Ну вот, мой племянник Том порезал себе руку косой, напоролся во время сенокоса. Так, Господи Боже ты мой, 3 месяца ходил забинтованный. С тех пор я ужас как боюсь косы». «Да, понятно», — сказал приезжий. «Одно время мы боялись, что ему придется сделать операцию. Так ему было худо». Приезжий отрывисто засмеялся. Это был смех, похожий на лай, который стараются заглушить. «Так ему было худо?» — повторил он. «Да, сударь, и это вовсе не было смешно для тех, кому приходилось с ним возиться. А делать это приходилось мне, так как сестра была занята своими маленькими детьми. Надо было снимать и надевать повязку, так что я могу взять на себя смелость заявить, что...» «Не можете ли вы дать мне спичек?» — вдруг прервал он ее. «Моя трубка погасла». Мистерис Холл осеклась. Несомненно, с его стороны было несколько грубо прервать ее таким образом после того, как она ему все рассказала. С минуту она смотрела на него, разинув рот, но, вспомнив про 2 суверена, пошла за спичками. «Благодарю вас», — сказал он коротко, когда она положила спички на стол, и, повернувшись к ней спиной, стал снова глядеть в окно. Очевидно, он был слишком чувствителен к разговору об операциях и бинтах. Мистерис Холл решила прежнего разговора не продолжать. Но нелюбезное поведение незнакомца раздражало ее, и Милли пришлось это чувствовать на себе весь день. Приезжий оставался в гостиной до 4 часов, не давая решительно никакого повода зайти к нему. Почти все это время в комнате царила полная тишина. Казалось, что он просто сумерничал у камина и курил свою трубку, а, может быть, и дремал немного. Если внимательно прислушаться, то можно было уловить, как один раз приезжий повозился немного с углями, а потом в течение 5 минут расхаживал по комнате. Казалось, что он разговаривал сам с собой. Затем слышно было, как затрещало кресло, когда он опустился в него.
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка».
4: Глава 2. Первые впечатления мистера Тедди Генфрея. В 4 часа, когда уже совсем стемнело, и мистерис Холл решилась войти к гостю и спросить, не хочет ли он чаю, в трактир вошел Тедди Генфрей, часовщик.
5: «Не дай бог, что за отвратительная погода, мистерис Холл», — сказал он, — «а я еще в легких ботинках».
4: Снег на улице усилился. Мистерис Холл вполне разделял мнение часовщика и, заметив, что он принес с собой свой мешок с инструментами, заявила: «Я бы хотела, чтобы вы взглянули на мои старые часы в гостиной. Идут-то они хорошо и бьют как следует, но часовая стрелка все показывает 6 часов и ни за что не хочет двинуться с места». И, показывая часовщику дорогу, она прошла к гостиной, постучала в дверь, открыла. Приезжий, как она успела заметить, открывая дверь, сидел в кресле перед камином и, казалось, дремал. Его забинтованная голова упала на плечо. Комнату освещал только красный отблеск огня из камина. Мистерис Холл все показалось красноватым, причудливым и неясным, тем более что она была еще ослеплена светом лампы, которую только что зажигала в буфете. Но на секунду ей почудилось, что у гостя огромный, широко открытый рот,
5: Большой, невероятный рот, во всю нижнюю часть лица. Это было краткое, мгновенное впечатление. Белая забинтованная голова, огромные очки вместо глаз и под ними широкий зияющий рот. Но вот незнакомец задвигался, вытянулся в кресле и поднял руку. Миссис Холл раскрыла дверь побольше, в комнате стало светлее. Тогда она рассмотрела более ясно, что незнакомец сидит с шарфом на лице, точь-в-точь так же, как он раньше держал салфетку. Она подумала, что представлявшаяся ей первоначально картина получилась просто от игры теней. «Не разрешите ли, сударь, часовщику осмотреть часы?» — сказала хозяйка, приходя в себя. «Осмотреть часы?» — спросил приезжий, сонно оглядываясь кругом. Потом, как бы проснувшись, прибавил: «Пожалуйста». Миссис Холл пошла за лампой. Приезжий встал с кресла и потянулся. Появилась лампа, и мистер Тедди Генфри, войдя в комнату, очутился лицом к лицу с забинтованным человеком. Он был, по его собственным словам, огорошен. «Добрый вечер», — сказал незнакомец, взглянув на него, как морской рак. Так потом описывал Тедди. Очевидно, это было впечатление от выпуклых темных очков. «Надеюсь», — сказал мистер Генфри, — «я вас не обеспокою». «Нисколько», — ответил приезжий. «Хотя я думаю», — прибавил он, обращаясь к миссис Холл, «что эта комната отведена мне для личного пользования». «Я полагала, сударь», — заявила хозяйка, «что вы предпочитаете, чтобы часы...» «Конечно», — прервал ее незнакомец, «конечно. Но вообще я предпочитаю оставаться один и не люблю, когда меня беспокоят». Он повернулся спиной к камину и заложил руки назад. «Кстати», — заявил он, — «когда починка часов будет кончена, я бы хотел выпить чаю. Но не раньше, чем будет покончено с часами». Миссис Холл собиралась уже уходить из комнаты. На этот раз она не делала никаких попыток завязать с постояльцем беседу. Просто не хотела, чтобы ее грубо оборвали в присутствии мистера Генфри. Как вдруг незнакомец спросил, предприняла ли она что-нибудь относительно доставки его багажа. Она сообщила, что говорила об этом с почтарем и что ящики будут доставлены завтра утром. «Вы уверены, что раньше невозможно их доставить?» — спросил приезжий еще раз. «Вполне в этом уверена», — ответила миссис Холл уже явно холодным тоном. «Должен вам сообщить кое-что относительно себя. Я так устал и закоченел, что раньше не мог. Я, видите ли, исследователь». «Так-так», — поспешила подтвердить миссис Холл, на которую заявление приезжего произвело сильное впечатление. «А багаж мой состоит из всевозможных приборов и аппаратов». «Весьма полезные вещи», — вставила миссис Холл. «И я с нетерпением жду возможности продолжать свои исследования».
6: «Конечно, сударь».
5: «Приехать в Айпинг», — продолжал незнакомец с легкой заминкой, «побудило меня главным образом желание уединиться. Я не хочу, чтобы меня беспокоили во время моих занятий. Кроме того, еще одно обстоятельство...» «Так я и думала», — сказала миссис Холл про себя, «вынуждает меня к уединению. Дело в том, что мои глаза иногда до того слабеют и начинают так мучительно болеть, что я бываю вынужден запираться в абсолютно темной комнате на целые часы. Это случается время от времени. Сейчас этого, конечно, нет. Во время этих припадков малейшее беспокойство. Появление чужого человека в комнате является для меня источником мучительных страданий. Я думаю, все это очень ясно».
6: «Конечно, сударь», — сказал миссис Холл,
5: «и я осмелюсь спросить вас, я думаю, это все, что я должен был вам сказать», — прервал ее приезжий тем недопускающим противоречия тоном, который он всякий раз применял в случае надобности. Миссис Холл замолчала, решив подождать со своим вопросом до более удобного времени. После того, как хозяйка удалилась из комнаты, приезжий оставался стоять перед камином и глядел, как мистер Генфри починяет часы,
4: Так, по крайней мере, думал мистер Генфри. Мистер Генфри работал.

стол, держа лампу близко от себя. Зеленый абажур лампы бросал яркий свет на его руки и на механизм часов, оставляя остальную часть комнаты в тени. Будучи от природы любопытным, мистер Генфри вынул механизм часов, в чем не было решительно никакой надобности, с целью затянуть работу и, кто знает, быть может, даже вовлечь незнакомца в беседу. Но тот стоял молчаливый, не двигаясь с места, стоял так тихо, что это начало действовать на нервы Генфри. Он себя чувствовал, как будто бы был один в комнате. Когда он поднимал глаза, то всякий раз встречал неподвижную, стоящую в сером мраке, фигуру с забинтованной головой и огромными выпученными темными очками. Все это казалось Генфрию до того странным, что с минуту оба стояли неподвижно, глядя друг на друга. Потом Генфри опустил глаза. Какое неловкое положение! Хотелось заговорить о чем-нибудь. Не сказать ли, что погода стоит не по времени холодная? Генфри снова поднял глаза, как бы намечая себе цель для этого вступительного выстрела. «Погода!» — начал он. «Почему вы не кончаете и не уходите?» — сказала неподвижная фигура, находясь, очевидно, в состоянии трудно сдерживаемой ярости. «Все, что вам надо было сделать, это укрепить часовую стрелку на оси, а вы тут возитесь без толку». «Конечно, сударь, еще только минутку, я тут кое-чего не доглядел». Мистер Генфри быстро кончил работу и удалился. Но ушел он сильно разобиженный. «Черт побери!» — ворчал мистер Генфри про себя, шагая по улицам городка. «Разве можно не проверять часов время от времени? Скажите, пожалуйста, и посмотреть на него уж нельзя? Что за безобразие?» «Очевидно, нельзя. Он так закутан и забинтован, как будто просто скрывается от полиции». На углу Глисона он встретил Холла, недавно женившегося на хозяйке гостиницы «Телега и лошадь», где остановился незнакомец. Холл возвращался с Сидербриджской станции. На своей повозке он поддерживал теперь сообщение между Айпингом и Сидербриджем. Случалось, пассажиры все-таки бывали. Потому как Холл ехал, было видно, что он сделал остановку в Сидербридже. «Как ты поживаешь, Тедди?» — сказал он, поравнявшись с Генфрием. «У вас там какой-то чудак», — сказал Тедди. Холл весьма дружелюбно остановил лошадей. «Чего такое?» — спросил он. «У вас, говорю, в гостинице остановился чудак какой-то», — повторил Тедди. «Ей-богу!» И он стал с большой живостью описывать Холлу странного гостя. «Выглядит вроде ряженого. Ну уж, если бы он остановился у меня, я бы первым делом поглядел, что у него за физиономия», — сказал Генфри. «Но женщина, известное дело, первому встречному готова поверить. Он поселился у вас, Холл, и даже своего имени не сказал». «Быть не может», — разинул рот Холл. Он не отличался особенной сообразительностью. «Да», — подтвердил Тедди, — «он снял комнату на неделю. Кто бы он там ни был, раньше, чем через неделю, вам от него не отвязаться. И у него масса багажа, который будто придет завтра. Ну, только бы не ящики с камнями». И Тедди рассказал, как какой-то незнакомец с пустыми чемоданами надул его тетку в Хастингсе. Разговор с Тедди возбудил в Холле какой-то неопределенное подозрение. «Ну, трогай, старуха!» — крикнул Холл на лошадь. «Ну уж я это дело разжую!» А Тедди продолжал свой путь, чувствуя себя значительно облегченным. Однако вместо того, чтобы разжевать это дело, Холлу по возвращении домой пришлось выслушать от жены целый град упреков за то, что он так долго пробыл в Сидербридже. На свои робкие расспросы о новом жильце он получил резкие и не очень-то подходящие ответы. Но семена подозрения, посеянные Генфрием в душе Холла, дали ростки, несмотря на все неудачи. «Вы, баба, ничего не понимаете», — сказал мистер Холл, и решил разведать при первом удобном случае о личности гостя как можно подробнее. И после того, как незнакомец пошел спать,

что случилось приблизительно около половины девятого, мистер Холл с весьма вызывающим видом вошел в гостиную и стал внимательно оглядывать мебель своей жены, как бы желая показать, что хозяин тут он, Холл, а отнюдь не приезжий. Холл несколько презрительно взглянул на лист бумаги с математическими вычислениями, оставленный постояльцем. Когда мистер Холл ложился спать, он стал советовать жене повнимательнее присмотреться завтра к багажу приезжего. «Пожалуйста, не суйся», — оборвала его миссис Холл. «Ты свои дела устраивай, а уж я-то и без тебя управлюсь». Миссис Холл в данном случае была тем более расположена напуститься на мужа, что приезжий был действительно какой-то странный, и в душе она сама далеко не была спокойна. Ночью она вдруг проснулась. Приснились огромные белые, похожие на репы, головы с большими черными глазами, и будто головы тащились за миссис Холл на длиннейших шеях. Но, будучи женщиной рассудительной, миссис Холл справилась со своим страхом, перевернулась на другой бок и снова заснула.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Герберт Уэллс. Главы из романа «Человек-невидимка». Читает Александр Бордуков.
2: Глава третья. «Тысяча и одна бутылка». Вот таким-то образом случилось, что 29 февраля, когда только что началась оттепель, эта странная личность попала в Айпинг. На следующий день прибыл багаж незнакомца, багаж весьма замечательный. Было там несколько чемоданов. Этого еще куда ни шло. Но кроме чемоданов был еще ящик с книгами. Здоровенными толстыми книгами, часть которых была написана непонятными знаками. Из дюжину или побольше корзин, ящиков и коробов с чем-то таким завернутым в солому. По мнению Холла, он, конечно, не преминул заглянуть в солому. Это были стеклянные бутылки. Готовясь приступить к переноске багажа, Холл пока что работал языком. В это время незнакомец со шляпой на голове и закутанный в пальто, перчатки и шарф нетерпеливо вышел на двор посмотреть, нет ли телеги Ференсайда. Должно быть, незнакомец не видел на дворе собаки Ференсайда, которая с дилетантским видом обнюхивала ноги Холла. «Тащите скорее ящики в комнату», — сказал незнакомец. «Я ждал и так уж очень достаточно». С этими словами он спустился с лестницы и подошел к телеге взять небольшую корзинку. В это время его приметила собака Ференсайда, дико зарычала и ощетинилась, а когда он спустился с лестницы, прыгнула и вцепилась ему прямо в руку. «Цыц!» — крикнул Холл и отскочил назад. Он не был особенно смел с собаками. Ференсайд схватился за кнут. «Пошла ты!» Они увидали, как зубы собаки скользнули по руке, потом удар, собака прыгнула, схватила незнакомца за ногу, затрещала материя брюк. В это время конец кнута Ференсайда настиг собаку, и она, зарычав от боли, скрылась под телегу. Все это произошло в течение полуминуты. Никто не говорил спокойно, все кричали. Незнакомец быстро взглянул на свою порванную перчатку и на ногу, как будто хотел нагнуться к ноге, затем повернулся и быстро вбежал по лестнице в гостиницу. Услыхали, как он прошел вдоль коридора и поднялся по непокрытой ковром лестнице в спальню.
3: «Ах ты негодный, а!» — сказал Ференсайд и слез с телеги с кнутом в руках, а собака зорко следила за ним из-под колес. «Иди сюда, иди!» — позвал Ференсайд. «А то хуже будет!»
2: Холл стоял все время, разинув рот. «Тяпнуло-таки!» — заговорил он. «Пойти поглядеть!» И зашагал вслед за незнакомцем. В коридоре встретил мистерис Холл.
3: «Извозчикова собака тяпнула-таки нашего-то!»
2: Поднялся прямо наверх. Так как дверь в комнату незнакомца была уже полуоткрыта, то Холл без особого стеснения отворил ее настежь и вошел в комнату. У Холла от природы было весьма жалостливое сердце. Штора была спущена. В комнате царил полумрак. Холл успел заметить что-то в высшей степени странное. Показалось, на него замахал рукав, а руки не было. Почудилось лицо из трех больших расплывчатых пятен на белом фоне, очень похожие на бледный цветок анютиных глазок. Но тут Холл почувствовал сильный удар в грудь, толчок назад, дверь захлопнулась у него перед самым носом, щелкнул замок. Все это произошло так быстро, что Холл ничего не успел разглядеть толком. Колебание каких-то неопределенных образов, удар и затем толчок. И вот он стоит на темной площадке перед дверью и раздумывает, что же бы это все значило. Немного погодя, Холл присоединился к небольшой группе, образовавшейся на улице перед входом в гостиницу.
3: Там был Фернсайд, вторично рассказывавший всю историю сначала. Тут была мистерис Холл, заявлявшая, что собака Фернсайда не имеет решительно никакого права кусать ее постояльцев. Тут был Гекстер, лавочник с противоположной стороны улицы, расспрашивавший, в чем дело. Тут был и Сэнди Уоджерс из кузницы, клал резолюции. Кроме женщин и детей, вся компания отпускала глупые замечания, вроде «Ну, брат, меня-то уж не цапнуло бы этак». «Это дело не годится таких кобелей держать». «Нет, за что про что она его этак, а?» Мистер Холл, глядя на них с крыльца и прислушиваясь к их разговорам, уж и сам перестал верить, что видел наверху нечто необычайное. Кроме того, лексикон его был слишком ограничен, чтобы он мог в достаточной степени полно выразить свои чувства. «Никакой ему помощи не надо!» «Так он сказал мне», — заявил Холл в ответ на вопрос жены. «Я думаю, надо внести багаж». «Надо было прижечь сразу», — сказал мистер Гекстер, «в особенности, если образовалось воспаление». «А я застрелила бы ее, вот что», — заметила одна из присутствовавших дам. Вдруг собака снова зарычала. «Тащите же вещи!» — послышался сердитый голос из дверей. На пороге стоял незнакомец, весь закутанный, приподнят воротник, поля шляпы опущены. «Чем скорее вы внесете багаж, тем я больше буду рад», — продолжал незнакомец. В это время какой-то анонимный зритель отметил, что незнакомец уже успел переменить перчатку и брюки.
4: «Не ранены ли вы, сударь?» — спросил Фернсайд. «Уж вы простите, что собака...»
3: «Ни чуточки», — ответил незнакомец. «Она не поцарапала даже кожи. Вы лучше с вещами-то поторопитесь». Тут он выругался про себя, как утверждает мистер Холл. Как только первая корзина была внесена по указанию приезжего в гостиную, он накинулся на нее с жаром и стал распаковывать, разбрасывая повсюду солому и не обращая ни малейшего внимания на ковер мистерис Холл. Он начал вытаскивать из корзины бутылки. Маленькие пузатые бутылочки с порошками, небольшие и узкие бутылки с цветными и белыми жидкостями, граненые голубые бутылки с надписью «Яд», круглые бутылки с тонкими горлышками, большие бутылки из зеленого и белого стекла, бутылки с стеклянными затыками и с вытравленными надписями, бутылки с пробками, бутылки с деревянными шляпками, бутылки из-под вина и прованского масла. Все эти бутылки он расставлял рядами на буфете, на каминной доске, на столе, под столом, на полу, на этажерке, всюду. В аптеке в Бремлхерсте вряд ли набралась бы половина этого количества бутылок. Это было внушительное зрелище. Корзину за корзиной распаковывал он, и во всех были бутылки, пока, наконец, все шесть корзин не опустели, а на столе не выросла гора соломы. Единственное, что оказалось в корзинах, кроме бутылок, было несколько пробирок и тщательно упакованные весы. И как только корзины были распакованы, незнакомец подошел к окну и принялся за работу, не обращая ни малейшего внимания на то, что кругом солома. Камин потух, один ящик с книгами еще оставался на улице, и как будто совсем забыли о чемоданах и остальном багаже, который был внесен наверх. Когда мистерис Холл принесла ему обед, он был уже так поглощен своей работой, он переливал что-то по каплям из бутылок в пробирки, что даже не заметил присутствия мистерис Холл. Наконец она убрала солому, стала накрывать на стол и делала это, быть может, в несколько приподнятом настроении, что неудивительно, если вспомнить, какое столпотворение было на полу. Тут постоялец чуточку повернул голову в сторону мистерис Холл и в ту же секунду отвернулся. Но мистерис Холл успела заметить, что он был без очков. Очки лежали тут же на столе, и ей показалось, что глазные впадины незнакомца были необычайно глубоки. Он снова надел очки повернулся и посмотрел прямо в лицо миссис Холл. Она собиралась уже высказать свое недовольство по поводу соломы на полу, но постоялец предупредил ее. «Я бы попросил вас не входить в комнату, не постучавши предварительно», сказал он неестественно раздраженным тоном, который, по-видимому, был так характерен для него. «Я постучала, но, должно быть, вы это и сделали. Но во время моих исследований чрезвычайно важных и необходимых, малейшее беспокойство, скрип двери, я бы попросил вас». «Конечно, сударь, если вам угодно, вы можете запирать дверь на ключ во всякое время». «Очень удачная мысль», — сказал незнакомец. «Но это солома, сударь. Осмелюсь заметить, незачем. Если солома так вас волнует, поставьте ее в счет, и все». И он пробормотал что-то про себя, какие-то слова, весьма подозрительно похожие на ругательство. Стоя перед хозяйкой с вызывающим и раздраженным видом, держа в одной руке бутылочку, а в другой пробирку, незнакомец представлял такое странное зрелище, что миссис Холл была окончательно смущена. Но она была особо решительной. «В таком случае, — заявила она, — я бы хотела знать, сколько вы считаете шиллинг. Поставьте в счет шиллинг. Думаю, этого достаточно». «Ладно, пусть так и будет», — сказала миссис Холл и начала стлать скатерть. «Конечно, если это вас устраивает». Незнакомец повернулся спиной и сел. Все послеобеденное время он работал в комнате, запершись на ключ, и, как удостоверяет миссис Холл, было очень тихо. Но один раз из комнаты послышался треск и звук ударившихся одна о другую бутылок, как будто толкнули стол и с яростью хватили чем-то стеклянным о пол. Одновременно слышно было, как постоялец быстрыми шагами расхаживал по комнате взад и вперед. Опасаясь, что там что-то случилось, хозяйка подошла к двери и стала прислушиваться, но постучать не решалась. «Я не могу продолжать!» — кричал он с яростью. «Не могу продолжать! 300 тысяч! 400 тысяч! Эти необъятные числа, как кур в вощи! Теперь, глядишь, вся жизнь уйдет у меня на это! Терпение, терпение! Дурень, дурень!» В это время раздались шаги в буфетной, и миссис Холл должна была против воли отойти от двери и не дослушать до конца. Когда миссис Холл внесла ему чай, она увидела в углу комнаты под зеркалом разбитые бутылки и золотистое пятно, небрежно вытертое. Она обратила на это внимание постояльца. «Запишите все это в счет», — пробурчал незнакомец. «Ради бога, оставьте меня в покое. Если тут что-нибудь попорчено, поставьте мне это в счет». И он замолчал, продолжая делать какие-то пометки в лежавшей перед ним тетради. «Я вам кое-что могу рассказать», — сказал Фиренсайт таинственно. Этот разговор происходил вечером в Вайпингской пивной. «Ну?» — спросил Тедди Генфри. «Дело идет о том молодце, о котором вы говорили и которого укусила моя собака. Ну так вот, он чернокожий. По крайней мере, ноги его черные. Я это заметил сквозь дыру в его штанах и перчатки. Когда штаны его треснули, можно было ждать, что мы увидим розовое тело, не так ли? Ну а на самом деле ничего подобного. Одна только чернота. Одним словом, я вас уверяю, он черен, как моя шляпа». «Господи помилуй!» — воскликнул Генфри. «Да чего все это чудно? Но ведь нос у него розовый, чисто намазан». «Так-то так», — сказал Фиренсайт. «Это уж верно. И вот что я вам еще скажу, Тедди. Парень этот, Пигги, черный и белый, полосами. И он, конечно, стесняется. Это, понимаете, вроде помеси. Но только цвета родителей, вместо того, чтобы смешаться,
4: пошли полосами. Я и раньше слыхивал о подобных вещах. А у лошадей это бывает сплошь и рядом. Спроси, кого хочешь.
1: Мы читали главы из романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка».
5: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Тэффи. Рассказ «Страх». Читает Нона Троиновская.
1: В дамском отделении уже сидела полная пожилая дама и посмотрела на меня очень обиженно, когда носильщик внес мой чемодан и усадил меня на место. Впрочем, дамы всегда обижаются, когда видят, что кто-нибудь хочет ехать вместе с ними туда же, куда едут они. «Вам далеко?» — спросила она, решив, по-видимому, простить меня. Я ответила: «И мне туда же. Утром приедем. Если никто не сядет, то ночь можно будет провести очень удобно». Я выразила полную уверенность, что никто не сядет. «Кому же тут садиться? Чего ради? Вы как любите ехать, спиной или лицом?» Но не успела она удовлетворить моего любезного любопытства, как в дверях показалась желтая картонка, за картонкой портплед, за портпледом носильщик, а за носильщиком востроносая дама с зеленым галстуком. «Вот тебе и переночевали», — обиделась толстая пассажирка. «Ведь я вам говорила, что так будет», — вздохнула я.
2: «Нет, вы напротив того уверяли, что никто не придет».
1: «Нет, это вы уверяли, а у меня всегда очень верное предчувствие». Востроносая дама, делая вид, что совершенно не понимает наших разговоров и не чувствует нашей острой к ней ненависти, рассчиталась с носильщиком и уселась поудобнее. Но как она ни притворялась, все равно должна была понимать, что только воспитание, правила приличия и страх уголовной ответственности мешают нам немедленно прикончить с нею. Поезд тронулся. Толстая дама пригнулась к окошечку, набожно завела глаза и перекрестилась на водокачку. Востроносая вынула из корзиночки бутерброд и стала, аппетитно причмокивая, закусывать. Толстая заволновалась, но делала равнодушное лицо и заговорила со мной о пользе железной дороги, совершенно справедливо отмечая, что поезда ходят гораздо скорее лошадей. Я с радостью поддерживала ее мнение, и обе мы сладко презирали чавкающую соседку. У нас были умственные запросы и глубокие интересы, недоступные для нее с ее бутербродами. Но когда востроносая принялась за второй кусок, толстая не выдержала и, с тихим стоном открыв саквояж, извлекла из него жареную курицу. Теперь я оказалась в лагере врагов. Они уже были заодно, предлагали друг другу соль, советовали возить бумажные стаканчики и явно показывали, что не верят в мои умственные запросы и считают, что и о пользе я говорила с таким жаром только потому, что не запаслась жареной курицей. Чувствуя, что все человечество против меня, я впала в уныние и, малодушно вынув плитку шоколада, стала грызть ее. Где уж мне идти одной против всех, да еще в вагоне? Набитые рты сблизили нас всех трех и связали теснее самые нежные дружбы, и мы бодро и весело стали укладываться спать. «Я полезу на верхнюю полку», — сказала востроносая, развязывая свой зеленый галстук. «Я люблю ездить наверху. Надо вам признаться, что трусиха я ужасная. Все боюсь, что меня в дороге ограбят. Ну а наверху труднее меня достать». «Нужно всегда возить деньги, как я, прямо в чулке», — сказала толстая. «Самое удобное уж никто не достанет, да и не догадается».
2: «Положим, догадаться нетрудно», — усмехнулась я. «Все деревенские бабы возят деньги в чулке. Это всем известно».
1: «Нет, я бы в чулке не стала, неудобно», — согласилась востроносая. «Я всегда вожу в мешочке на груди под лифчиком. Уж если кто начнет его снимать, я сразу почувствую».
2: «Ну так никто с вас снимать не станет», — сказала толстая.
1: «А вот сначала подкурят вас особыми папиросками, либо угостят конфетками, от которых вы одуреете, а уж тогда и снимут. Будьте покойны». Востроносая ощупала свой лифчик и тоскливо оглянулась.
2: «Ужас какой! Что вы говорите?»
1: «А знаете, я читала, что недавно в Швейцарии ехали две дамы в купе, одна заснула, а другая впустила мужчину, вдвоем и ограбили. От этого рассказа она сама так перепугалась, что даже защелкала зубами».
2: «А я всегда вожу деньги прямо вот в этой ручной сумочке», — похвасталась я. «Это, по-моему, остроумнее всего, потому что никому в голову не придет, что здесь деньги». «Ну, знаете, это рискованно», — сказала Толстая и покосилась на мою сумочку. Мы улеглись. «Не задернуть ли фонарь?» — предложила я. «Глазам больно». Толстая что-то промычала, но востроносая вдруг вскинулась наверху и даже ноги спустила. «Зачем задергивать?» «Не надо задергивать, я не хочу. Слышите, я не хочу». «Ну, не хотите, не надо». Я уже стала засыпать, как вдруг очнулась от какого-то неприятного чувства. Точно на меня кто-то смотрит. На меня действительно смотрели в упор 4 глаза. 2 сверху, черные, дико испуганные, и 2 снизу, подозрительные и острые. «Отчего же вы не спите?» — спросила я. «Так, что-то не спится», — отвечали сверху. «Я и вообще никогда не сплю в вагоне». «Да ведь и вы тоже не спите», — язвительно сказали снизу. «Так чего же вы на других удивляетесь?» Я стала засыпать снова. Какой-то шепот разбудил меня. Это Толстая спрашивала меня. «Вам не видно, что она там наверху делает?» «Ничего особенного. Сидит». «Сидит? Хм. А вы с ней раньше не были знакомы?»
3: «Нет. А что?»
2: «Да так». «Вам не помешает, если я закурю?» — вдруг спросила востроносая.
3: Толстая так и подпрыгнула. «Ну уж нет, убедительно вас прошу, иначе я сейчас же позову кондуктора, знаем мы».
2: Она почему-то страшно разволновалась и стала тяжело дышать. Я вдруг поняла, она боялась той подозрительной особы наверху, которая, ясное дело, хотела нас подкурить и ограбить. «Не хотите ли шоколадку? Вы, кажется, любите сладенькое». Вдруг зашевелилась Толстая, протягивая мне коробку.
3: «Нет, я от незнакомых не беру в дороге конфет!» — закричала вдруг востроносая. «Сама не беру и другим не советую!»
2: Она кричала так зловеще, что я невольно отдернула руку и отказалась от угощения. Заснуть я больше не могла. Эти 4 глаза, непрерывно смотрящие то на меня, то друг на друга, раздражали и смущали меня. «А уж не воровки ли это в самом деле?» — мелькнуло у меня в голове. «Притворились, что незнакомы, выпытали у меня ловким разговором, где мои деньги, а теперь стерегут, чтобы я заснула». Я решила не спать. Села, взяла под мышку сумочку и уставилась на злодеек. Не так-то просто было меня обокрасть. От усталости и желания спать разболелась голова, и так было досадно, что, имея в распоряжении целую скамейку, не можешь уснуть. Вдруг я вспомнила, что видела на вокзале знакомого старичка, который ехал с этим же поездом. «Мадам», — сказала я, — «мы все равно не спим. Не разрешите ли вы посидеть с нами,

0: Когда я проснулась, было уже светло. Моя сумочка валялась на полу, а обе дамы сидели рядом и не спускали с нее глаз.
1: «Наконец-то!» — закричали они обе сразу.
2: «Я не хотела вас будить. Ваша сумка с деньгами упала на пол. Я не могла допустить, чтобы кто-нибудь дотронулся до нее».
1: «И я тоже не могла допустить». Я смущенно поблагодарила обеих и, выйдя в коридор, подсчитала деньги. Все было цело.
0: Когда наш поезд уже подходил к станции и востроносая вышла звать носильщика, толстая шепнула мне: «Мы дешево отделались. Это, наверное, была воровка. Ее план был очень прост — подкурить нас и ограбить».
3: «Вы думаете?»
0: Когда я выходила из вагона, я услышала, как востроносая шептала толстой. Я сразу поняла, что ей нужно. Она посадила бы своего старичка, а он бы нас по голове тюкнул и готово. Заметьте, всю ночь нас подстрекала, а потом притворилась, что спит. На вокзале кто-то дернул меня за рукав. Оглянулась. «Востроносая, вы с этой толстой дамой не были раньше знакомы?»
1: «Нет».
0: «Так как же можно было рассказывать при ней, куда вы деньги прячете? У нее был такой подозрительный вид». А толстая проходила в это время мимо и, не замечая нас, рассказывала встретившей ее барышне.
2: «Ужасная ночь. Эти две столкнувшиеся мегеры разнюхали, где у меня лежат деньги, и устроили нечто вроде дежурства. Одна спит, другая за мной следит. Нет, кончено. Больше никогда одна не поеду».
1: «Ах, матант, нужно бы заявить в полицию», — ужасалась барышня.
0: Мы с Востроносой испуганно переглянулись. Я пошла, а она долго смотрела мне вслед и всей своей фигурой, и шляпой, и зонтиком выражала раскаяние, что доверилась мне. Теперь-то уж она знала, наверное, что грабительница была именно я.
4: Мы читали рассказ Стеффи «Страх». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин встретился в Кремле с вице-премьером, своим полномочным представителем в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Он доложил президенту, что динамика основных показателей развития Дальнего Востока превышает среднероссийские показатели.
2: По инвестициям превышение в 1.5 раза, по промышленному производству на 20%, обрабатывающему в 1.8 раза, и объем строительных работ превышает среднероссийский уровень в 1.5 раза.
1: Юрий Трутнев добавил, что на Восточном экономическом форуме в этом году намерены подписать соглашение более чем на 6 триллионов рублей. Вооруженные силы России продолжают атаковать морские суда, используемые украинскими вооруженными формированиями. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Так, в акватории Черного моря, южнее и восточнее Одессы, российские ударные беспилотники поразили 2 сухогруза, которые перевозили военные грузы. Кроме того, за сутки российские средства ПВО сбили почти 1200 украинских беспилотников, 20 управляемых авиабомб и 1 реактивный снаряд «Хаймарс». Морская авиация Черноморского флота уничтожила вражеский безэкипажный катер. В зоне спецоперации за сутки ликвидировали около 1400 украинских боевиков, сообщили в ведомстве. Министерство финансов рассматривает налоговые отсрочки для продавцов ВБ, пострадавших от атак. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Также обсуждаются меры поддержки для самой компании. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о разработке мер помощи предпринимателям, пострадавшим от атак на логистические комплексы маркетплейса.

0: Поручение дали Министерству экономического развития, ФНС, Минфину, ЦБ и бизнес-ассоциациям. В числе вероятных механизмов поддержки – временное снижение налоговой нагрузки и предоставление льготных кредитных линий для восстановления товарооборота. Планируется также упростить процедуры подтверждения ущерба для ускорения получения предпринимателями мер поддержки. Дональд Трамп назвал имя своего преемника на выборах 2028 года. Им стал вице-президент США Джей Ди Венс, сообщает «Вашингтон-Пост». Издание отмечает, что эти слова контрастируют с прошлогодней риторикой Трампа. В течение года он публично подстрекал Венса и госсекретаря Марка Рубио к борьбе за его поддержку, но при этом неоднократно уклонялся от прямого ответа на вопрос, кого бы предпочел видеть у власти. Источник утверждает, что пока рано говорить, когда Венс объявит о своей кандидатуре. В то же время, по словам советников президента США, мнение Трампа все еще может измениться. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
4: Глава 4. Обряд царицыной жизни, комнатной и выходной. «Ни одна государыня в Европе, — говорит Рейтенфельс, современник царя Алексея, — не пользуется таким уважением подданных, как русская. Русские не смеют не только говорить свободно о своей царице, но даже и смотреть ей прямо в лице. Когда она едет по городу или за город, то экипаж всегда бывает закрыт, чтобы никто не видал ее. Оттого она ездит обыкновенно очень рано поутру или в вечеру. Царица ходит в церковь домовую, а в другие очень редко. Общественных собраний совсем не посещает. Русские так привыкли к скромному образу жизни своих государынь, что когда нынешняя царица Наталья Кирилловна Нарышкиных, проезжая первый раз посреди народа, несколько открыла окно кареты, они не могли надивиться такому смелому поступку. Впрочем, когда ей объяснили это дело, она с примерным благоразумием охотно уступила мнению народа, освященному древностью. Русские царицы проводят жизнь в своих покоях, в кругу благородных девиц и дам, так уединенно, что ни один мужчина, кроме слуг, не может их видеть, не говорить с ними. Даже и почетнейшие дамы, боярыни, не всегда имеют к ним доступ. С царем садятся за стол редко. Царь обедает обыкновенно один, а ужинает по большей части вместе с царицею. Все занятия и развлечения их состоят в вышивании и уборах. Нынешняя царица Наталья, хотя отечественные обычаи сохраняет нерушимо, однако ж, будучи одарена сильным умом и характером возвышенным, не стесняет себя мелочами и ведет жизнь несколько свободнее и веселее. Мы два раза видели ее в Москве, когда она была еще девицею. Эта женщина в самых цветущих летах, росту величавого, с черными глазами на выкате, лице имеет приятное, рот круглый, чело высокое. Во всех членах тела изящную соразмерность, голос звонкий и приятный, и манеры самые грациозные. Нерберг, бывший в Москве лет 10 прежде, при царице Марье Ильинишне Милославских, рассказывает, что за столом государя никогда не являлись ни его супруга, ни сын, Алексей Алексеевич, которому тогда было уже 10 лет, ни сестры, ни дочери его. Уважение к сим особам столь велико, что они никому не показываются. Из тысячи придворных едва ли найдется один, который может похвалиться, что он видел царицу или кого-либо из сестер и дочерей государя. Даже и врач никогда не мог их видеть. Когда однажды по случаю болезни царицы необходимо было призвать врача, то прежде чем ввели его в комнату к больной, завесили плотно все окна, чтобы ничего не было видно. А когда нужно было пощупать у ней пульс, то руку ее окутали тонким покровом, дабы медик не мог коснуться тела. Царица и царевны выезжают в каретах или в санях, смотря по временам года, всегда плотно и со всех сторон закрытых. В церковь они выходят по особой галерее, со всех сторон совершенно закрытой. «Русские так благоговеют пред своею царицею», — прибавляет Лизек, «что не смеют на нее смотреть, и когда ее царское величество садится в карету или выходит из нее, то они падают ниц на землю». Особое благоговение и уважение народа к царице, которым иностранцы объясняли эту чрезмерную недоступность к их особе, объясняется очень просто тем обстоятельством, что всякий, кто позволил бы себе какой-либо поступок, хотя мало и вовсе неумышленно нарушавший требования такой недоступности, тотчас подвергался всем строгостям дворской подозрительности, а, следовательно, и всем возможностям попасть в самую страшную беду. Ни для кого не проходило даром даже нечаянная встреча с царицею. Тотчас начинались розыски и допросы, не было ли какого злого умысла. Так однажды, 26 апреля 1674 года, во внутренних переходах дворца случилась какая-то встреча стольников с экипажем царицы, ехавшей на богомолье в Вознесенский монастырь. Началось дело, розыск и допросы. К сожалению, до нас дошли только отрывки этого дела, именно несколько допросов, из которых, однако ж, не видно, в чем, собственно, были виновны стольники. 182 года, апреля в 26-й день, стольник Иван Васильев, сын Дашков, допрашиван, а в допросе сказал, «Как великая государыня-царица шла с дворца в Вознесенский монастырь, и в те поры Василий Федоров, сын Полтев, шел перед Колымагою государыни-царицы низом, а как он шел, в воротоль или через красное крыльцо, того он не видал. Иван Иванов, сын Бутурлин, сказал, как великая государыня-царица шла с дворца в Вознесенский монастырь, и как она, великая государыня, будет, идучи с дворца в воротях, и в те поры он, Иван, его Василия Полтева, великие государыни-царицы за Колымагою видел, а в ворота ли он, Василий, за Колымагою шел или через красное крыльцо, того он не видал. Стольник Михайло Иванов, сын Пранчищев, сказал, «Шел он за великую государыню-царицу Наталию Кирилловную от мовные лестницы дворцом, и для депоспешения обежал он на постельное крыльцо лестницею, где стрельцы стоят, для того, что его обморали и обрызгали грязью. И, обежав, встретил великую государыню-царицу под переходами, что под садом. И в той моей вине воля его великого государя, виноват пред Богом и перед великим государем. А передо мною и за мною бежали многие стольники, князь Федор Вяземский, Михайло Бунаков, Михайло Собакин, а иным стольникам имен не упомнит, потому бежали скоро. Вероятно, за свою вину стольники из чину были отставлены, но вскоре, через 3 дня после допросов, прощены. Апреля в 29-й день государь пожаловал, велел им быть по-прежнему. Указ великого государя сказал Иван Кириллович Нарышкин Аврааму Лопухину. Каташихин сказывает, что если царице случится куда ехать, то кареты или каптаны, зимние воски, бывают закрыты комкою персидскую, как едут Москвою, или селами и деревнями. Во время пеших выходов около них на все стороны носили суконные полы, чтобы люди их зреть не могли. В церкви они стояли в особых местах, завешенные легкую тофтою. Да и в церкви в это время, кроме церковников-бояр и ближних людей, иные люди не бывали. Только одни церковники в необходимых случаях видали государыню. Самые необходимые по уставам церкви выходы и выезды, например, в кремлевские церкви и монастыри, совершались большую частью или ранним утром, или по ночам, что наблюдалось также и при въездах в монастыри во время отдаленных богомольных походов. В 1572 году, мая 31-го, царь Иван Васильевич приехал с царевичами и царицею Анною Колтовских в Новгород. Остановился на ночлег в монастыре у Спаса на Хутыни. Он въехал в монастырь часа за три пред заходом солнца и после обычных церковных встреч обедал там в игуменской келье, в вышке, со всем своим двором, с новгородским владыкою и со всею монастырскую братью. Царица приехала в монастырь в первом часу ночи, после солнечного заката. Для ее двора было занято 8 особых келий, стоять княгиням и боярыням. Кельи были на этот случай загорожены с монастыря досками. При отъезде из Новгорода царица Анна ходила молиться в собор Софии Премудрости Божией и прикладывалась к мощам Ивана да Никиты новгородских чудотворцев. Выход этот совершен был, однако ж, ночью, в субботу, 16 августа. Это свидетельство об одной из первых цариц мы можем пополнить подобным же свидетельством о богомольных выездах последней царицы, Евдокии Лопухиных, которая, находясь в заточении в Покровском Суздальском монастыре, иногда выезжала оттуда тайно на богомолье в монастырь Козьмы Яхромского чудотворца. Вот что рассказывал на допросе об этих приездах игумен Яхронского монастыря Симон. Наперед приезжали слуги Покровского монастыря и очищали кельи, где царица стоять. Отбирали у пономарей церковные ключи и сказывали монахам, чтобы с кельей на время царицына приезда не выходили. Царица въезжала в монастырь в карете за стеклами после полуден. Ехала прямо к соборной церкви и входила в церковь, ограждена красными сукнами, скрытно. Игумен и монахи никогда ее не видали. Она слушала вечерню, а после подъезжала к кельям, в которых стаивала, в карете ж закрыта, и в келье вступала, ограждена сукнами. В ночное время входила в церковь и отправляла всеночное пение за утренню и литургию, а бывало ли молебное пение, того ни игумен, ни монахи не знали, потому что в церкви в то время не были, никого близко к церкви не подпускали. Службы отправляли приезжие с царицею попы, а накрылась и пели приезжие ж с нею монахини. После обедни игумены и братью в трапезной церкви царица кормила своим привозным столом. Пища была рыба, питье мед. Почивали служители царицы. После стола, когда монахи шли из трапезы домой по кельям, те служители указывали им, чтобы они кланялись за стол царицы к ее кельям, и они кланялись по трижды в землю, и, поклонясь, расходились по кельям. В той же трапезе делили и деньгами. Игумену давали по гривне, братьям по 6 денег. Игумен на приезде царицы в новичерии подходил к ней с хлебом и стоял у крыльца. И по докладу дневальных, тут всегда стоявших, пускали его в сени, а в сенях, по приказу царицы, принимали у него хлеб монахини. А в другой приезд пущен был пред нее царицу, и она его спрашивала, какою казною построен в том монастыре иконостас. И он донес, что строен мирским подаянием и келейными своими деньгами. Царица его поблагодарила и отпустила немедленно, а у руки ее он игумен не был. При выезде царицы из монастыря игумен с монахами выходил за ее каретую за монастырь, и вслед ее кланялись ей царице по трижды в землю и, поклонясь, возвращались в монастырь. Хотя это свидетельство относится уже к началу XVIII века, оно взято из дела 1721 года, Тем не менее, оно служит точную характеристику всех тех подробностей и обстоятельств, при которых обыкновенно в течение XVI и XVII столетия совершались монастырские богомолья цариц.
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
4: Царица Евдокия оставалась до конца дней представительницей, а сначала и поборницей старинных привычек, старинных обрядов и порядков быта. Очень естественно, что она сохраняла эти порядки даже и в то время, когда они были в царском быту отвергнуты и совсем забыты. Но само собой разумеется, что скрываясь от глаз народа, от всяких общественных публичных собраний, вообще от людских глаз, царица, как и все другие знатные женщины, не лишала себя любопытства и удовольствия смотреть на публичные действия и собрания, каковы были торжественные церковные действия и крестные ходы, торжественные встречи иноземных послов, торжественные обеды за царским столом и тому подобное. На церковные торжественные действия, совершаемые обыкновенно в Кремле, она смотрела потаенно из окон грановитой палаты вместе со всем семейством. Туда патриарх обращал к ней крестное осенение и благословение. Так, 28 марта 1675 года, совершив обряд шествия на Осляти и возвратившись к собору, патриарх, сшедший со Осляти, благословил крестом государя и потом осенил крестом к грановитой палате царицу, царевичей и царевин, и напоследок, кроме того, осенил руками. Есть такое свидетельство, что царица сматривала из окон своего терема и торжество государева венчания на царство. Когда короновался царь Федор Иванович, его супруга Ирина Годуновых, по свидетельству Гарсея, сидела в своем тереме у окна на престоле в великолепной одежде, с венцом на голове. Кругом ее стояли боярыни. Народ, увидав ее, здравствовал ей. Этот терем в то время, по всему вероятию, стоял над сводами царицыной золотой палаты, где теперь собор Спаса. И таким образом на личную стороною выходил на площадь к большим соборам, так что из окон всегда можно было видеть совершаемые там церемонии. Тот же Гарсей рассказывает еще, что когда были привезены им из Англии разные подарки царю, и в том числе заморские животные, которых привели и поставили для смотра перед дворцом, именно особой породы белый с черными пятнами бык, легавые и борзые собаки и два льва в клетках, то из окон дворца на эти диковины смотрела вместе с царем и царица Ирина. Приемы послов и других лиц, а равно и торжественные столования в грановитой палате, царица сматривала из особой палатки, нарочно для того и устроенной, над входными дверьми этой палаты. Посольские въезды она осматривала из палат над Воскресенскими воротами, в которые обыкновенно направлялись такие шествия во второй половине 17-го столетия. Для этого палаты всегда убирались сукном. Царица проходила сюда по Кремлевской и Китайгородской уже сломанной стене. Да и вообще должно полагать, что все подобные публичные действия так устраивались и так располагались, что царица из какого-либо удобного места всегда могла потаенно их видеть. Лизак рассказывает, что именно с такой целью государь назначил прием их посольства в 1675 году в Коломенском дворце. «Царице очень хотелось видеть эту церемонию», — говорит Лизак. «Но как ее любопытство не могло быть удовлетворено, если б мы представлялись царю в палате для аудиенции назначенной, потому что там не было места, с которого она могла бы смотреть, не быв сама видимую, то царь положил дать аудиенцию в Коломенском замке, отстоящем от Москвы, на одну немецкую милю, уверив наперед, а это было необходимо по посольскому этикету, что от этого не произойдет для послов никакого неприличия. Посольство по назначению отправилось церемониальным шествием. «Царица завидела нас издали», — продолжает Лизек. «И чтобы доставить ей удовольствие смотреть на нас как можно долее, прислан ездовой, за которым мы своротили с дороги и поехали дальним путем по открытому полю. Посольство остановилось на отдых перед дворцом, потом торжественно вступило в царские хоромы. Из окон приемной комнаты смотрел и сам государь с старшим сыном. Посольство было справлено с обычными церемониями. Царица, находясь в смежной комнате, заключает Лизек, видела всю аудиенцию с постели, быть может, с особо устроенного рундука или помоста, через отверстие притворенной двери, не быв сама видимую. Но ее открыл маленький князь, младший сын царевич Петр, отворив дверь, прежде нежели мы вышли из аудиенц-залы. Когда года за три перед этим временем открыты были в первый раз в Москве комедийные действа или театральные представления, то царица точно так же смотрела их потаенно сквозь решетки своей ложи. «Во время представления, — говорит Рейтенфельс, — царь сидел перед сценою на скамейке, а для царицы с детьми было устроено место, рот ложи, из которой они смотрели из-за решетки или, правильнее сказать, сквозь щели досок». Таким образом, для царицы, равно как и для всего царского семейства, всякое зрелище бывало доступно. Ни она и ни ее семья со всем дворовым женским чином не лишались удовольствия поглядеть на то, что творится между мужским чином, как этот чин справляет свои торжества и увеселения публично на глазах всего народа. Словом сказать, публичная жизнь не была закрыта от их очей. Заботливо скрывались только они сами от очей публики и от всякого общественного действа. Но время и обстоятельства, вообще движение той же общественной жизни, брали свое, и в силу этого движения царь Алексей, видимо, хотя, быть может, несознательно, стремился раскрыть вековые запаны и завесы, скрывавшие его царицу, видимо, желал переделать вековые решетки, сквозь которые смотрела его царица на человеческий мир. Он, как и во всем передовой человек своего великого сына, передовой человек великой реформы, мало-помалу стремился вместо решеток устроить открытое окно. Так царица Марья Ильинична Милославских, первая его супруга, уже присутствует на торжественных действах по случаю отпуска войск на польского короля в 1654 году. Когда апреля 23-го совершалось отпускное молебствие на рать идущим, она слушала литургию в Успенском соборе среди всего синклита и всех чинов. А стояла на своем месте, а по левую сторону царицына места стояли боярские и прочие честные жены. После литургии, когда происходила церемония отпуска воевод, она стояла также на своем месте за запаною. Во время литургии, быть может, запана была открыта. По окончании службы патриарх подходил к ней и благословил просвирую. Затем, во время пребывания в Москве вселенских патриархов Паисия и Макария, царица не один раз выходила вместе с государем и детьми в соборы и другие церкви слушать их торжественное служение. Но запана еще не открывалась. Царица даже в своей домовой церкви Рождества Богородицы слушала литургию патриаршей службы, хотя и вместе с государем, но все еще в притворе, уединенно даже от избранного святительского и домашнего общества. Такую строгость в исполнении стародавних обычаев мы должны приписать в этом случае самой царице, ее благочестивой и богомольной застенчивости, поддерживаемой, без сомнения, ее родством, в среде которого было немало приверженцев и поклонников старого домостроя. Сам государь, как мы упомянули, был очень склонен открыть запану, устроенную этим домостроем. И вот почему его вторая царица, Наталья Кирилловна Нарышкиных, является совсем другим человеком. Воспитанная под влиянием Артамона Матвеева в среде родства чуждого застарелых предрассудков, она не обнаруживает в своей жизни староверческой привязанности к уставам домостроя и ведет себя с большую свободою, конечно, не без согласия и не без сочувствия своего супруга. На первом же каком-то торжественном выезде посреди народа она несколько открывает окно кареты, как повествует Рейтенфельс. Смелый поступок произвел смущение в людях. Не могли надивиться такому подвигу. Когда ей объяснили, в чем дело, то есть чего требовал старый домострой, она с примерным благоразумием уступила, но ненадолго. Вскоре она выезжает уже в карете, открытой по причине присутствия послов в знак особой милости, как отмечает Лизек, описывая торжественный же выезд к Троице в 1675 году. В то же время она не один раз выезжает в подмосковные дворцы в одной карете с царем, стало быть, уже непременно в открытой карете, и, стало быть, руководителем таких подвигов является сам же государь. Затем, справляя свои именины, она принимает лично все боярство, чего не бывало, и раздает им из собственных рук именинные пироги, чего также допрежде не водилось. Шаг за шагом еще несколько лет, и народ мало-помалу привык бы к открытой жизни своих цариц. Но в начале следующего 1676 года царь Алексей скончался. Направляемый им ко многим новинам порядок царской жизни должен был на некоторое время замешаться. Сын царя Федор, по любви к новинам вполне достойный своего отца, царствует недолго. При нем новины царской жизни не успевают, так сказать, войти в колею. А потом настают дворские и семейные смуты, среди которых невозможно было и думать о чем-либо правильном и прочном. Царица Наталья, оставшаяся без всякой поддержки сиротою-вдовою, удаляется со сцены в свои вдовьи хоромы. А с нею удаляются, а вскоре и вовсе погибают, люди нового порядка, Артамон Матвеев и родство царицы, совсем отличное по своему характеру от родства Милославских, которые крепко держались за корни всего старого. Конечно, царевна Софья раскрывает женскую и даже девичью фату. Но, к сожалению, она играет не свою роль. Она играет роль царя и под видом только царя решается вести свои публичные выходы открыто. Ее подвиг все-таки становится и в общественном мнении зазорным по той особенно причине, что в нем господствуют не европейские, а византийские, неискренние, лицемерные идеи, с которыми можно было идти назад. Но идти дальше было уже невозможно. Между тем и история, и жизнь настоятельно требовали ответа на вопрос, созревший с органической последовательностью. Быть или не быть византийским началом, и прямо склонялись к тому, что быть началом европейским. Народные передовые инстинкты прозревали истинный и прямой путь и к нравственной, и к гражданской свободе, и разом круто поворотили на новую дорогу с этого застарелого и засоренного византийского пути, которому остались верными одни только задние люди, всякие староверы во всяких смыслах.

0: Радиозвезда. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
1: Мы уже сказали выше, что нравственным идеалом домашнего устройства в допетровском быту было устройство, во многом подражавшее монастырю. Что лучший древнерусский дом в этом отношении был дом, наиболее приближавшийся к такому идеалу. Замкнутость царицына быта, и особенно быта царевен, конечно, еще больше способствовали водворению в их хоромах монастырской жизни. Молитва и милостыня — вот исключительная, единственная и достойная стихия этой жизни, руководившая не только помышлениями, но и всеми поступками и подвигами ее деятелей. Келейное, то есть домовное и церковное правило и подвиги милосердия — вот в чем заключалось главное, коренное и неизменное дело этой жизни. Само собой разумеется, что молитва и милостыня, как основные начала богоугодной и спасительной жизни, являясь делом, по необходимости должны были облекаться в одежду своего века, то есть принимать формы той культуры или выработки понятий и представлений, какая господствовала в допетровском быту. Неясны будут черты описываемого быта, если мы остановимся на одних лишь словах и не постараемся определить их смысл чертами самого дела. Начала жизни пребывают одни и те же, оттого и называются они началами. Но дела, совершаемые во имя начал, бывают различны, потому что всегда вполне зависят от различных бытовых условий века. Так точно и дела молитвы, как и дела милосердия, в каждый век имеют свой особый облик. Благочестие каждого века имеет свои особые черты, тому веку только свойственные, которыми оно и различается, больше или меньше, от благой чести других веков. Чтобы обозначить верную и точную чертою благочестивое правило жизни XVI и XVII века, которому и царицы в своем быту следовали неизменно, приведем поучение составителя домостроя XVI века. В этом поучении заключается не один только идеал нравственной чистоты и нравственной высоты, к какому должен был на всякий день стремиться каждый истинно верующий человек. В нем, вместе с тем, типически обозначается и вся действительность такой жизни. Рисуются типические черты повседневного домашнего быта в его наилучшем нравственном устройстве. Те черты, с которыми мы постоянно встречаемся в этом описании домашнего быта цариц и которые раскрываются здесь самыми делами и подвигами, и притом по достоверным указаниям деловых же дьячьих записок. «И ты, чадо, твори добрые дела, имей, чадо, великую веру к Богу, все упование возлагай на Господа, никто же, надеясь на Христа, не погибнет. Прибегай всегда с верою ко святым Божиим церквам. За утренний не просыпай, обедний не прогуливай, вечерний не погреши и не пропивай. На вечерница и полуночница и часы в дому своем всегда по вся дни пети. То всякому христианину Божий долг. Аще возможно по времени прибавить правила, на твоем произволении большую милость от Бога обрящиши. А в церкви Божией и дому направили и на всяком молении стоять и со страхом. Богове молитесь и со вниманием слушайте, отнюдь в те поры ни о чем не беседовайте, не обзирайтесь, разве ли кия нужда? А говорите правила келейное и церковное единогласно, чисто, а не вдвое. Священнический чин и иноческий почитай. Те бо суть Божии слуги, теми очищаемся от грехов, Те имеют дерзновение, молитесь Господу о грехах наших, и Бога милостиво сотворят. Повинуйся, чада, Отцу Духовному и всякому священническому чину во всяком духовном наказании. В дом свой их призывай, молитесь о здравии всех, и воду бы светили с животворящего креста и со святых мощей, и с чудотворных образов, аще болезни ради за здравие и маслом свящают. И в церквах Божиих така же твори. Приходи с милостынью и с приношением за здравие и по родителях приставлившихся память твори со всякою чистотою. И сам воспоминовен будешь и от Бога. Церковников и нищих, и маломожных, и бедных, и скорбных, и странных пришельцев призывай в дом свой, и по силе накорми, и напой, и согрей. И милостыню давай от своих праведных трудов, и в дому, и в торгу, и на пути. Тою бо очищаются греси, те бо ходатай и Богу о гресех наших. Чадо, люби мнишеский чин, и странние пришельцы всегда бы в дому твоем питалися. И в монастыри с милостынью и скормлею приходи, и в темницах, и убогих, и больных посети, и милостыню по силе давай. Все здесь сказанное есть как бы перечень или оглавление тех самых дел и действий, а следовательно и помышлений, какими была исполнена домашняя жизнь царицы со всем ее повседневным обрядом. Все это до точности было выполняемо каждый день и круглый год, смотря по тому, чего и когда требовал устав жития и устав церковный. Каждый день неизменно совершалось домовное правило — молитвы и поклоны, чтение и пение у крестов в крестовой или моленной комнате, куда в свое время приходили для службы читать, канархать и петь крестовый священник и крестовые дьяки, 4 или 5 человек. Царица слушала правила, обыкновенно в особо устроенном месте, сокрытое тафтяным или камчатным запаном или завесом, который протягивался вдоль или поперек комнаты и отделял крестовый причт от ее помещения. Крестовая молитва или келейное правило заключалось, как упомянуто, в чтении и пении определенных уставом на каждый день молитв, псалмов, канонов, песней с определенным же числом поклонов при каждом молении. Каждый день таким образом, утром и вечером, совершалось чтение и пение часослова и псалтыря с присовокуплением определенных или особо назначаемых канонов и акафистов и особых молитв. В праздничные и в иные чтимые дни, когда не было выходу в церковь, царица у крестов же всегда служила молебен и окроплялась святой водою, привозимую из монастырей и церквей от праздников. На каждый день читалось также особое поучительное слово из сборника, именуемого «Златоустом». В архиве оружейной палаты хранится такая книга «Глаголимая Златоуст». Вторая половина этого сборника, начинающаяся со 131 главы или «С четверга после всех святых первые недели», с отметкой внизу первых трех листов «Государыни царицы хоромная». Особенно богомольно и благочестиво проводились дни постов и кануны праздников. Тогда и правило прибавлялось, то есть прибавлялись особые моления и молитвы, поклоны, каноны и акафисты. В эти дни читались и жития святых, коих праздничная память тогда творилась. Впрочем, чтение житий и всегда составляло достойное богомысленное упражнение на всякий день. Оттого знание священной и церковной истории в тогдашнем грамотном обществе было распространено несравненно больше, чем всякое другое знание. В совокупности с знанием церковного догмата или устава это была исключительная, единственная наука того времени, или то самое, что мы разумеем теперь под словом «образованность». В ней сосредоточивались, ею управлялись и направлялись не только нравственные, как подобало, но и все умственные интересы века, а тем более в быту женщин, замкнутых в своих теремах, лишенных участия даже мыслью и словом в делах общественных. В их-то среде и преобладал по преимуществу интерес монастырский во всех его подробностях.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
1: Здесь не государственной важности дела или события призывало умы ко вниманию и размышлению. Здесь по своим впечатлениям и действиям, выше всякого мирского дела и события, возносилось дело веры, событие веры, проявляемое ли в новых явлениях чудотворных икон или в новых чудотворениях, подаваемых святыми угодниками, к которым прибегали в чаянии спасительных исцелений грешной души и тела. Здесь интерес мысли сосредоточивался более всего на богоугодном подвижничестве праведника или далекого пустынника, сокровенного затворника, о прославленных святах делах которого не истощались рассказы и поучения, достигавшие сюда из самых отдаленных, глухих и незнаемых пустыней и монастырей. Здесь любопытствующий ум устремлялся лишь к святым чудотворным местам и к святым угодникам, дабы еще более укрепить свою веру в их несомненную помощь в скорбях и печалях жизни. Так царица Евдокия Лукьяновна в 1634 году, 26 февраля, посылает в Новгород к бывшему своему духовнику протопопу Максиму грамоту с следующим наказом. «Как тебе ся грамота наша придет, и ты б, досмотря подлинно, отписал к нам, сколько в Новгороде и в новогородских местах чудотворных мест, и в коем месте, и который чудотворец, какими чудесы от Бога просвещен, то б тебе все именно велеть и написати, а написав отписати, и тому всему письмо прислати к нам к Москве вскоре». Протопоп описывает ей кратко чудотворные места Новгородской области, в которых прославил Бог угодников своих многоразличными чудесы, и в коем месте который чудотворец лежит, и присовокупляет. «А который, государыня, чудотворец, какими чудесы от Бога просвещен, и те чудеса их подлинно объявлены в Писании жития их. И будет, государыня, повелишь списать и тех чудотворцев жития с чудесами их подлинно, и я, с государыня, тотчас велю списать и с житиями и чудеса тех новгородских чудотворцев, которым жития и чудес у вас, государей, не сыщутся». Между прочими святыми местами протопоп тогда указал, что от Новгорода 300 верст водяным путем по Волхову и Ладожскому озеру вверх по реке Свирст существует обитель Живоначальной Троицы, Александрова пустыня, а чудотворца Александра Свирского мощи лежат вне монастыря в деревянном храме в роще, иде же и прочие братья погребаются. Просвещен от Бога в чудесех при животе и по смерти, и до ныне подает многие исцеления с верою приходящим. Спустя с небольшим 7 лет после этой переписки святые мощи преподобного Александра были обретены нетленными, и мы видели, что царица и со всею семьею показала особую веру и усердие к новоявленному угоднику Божию. Чудесное рождение преподобного и благословенный дар сподоблять чадородие мужеским полом устремляли к святому угоднику молитвы царицы с великою и несомненную надеждою. Царица в это время испытывала точно такое же положение, как и блаженная матерь Александра Василиса. Житие рассказывает о родителях его следующее. «Родишеса има сыны и чери, их же и божественным крещением просветивше, и благим нравом научивше, о Господи веселистося. И много же времени мимошедшу, и не бысть има чадородия. И сего ради, блаженная Василиса, поносима бе, и оскорбляема бы ваша мужем своим. В скорби же и жалости велица обема сущима осих. И в вожделении мнозе бяша душа их о прижитии чада. Верная же и благонравная супруга, отвергши от себя печаль свою, и вшедши в ложницу свою, и обнощь ставши на молитве, руцы свои воздевши ко всемогущему Богу со слезами глаголюще. Владыка Господи Боже Вседержителю, послушавай древле рабу свою Авраама и Сарры и прочих праведник. Тем же и чадородия подать изволил еси твоим человеколюбием, верно просящим и молящим теся. Дашь нам по твоей благости прижитие чада мужеско полу, и же будет утешение души нашей, и наследник нашего достояния и спожительства, и жезл старости нашей, на него же руце возложше по чиеве». После блаженная долго молилась в ближней церкви того места в Веденском монастыре. Удостоилась некоего Божьего явления, возвестившего о рождении преподобного сына. Царица Евдокия Лукьяновна, как мы упомянули, хотя и имела уже детей, но по смерти царевича Василия оставалась бесчадною, и во время явления святых мощей преподобного чудотворца Свирского усердно молилась о даровании чада. Таким образом, дела и события в жизни цариц, то есть в домашней государевой жизни, всегда неразрывно связывались с важнейшими событиями в истории монастырской. Оттого монастырь, в общем его смысле, является как бы членом семейного царского союза, принимает самое деятельное участие во всех радостях, а равно во всех скорбях и печалях государева дома. Без монастырского благословения в государевом доме не начинается никакого дела, никакого предприятия. Без его назидания и нравственного охранения не совершается ни одного шага в жизни этого дома. Словом сказать, государев дом живет с монастырем одною жизнью, думает одною мыслью, говорит одним языком, то есть руководится одними и теми же понятиями, представлениями и стремлениями. В государевом доме конец жизни нередко оснащается иноческим пострижением. Иван Грозный свой частный быт в Александровой слободе устраивает положительно по-монастырски и также оканчивает иноческим пострижением. Все это свидетельствует, что монастырь являлся тогда сильным деятелем и сильным руководителем жизни, и не только в частном быту, который совсем был подчинен его идеалам, но и в быту государственном. Ибо и само государство в своем внутреннем развитии большую частью следовало указаниям того же монастырского идеала, внося в общую государственную жизнь аскетические начала, благословляемые лишь для жизни личной, каково было, например, отрицание самых основ науки и искусства в ограничениях и всяческих стеснениях ума и поэтического народного творчества. Но само собой разумеется, что частная личная жизнь по многим историческим причинам находила в монастырском идеале единый путь жизни добрый, правильный, единый путь спасения. Оттого монастырское правило стало правилом вообще всякой доброй домашней жизни. Богомольный монастырский подвиг стал исключительно добрым и богоугодным подвигом частного быта. Совершив богомольное утреннее правило у крестов в своей комнате, государыня выходила к обедне, в одну из домовых верховых сенных церквей, обыкновенно в XVI веке к Рождеству Богородицы или в XVII веке в церковь Екатерины Великомученицы, к лику которой царицы особенно усердствовали в уповании освобождения от трудного разрешения от бремени. Надо, однако же, заметить, что и эти, так сказать, домашние выходы в церковь не были слишком часты, как можно было бы предполагать, судя по общей набожности в царском дворце. Женское дело встречало множество причин, которые не всегда позволяли слушать церковную службу. Самый домострой освобождает женщину, как и домочадцев, от повседневных выходов к церковному пению, заповедуя исполнять это только мужчинам-хозяевам. А женам ходите к церкви Божией, как вместимо на произволение по совету с мужем. А женам и домочадцам ходить к вечерне, к заутренней и к обедне, как вместимо по рассуждению, в неделю, в воскресенье, и в праздники, и во святые дни. Таким образом, царица делала свои выходы в церковь к божественной службе только по вместимым дням, когда позволяло ей здоровье и разные другие обстоятельства ее домашней жизни. По таким же вместимым дням она совершала и праздничные выходы, которые поэтому не всегда делались в тот самый день, в какой случалось празднование, но иногда раньше, накануне, иногда позже, даже несколькими днями. Вообще в ее выходах не существовало той правильности, с какой в течение всего года совершал свои моления государь, всегда очень строго наблюдавший уставный круг церковных служений и празднеств.
0: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Александр Дюма «Последний платеж». Известно, что Александр Дюма-старший не стеснялся ставить свою подпись под чужой работой. Это был не плагиат, боже упаси. Просто Дюма одним из первых начал создавать литературные артели. Молодые авторы придумывали сюжетные ходы. Мастер придавал им законченную форму. А его подпись была товарным знаком, который сигнализировал читателю «надо брать». Но чтобы кто-то спекулировал на имени самого Дюма, такого не бывало. Хотя... В 1990 году грянула сенсация. В одном из советских журналов были напечатаны главы из неизвестного прежде романа Александра Дюма. Он назывался «Последний платеж» и представлял собой продолжение истории о знаменитом графе Монте-Кристо. Якобы в 1838 году Эдмон Дантес отправился в путешествие по России. Здесь он познакомился с молодым пушкинистом, который вначале принял его за убийцу великого поэта. Возмущенный поступком земляка и, как потом выяснилось, родственника, Эдмон уезжает во Францию и начинает мстить. Судьба самой рукописи тоже могла бы лечь в основу приключенческого сюжета. По версии редакции, книга была написана в 1851 году, но по каким-то причинам не издавалась. И вот полтора века спустя она была обнаружена в архиве Комитета госбезопасности СССР. Как произведение попало туда, издатели не уточняли. Критики, среди которых были исследователи творчества Дюма, приняли роман в штыки. Сюжет они называли надуманным, а стиль повествования – топорным. Несмотря на это, книга была напечатана довольно большим тиражом. И сегодня уже каждый может решить для себя, поставил бы мастер свою подпись под этим произведением или нет. Последний платеж. Дюма или не Дюма?
0: Курсивом.

0: языческие времена, когда люди поклонялись многим богам. Был среди них и бог ветра. У него люди просили дождя, солнышка, чтобы тучи нагнал или разогнал, чтобы помог зерно перемолоть, крылья мельниц закрутить, или за другим делом к нему обращались. Помните, как в сказке Пушкина? «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч». Так вот, в Древней Руси существовал обряд зазывания ветра. Для этого добрые молодцы отправлялись в чистое поле и начинали там свистеть во все стороны, зазывать божеством. Полностью выражение тогда звучало так: «Иди, ищи, свищи ветра в поле». Наши предки верили, что таким образом могут призвать ветер и пообщаться с ним. Со временем на смену языческим богам пришли другие. Обряд зазывания ветра утратил свою актуальность. О нем стали говорить как о пережитке прошлого, о чем-то несерьезном, бесполезном. Тогда выражение и приобрело свой нынешний смысл. И сейчас о любых бессмысленных поисках кого-либо или чего-либо так и говорят. «Ищи, свищи ветра в поле».
1: Не в бровь, а в глаз.
2: Радиозвезда.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В Якутии и Смоленской областях создадут центр по огранке алмазов. Указ об этом подписал Владимир Путин. Новые правила вступят в силу с марта. В кластер смогут войти компании и индивидуальные предприниматели специального реестра. Также президент разрешил приватизировать аэропорт Шереметьево. Правительство должно использовать золотую акцию государства, которая дает право на вето на ключевые решения компании. При продаже акций нужно сохранить основной профиль аэропорта, модернизировать его инфраструктуру и не допустить, чтобы ценные бумаги попали в руки иностранцев или их подконтрольных лиц. Россия будет вынуждена выпустить рекомендацию для своих туристов не посещать Армению в случае продолжения практики регулярных задержаний россиян по запросам третьих стран. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе телефонного разговора с председателем Национального собрания Армении Рубеном Рубиняном. Кроме того, Валентина Матвиенко отметила, что в российско-армянских отношениях преобладает односторонность. Ереван заявляет о важности связи с Россией, но эти слова часто не подкрепляются действиями. Также стороны обсудили перспективы межпарламентского сотрудничества. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны. Конкурс на поступление в вузы пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования зашкаливает. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он отметил, что в пилотный проект добавилось еще 11 университетов. На данный момент их участвует 17.
2: Вспомните, забудьте всему, чему вас учили в вузе. Сейчас мы вам покажем, как надо работать на самом деле. Важно, чтобы, с одной стороны, абитуриент, который приходит в вуз, и студент, который выходит из него, был широко образован. Высшее образование подразумевает определенный уровень культуры, широту взглядов, не только профессию свою, но еще и вот эти важные моменты. С другой стороны, он был хорошо подготовлен, блестяще, не только теоретически, но и был готов сразу же включиться в производственную деятельность.
1: Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие 3 года. А по отдельным укрупненным группам специальностей этот процесс начнется уже со следующего года, напомнил Валерий Фальков. Еврокомиссия не нашла доказательств причастности России к миграционному кризису в Сеуте. Об этом заявили в ведомстве. Там отметили, что, по мнению

0: мнению Брюсселя, события в Испании – это результат управления миграцией организациями, которые занимаются незаконной контрабандой людей. Это происходит в том числе по причине распространения дезинформации в социальных сетях. Ранее в датском министерстве иммиграции и интеграции усмотрели в ситуации с наплывом нелегалов в Сеуту признаки пророссийской активности и гибридной войны. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Кир Булычев. Главы из повести «Агент КФ». Читает Иван Литвинов.
3: Оставив Петря в единственном небольшом зале космопорта и отправив в осень У на склад узнать, освободили ли место для грузов, Андрей Брюс поднялся на вышку к диспетчерам. В стеклянном колпаке диспетчерской было жарко. В открытое окно проникала рыжая пыль. Оба диспетчера поднялись, здороваясь. Андрей поклонился им. Они были знакомы. Старший диспетчер год назад вернулся с Крионы, где стажировался. Младший, загорелый, в клановой каске восточных гор, похожий на шляпу мухомора, взял со стола листок бумаги. «Корабль второго класса серии ГР-1 «Шквар» «Порт приписки Земля» находится на планетарной орбите. Связь устойчивая. Посадка в пределах 40 минут». «Шквал», — мысленно поправил диспетчер Андрей. В здешнем языке нет буквы «Л», и шипящие звучат твердо. Вслух поправлять было не тактично, тем более горца. «Кто капитан?» — спросил он. «Якубаускас», — сказал старший диспетчер, включая экран. «Он ждет связи». Длинные пальцы диспетчера пронеслись над пультом. На овальном экране возникло рубленное лицо Витаса. «Андрей», — сказал Витас, — «я рад тебя видеть». «Здравствуй», — сказал Андрей. «Как полет?» «Лучшая игрушка за последнее столетие. Мне сказали, что ты здесь, и я ждал встречи. Через час увидимся». Андрей Брюс спустился вниз. В зале Петриа не было. Зал показался пустым, хотя в нем сновали люди. Прилет корабля — всегда событие, привлекающее любопытных. Прилет корабля собирает больше зрителей, чем птичьи бои. Некоторые узнавали агента космофлота, он раскланивался с ними. Хорошо, что прилетел именно Якубаускас. Хоть он все знает, он не будет задавать вопросов и бередить раны. «Скажите мне», — обратился к Андрею репортер одной из двух возникших, по примеру цивилизованного мира, газет, «вам приходилось летать на гравитолете?»
4: «Нет», — ответил Андрей, не останавливаясь. Он шел к выходу на поле. «Гравитолеты появились только в последние годы.
2: Это первый гравитолет в нашем секторе?»
4: «Это первый гравитолет, который опустится на ПУ», — сказал Андрей.
3: В тени здания гудела толпа. Такого Андрей здесь еще не видел. Те, кому не хватило места в тени, расположились на солнце, маялись от жары, но не уходили. Впрочем, их можно было понять. Еще никогда на ПУ не опускался космический корабль. Здесь видели лишь посадочные катера и капсулы, внушительные, сами по себе, но значительно уступающие кораблям. Сами лайнеры оставались на орбите. Они не приспособлены входить в атмосферу. Гравитолеты же могут опускаться где угодно. Когда Андрей еще летал сам, они мечтали о гравитолетах. Тогда проводились испытания, и вскоре был заложен первый в серии корабль. Это было чуть больше 10 лет назад. Тогда они летали вместе с Якубаускасом. Он был вторым помощником на «Титане», а Брюс — старшим помощником. Рыжая пыль ленивыми волнами ползла над полем. Зрители терпеливо ждали. Тускло поблескивали пыльные шлемы. Покачивались модные шляпы-зонты. Пронзительно верещали продавцы-шипучки, кудахтали торговцы фруктами, глаза ел дым жаровин. Господин Прук, наследник Витора Бриндийского, самый экзотичный тип в городе, стоял на высокой подставке, похожей на шахматную ладью. Когда-то лицо его было обыкновенным, потом широко расплылось, и глаза, нос, рот затерялись в щеках. Его молодцы в голубых с синим горохом накидках оттесняли зевак, чтобы те случайно не задели столь важную персону. Наследник увидел Андрея, когда тот был в дверях, и зазвенел браслетами, высоко воздев толстые лапищи. «Дрею, сегодня у меня ужин. Ты приглашен вместе с капитаном». Наследник престола хотел, чтобы весь город об этом узнал. Андрей изобразил на лице светлую радость. «Чертов Буров», — подумал он, — «сегодня наш с Петря вечер, а ты его отнимаешь. Но придется идти, чтобы Ольсон не расстраивался. Мы дипломаты, мы терпим». «Где же Петря?» Консула Ольсона Андрей отыскал за углом здания, куда заглянул в поисках Петря. Он оживленно беседовал с чином в черной накидке. Лицо чина было знакомо, но должности Брюс разобрать не смог. Он так и не научился разбираться в значении кружков, вышитых на груди. Как-то Петря потратила целый вечер, терпеливо и вежливо обучая Андрея тому, что знает каждый мальчишка, но тщетно. Вдали у грузовых ворот стояла пустая платформа. На нее лезли стражники в высоких медных шлемах. Рядом суетились грузчики в желтых робах их гильдии. Там же стояла и Петря. Каким-то образом она почувствовала взгляд Андрея и подняла тонкую обнаженную руку. «Счастливая», — подумал Андрей. «Ей никогда не бывает жарко. И кожа у нее всегда прохладная». «Все в порядке?» — деловито спросил консул. «Ты говорил с кораблем?» «Там капитаном Якубаускас», — сказал Брюс. «Мы с ним когда-то летали вместе». «Наверное, придет приказ о моей смене», — сказал Ольсон, щурясь. Глаза его были воспалены, у него была аллергия на пыль. «Мы с Еленой Казимировной очень надеемся». «Будет жалко, если вы улетите», — сказал Андрей. «Я к вам привык».
5: «Я тоже, но ведь 12 лет. У меня 3 тонны заметок. Я должен писать, а я занимаюсь разговорами. Вместо меня прилетит настоящий, энергичный молодой специалист. Вам с ним будет интересно».
3: «Во-первых, мне и с вами интересно», — сказал Андрей. «И сомневаюсь, что в галактике можно отыскать специалиста лучше вас. Во-вторых, я сам собираюсь улетать».
5: «Ни в коем случае. Вы так мало здесь пробыли».
3: «Если вы все улетите, это будет значительная потеря для ПУ», — вежливо произнес чин в черной накидке.
5: «Но я же недостаточно инициативен», — сказал Ольсон горько.
3: Фраза о недостаточной инициативности была вставлена каким-то чиновником в последнее инструктивное письмо. Ольсон его всем показывал. Не будь этого письма, никуда бы он отсюда не улетел. Он был на ПУ своим. Даже умудрился получить белую мантию высокого знания в школе озерных братьев. При желании он мог бы расшить свой костюм таким количеством кружков и треугольников, что местные генералы лопнули бы от зависти. Все в городе его знали, и он знал всех, кто собой хоть что-нибудь представлял. Его можно было разбудить среди ночи и спросить, кто был верховным в Интуре за океаном 320 лет назад, и он тут же сообщил не только имя верховного, но и его основные 12 титулов, а если нужно, он мог бы назвать и первый клан его главной наложницы.
4: «Что слышно об археологе?» — спросил Андрей, глядя краем глаза, как платформа поползла к месту посадки.
5: «Варю лучше меня скажет», — ответил консул.
3: И тут же Андрей вспомнил, кто этот чин. Начальник городской стражи, чей орлиный профиль он только вчера видел в газете.
6: «Если это простое ограбление», — сказал Вараю скучным голосом, чуть покачивая большой узкой головой, как птица, примиряющаяся клюнуть, — «то мы его скоро найдем».
3: Вараю провел ладонью у лица, отпугивая злых духов, и добавил:
6: «Его труп, вернее всего, всплывет в озере».
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
3: Большое мелкое озеро начиналось на западных окраинах города. Кварталы рыбаков сползали в него с берега, и свайные дома уходили далеко в воду. Между кварталами были причалы.
6: Озеро было грязным, заросло тростником, и лишь в километре от берега становилось глубоким, и там, в сильный ветер, гуляли волны. Но откуда взяться грабителям в центре города днем? Разве это обычно?
3: «Это необычно», — согласился Вараю. «Но так проще для следствия».
6: Он помолчал немного, поглядел на небо, потом сказал: «Я послал агента в клан западных Ву и на озеро, к причалам».
4: «Почему в клан?» — спросил Андрей.
3: «Не исключено, что он шел мстить этому клану».
6: «Вы в это верите?»
3: «Я не верю. Я проверяю», — сказал Вараю. «Для меня это неприятное дело. Я не хочу, чтобы люди из галактики прилетали сюда вмешиваться в наши дела. Он здесь 4 дня. Никогда не был здесь раньше. Все время он проводил в школе знаний», — Ольсон повторял аргументы Андрея. «Ему было жарко. Он вынул платок и вытер лицо. Платок стал рыжим». Ольсон осторожно сложил платок, чтобы рыжие пятна оказались внутри, и спрятал в карман. «Но он с Ар-А», — сказал стражник.
4: «Но это при чем?» — сказал Андрей.
3: «Они нашли сокровища гигантов. Это опасно».
6: Третью планету, ПУ-2, археологи назвали Атлантидой. Человеческая фантазия ограничена и питается нешироким спектром легенд и общих мест. Известия о планете происходили в основном из легенд, собранных Ольсоном, который был инициатором раскопок. Планета была пуста и потому загадочна. И если на Земле в свое время существовали атланты, погибшие при невыясненных обстоятельствах, то на Ар-А жили гиганты, погибшие в таинственной войне. Ар-А обращается сравнительно недалеко от ПУ. Она восходит на небе не звездой, а голубым кружком. И если у тебя острое зрение, можно угадать сквозь прорывы в облаках очертания континентов. Разумеется, в поисках ответов на вопросы бытия предки жителей ПУ обращали взоры к небу и к постоянному украшению его планете-сестре, а их воображение населяло ее сказочными существами, гигантами и волшебниками. Все на ПУ верили, что обитатели Ар-А с незапамятных времен прилетали на ПУ в железных кораблях. Именно они, светлоликие, научили людей строить дома и считать дни. Они дали людям одежду и законы, непокорных они поражали молниями. Затем гиганты перессорились между собой, чему виной интриги богини солнца Ур-О, не терпевшей конкуренции со стороны смертных, а так как гиганты были разделены на кланы, то началась страшная война, в которой гиганты перебили друг друга к удовлетворению злобной богини. В различных легендах, тщательно собранных неутомимым Ольсоном, описывались корабли гигантов, их облик, даже язык их был воспроизведен в древних заклинаниях. Может, Ольсон ограничился бы записями и создал, в конце концов, свод легенд. Но однажды он узнал, что в долине за капищем одноглазой девицы есть священное место, именуемое «Небесный камень». И в школе знаний Ольсону рассказали, что этот камень вовсе не камень, а найденный 20 лет назад охотниками, глубоко ушедший в землю корабль гигантов. 3 месяца Ольсон осаждал школу знаний с просьбой послать с ним человека в долину. Еще 2 месяца пережидал клановую войну, которая кипела в тех местах, затем сломил сопротивление Елены Казимировны и добрался до долины. Когда же он увидел там разбитый планетарный корабль, то поверил в реальность цивилизации на Ар-А и добился посылки туда археологической экспедиции. Археологи прилетели на Ар-А 1/2 года назад. Некоторое время они не могли обнаружить ничего, так как умеренные широты и тропики планеты были покрыты густыми лесами. Затем они отыскали руины города. Затем пошли находки, одна важнее другой. По просьбе Ольсона на ПУ прилетел археолог Фотий Ванкун, чтобы доложить о находках в школе знаний. 3 дня он беседовал с коллегами, но последний большой подробный доклад «Сенсация в масштабе планеты» не состоялся. Археолог исчез. «Разумеется, — сказал Варю, — не исключено, что мы имеем дело с фанатиками». «Какого рода?» — спросил Ольсон, умело обмахиваясь круглым опахалом из черепашьего панциря. «Когда нельзя объяснить, я ищу необъяснимые версии», — сказал стражник. «Может, среди жрецов? Может, его кто-то счел осквернителем Ар-А? И это предупреждение? Но, вернее всего, виноваты грабители».
4: «Неужели никаких следов?» — спросил Андрей.
6: «Рикша утверждает, что видел его бегущим по улице в одежде для смертной мести».
4: «В черном фраке?» — вежливо спросил Ольсон. «Одежда для публичных выступлений среди почтенных ученых».
6: «Почтенный ученый не выступает без лиловой накидки», — сказал Варыю.
4: «А если спешил, не успел надеть? Или просто забыл, не придал значения?»
6: «Не придал значение накидки?» Варю был удивлен.
4: Даже для самого трезвого, объективного человека здесь отсутствие накидки кажется немыслимым. Фраг без накидки? Этого быть не может. Представьте, он приехал бы к нам, и ему сказали бы, что его соотечественник выбежал на улицу, забыв надеть штаны.
6: «Мы будем его искать», — сказал Варю. Голос прозвучал неуверенно. «А он сам не мог быть маньяком?»
4: «Почему?» — Ольсон старался скрыть изумление.
6: «Продавец в ритуальной лавке утверждает, что ваш археолог изъявил желание купить фигурки всех кланов. Продавец решил, что он маньяк, желающий объявить месть всем кланам гор».
4: «Значит, — сказал Андрей, — Ванкун решил, что это не фигурки для мести, что это сувениры?»
6: «Немыслимо, — сказал Вараю. Но, видно, эта версия при всей немыслимости его чем-то обрадовала». «И есть такой обычай? — спросил он. — Покупать просто так?»
4: «Есть, — уверенно сказал Ольсон. — На память о вашей чудесной планете». В небе, пробив яркой звездочкой пыльную мглу, возник шквал. Андрей догадался об этом, услышав, как изменился гул толпы. Все смотрели вверх. У некоторых в руках появились подзорные трубки. Могучие лапы наследника Бриндийского поднесли к глазам перламутровый театральный бинокль. Как он мог попасть на планету? В каком антикварном магазине он мог заваляться, необъяснимо. Звездочка превратилась в сверкающий диск, и тот, падая, постепенно рос и замедлял движение. Конечно, Андрей мог бы подняться в диспетчерскую, но диспетчеры сейчас заняты, и им не стоит мешать. И капитан Якубаускас тоже занят. Посадка — дело престижное. Визитная карточка капитана, тем более если на планету опускается первый гравитолет. Дело агента КФ — подписывать протоколы и накладные, встречать, провожать, развлекать и улыбаться. К полетам он имеет лишь косвенное отношение. Диск шквала мягко опустился на поле, но в этой мягкости была такая мощь, что земля вздрогнула. Платформа со стражниками и механиками покатила к кораблю. Андрей следил за голубым париком Петрия. Из-за угла здания выскочила вторая платформа, маленькая, оранжевая. Посреди нее в оранжевой же тоге и желтой короне стоял карантинный врач. Должность здесь новая, почетная, и на нее устроили шалопай из семьи министра иностранных дел. Андрей с Ольсоном прошли вперед к легкому ограждению, вдоль которого стояли раскаленные под солнцем гвардейцы.
6: До корабля было меньше километра, но настоящие размеры шквала стали понятны, когда первая платформа приблизилась к его боку и оказалась ничтожно маленькой рядом со шквалом. Навстречу муравьишкам, соскочившим с платформы, торжественно развернулся серебряный пандус. Люк, возникший над ним, показался Андрею похожим на храмовые врата. Какого черта он мог бы командовать этой махиной, громадной, тяжелой и невесомой? Толпа зрителей постепенно преодолела робость перед масштабом зрелища. Голоса зазвучали вновь. Дальнейшее не представляло большого интереса. Рейс был экспериментальным. Ни знаменитой видеозвезды, ни важного гостя на борту не было. Правда, никто не расходился. За столь долгое ожидание следовало себя вознаградить, обсудить, оглядеть, главное — показать себя. К тому же даже рутина встречи, обычная и отработанная для каждой планеты и в то же время схожая, где бы ни приземлялись корабли космофлота, была частью зрелища. И в этом зрелище Андрею Брюсу отводилась не последняя роль. Оправив песочного цвета мундир, белый в этой пыли был бессмысленным, Андрей оглянулся. Вара-Ю остался стоять у стены. Ольсон шагнул к нему. Андрей увидел брата Петри А. Этот бездельник трудился в газете. Вернее, трудился, когда возникало настроение. Сейчас настроение возникло, потому что его видели 200 зевак. Кам Петри У изящно откинул голову, прищурился, набрасывая на белой доске, прикрепленной к груди, очертания гравитолета. Он числился иллюстратором. Андрей шагнул вперед. Завтра в обеих газетах будут помещены отчеты о событии. Корабль, как всегда, встречал агент космофлота Дрей Ю, известный нашим читателям по странной привычке бегать по утрам вокруг своего дома. Он был одет в сшитый у мастера Криры 2 изящный форменный костюм песочного цвета с золотыми пуговицами. Низкая платформа, которую управлял напыщенный, как индюк, 8У, ловко подкатила к Андрею. Тот пропустил вперед Ольсона. Платформа торжественно выехала на раскаленное поле и поплыла к кораблю. Андрею было видно, как пилоты вышли из люка и остановились наверху пандуса. Андрею показалось, что сквозь густой от жары и пыли воздух до него доносятся слова кого-то из них. «Ну и жарища».
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
6: Обратно с космодрома возвращались в новой машине консула. Машина была удобной, чистой, на воздушной подушке, герметизация великолепная, на сиденьях совсем не было пыли. Ольсон разложил на коленях мешок с почтой и просматривал ее. Андрей решил, что он ищет ответ на свое прошение об отставке. Витас Якубаускас почти не изменился. У него всегда были светлые, почти белые волосы, и если он немного посидел, этого не заметишь. Говорили о шквале, о перелете, о его ходовых качествах. До воспоминаний дело не дошло, да и не могло пока дойти. Витас был деликатен. С появлением кораблей класса «Шквал» в жизни космического флота наступил новый этап. Гравитационные роторы куда проще плазменных двигателей. Они не требуют защиты, совершенно безопасны. Если плазменный лайнер обречен родиться, жить и умереть в открытом космосе, то гравитолеты могут опускаться на любом поле. В худшем случае корабль примнет траву. Предел скорости шквала устанавливался не мощностью двигателя, а конструктивными возможностями самого корабля. Витас сказал, что сейчас строят кремниевую модель, и если человечеству будет суждено добиться мгновенного перемещения, то достичь этого можно лишь на гравитолете. Наконец Ольсон сложил в мешок письма и кассеты, разочарованно и шумно вздохнул и спросил: «Вы у нас первый раз, Витас?» «Да». «Завтра поедем к водопадам», — сказал консул. Он всегда возил гостей к водопадам. «У нас всего 2 дня стоянки», — сказал Витас. «Боюсь, что я завтра буду занят». Он показал на дыни домов, что пролетали за окнами. «А из чего их строят? Раньше они были глинобитными на деревянном каркасе или каменными. Теперь бетон», — ответил Ольсон. «Я так и знал, что письма не будет. Но со следующим кораблем прилетает комиссия. Я их не отпущу, пока они не подпишут мою отставку». «Здесь трудно?» — спросил Витас. Витас умел задавать вопросы таким тоном, будто крайне заинтересован в ответе. Его серые глаза преисполнялись интересом к любому слову собеседника. Андрей раньше подозревал Витаса в лицемерии, но когда привык, понял, что Витасу и в самом деле не очень интересны чужие дела. Он, как и Брюс, был одинок, замкнут и сдержан, но, в отличие от Андрея, никогда не позволял себе взорваться, натворить глупостей и даже повысить голос. Лишь в редчайших случаях его пальцы, лежащие сплетенными на коленях, сжимались до хруста. Ольсон, тронутый интересом Витаса, пустился в длинный рассказ о сложностях консульской жизни на ПУ. Андрей рассеянно слушал, глядя в окно. Странно, зачем было археологу покупать эти фигурки мести? Может, он раньше бывал здесь? Надо спросить у Ольсона. Вдруг он не догадался заглянуть в списки приезжих за прошлые годы. Петря сказала, что вечером она свободна. Но тут, как назло, этот обед у наследника Брендийского. И отказаться нельзя. И он не успел сказать ей об этом. Конечно, она будет ждать. Она никогда не упрекает и ждет. А Ольсон с забавным убеждением в том, что его собеседник обязан разбираться в тонкостях здешних интриг, в которых не всегда разбирался и сам Варю, хотя любил их создавать, пытался доказать Якубаускасу, что в будущем году к власти в Китене обязательно придет Крунь Кроп У, и потому брат премьера потеряет портфель министра развлечений и будет вынужден пойти на союз с его могуществом. Якубаускас слушал, словно всю жизнь мечтал узнать о кознях Круня Кроп-У. Машина проезжала мимо базара. Было людно. Прохожие замирали, глядя на непривычную форму повозки. Группа рыбаков с дальних протоков, видно, впервые попавших в город, гримасничала, глядя на машину, изображая ритуальные маски презрения. Презрение происходило от страха. И хоть в столице мало кто верил в то, что пришельцы — чудовища, но чем дальше от нее, тем пышнее расцветали слухи о людях со звезд. В мире, где еще нет средств быстрой связи, обыденность пришельцев воспринимается с недоверием. В конце концов, думал Андрей, слушая, как Ольсон повествует о том, как наложница Кроп-У умудрилась отравить на званом обеде своих пасынков, когда-то на Земле также полагали, что неведомое населено чудовищами, которых воображение складывало из кусочков существовавших на Земле зверей. То увеличивало до страшных размеров паука, то приделывало змеиную морду к туловищу медведя. Когда монстрам не осталось места на Земле, так как ее обследовали настолько, что пришлось отказаться даже от морского змея и снежного человека, то воображение нашло себе новую пищу, иные миры. И как трудно было отказаться от чудес, даже когда первые экспедиции достигли звезд. Места обитания чудовищ лишь отодвигались от Земли все дальше, но не исчезали совсем. Всегда находились новые легенды, и не только земные. Галактическое человечество также склонно к чудесам, как их земные кузены. Как раз тот факт, что галактика оказалась заселенной одним и тем же видом, Homo sapiens, и обусловил схожесть образа мышления. Во многом расы галактики различались между собой, но в одном сходились — в буйной фантазии. И точно так же, как необычный след облака будил в воображении жителя Швейцарии или Казахстана образ летающего блюдца, так и в воображении горца с озерных протоков зеркальная, загадочной формы машина галактического консула населялась тут же коварными чудовищами. Андрей поглядел на своих спутников. Ольсен в зеленом костюме с кружком озерной школы на груди и вытянувший длинные ноги капитан Якубаускас в повседневном мундире космофлота. Очень обыкновенные люди, очень обыкновенно рассуждали о совершенно необыкновенных вещах. А за тонкой стенкой машины мир продолжал упрямо тикать по своим неведомым законам. «А мы и есть, — думал Андрей, — та тонкая ниточка, что связывает галактику с этой планетой, с этими горцами и торговцами, дети и внуки которых полетят к далеким звездам и будут строить гравитационные станции. И этот переход случится куда быстрее, чем на Земле. Нам ведь пришлось самим расти до космической эры. И неизвестно порой, что лучше. Ведь хотим мы того или нет, но само существование ниточки между планетой и центром неотвратимо и даже жестоко разрушает ткань этой жизни, какими бы мы ни были порядочными, разумными и гуманными. Конфликт существует внутри людей. И если Вара-Ю смог преодолеть его в себе, осознать неизбежность перемен и даже приветствовать их, то тот же Восень-У, хоть и побывал в центре, даже научился летать на планетарных машинах, но психика его определяется не столько знаниями и пониманием могущества будущего, сколько травмой, вызванной тем, что клан его мал, слаб и подвластен брендийскому клану. Это унижение важнее, чем все корабли, прилетающие с неба. Восень-У придет домой, снимет попугайский мундир, совершит вечернее омовение, и если его очередь, омоет ноги дряхлой старухи, главе клана, и провалится до следующего утра в паутину законов и правил, которыми определяется его маленькое существование. Правда, чуть более высокое, чем ему принадлежит от рождения, так как он работает у пришельцев. «Вы где будете ночевать?» — услышал Андрей голос Ольсена. — В нашем доме для приезжих? — Витас останется у меня, — сказал Андрей. — Тем более, что нам с ним сегодня идти на прием. — Куда? — удивился Витас. — На ужин к наследнику брендийскому. — Кстати, он не является сыном брендийской вдовы, — сказал Ольсен. — Любопытно отметить методу усыновления. — Нильс, — сказал Андрей, — у нас всего 3 часа до ужина, а Витас устал. Если завтра вы повезете экипаж к водопадам, то Витасу, после того, как он встретится с наследником, будет куда интереснее тебя слушать. «Правильно, мальчики», — сдался Ольсен, — «отдыхайте. А я помогу Петре А. разместить экипаж». «Если она задержится», — сказал Андрей, — «предупредите ее, пожалуйста, что я сегодня на ужине». «Разумеется», — сказал Ольсен, открывая дверь машины, — «чудесная девушка и очень интеллигентная». Андрей и Витас вышли из машины. Ольсен сказал вслед: «Тебе пора подумать о семье, Андрюша. Одному жить вредно». Елена Казимировна того же мнения. «Спасибо», — сказал Андрей.

0: Радио «Звезда». Кир Булычев. Главы из повести «Агент КФ». Читает Иван Литвинов.
1: Умывшись и переодевшись, Витас улегся на диван, покрытый желтой шкурой гремы, надел видеоочки и принялся смотреть любительские фильмы, которые Андрей делал во время поездок по стране. Андрей позвонил вниз в агентство. Никого не было. Он позвонил на космодром. Там сказали, что Петриа увезла в консульство экипаж корабля, а в осень У заканчивает разгрузку. «Знаешь, что приятно?» — сказал он.
2: «Что?»
1: «Что окно открыто, а в него ветер залетает».
2: «Тут жарко», — сказал Андрей.
1: «Вот на водопадах воздух настоящий, хрустальный. Может, я сам с вами съезжу. Уговорю Петриа и съезжу».
2: «Кто она?»
1: — спросил Витас.
2: «Моя помощница».
1: «Ольсен хочет тебя на ней женить?»
2: «Ему бы работать с Вахой», — сказал Андрей с некоторым раздражением. «Он отлично знает, что я не могу на ней жениться».
1: Витас не стал расспрашивать, почему. Он никогда не задавал лишних вопросов, а Андрею не хотелось объяснять. Витас может подумать, что Андрей благополучно прижился на этой планете и доволен тихой болотной жизнью. А впрочем, если ему хочется так думать, пускай думает.
2: «На Землю не собираешься?»
1: — спросил Витас, поняв, что Андрей не хочет говорить о Петриа.
2: «Пока нет». «Ты голоден?»
1: «Жарко», — сказал Витас. «Потом». Андрей приготовил фруктовую смесь со льдом. Витасу смесь понравилась.
2: «А что там нашли на Ар-А?» — спросил он.
1: «До центра уже донеслось».
2: «Галактика невелика», — сказал Витас. «И событий не так много. А мы, пилоты, разносчики новостей».
1: «И сплетен», — сказал Андрей.
2: «Правда, что там жила раса гигантов?»
1: «Хочется сенсации».
2: «Хочется».
1: «Планета мертва. Галактический патруль отнес ее к ненаселенным».
2: «Пустыня?»
1: «Нет. Там все есть, но нестабильная атмосфера, сильные климатические возмущения, небогатая флора и фауна».
2: «Резерв колонизации?»
1: «Резерв колонизации с перспективами заселения в пределах системы».
2: «А сейчас?»
1: «Сейчас они откопали много всего интересного. И если бы не пропал Фоти Ван Кун, у нас были шансы вчера вечером услышать много интересного из уст очевидца».
2: «Очевидца?»
1: «Сюда прилетел один из археологов. Вчера вечером он должен был читать в школе знаний доклад о раскопках. Сенсация номер один. Вся знать обулась в сапоги и нацепила перья. Представь себе, что на Землю 20 века прилетает археолог с Марса с сообщением, что там открыты следы атлантов».
2: «И почему лекция не состоялась?»
1: «Потому что Фоти Ван Кун вышел на тропу мести».
2: «Андрюша, понятнее».
1: «Я сам ни черта не понимаю. Никто ни черта не понимает. В любом случае, археолог пропал без следа. В центре города, в двух шагах от школы знаний. И местные Шерлоки Холмсы убеждены, что он вместо школы знаний отправился воевать с каким-то местным кланом».
2: «А в самом деле?»
1: «В самом деле его должны были охранять. В конце концов, если вы считаете себя цивилизованным государством, то надо как-то этому званию соответствовать. Его могли похитить для выкупа, могли убить, чтобы поживиться содержимым его карманов. Может быть, это какая-то акция изоляционистов. О них много говорят, но никто толком ни черта не знает».
2: «Ты говоришь, что могли ограбить или убить. Куда же делось тело?»
1: «Не знаю. И надеюсь, что он жив. И завтра в консульство придет невинный молодой человек и оставит послание на палочке».
2: «Какое послание?»
1: «По ритуалу, если совершено похищение, то похитители подкидывают родственникам красную палочку с зарубками, цифрами выкупа. Ты не представляешь, как здесь хорошо развита система безобразий».
2: «Ты раздражен?»
1: «Мне хочется отсюда уехать. Здесь ничего нельзя. Даже жениться на любимой девушке я не могу, потому что она моя дочь по наследству. Я не буду объяснять, просто еще один идиотский ритуал».
2: «Может, тебе вернуться в центр?»
1: «Где каждый второй будет смотреть на меня и думать: ага, это тот самый Брюс».
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент К.Ф».
2: В 6, как раз стемнело, Андрей с Витасом поехали на ужин к Пругу II, наследнику Брандийскому. Это был официальный прием, и не посетить его означало нарушить сложную систему этикета. Витас не скрывал, что ему интересно побывать на ужине. Андрей был раздосадован, что Петря все еще не вернулась из космопорта. Пруг прибыл в город в прошлом году и поселился в пустовавшей дыне клановом доме. Все подъезды к дому были заняты экипажами знати, и пришлось поставить космофлотский фургончик за углом в переулке. Дом Пруга был окружен зеленой изгородью по грудь высотой, а в ней напротив входа был широкий проем, по сторонам которого стояли каменные колонны с гербами владения Брандийского на верхушках «Человек, пронзенный копьем». Существовала старинная легенда о том, как много лет назад Брандийский герой, пронзенный копьем насквозь, умудрился перебить сотню врагов и отстоять клановую твердыню. От колонн к лестнице тянулись в два ряда пятиножники с факелами. В смолу факелов был добавлен сок горных растений, и оттого они пылали зловещим фиолетовым пламенем. Горцы в коротких кольчугах и высоких шлемах с копьями и автоматами в руках охраняли вход. У наследника Брандийского было немало врагов. Они шли вдоль изгороди. Было почти темно. До освещенных колонн оставалось шагов 50, когда Андрей почуял что-то неладное. Жизнь в столице, где улицы ночью небезопасны, где с темнотой воцаряются законы мести, а наемные убийцы организованы в гильдию, не менее легальную и почтенную, чем гильдии ювелиров и астрологов, научила его осторожности. Конечно, как агент космофлота, Андрей не имел клана и не подчинялся законам мести, но в темноте возможны недоразумения. То ли черная тень шевельнулась за изгородью, то ли в воздухе вдруг воцарилась неестественная тишина, центром которой были Витас и Андрей, но Андрею вдруг стало холодно. Неожиданно для самого себя он сделал быстрый шаг вперед, поставил ступню на пути Витаса, толкнул его и упал с ним рядом на булыжную мостовую. Хотя Витас был моложе и тренированнее, он от неожиданности не успел среагировать на нападение. «Что за черт?» — Витас рванулся, отбросив Брюса. «Ты спятил?» «Извини», — произнес Андрей, тяжело поднимаясь. Он ушиб локоть. Витас не услышал, а Андрей услышал, потому что прислушивался, как за изгородью пробегали быстрые шаги, мягкие кошачьи шаги человека, обутого в толстые вязаные сапоги. Витас не слышал, но Андрей услышал, как взвизгнула комаром в воздухе тонкая отравленная стрелка и звякнула почти беззвучно о стекло, стоявшей сзади машины. Андрей помог Витасу подняться. «Андрей, ты можешь объяснить?» «Погоди», — сказал Брюс. Он вытащил из кармана фонарик и посветил в сторону машины. Светить за изгородь не было смысла. Там пусто. Стрелка лежала на камнях возле машины. Наконечник был разбит о стекло. По стеклу тянулась струйка яда, желтого и густого, как мед. Стрелка была тоненькой и безвредной на вид. Андрей поднял ее. Витас молча наблюдал за ним. Он был сообразительным человеком. Как только понял, что странные действия Брюса имели смысл, он замолчал. Он ждал объяснений. Андрей посветил на стрелку. Каждая стрелка имеет на древке клеймо. Такие стрелы, ими стреляют из духовых трубок, популярное оружие для сведения счетов в тайных войнах и при смертной мести. Но по законам чести нельзя стирать с древка клановый знак. Даже гильдия наемных убийц имеет свое клеймо. Но на этой стрелке клеймо было соскоблено. Значит, покушение не имело отношения к кровной мести и не было делом чести. «Пошли», — сказал Андрей. Они дошли до колонны. Там стояли охранники Пруга и стражник, который, конечно, ничего не заметил. При свете факелов Андрей увидел, что его белый мундир испачкан. Мундир Витаса тоже пострадал.
1: «Ничего», — сказал Андрей, — «здесь это предусмотрено». Он поднял руку, и к ним подбежал один из слуг. По движению руки, язык жестов здесь развит и даже изыскан, он понял, что нужно гостям. Он вытащил из ящика, висевшего через плечо, влажные щетки. Они впитывали рыжую пыль. Неподалеку с помощью другого слуги приводили себя в порядок две знатные дамы.
2: «Я не знаю, кто стрелял», — сказал тихо Андрей Витасу, — «и не знаю даже, в кого из нас. И тем более не понимаю, почему.
1: У тебя отменная реакция. Я ничего не услышал».
2: Они вошли в вестибюль, к которому вела неширокая крутая лестница. Вестибюль был круглым залом, занимавшим второй этаж тыквы. Из него наверх вели две винтовые лестницы. Там, на верхнем этаже, было приготовлено угощение. Посреди вестибюля на троне с резной спинкой восседал пруг второй наследник Бриндийский, знатный изгнанник. Его рыхлое грузное тело выплескивалось из пределов трона, обвисало по сторонам. Голову наследника украшал трехрогий колпак, символизирующий три самые высокие горы во владении Бриндийском. Тело было прикрыто несколькими разноцветными короткими плащами, и оттого он был похож на очень крупного младенца, одетого сразу в несколько распашонок. Каждый из плащей означал власть над тем или иным кланом. Сходство подчеркивалось тем, что толстые ноги наследника были обнажены и заканчивались золотыми башмаками. За спиной пруга стояли два телохранителя с ритуальными двойными копьями. Гости подходили к хозяину и осведомлялись о здоровье. Андрей с Витасом встали в очередь. Впереди стоял министр знаний с обеими супругами. Но пока гости не поздоровались с хозяином, этикет не позволял им узнавать друг друга. Андрей оглянулся в поисках Ольсона. Тот стоял у стены и разговаривал с Варою. Елена Казимировна на прием не пришла. Она не выносила необходимости подчиняться этикету. Красочная толпа, медленно текшая по кругу, центром которого был трон, стоять на месте неприлично, заслонила их от Андрея. Андрей провел ладонью по карману. Стрелка там.
1: «Я не ожидал такого счастья!» — воскликнул с преувеличенной, как положено, радостью пруг. «Покровители небесных кораблей почтили нашу жалкую хижину!» «Покровители небесных кораблей осчастливили нас!» — громко повторил Герольд, стоявший сбоку.
2: Андрею показалось, что толстяк чем-то встревожен. Его черные мышиные глазки суетились, убегали от взгляда, жирные пальцы дергались. Перстни отбрасывали лучи.
1: «Как ваше драгоценное здоровье?» — спросил Андрей. «Я покорно приближаюсь к концу своего жалкого пути», — ответил пруг, как того требовал этикет. «Надеюсь, что смерть не придет за вами в ближайшее столетие», — ответил, как положено, Андрей. «Моя единственная надежда — увидеть вас на моих похоронах», — сказал горец. «Я не допускаю такой мысли», — сказал Андрей. «Умереть раньше — моя мечта».
2: Андрей встретил взгляд наследника Брендийского. Непрозрачные глазки вонзились в его лицо. «Случайности здесь быть не могло», — думал Андрей. «Спутать нас с кем-то немыслимо. Никто, кроме нас, не наденет мундир космофлота. И нас ждали у самого дома, и именно в нужный момент». Конечно, оставалась и другая версия. Кто-то из родственников Петриа догадался, увидел, вычислил и старается оградить честь семьи. Но даже беспутный брат никогда бы не упал до того, чтобы стереть клеймо на древке стрелы. «А может быть, ты, Андрей, — сказал себе агент КФ, — нажил себе врага, не догадавшись об этом?» Витас тем временем также ответил на все вопросы. Из уважения к редкому гостю пруг говорил на космолингве. Наследнику Брендийскому никто не посмел бы отказать в редком уме и редкой для этого мира образованности. Хотя, насколько было известно Андрею, толстяк никогда не покидал ПУ. Дождавшись, когда Витас освободится, Андрей медленно повел его вокруг зала так, чтобы догнать Ольсона и Вараю. Вараю, единственный в этом попугайном мире, позволил себе прийти в дневной тоге. Если бы это сделал кто-то иной, это считалось бы смертельным оскорблением дому. Но Вараю показывал этим, что остается на службе. И если он обидел этим хозяина дома, то не дал ему формального повода обидеться. Знатные дамы перешептывались, щеголи морщились, но власть этого тихого, худощавого, очень спокойного человека была настолько весома, хоть и не очевидна, что вокруг него всегда образовывалось пустое пространство. Андрей знал, что Вараю незнатен, и лишь силой незаметной настойчивости превратил столичную стражу в реальную, лишь ему подвластную силу. Раскланившись с полицейским Ольсоном, пилоты пошли рядом. Они были центром внимания всего зала.
1: «Есть новые сведения», — сказал Вараю. «Наш осведомитель говорил с бродягой, который видел, как вчера вечером у дальних причалов остановилась машина. Из нее вытащили завернутое в ткань тело. Тело сбросили с пирса в воду. Там глубоко, и на дне много коряк. Сейчас там мои водолазы».
2: «Почему вы думаете, что это связано с археологом?» — спросил Ольсон.
1: «Клановые войны.

0: сейчас нет, грабители не будут вести к озеру тело в машине и не будут пользоваться стрелами.
1: Чем?
0: Отравленными стрелами. Это не оружие грабителей, а у стрелы, что нашли на пирсе, странная особенность.
2: «У нее стерто клеймо», — сказал неожиданно Андрей.
0: Вара ее остановился.
2: На него натолкнулся кузен премьера. В толпе произошла заминка. Рук Брендийский резко обернулся.
0: «Простите», — сказал Варрею кузену премьера. «Я задумался».
2: Они шли молча, может, минуту. Главный стражник молчал. Потом тихо и настороженно спросил.
0: «Почему ты сказала стрелке?»
2: «Потому что такая стрелка со стертым клеймом лежит у меня в кармане. В нас стреляли. Здесь, рядом с домом наследника».
0: Андрей осторожно, скрывая движение от любопытных глаз, вытащил из кармана стрелку и вложил в протянутую ладонь стражника.
2: Стрелка тут же исчезла. Даже Ольсон этого не заметил.
0: «Почему они не попали?» — спросил Вараю задумчиво.
2: Он был прав. Воины стреляли такими из духовых трубок без промаха. Этому учатся с детства.
0: «Я почувствовал», — сказал Андрей.
2: И упал.
0: Вараю кивнул. Он верил в интуицию.
1: «Ты упал?» — услышал Ольсон. «Почему?»
0: «Улицы плохо освещены», — сказал Вараю. «Очень плохо. Надо строго говорить в городском управлении».
1: «Да», — согласился Ольсон. «Освещение никуда не годится».
0: Вараю пошел чуть быстрее, обгоняя Ольсона, и шепнул Андрею. «Это была ошибка. Я уверен».
2: «Возможно», — сказал Андрей. «У меня нет врагов».
3: Мы читали главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
4: Продолжение завтра в это же время.
5: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Человек и время.
1: Древние славяне жили в тесной связи с природой. И главным временным ориентиром им служило солнце. Люди внимательно наблюдали за его движением и по положению светила определяли, какая часть дня наступила. Сутки делились на несколько отрезков. Утро начиналось с рассвета, когда первые лучи появлялись на горизонте. Этот момент называли зарей. После восхода наступал утренник, время, когда люди выходили на работу в поле или занимались хозяйством. Середину дня обозначали словом «полдень», момент, когда солнце находилось выше всего. Полдень считался важной точкой, потому что он делил день на две равные части. После полудня наступал подвечер. Солнце постепенно клонилось к закату, и люди завершали основные дела. Когда светило касалось горизонта, говорили «вечер». Тогда за столами собирались семьи, обсуждали прошедший день, готовились к отдыху. Ночь тоже имела свои названия. Начало ночи называлось «полуночь», а ближе к рассвету – «заутреня». Эти слова сохранились в церковной традиции и дошли до наших дней.
0: Человек и время.
1: Чтобы измерять время, славяне пользовались простыми наблюдениями. Например, если солнце находилось прямо над головой, значит, наступает

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с командиром 76-й дивизии ВДВ полковником Абдулазизом Шахабидовым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля вечером в четверг. Командир доложил обстановку на Добропольском направлении, а президент поблагодарил личный состав дивизии за боевую работу. По словам Шахабидова, российские военные отразили более 70 контратак, взяли в плен 19 боевиков. Потери противника составили свыше 6 тысяч человек, 14 танков, 140 бронемашин и 54 орудия. Освобождение ДНР продолжается практически безостановочно, подчеркнул полковник. Все дети, у которых есть способности в определенной сфере, должны иметь возможность получить высшее образование по выбранному профилю, заявила советник президента Елена Ямпольская. Она указала, что в ряде случаев абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ не могут поступить в выбранные вузы из-за большого числа победителей и призеров олимпиад, имеющих преференции при зачислении.
2: Мы все как граждане России, мы как единая страна, мы заинтересованы в том, чтобы дети, которые демонстрируют блестящие результаты в той или иной научной области, будь то высокий балл, полученный при сдаче ЕГЭ, будь то победа на значимой олимпиаде, все эти дети получили возможность учиться в России, развивать свои способности и впоследствии хотели бы и мечтали бы работать в своей стране и получили бы все возможности для научной реализации.
1: Елена Ямпольская предложила оптимизировать перечень олимпиад, дающих преимущество при поступлении в ВУЗ. Спикер Совета Федерации заявила об участившихся случаях задержания россиян в Армении по запросу третьих стран. В ответ Россия может рекомендовать гражданам не посещать республику. Об этом Валентина Матвиенко сказала в разговоре с главой армянского парламента. Она призвала Ереван к конструктивному диалогу, отметив, что слова о важности отношений с Россией часто не совпадают с делами. Обострение связано со стремлением Армении к евроинтеграции. Москва считает, что членство одновременно в Евросоюзе и в Евразийском экономическом союзе невозможно. Дональд Трамп подписал указ о запрете так называемого родильного туризма в Соединенных Штатах. По словам американского президента, сотни тысяч человек злоупотребляли поправкой Конституции о безусловной выдаче гражданства родившимся в стране детям. «Это стало большим бизнесом, мы прекращаем этот бизнес», — сказал Трамп. Он потребовал от Государственного департамента и министра внутренней безопасности внести необходимые изменения в правила и подходы к оперативной деятельности. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Вышний Волочок. Муслим Магомаев. Живописная русская природа, старинная архитектура. Этот тихий провинциальный город часто называют русской Венецией, ведь Вышний Волочок – столица старейшей в России водной системы, некогда связавшей Волгу с Балтийским морем. 32 километра набережных рек и каналов, 30 мостов и улицы со старыми обветшавшими храмами, деревянными домами и привычными для бывшего советского города названиями – Урицкого, Карла Маркса, Рабочие. И вдруг, неожиданно среди них, улица Муслима Магомаева.
1: Имя на карте.
2: Легендарный певец Муслим Магомаев родился в 1942 году в городе Баку, столице Азербайджана. Его дед Абдул Муслим Магометович Магомаев был известным советским композитором, дирижером, заслуженным деятелем искусств Азербайджана. Мать Айшет Кинжалова, театральная актриса, отличалась яркой внешностью и весьма своенравным характером. Теперь уже никто не расскажет о причинах смены дислокации, но факт, что именно по ее инициативе Муслим оказался в 1951 году в Вышнем Волочке. Айшет устроилась в местный драмтеатр, сын пошел в школу.
1: Имя на карте.
2: Поначалу девятилетнему мальчишке Волочок совсем не понравился. Они приехали туда зимой, и после теплого приморского Баку это стало настоящим потрясением. Сам Магомаев писал о переезде.
3: Волочок встретил нас лютым холодом. Густели синие сумерки, люди кутались в воротники и шали, над ними вился пар, а мне было весело. Под ногами скрипел снег, который я никогда до этого в жизни не видел.
2: Но со временем Муслим городу привык и даже полюбил. Жили они в деревянном доме с резными наличниками, когда-то принадлежавшим купцу Нечаеву. Стареньком, но теплым. Айшет Кинжалова отдала сына в музыкальную школу по классу фортепиано. Благо, находилась она почти рядом с домом. И Муслиму несказанно повезло. Он попал к Валентине Шульгиной, талантливому преподавателю, блокаднице, пианистке и просто замечательному человеку. Благодаря ее вниманию и стараниям ряды советского искусства пополнились знаменитым певцом Магомаевым. Именно Валентина Шульгина привела своему ученику любовь к классической музыке и вокальным произведениям. Именно она поставила Муслиму голос.
1: Имя на карте.
2: Уже будучи знаменитым, Магомаев никогда не забывал свою любимую учительницу. Часто писал ей письма и мечтал приехать в Вышний Волочок.
3: Я полюбил этот неброский и уютный русский городок, его простых доверчивых людей. Здесь я впервые узнал, что такое русская душа. Взрослым я проехал по России вдоль и поперек, встречал стольких людей, но ее, России, сердечный напев зазвучал во мне там, в Вышнем Волочке.
2: Вышний Волочок. Муслим Магомаев.
1: Имя на карте.
4: Премьера на радио «Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой» слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Человек с изюминкой. Владимир Гилеровский.
2: Автор легендарной книги «Москва и москвичи». Бурлак, грузчик, цирковой наездник, борец, табунщик, актер. После длительных странствий и приключений Гилеровский, выходец из Вологодской губернии, обосновался в Москве. Работал в газете. Его называли «королем репортеров». А для многочисленных друзей, таких, например, как Чехов или Куприн, он был просто дядя Геляй.
1: На первый взгляд.
2: Невысокого роста, но могучий. Крупные черты лица, умные проницательные глаза, седые пышные усы. По материнской линии у него в роду были казаки. Репин писал с Гилеровского одного из своих запорожцев, а скульптор Андреев лепил фигуру Тараса Бульбы для памятника Гоголю в Москве.
1: Где изюминка?
2: Гилеровский вел хронику происшествий в одной из московских газет. Изучил древнюю столицу, как никто другой, от дворцов до подземелий. Не боялся заходить в страшные притоны Хитровки.
3: Дядя Геляй обладал огромной физической силой. Пальцами гнул медики, завязывал узлом кочергу. Случалось, на него нападали бандиты, но сколько бы их ни было, Геляй всякий раз раскидывал их. Удивительно легко, как щенков.
2: Тут все просто. В детстве физическим воспитанием Гилеровского занимался друг семьи, старый матрос Китаев, который долго прожил в Азии. Он-то и обучил мальчика приемам неведомой в России борьбы джиу-джитсу.
1: Владимир Гилеровский. Человек с изюминкой.
0: Радиозвезда.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о голоде.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
5: В мире производится достаточно продовольствия, чтобы прокормить все население планеты. Однако около трети еды теряется или выбрасывается из-за неэффективности цепочек поставок и потребительского поведения.

0: Третий.
1: Недостаток еды влияет на качество сна. Голодный мозг чаще включает пищевые образы и делает сон поверхностным. Многие люди во время диет видят яркие сны о еде.
0: Факт четвертый.
1: Голод усиливает обоняние. Мозг становится более чувствительным к запахам еды. Это древний эволюционный механизм, помогающий находить пищу в условиях дефицита.
0: Факт пятый.
1: Голод меняет восприятие красоты. Людям кажется привлекательнее более сытые лица и тела.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о голоде.
2: А вот была история.
3: Однажды к знаменитому шахматисту Вильгельму Стейницу зашли в гости два приятеля. Речь зашла о теории Мальтуса, согласно которой неконтролируемый рост народонаселения должен привести к голоду на земле. Один из товарищей согласился: да, беднякам не следует иметь много детей, так как они рождаются умственно отсталыми. Стейниц резко возразил: мой отец был очень бедным человеком. У него было 13 детей. И я, Вильгельм Стейниц, чемпион мира по шахматам, был 13-м.
2: Да уж, была история.
4: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
2: Сложно.
4: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Огромное судно неторопливо разворачивается на рейде и кормой вперед медленно движется к причалу. Словно челюсть великана поднимается вверх огромная аппарель, а за ней в темном чреве морского чудовища уже видны грузовики с горящими фарами и заведенными моторами, готовые ринуться на Сахалинский берег. Зрелище почти фантастическое. Но, конечно, не для тех, кто сталкивается с работой паромов ежедневно.
1: Пути сообщения. Сахалин. Паромная переправа Ванино-Холмск.
2: 11 июля 1890 года пароход «Байкал» пересек Татарский пролив и к вечеру подошел к Александровскому посту. На Сахалин прибыл Антон Чехов. Результатом этого путешествия стала уникальная книга «Остров Сахалин», на страницах которой писатель как бы невзначай заметил:
3: «Выгружают здесь пароходы всегда томительно долго, с раздражением и порчей крови».
2: Казалось бы, со времен Чехова минуло три войны. Сахалин был то японским, то вновь советским. Ничего не менялось. Все так же медленные суда заходили в порты, где краны томительно долго с раздражением и порчей крови перекладывали их грузы на поезда и машины. Так продолжалось, пока в 1973 году не заработала первая очередь современной паромной переправы и начал работу в Татарском проливе первый дизель-электроход проекта «Сахалин-1». Сахалинцы вздохнули. Паромное сообщение полностью оправдало их надежды. Сроки доставки грузов сократились в три раза. В несколько раз увеличился поток пассажиров.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Соединить Сахалин с материком люди мечтали давно. Первые проекты дамбы появились в конце 19 века. Но тогда не получилось. Однако уже после окончания Второй мировой войны стало ясно: необходимо срочно наладить с островом надежное сообщение. В марте 1950 года Сталин вызвал на совещание в Кремль первого секретаря Сахалинского обкома Мельника.
4: «Как вы смотрите на строительство с материка к вам? На Сахалин? Железные дороги?»
2: От неожиданности Мельник растерялся. По окончании совещания пригласил вождя посетить Сахалин. Тот ответил коротко и твердо:
4: «Будет железная дорога. Приеду».
2: Сталин распорядился проложить 12-километровый тоннель под дном пролива Невельского в самом узком его месте у поселков Погиби и Лазарев и 540 километров железных дорог через глухую тайгу к ним с обеих сторон. Взялись решительно и мощно. По обычаям того времени привлекли к делу заключенных. Но со смертью Сталина в 1953-м проект быстро свернули. За три года успели построить 200 километров железнодорожной насыпи в Преамурье и береговую инфраструктуру в Лазареве. А в 1973-м основным элементом переправы стал паромный флот, построенный на Калининградском судостроительном заводе «Янтарь» по чертежам горьковских конструкторов. В течение двух десятков лет Со стапелей завода сошли 10 железнодорожных судов-паромов серии «Сахалин». Морские гиганты, закрытые паромы-ледоколы, рассчитанные на 26 железнодорожных вагонов весом 77 тонн каждый. Сегодня в строю остались 3 парома серии «Сахалин», и они продолжают работу на линии. Разгружаются быстро, а вот работа устаревшей структуры, говорят, частенько не обходится без раздражения и порчи крови. Впрочем, если верить слухам, проекты сооружения либо дамбы, либо моста на остров сегодня вновь активно обсуждаются.
1: Сахалин. Паромная переправа Панино-Холмск. Пути сообщения.
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Гвардейской стала 76-я дивизия противовоздушной обороны. Указ об этом подписал Владимир Путин. В документе отмечается, что почетное наименование присвоили за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные военнослужащими дивизии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересах в условиях вооруженных конфликтов. В четверг Верховный Главнокомандующий заслушал доклад командира 76-й дивизии ВДВ о боевой обстановке на Добропольском направлении спецоперации. С докладом выступил гвардии полковник Абдул-Азиз Шихабидов.
2: Боевые действия ведутся практически безостановочно за счет активного применения новых приемов и способов ведения боевых действий, совершенствования сил и средств беспилотных систем. С целью ведения активных боевых действий на полигонах дивизии постоянно проводятся мероприятия боевой подготовки с батальонами, находящимися на восстановлении боеспособности. В ходе ведения боевых действий на Добропольском тактическом направлении потери противника составили более 6 тысяч личного состава, уничтожено 14 танков, 140 боевых бронированных машин, 54 артиллерийских орудия и миномета, 210 единиц автомобильной техники, взято в плен 19 человек, отражено более 71 контратаки.
1: Все поставленные задачи по освобождению населенных пунктов выполняются в срок, подчеркнул гвардии полковник. В свою очередь Владимир Путин назвал 76-ю гвардейскую дивизию ВДВ легендарной. Она действует в хорошем темпе, отметил президент. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Старший сержант Александр Клюшин был в должности заместителя командира артиллерийского взвода. Он выполнял боевую задачу по уничтожению пункта управления беспилотниками противника и самих украинских боевиков. Тяжелый вражеский дрон попытался атаковать расчет орудия, которым руководил старший сержант. При этом боец быстро сориентировался и молниеносно поднял в воздух свой FPV-дрон, вылетел на нем навстречу вражескому аппарату и сбил его. А потом по его команде артиллеристы также быстро сменили огневую позицию. В итоге вражеский пункт управления дронами и сами боевики были ликвидированы. Благодаря своевременным действиям Александра Клюшина расчету удалось без потерь выполнить боевую задачу. Это способствовало продвижению штурмовиков дивизии. На Соборной площади в Кремле в четверг состоялась церемония принятия присяги военнослужащими президентского полка. В честь торжества прошел праздничный парад. Военнослужащие из 42 регионов страны зачитали клятву о служении на благо России. Их поздравил командир президентского полка генерал-майор Михаил Сурайкин. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Воин, крестоносец и король. Герой легенд, символ рыцарской доблести и обладатель яркого прозвища. Ричард Львиное Сердце. 10 лет правил Англией, из которых 9,5 провел за пределами королевства в походах.
5: За что же его сравнивали со львом?
4: Популярная средневековая легенда гласит: король Ричард I однажды сошелся в схватке со львом и голыми руками вырвал сердце зверя. Менее известная история связывает прозвище с эпизодом пленения короля, который достойно держался перед врагами, будто лев среди охотников.
3: История одного прозвища.
4: Есть и более прозаичное объяснение. Якобы сравнение Ричарда со львом родилось на контрасте с братом Иоанном Безземельным, изворотливым дипломатом и хитрецом. А самая поэтическая версия утверждает, что Ричард был настолько храбрым, что под доспехами у него и правда билось не человеческое, а львиное сердце.
3: История одного прозвища.
0: Радиозвезда.
6: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень.
7: Мешочек, пришитый к одежде.
8: Держи его шире.
9: Запускаешь туда руку, а там дырка.
6: Вот это вещь.
10: Родственное ему слово – кошелек. Но мелочь там звенела не всегда. В укромном местечке хранили разные предметы. Костяное шило, медные монеты, порцию табака, жетон на метро и, наконец, смартфон. Для всех этих вещей существует карман. Мелочь водилась даже у древнего человека. Но не деньги или ключи, а хозяйственные принадлежности. Скребок, кремень, шило и сушеный гриб. Такой набор нашли у Эдзе, охотника, жившего в 3-м тысячелетии до нашей эры. Ледяную мумию обнаружили в Эцтальских Альпах в Тироле. К поясу мужчины был пришит мешочек с необходимым инвентарем. Чем не карман? На Востоке мелочь носили в широких рукавах. Обычно ткань изнутри подворачивали и прошивали, оставляя отверстия для тайников. В средневековой Европе карманами служили отверстия в одежде. Рука через них тянулась к сумке, висевшей на поясе. Позднее ее заменил кошелек на кожаном ремне – аманьер. Эту идею европейцы, возможно, позаимствовали у азиатских торговцев. Те носили денежные пояса, сшитые вдвое из длинного куска материи. Полость внутри набивали монетами и туго подпоясывались. Шансы у вора нулевые.
6: Вот это вещь!
10: Первый карман в привычном понимании появился в 17 веке. Новая деталь украсила камзол французского короля Людовика XIV. С тех пор в мужскую одежду начали вшивать карманы, в то время как женщины по-прежнему носили мешочки под кринолином. Первые пришитые карманы на дамских нарядах появились только в середине 19 века, но ненадолго. В начале следующего столетия на смену пышным юбкам пришли более узкие модели. Карманы на них не смотрелись и почти полностью исчезли с одежды женщин. Справедливость восстановила французский дизайнер Коко Шанель, Изначально мужскую деталь костюма она привнесла не только в брюки и платья, но и в аксессуары. И сегодня нам кажется, так было всегда.
6: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень. Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
11: Гениальные идеи часто рождаются из желания помочь. Молодой изобретатель из Москвы Данила Фоминиченко мечтал изменить жизнь людей с нарушениями слуха. Идея родилась у Данилы в школе. Юноша видел, как трудно его однокласснице, которая общалась на языке жестов, находить общий язык с другими. И тогда решил: надо создать мост между мирами звуков и тишины. Он разработал устройство, которое выглядит как обычная перчатка, но на самом деле это настоящая прорывная технология будущего – сурдоперчатка, которая распознает язык жестов и переводит его в речь.
6: У ты кулибин.
11: Как это работает? К перчатке прикреплены специальные датчики. Они считывают, как сгибаются пальцы и в каком положении находится рука. Затем микроконтроллер анализирует эти данные, понимает, какой жест показан, и голосом произносит слово или фразу на русском языке. К тому же перевод жестов можно увидеть и на экране телефона. Поначалу перчатка распознавала только самые простые слова: «Здравствуйте», «Спасибо», «Привет». Но Данила работает над улучшением. Он активно пополняет словарь перчатки. Его изобретение уже превосходит многие мировые аналоги, вызывает интерес у специалистов и, что самое важное, у самих пользователей. Сурдоперчатка Данилы Фоминиченко может стать шагом к новому уровню доступности и равных возможностей.
6: Ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.

0: Радиозвезда. История в звуке. Со своим уставом. Армейские традиции разных стран.
1: В 18 веке на русском императорском флоте был свой особый обряд спуска корабля на воду. Его порядок был таким. Сначала служили торжественный молебен, затем фрегат и поднятые на нем императорский штандарт и кормовой андреевский флаг окроплялись святой водой. И, наконец, под звуки государственного гимна обрубались последние тросы державы. В конце церемонии обязательно давался парадный завтрак. Сам корабль в 18 веке не крестили. Эта традиция появилась на 100 лет позже и сохранилась до наших дней. Теперь крестные мать и отец корабля со словами «Крещу тебя» разбивают о его форштевень бутылку шампанского.
0: Со своим уставом. Радиозвезда. История награды.
2: Серые мундиры Сумского гусарского полка. В 1809 году императору Александру I доложили о непристойном поведении офицеров Сумского гусарского полка. Дескать, пьют кавалеристы напропалую, долги не возвращают, кутят, дурачатся, девиц крадут, стреляются на дуэлях. Царь решил разгулявшихся военных примерно наказать. По особому указу императора офицеры Сумского полка были лишены права носить традиционные желтые мундиры, а взамен получили куртки серого цвета.
3: За дурачество и кутежи пусть в сером пощеголяют.
2: Во время Отечественной войны 1812 года Сумской гусарский полк отличился в Бородинской битве. В заграничном походе сражался с французами под Лейпцигом и Дрезденом, штурмовал Париж. За боевые заслуги отважные гусары были награждены георгиевскими штандартами, 22 серебряными трубами, а также почетными металлическими знаками на головные уборы с надписью «За отличие». После войны император Александр приказал вернуть офицерам Сумского гусарского полка традиционные мундиры желтого цвета.
3: Заслужили. В боях заслужили.
2: В свою очередь гусары Сумского полка обратились к Александру I с необычной просьбой. Разрешить им боевые серые мундиры оставить, но позволить вышить на воротниках надпись «За дурачество и кутежи». Царь армейскую шутку оценил, рассмеялся и оставил за сумскими гусарами мундиры серого цвета. Правда, без каких-либо памятных надписей. Серые мундиры Сумского гусарского полка.
4: год. Небольшая станица на территории области войска Донского. Отряд казаков уходит в дозор.
5: Глянь-ка, отче, кто это в нашей кузнице трудится? И денный, и ночный. Признаешь, а нет?
6: Вроде как Федька Токарев. Ох, я бы на месте отца уши-то бы ему отодрал. Ей-богу, отодрал бы. Чего он мужикам мешает?
5: Парень старается сам. То есть один, понимаешь, цельный плуг сделал. А ему всего-то 7 от роду.
6: Ишь ты, оружейных дел мастер растет. Вот тебе крест.
5: Сам ты мастер. Мальчонка и Саулом будет. Помяни мое слово.
7: По случаю присвоения. История воинских званий. Есаул.
8: Правы были те два казака-станичника. Оба угадали. Все-таки стал тот мальчонка-кузнец и Есаулом, и великим русским оружейным конструктором. Знакомьтесь, Федор Васильевич Токарев. Про пистолет ТТ слыхали? Вот то-то и оно.
7: История воинских званий.
8: Существует сразу несколько версий происхождения слова «Есаул». Тюркское,
4: монгольское, племенное северокавказское и даже раннеиранское. Значений тоже много. Сын, например. А есть вот такой перевод: свободный, сын вольного и так далее. Первоначально Ясаулом называли помощника командира или его заместителя. Впоследствии Ясаул стал обер-офицером в казачьих войсках. Командовал сотней, то бишь ротой, эскадроном. Проще говоря, Ясаул – это современный майор.
7: По случаю присвоения.
4: Наш сегодняшний герой Федор Токарев – потомственный казак. В годы Первой мировой числился в 29-м Донском полку. Ясаул дважды был ранен, получил 5 орденов. Но и про свое детское, если можно так сказать, рукодельное увлечение никогда не забывал. Хотя, какое уж тут детское. За свою жизнь Федор Васильевич разработал порядка 150 образцов стрелкового оружия, включая пистолеты, пулеметы и самозарядные винтовки СВТ. Прославленная советская женщина-снайпер Людмила Павличенко, уничтожившая за время войны более 300 немцев, на фронте выбрала именно винтовку Ясаула Токарева с оптическим прицелом. В простонародье эту винтовку ласково прозвали «Светкой». А ведь с чего все начиналось-то? С крохотного деревянного плуга.
7: Ясаул. По случаю присвоения. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с командиром 76-й дивизии ВДВ, гвардии полковником Абдул-Азизом Шахабидовым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля вечером в четверг. Командир доложил обстановку на Добропольском направлении, а президент поблагодарил личный состав дивизии за боевую работу. По словам Шахабидова, российские военные отразили более 70 контратак, взяли в плен 19 боевиков. Потери противника составили свыше 6 тысяч человек. 14 танков, 140 бронемашин и 54 орудия. Освобождение ДНР продолжается практически безостановочно, подчеркнул гвардии полковник. Регионы и владельцы автотрасс могут быстрее устанавливать защитные конструкции от налетов с воздуха на дороги, мосты и другую инфраструктуру. Для этого Министерство транспорта вносит изменения в приказ по классификации дорожных работ. Теперь деньги, выделенные на ремонт и содержание дорог, можно будет тратить на защиту от налетов и на восстановление поврежденной инфраструктуры. Принятие приказа должно обеспечить антитеррористическую защищенность объектов дорожного хозяйства и безопасность движения, уверены в министерстве. Уже 117 тысяч абитуриентов зачислены в российские университеты. Это сообщил министр образования и науки Валерий Фальков. Подробности он рассказал в эфире телеканала «Россия-24».
2: В соответствии с правилами приема, это, как правило, три наших основных квоты. Это отдельная квота, особая квота и целевая квота. И эти категории абитуриентов зачисляются в приоритетном порядке. Что касается отдельной квоты, речь идет об участниках СВО, о детях участников СВО, то мы выделяли в этом году 56 684 места, 41 811 человек на данный момент уже зачислены. То есть квота заполнена чуть больше, чем на 73%.
1: Министр также отметил, что у целого ряда абитуриентов появится дополнительная возможность поступить на бюджетное место. По итогам приемной кампании министерство может внести коррективы в порядок приоритетного зачисления в вузы. В Смоленской области из-за урагана с ливнями и шквалистым ветром введен режим чрезвычайной ситуации. Погибли два человека, женщина и ребенок. Около 15 тысяч жителей остались без света, повреждены десятки линий электропередачи. Сильнее всего пострадал Смоленск. Синоптики прогнозируют на сегодня такую же непогоду с порывами ветра до 18 метров в секунду. Ухудшение метеоусловий ожидается и в столичном регионе. Не менее 20 человек ранены в результате стрельбы в школе в Таиланде. Есть погибшие, сообщают местные и западные СМИ. Инцидент со стрельбой произошел в провинции Нонтхабури, входящей в агломерацию Большого Бангкока. По данным агентства Reuters, полиция сообщила о погибших, но не уточнила их число. Стрельбу, по предварительным данным, устроил ученик. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Столичных водителей предупредили об ограничении движения на участках МКАД в районе пересечения с Киевским шоссе. Меры связаны с проведением ремонтных работ и действуют до конца осени. В связи с ограничением будет недоступна для движения одна полоса, сообщает Департамент транспорта Москвы. Теперь о трафике. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. По его данным, сейчас дороги свободны. Больше всего времени, тем не менее, можно потерять на Первомайской улице. Стоит участок от 16-й Парковой улицы до Измайловской площади. Там затор на четверть часа. Затруднено движение по Октябрьскому проспекту от Егорьевского шоссе до улицы Генерала Кузнецова. Пробка на 10 минут. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. 85 лет назад Виктор Талалихин совершил свой знаменитый ночной таран. Как возникла такая тактика боя? В Роскачестве раскритиковали способ проверки арбуза по стуку. На что ориентироваться при покупке? Имя Иван вошло в топ-200 самых популярных в США. Чем вызваны предпочтения американских родителей? «85 лет назад советский летчик Виктор Талалихин одним из первых в истории авиации совершил таран.

0: вражеского самолета. Это произошло ночью 7 августа 1941 года в ходе отражения налета фашистов на Москву. Почему появилась такая тактика боя? Была ли она оправдана? И насколько высоки при этом шансы выжить? Ким Андреев расскажет подробнее.
1: Советских летчиков толкает на это сама природа, психология русского крылатого воина. Примерно так писатель Алексей Толстой в годы Великой Отечественной описывал таранные воздушные атаки против немецких юнкерсов и мессершмиттов, а впервые такую тактику ведения боя использовали еще в годы Первой мировой, объясняет историк авиации Дмитрий Хазанов.
2: Дело в том, что военная авиация только начала свое становление, и машин, тогда их называли аэропланы, просто не было оружия. Иногда летчики перестреливали с противником из наганов, что, понятно, мало эффективно было. И они начали задумываться, а что же делать.
1: Основоположник высшего пилотажа, штабс-капитан Петр Нестеров, первым предложил использовать корпус самолета в качестве оружия. Самыми эффективными он считал неожиданные атаки с хвоста. Увы, но в бою все вышло иначе. Осенью 1914 года австрийский истребитель «Альбатрос» Нестерову пришлось таранить нос к носу. От лобового удара погибли оба летчика. Спустя 27 лет в битве с немцами такие смертельно опасные атаки возьмут на вооружение советские летчики. Талалихин, Еремеев, Катрич и многие другие, продолжает эксперт.
2: Они маневрировали, да, в ночном небе и могли столкнуться, и сталкивались не раз. Но были такие случаи, когда летчик умышленно пытался любой ценой преградить дорогу и очень четкие выверенные действия демонстрировал. Вот примером последнего как раз был таран Алексея Николаевича Катрича, который догнал разведчик на большой высоте. Он не только сохранил самолет, но привел его на свой аэродром и посадил, практически неповрежденный.
1: Почти каждая подобная атака завершалась для летчиков званием Героя Советского Союза, чаще всего посмертно. После Второй мировой казалось, что воздушный таран уже и не пригодится. На смену поршневым моторам пришли реактивные двигатели. Но отдельные случаи самоотверженных атак сохранялись вплоть до начала 80-х, рассказывает заслуженный военный летчик России Владимир Попов. И вспоминает перехват американского истребителя F-4 на Кавказской границе в 73-м году.
3: МиГ-21, это уже сверхзвуковой самолет, шел на перехват, а в то время на этом образце самолета было всего несколько ракет. Летчику пришлось выпустить сначала предупредительный огонь, открыть одной ракетой. Они не прореагировали, и он выполнил уже тогда пуск второй, но она не попала в цель. И он принял решение выполнить впервые на сверхзвуковом самолете воздушный таран.
1: Последний на данный момент воздушный таран датирован 1981-м на границе Армянской республики. Истребитель Су-15 заметил подозрительный транспортный самолет. На предупреждение экипаж не реагировал. Для пуска ракет не хватало дистанции. Поэтому советский летчик ударил фюзеляжем по неприятелю. Транспортник сорвался в штопор и рухнул на землю. А позже выяснилось, что на его борту была огромная партия контрабандного оружия. Ким Андреев, Елизавета Булатова, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
0: В Роскачестве раскритиковали способ проверки арбуза по стуку. Метод недостаточно рабочий, поскольку у всех разная восприимчивость слуха, пояснили в ведомстве, добавив также, что не стоит пытаться сжимать арбуз до хруста. А на какие признаки спелости тогда можно ориентироваться? Нам рассказала биохимик, доказательный нутрициолог Анна Дивинская.
5: Контрастные четкие полосы – признак того, что арбуз получал достаточно солнца, причем равномерно. У недозрелых плодов полосы обычно более смазанные и бледные. Матовый, слегка шершавый восковой налет на корке – хороший знак. Глянцевая, слишком гладкая корка часто у арбузов, которые сняты раньше срока. Второе – это желтое такое полевое пятно – место, где арбуз лежал на земле. У зрелого арбуза оно насыщенно желтое или даже оранжевое. У незрелого оно будет бледное, такое белое, бледно-зеленое. Вес относительно размера. Зрелый арбуз плотнее, чем кажется на глаз, из-за высокого содержания воды в клетках. Если два одинаковых по размеру плода заметно различаются по весу, берите тот, который тяжелее. Ну и четвертое – это хвостик, такой подсохший коричневый хвостик. Это значит, что плод дозрел на бахче. Зеленый или свежий – это значит, что арбуз был снят раньше срока.
0: Насторожить при покупке арбуза должны трещины и участки с вытекающим соком. Специалисты называют их воротами для микробов. Резкий кисловатый запах со стороны хвостика или полевого светлого пятна – признак начавшегося брожения мякоти.
4: Утро на радио «Звезда».
0: Имя Иван вошло в топ-200 самых популярных в Соединенных Штатах, опередив Дональда и Джо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую службу социального обеспечения. Также за границей популярны имена Лука, Мила и Кира. Иностранцы чаще всего выбирают уменьшенную форму, отмечают эксперты. Анна Елисеева решила выяснить, чем вызваны такие предпочтения, какие еще славянские имена пользуются спросом и как связаны Иван и Джон.
6: Вообще у многих славянских имен есть эквиваленты на разных языках. Вспомни, что английский вариант имени Евгений – это Юджин. Соответственно, Михаил звучит как Майкл, а у французов произносится как Мишель. Столь популярное в США имя Иван тоже имеет свою версию Джон, причем во всем англосаксонском мире. В Испании оно известно как Хуан, а во Франции Иван превращается в Жана. У всех этих имен есть общий исторический корень, объясняет историк-религиовед Николай Сапелкин.
7: Они пришли из христианского мира. А в христианский мир они вошли, значит, несколькими колоннами. Первое – это иудейское. И, собственно говоря, имя Иван, Йоханан, да, его это изначальная форма. А часть имен вошли в наш обиход от греков. И вот так вместе с христианством эти имена захватывали планету. Только в зависимости от произношения трансформировались.
6: Примечательно, что имя Иван для Руси дохристианской было чуждым, отмечает историк. Возможно, отсюда крылатые выражения «Иван, не помнящий родства». То есть звался человек Ярополком, а то стал Иоанном и забыл свои корни. Зато далеких предков вспоминают в современных русских семьях, называя детей старинными славянскими именами. И в то время как у нас растет интерес к Святогорам и Мирославам, на Западе выбирают легкие и звучные имена Саша, Иван, Алеша. Причем именно в уменьшительной форме, продолжает мысль генеральный директор информационно-исследовательского центра «История фамилии» Владимир Максимов.
8: Потому что они не понимают, где оно уменьшительное, где оно полная форма. Ну, если у нас там, например, имя Владимир имеет тьму, Вова, Вовочка, там Володя, понимаете, у нас богатая суффиксация. А там они знают только одну краткую форму Влад, ну, Владимир тоже, конечно, ее используют. Они это имя слышат от друзей, от соседей, что они своих детей так называют.
6: А еще в Европе и Северной Америке некоторые мужские русские имена считаются женскими. Например, Миша или Никита, вернее, Никита. Популярность последнего связывают также с выходом одноименного фильма Люка Бессона. Два основных фактора, формирующих тренд на русские имена, это миграция и интерес к нашей культуре, отмечает Владимир Максимов. Одним из самых известных считается имя Анастасия, которое ассоциируется с царским прошлым и высоким статусом. А после экранизации романов «Война и мир» и «Доктор Живаго» в Европе, Соединенных Штатах и странах Латинской Америки стал расти спрос на имена Наташа, Лара и Буря. Бывает и так, что детей называют по фамилиям русских знаменитостей, продолжает эксперт.
8: После полета в космос Юрия Гагарина имя Юрий, и, кстати, в качестве имени его фамилия Гагарин стала встречаться, ну, вообще по всему миру и так далее. Кстати, и сейчас имя Владимир дается во многих семьях, где коммунистическая идеология исповедуется про Ленина.
6: Знаменитый тезка Ильича Ленин Морено Гарсес был президентом Эквадора с 2017 по 2021 годы. А футболисты из Коста-Рики Ельцина Техеду назвали в честь российского главы государства Бориса Ельцина. Вспомним и про дочь американского президента Барака Обамы. Долгое время думали, что ее зовут Саша, а потом оказалось, что настоящее имя – Наташа, в честь жены Пушкина. А Саша – это семейная версия, связанная с самим поэтом. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
0: Через 15 минут вы узнаете, Как подать сигнал о помощи в глухом лесу? Какие форматы осваивают современные радиостанции? Что скрывают подводные вершины?
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: 7:15 в Москве. Главное к этой минуте. Несколько аэропортов ввели ограничения на прием и выпуск рейсов по соображениям безопасности. Об этом сообщила Росавиация. Речь идет про аэропорты в Перми, Екатеринбурге и Казани. Снижение ввода в эксплуатацию жилья может произойти, если не будет дополнительных мер и существенно не снизится ключевая ставка. Об этом в интервью агентству ТАСС сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Землетрясение магнитудой выше 4 произошло в Туве. По данным МЧС, колебания не ощущались. Обращений от местных жителей также не поступало. Сотрудники пенсионного возраста наиболее востребованы в таких сферах, как торговля, транспорт и логистика, а также там, где не требуется специальный опыт работы. Это данные исследования нескольких компаний по поиску персонала. Меньше всего вакансий для соискателей старшего возраста размещено в сфере IT, маркетинга и рекламы. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
10: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Полевая кепка. Головной убор цилиндрической формы с плоским верхом, сшитый, как правило, из смеси хлопка и полиэстера, с жестким прямым или слегка изогнутым козырьком, над которым находится вышитая кокарда. Форма и содержание.
1: Полевая кепка или кепи входит в современный комплект всесезонного обмундирования российской армии. Она защищает лицо воина от солнечных лучей, ветра, мелкого дождя, пыли и грязи. Первые военные кепи появились в 1830 году во французской армии. Они заменили тяжелые и крайне неудобные старинные кивера. Во второй половине 19-го столетия, во времена императора Александра II, кепки стали основным головным убором теперь уже русских солдат. Правда, под другим названием – шапки нового образца. Они были двух видов – обычная с кокардой и парадная с гербом и султаном.

0: обмундирования.
1: Полевая кепка.
2: Ее делают в различных камуфляжных расцветках, в зависимости от театра военных действий. Как правило, армейская кепка оливковая или темно-зеленая. Но это летний вариант, а есть еще зимний. Кепи-ушанка с двумя откидными клапанами ушами. Их завязывают сверху головного убора или на макушке, а в холод опускают вниз, под подбородок. Кепка или кепи, правда, разных цветов и модификаций, всегда была популярна на гражданке. В разное время ее с удовольствием носили Владимир Маяковский, Эрнест Хемингуэй, Аркадий Гайдар, а лидер кубинской революции Фидель Кастро считал кепку частью своего героического образа.
1: Форма и содержание. Полевая кепка.
3: Радиозвезда.
4: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно.
5: Золотой конь царя Митридата.
6: По легенде, понтийский царь Митридат приказал отлить из чистого золота коня в натуральную величину. Государь верил, что блеск этой статуи приносит ему удачу в боях и наводит страх на врагов. Но после предательства собственного сына, который перешел на сторону римлян, Митридат приказал спрятать свое главное сокровище где-то в районе города Пантикопей, нынешней Керчи.
5: Цена вопроса.
6: Уже не одну сотню лет ученые гадают о местонахождении золотого коня. Еще больше вопросов о том, каким было это сокровище. При полной заливке статуи размером со среднюю лошадь потребовалось бы около 500 килограммов драгоценного металла. А для того, чтобы отлить монолитную фигуру, не менее 5 тонн золота. Но даже если речь идет лишь о позолоченной статуе, это приличный вес.
5: Кладоискатели.
6: По одной из версий, античное сокровище могло быть спрятано под горой Митридат в центре Керчи. Именно здесь, по преданию, пал храбрый царь. У подножия вершины и сегодня сохранились руины былой цивилизации. Но следов золотого коня тут никогда не находили. Другое предполагаемое место – глубокое ущелье, прорезавшее склон хребта Новогир, что на Северном Кавказе. Наконец, в апреле 2021 года вышла сенсационная новость. Золотой конь Митридата, который более 2000 лет считался утраченным, найден. Об удивительной находке сообщили археологи, проводившие раскопки в районе станицы Гастагаевской под Анапой. Правда, потом оказалось, что это всего-навсего первоапрельская шутка. Впрочем, после публикации число кладоискателей в районе Анапы заметно выросло. Кто знает, может быть, в этой шутке есть лишь доля вымысла.
5: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно.
7: История в письмах. Из письма Петра Андреевича Вяземского жене. Петербург, 19 апреля 1828 года. Смерть хочется, приехав с вами, поздороваться и распроститься. Возвратиться в июне в Петербург и отправиться в Лондон. Из Лондона недели на три в Париж. Вчера мы были у Жуковского и сговорились пуститься на этот европейский набег. Пушкин, Крылов, Грибоедов и я. Мы можем показываться в городах, как жирафы. Не шутка видеть четырех русских литераторов. Журналы, верно, говорили бы о нас. Приехав домой, издали бы мы свои путевые записки. Вот опять золотая руда. Право, можно из одной спекуляции пуститься на это странствие. Продать заранее не написанный манускрипт своего путешествия какому-нибудь книгопродавцу. Деньги верные. Петр Андреевич Вяземский.

0: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Регионы и владельцы автотрасс смогут быстрее устанавливать защитные конструкции от налетов с воздуха на дороги, мосты и другую инфраструктуру. Для этого Министерство транспорта вносит изменения в приказ по классификации дорожных работ. Теперь деньги, выделенные на ремонт и содержание дорог, можно будет тратить на защиту от налетов и на восстановление поврежденной инфраструктуры. Принятие приказа должно обеспечить антитеррористическую защищенность объектов дорожного хозяйства и безопасность движения, уверены в министерстве. Россия поддержала предложение Казахстана расширить авиасообщение между Астаной и приграничными российскими городами. Это заявил агентству ТАСС заместитель министра иностранных дел нашей страны Михаил Галузин. Инициативу выдвинул президент Казахстана Касым Жомарт Токаев на недавнем форуме в Омске. По его словам, это усилит туристический поток. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что страны уже наращивают пропускную способность таможенных терминалов и налаживают железнодорожное сообщение. Ученик, открывший стрельбу на территории школы в пригороде столицы Таиланда Бангкоке, покончил с собой. Об этом сообщила газета «Хаосот». По данным издания, погибли 2 человека. Согласно уточненным данным, 15 получили ранения. Жертвами стали 2 учителей. Полиция приступила к расследованию трагедии. В Подмосковье штраф за борщевик Сосновского на участке впервые выписали с помощью технологии искусственного интеллекта. Заросли сорняка обнаружил дрон. Нейросети проанализировали картинку, после чего система автоматически направила собственнику и юридическому лицу штраф в размере 150 тысяч рублей. Чем опасен борщевик? В эфире «Радио «Звезда» рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории природной флоры Главного ботанического сада Академии наук имени Цицина Алла Куклина.
3: Его выращивали для того, чтобы использовать в сельском хозяйстве, как фуражное растение, которое обеспечивает хорошие удои у коров. Но позже оказалось, что молоко, которое получают от коров, накормленных борщевиком, с горчинкой, и это было первым препятствием. Позже выяснилось, что растение это оказывает ожоги на кожу человека. Причем ожоги эти очень трудно излечимые.
2: Напомню, с 1 марта обязанность по уничтожению опасных растений стала частью режима использования земли. О погоде. Сильные дожди и град обрушатся на Москву сегодня. Днем температура воздуха может подняться до плюс 31 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Вокруг тысячи вопросов. А ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
6: Он пилот легендарной команды «КамАЗ-мастер». Победитель ралли «Дакар» и «Шелковый путь» Дмитрий Сотников о том, почему в большом спорте не бывает легких побед. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
7: Утро на радио «Звезда».
8: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В Иркутской области из тайги эвакуировали 2 пилотов. Как им удалось передать сигнал о помощи? Юбилей у радио «Звезда» – два десятилетия в эфире. Что нравится современным радиослушателям? Российские ученые исследуют подводные горы Императорского хребта. В чем особенность морских вершин? В Иркутской области из тайги эвакуировали двоих пропавших пилотов. 3 августа они вылетели на самолете «Цесна» на патрулирование пожарной обстановки, но не вернулись на аэродром. Оказалось, что летчики живы. Они сумели самостоятельно собрать радиостанцию, забраться на сопку и передать свои координаты. А что делать, если вы оказались в лесной глуши безо всякой техники? Основные правила нам напомнил руководитель Академии выживания Дмитрий Колесников.
9: Если вы знаете, что вас будет искать, лучше не шариться по лесу, если вы не умеете ориентироваться. Если все-таки вы решили двигаться, то вам нужно оставлять информацию о себе. На куске бересты вы можете углем писать. Я такой-то, такой-то, заблудился. И на очень видном месте оставляете. И начинаете двигаться. Когда вы двигаетесь, вы оставляете информативные знаки о себе. Например, надламываете веточки, выкладываете из палок стрелки, в какую сторону вы двигаетесь.
10: Сможет ли, например, человек неопытный, условный шалаш там соорудить?
9: Иногда проще бывает развести огонь где-то рядом с деревом большой, со скалой, так, чтобы это тепло отражалось от костра, и таким образом мог пересидеть ночь.
10: А как нужно подавать сигнал о помощи?
9: Международные сигналы о помощи – это 3 звука или знака по 3. Значит, когда вы идете и стучите палкой по дереву. 1, 2, 3. Нам деревья убирать суховатые, чтобы они звук такой давали. Иногда этот звук очень слышно издалека. Если у вас есть фонарик, вы идете ночью, то же самое. Вы светите 3 раза по 3.
8: В случае, когда человек решил остаться на месте и дождаться помощи, ему следует выложить камнями сигнал SOS или подготовить 3 костра на расстоянии не менее 10 метров. Зажечь их нужно ровно в тот момент, когда спасатели появятся в зоне видимости.
1: Утро на радио «Звезда».
8: 2 десятилетия в эфире. У радио «Звезда» юбилей. Мы начинали 20 лет назад, 7 августа 2006 года, с небольшой студии в Москве. А сегодня наш эфир объединяет почти 60 городов. За эти годы изменились технологии, но потребность в честном разговоре осталась прежней. Анна Елисеева заглянула по ту сторону микрофона и узнала, что ищут люди в эфире современных радиостанций.
11: Внимание! Наш микрофон на стадионе. Начинаем радиорепортаж о футбольном матче.
12: Это голос Вадима Синявского, первого в нашей стране спортивного комментатора и первой звезды радиоэфира. Вплоть до появления телевидения в Советском Союзе радио было больше, чем просто газеты без бумаги и расстояний. Даже трансляция футбольного матча, благодаря мастерству комментатора, представлялась слушателям зрелищной спортивной баталии. А еще эфир мог превращаться в театр у микрофона. Ставились радиоспектакли, выходили образовательные программы для детей, самая знаменитая радионяня, и, конечно, в эфире были новости и музыка. В конце 90-х, с появлением коммерческих станций, радиовещание стало более музыкальным. Но если песни звучат, как правило, фоном, то новости часто привлекают внимание, отмечает Анастасия Аношко, подкастер, медиа-аналитик, эксперт платформы «Вместе медиа».
13: Если вдруг возникают какие-то экстремальные ситуации или возникает интерес к какой-то теме, то всегда это рост интереса к новостям. Традиционно в будние дни пик радиослушания приходится на утро. В 2010-е годы это было 9 утра, а в 2020-е годы это 8:30. В это время обычно идет какой-то новостной поток, утреннее информационное шоу. То же самое происходит и вечером.
12: Согласно последним исследованиям, взрослую аудиторию интересуют передачи про историю, науку и путешествия. Лекции, интервью, аудиокниги – удобный формат, чтобы слушать в дороге, во время занятий спортом или отдыха. А еще это комфортный способ восприятия информации для определенного типа людей. Радио часто включают аудиалы, то есть те, кто лучше усваивает не увиденное, а услышанное, комментирует психотерапевт, автор телеграм-канала «Пульт личности» Ярослав Соколов.
14: Ну, во-первых, они очень тонко реагируют на интонацию. Да? Для них важно не только содержание слов, но и то, как слова были произнесены. Один и тот же текст, сказанный разным тоном, будет восприниматься ими совершенно по-разному. Второе, они лучше запоминают услышанное. Им проще пересказать лекцию, чем воспроизвести какую-то схему, которую они увидели. Эти люди обычно любят подкасты, аудиокниги, обсуждения.
12: Аудиоподкасты появились в начале 2000-х и уже в 2010-е годы стали конкурировать с радиостанциями. Примерно в это же время аудиторию начали перетягивать стриминговые сервисы. Пользователи сами выбирают музыку и программы и могут получить к ним доступ в любое время, в любом месте. Был бы рядом смартфон с интернетом. И тем не менее, радио высоко держит планку. И вот почему, объясняет Анастасия Аношко.
13: Это непрерывный поток. Непрерывный поток делает не один человек какой-то, это делает целая команда, есть редакторская работа. Вы можете включить радио, и тогда, скорее всего, вы не пропустите какую-то важную новость. Стриму рознь, конечно, они бывают разные, но в них нужно разбираться, и на это тоже нужно тратить время. А в радио ты включил, и у тебя качественный контент есть сразу.
12: При этом радио перенимает опыт конкурентов и тоже создает онлайн-контент. Программы можно послушать не только в эфире, но и в подкастах, которые выкладываются на стриминговых платформах. И напоследок, с праздником, коллеги, и легких эфиров. С пожеланиями Анны Елисеева, Натальи Савина и весь коллектив «Радио Звезда».
1: Утро на «Радио Звезда».
8: Российские ученые на Дальнем Востоке исследуют подводные горы Императорского хребта. Эти вершины называют последним белым пятном на карте Мирового океана и зоны активного рыболовства. Откуда у хребта такое название? Что скрывают его подводные вершины? И как вообще на дне вырастают горы? В глубинах разбирался Максим Петренко.
15: Север Тихого океана, от Гавайских островов до Камчатки. В этой части земного шара и располагается Императорский хребет – длинная цепь подводных гор. Такое название она получила в середине прошлого века, а до этого структура была известна как Северо-Западный Тихоокеанский хребет. Однако американский геолог Роберт Дитц в ходе исследований в 50-е решил дать местным подводным исполинам имена японских монархов, правивших в последние 2 тысячелетия. Так появились горы Мэйдзи, Суйко, Дзингу, а вся цепь в итоге стала императорской. Она древняя, разным вершинам от 35 до 85 миллионов лет. Образуются подводные горы либо вдоль границ тектонических плит, либо это результат вулканизма, процесса наслоения лавовых потоков, говорит геолог, геофизик, кандидат геолого-минералогических наук Анатолий Тюрин.
16: Связанные с так называемыми вулканическими дугами, места столкновения континентальной коры и океанической коры. В подводную часть выходит магма, и вот эта магма, изливаясь в подводных вулканах, формирует отдельные стоящие горы, как на поверхности. То же самое у нас Арарат вулкан, Эльбрус древний вулкан.
15: Вершина подводной горы конусообразная или плоская? Тогда эту гору называют Гайот. Это потухший вулкан, верхняя точка которого когда-то выходила на поверхность, но со временем срезалась из-за волн и ветра и постепенно погружалась под воду. Иногда скрытые в океане Гайот на поверхности венчают коралловые постройки в виде кольца – атоллы. Подводные хребты есть и в Атлантике, но больше всего их в Тихом океане, продолжает старший научный сотрудник Института физики Земли РАН, кандидат геолого-минералогических наук Андрей Стрельников.
17: Магелланова горы – это группа плоскогорных подводных гор на западе Тихого океана. Сформировались очень давно, еще в мезозойскую эру. И их вершины сейчас скрыты под километрами воды и покрыты гигантским слоем железно-марганцевых корок. Есть и музыкальные горы к северу от Гавайских островов. И вершины этих подводных вулканов названы в честь знаменитых композиторов, таких как Бах, Бетховен и Моцарт.
15: Изучают такие горы с помощью подводных аппаратов и путем анализа образцов пород. Кроме знания о том, как устроена земная кора, это дает понимание об уникальных экосистемах. Дело в том, что благодаря своей протяженности эти хребты выступают естественным барьером для океанических течений и являются хорошей ловушкой для органики, отмечает Андрей Стрельников.
17: Течения несут большое количество органического материала, который как бы врезается в эти барьеры, начинает там откладываться, откладываются питательные вещества, много для микроорганизмов пищи. Они, в свою очередь, тоже разрастаются. Эти микроорганизмы потребляют и растения, и животные, и рыбы. Из-за этого также растет количество флоры и фауны.
15: Здесь открываются широчайшие перспективы добычи морских ресурсов. Но похвастаться подводные хребты могут не только биоразнообразием, но и рекордами по высоте. Мауна-Кеа на Гавайях. Часть этой горы скрыта под водой, часть выходит на поверхность, при этом общая высота 10 200 метров. Это выше самого Эвереста, если измерять от подножия до пика. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
7: Утро на Радио Звезда.
8: Через 15 минут вы узнаете, оправдана ли тактика тарана на самолете, как выбрать спелый арбуз, какие славянские имена популярны за границей.
7: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Режим беспилотной опасности объявили в Свердловской, Курганской и Челябинской областях, а также в Пермском крае. Кроме того, ограничена работа в нескольких аэропортах страны. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом говорится в оперативном канале информационного центра. Сообщение о перекрытии движения поступило около 2:00 по московскому времени. Ведущие российские университеты фиксируют рост числа олимпиадников среди зачисленных на бюджетные места. Об этом сообщает газета «Ведомости». Эксперты отмечают, что олимпиады остаются важным каналом для поступления талантливых школьников. Сильные дожди и град обрушатся на Москву сегодня. Метеорологи предупреждают, днем установится жара до плюс 31 градуса, а вот ближе к вечеру поднимется ветер, который принесет непогоду. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
18: Ломоносов дошел до Москвы
19: пешком. Спартанцы вообще
18: сбрасывались. Отравился
19: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
20: Аляску продали, а денег не заплатили.
21: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: Бартанцы
1: пешком.
2: Вообще сбрасывались.
3: Отравился Герец.
4: А Литинга шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Помнишь, как решали судьбу гладиаторов в Древнем Риме?
8: Да, все зависело от зрителей на арене. Куда они направят большие пальцы рук, вверх или вниз?
6: А вот и нет.
9: И снова влияние Голливуда. Именно в фильмах мы видим, как опущенный палец публики приводит к смерти гладиатора. Заблуждение могло сформировать и атмосферное полотно французского художника Жана Леона Жерома, написанное в XIX веке. Там тоже соответствующим жестом требуют расправы. Однако в исторических источниках нет точных сведений о значении направления пальца.
6: Исторические мифы и заблуждения.
9: Исследователям остается высказать версии. По одной из них вообще все наоборот. Палец вниз означал сложить оружие и сохранить жизнь. А палец вверх — это как бы меч, который вонзали в поверженного. Был, кстати, еще один жест — сжатый кулак. Но и его трактовка неоднозначна — от пощады до расправы.
8: А кто тогда вершил судьбы?
9: Решающее слово оставалось за организатором игр. Он мог и не согласиться с криками или жестами беснующейся толпы. Например, спасти гладиатора, чтобы тот поправился к следующему поединку. Ведь лишние смерти дорогих в содержании бойцов были экономически невыгодны.
6: А вот и да.
10: Очень важные вопросы.
11: Расскажите, как пестициды, которыми обрабатывают поля, действуют на пчел?
12: Отвечает пчеловод Антон Лундин.
13: Действие пестицидов на культурных полях обычно сказывается следующим образом: на пчелах и на других насекомых-опылителях. У пестицидов есть различные классы опасности, которые могут действовать на различные системы организма насекомых, подавляя их нервную деятельность. И таким образом, если поля обрабатываются какими-либо пестицидами, пчелы, собирая нектар с этих полей, получают небольшие дозировки вот этих, получается, веществ в свой организм. И чем больше они получают этих вредных веществ, тем больше накапливаются в их организме патогенные свойства, и, соответственно, рано или поздно они умирают. Если пестициды мало опасны, то в любом случае пчелы отравляются просто меньше, но, тем не менее, для них это тоже очень вредное действие оказывают даже такие пестициды. И помимо прочего, пестициды могут оставаться в продуктах пчеловодства, в том числе в меде, в перге, в воске, вот во всем, что пчелы делают. Поэтому желательно, чтобы пасеки не стояли рядом с такими вот полями, а где-нибудь подальше, вот, чтобы не было обработок никакими пестицидами, никаких полей.
10: Очень важные вопросы. Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
14: Сложно.
10: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
15: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
16: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями.
0: То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
15: «Благие дела». Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
2: Реклама.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
17: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Песни из фильмов Георгия Данелии. «Стоп! Кадр». На самом интересном месте.
18: Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов, в студии Богдан Ходаченко.

0: Аплодисменты, баян и каравай. Конкуренты, впрочем, были сильными, призналась в комментарии телеканалу «Звезда» синхронистка Агния Тулупова.
1: Испания очень достойный соперник, они очень артистичные, но я рада, что мы своей техникой, своим исполнением смогли их победить.
0: Синхронистка Валентина Герасимова в свою очередь добавила, что подготовка была очень долгой.
1: Это ощущалось как что-то нереальное, к чему мы очень долго готовились, очень много работали, и наш труд оправдался. Были безумно все счастливы, рады, тренеры, спортсмены, родители, все семьи, наши родственники дальние и недальние.
0: На соревнованиях в Париже сборная России по синхронному плаванию завоевала 3 золотые медали в командных видах. Кроме того, Майя Дорожко в паре с Елизаветой Минаевой выиграли серебро в технической программе, а в паре с Александрой Шмидт – бронзу в произвольной. До 6 выросло число погибших в результате стрельбы на территории школы в пригороде столицы Таиланда. Это сообщают местные издания. Среди жертв 3 преподавателя и 3 учащихся. Стрелок, один из школьников, 9-классник, покончил с собой. Еще 15 человек пострадали, 2 из них находятся в тяжелом состоянии. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
2: Автонавигатор.
0: 7 августа на пересечении Ярцевской и Оршанской улиц на западе Москвы изменится схема движения. Чтобы повысить пропускную способность, теперь можно будет развернуться на ближайших перекрестках Ярцевской улицы с Ельнинской и Партизанской улицами. Это данные Департамента транспорта столицы. Теперь о трафике. Информация от Яндекс.Карт. Сейчас сервис оценивает загруженность на 3 балла. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе. Пробка на 35 минут. В то же время потеряют водители на проспекте Мира от улицы Бориса Галушкина до Крестовского путепровода. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. 85 лет назад Виктор Талалихин совершил свой знаменитый ночной таран. Как возникла такая тактика боя? В Роскачестве раскритиковали способ проверки арбуза по стуку. На что ориентироваться при покупке? Имя Иван вошло в топ-200 самых популярных в США. Чем вызваны предпочтения американских родителей? «85 лет назад советский летчик Виктор Талалихин одним из первых в истории авиации совершил таран вражеского самолета. Это произошло ночью 7 августа 1941 года в ходе отражения налета фашистов на Москву. Почему появилась такая тактика боя? Была ли она оправдана? И насколько высоки при этом шансы выжить? Ким Андреев расскажет подробнее».
2: Советских летчиков толкает на это сама природа, психология русского крылатого воина. Примерно так писатель Алексей Толстой в годы Великой Отечественной описывал таранные воздушные атаки против немецких юнкерсов и мессершмиттов, а впервые такую тактику ведения боя использовали еще в годы Первой мировой, объясняет историк авиации Дмитрий Хазанов.
3: Дело в том, что военная авиация только начала свое становление, и машин, тогда их называли аэропланы, просто не было оружия. Иногда летчики перестреливали с противником из наганов, что, понятно, малоэффективно было. И они начали задумываться, а что же делать.
2: Основоположник высшего пилотажа, штабс-капитан Петр Нестеров, первым предложил использовать корпус самолета в качестве оружия. Самыми эффективными он считал неожиданные атаки с хвоста. Увы, но в бою все вышло иначе. Осенью 1914 года австрийский истребитель «Альбатрос» Нестерову пришлось таранить нос к носу. От лобового удара погибли оба летчика. Спустя 27 лет в битве с немцами такие смертельно опасные атаки возьмут на вооружение советские летчики – Талалихин, Еремеев, Катрич и многие другие, продолжает эксперт.
3: Они маневрировали, да, в ночном небе и могли столкнуться, и сталкивались не раз. Но были такие случаи, когда летчики...

0: умышленно пытался любой ценой преградить дорогу и очень четкие выверенные действия демонстрировал. Вот примером последнего как раз был таран Ксения Николаевича Татрича, который догнал разведчик на большой высоте. Он не только сохранил самолет, но привел его на свой аэродром и посадил, практически неповрежденный.
1: Почти каждая подобная атака завершалась для летчиков званием Героя Советского Союза, чаще всего посмертно. После Второй мировой казалось, что воздушный таран уже и не пригодится. На смену поршневым моторам пришли реактивные двигатели. Но отдельные случаи самоотверженных атак сохранялись вплоть до начала 80-х, рассказывает заслуженный военный летчик России Владимир Попов. И вспоминает перехват американского истребителя F-4 на кавказской границе в 73-м году.
2: МиГ-21, это уже сверхзвуковой самолет, шел на перехват, а в то время на этом образце самолета было всего несколько ракет. Летчику пришлось выпустить сначала предупредительный огонь, открыть одной ракетой. Они не прореагировали, и он выполнил уже тогда пуск второй, но она не попала в цель. И он принял решение выполнить впервые на сверхзвуковом самолете воздушный таран.
1: Последний на данный момент воздушный таран датирован 1981-м на границе Армянской республики. Истребитель Су-15 заметил подозрительный транспортный самолет. На предупреждение экипаж не реагировал. Для пуска ракет не хватало дистанции. Поэтому советский летчик ударил фюзеляжем по неприятелю. Транспортник сорвался в штопор и рухнул на землю. А позже выяснилось, что на его борту была огромная партия контрабандного оружия. Ким Андреев, Елизавета Булатова, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда. В Роскачестве раскритиковали способ проверки арбуза по стуку. Метод недостаточно рабочий, поскольку у всех разная восприимчивость слуха, пояснили в ведомстве, добавив также, что не стоит пытаться сжимать арбуз до хруста. А на какие признаки спелости тогда можно ориентироваться? Нам рассказала биохимик, доказательный нутрициолог Анна Дивинская.
4: Контрастные четкие полосы – признак того, что арбуз получал достаточно солнца, причем равномерно. У недозрелых плодов полосы обычно более смазанные и бледные. Матовый, слегка шершавый восковой налет на корке – хороший знак. Глянцевая, слишком гладкая корка часто у арбузов, которые сняты раньше срока. Второе – это желтое такое полевое пятно. Место, где арбуз лежал на земле. У зрелого арбуза оно насыщенно желтое или даже оранжевое. У незрелого оно будет бледное, такое белое, бледно-зеленое. Вес относительно размера. Зрелый арбуз плотнее, чем кажется на глаз, из-за высокого содержания воды в клетках. Если два одинаковых по размеру плода заметно различаются по весу, берите тот, который тяжелее. Ну и четвертое – это хвостик, такой подсохший коричневый хвостик. Это значит, что плод дозрел на бахче. Зеленый или свежий – это значит, что арбуз был снят раньше срока.
3: Насторожить при покупке арбуза должны трещины и участки с вытекающим соком. Специалисты называют их воротами для микробов. Резкий кисловатый запах со стороны хвостика или полевого светлого пятна – признак начавшегося брожения мякоти.
5: Утро на Радио Звезда.
3: Имя Иван вошло в топ-200 самых популярных в Соединенных Штатах, опередив Дональда и Джо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую службу социального обеспечения. Также за границей популярны имена Лука, Мила и Кира. Иностранцы чаще всего выбирают уменьшенную форму, отмечают эксперты. Анна Елисеева решила выяснить, чем вызваны такие предпочтения, какие еще славянские имена пользуются спросом и как связаны Иван и Джон.
6: Вообще у многих славянских имен есть эквиваленты на разных языках. Вспомни, что английский вариант имени Евгений – это Юджин. Соответственно, Михаил звучит как Майкл, а у французов произносится как Мишель. Столь популярное в США имя Иван тоже имеет свою версию Джон, причем во всем англосаксонском мире. В Испании оно известно как Хуан, а во Франции Иван превращается в Жана. У всех этих имен есть общий исторический корень, объясняет историк-религиовед Николай Сапелкин.
7: они пришли из христианского мира. А в христианский мир они вошли, значит, несколькими колоннами. Первая — это иудейская. И, собственно говоря, имя Иван, Йоханан, да, его это изначальная форма. А часть имен вошли в наш обиход от греков. И вот так вместе с христианством эти имена захватывали планету. Только в зависимости от произношения трансформировались.
6: Примечательно, что имя Иван для Руси дохристианской было чуждым, отмечает историк. Возможно, отсюда крылатые выражения «Иван, не помнящий родства». То есть звался человек Ярополком, а то стал Иоанном и забыл свои корни. Зато далеких предков вспоминают в современных русских семьях, называя детей старинными славянскими именами. И в то время как у нас растет интерес к Святогорам и Мирославам, на Западе выбирают легкие и звучные имена Саша, Иван, Алеша. Причем именно в уменьшительной форме, продолжает мысль генеральный директор информационно-исследовательского центра «История фамилии» Владимир Максимов.
8: Потому что они не понимают, где оно уменьшительное, где оно полная форма. Ну, если у нас там, например, имя Владимир имеет тьму, Вова, Вовочка, там Володя, понимаете, у нас богатая суффиксация. А там они знают только одну краткую форму Влад, ну, Владимир тоже, конечно, ее используют. Они это имя слышат от друзей, от соседей, что они своих детей так называют.
6: А еще в Европе и Северной Америке некоторые мужские русские имена считаются женскими. Например, Миша или Никита, вернее, Никита. Популярность последнего связывают также с выходом одноименного фильма Люка Бессона. Два основных фактора, формирующих тренд на русские имена, это миграция и интерес к нашей культуре, отмечает Владимир Максимов. Одним из самых известных считается имя Анастасия, которое ассоциируется с царским прошлым и высоким статусом. А после экранизации романов «Война и мир» и «Доктор Живаго» в Европе, Соединенных Штатах и странах Латинской Америки стал расти спрос на имена Наташа, Лара и Буря. Бывает и так, что детей называют по фамилиям русских знаменитостей, продолжает эксперт.
8: После полета в космос Юрия Гагарина имя Юрий, и, кстати, в качестве имени его фамилия Гагарин стала встречаться, ну, вообще по всему миру и так далее. Кстати, и сейчас имя Владимир дается во многих семьях, где коммунистическая идеология исповедуется. Про Ленина.
6: Знаменитый тезка Ильича Ленин Морено Гарсес был президентом Эквадора с 2017 по 2021 годы. А футболисты из Коста-Рики Ельцина Техеду назвали в честь российского главы государства Бориса Ельцина. Вспомним и про дочь американского президента Барака Обамы. Долгое время думали, что ее зовут Саша, а потом оказалось, что настоящее имя – Наташа, в честь жены Пушкина. А Саша – это семейная версия, связанная с самим поэтом. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
5: Утро на радио «Звезда».
3: Через 15 минут вы узнаете, как подать сигнал о помощи в глухом лесу, какие форматы осваивают современные радиостанции, что скрывают подводные вершины.
5: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
9: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Российские военные атаковали в Черном море три украинских судна. Они перевозили грузы военного назначения. Об этом утром сообщили в Министерстве обороны России. Ключевые показатели стран Евразийского экономического союза за полгода выросли, несмотря на глобальные вызовы. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. По его словам, союз полностью закрывает свои потребности по зерну, свинине, птице, сахару, маслам и яйцам. Россияне со следующего года смогут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги в электронном виде через личный кабинет на портале госуслуги. Если у собственника есть подтвержденная учетная запись на портале, можно дать согласие на получение цифровых квитанций. В Подмосковье впервые с помощью технологии искусственного интеллекта выписали штраф за борщевик на частном участке. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона. Размер штрафа составил 150 тысяч рублей. К ответственности привлекли юридическое лицо, собственника земельного участка в Русском округе. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
10: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
11: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
14: Вообще сбрасывали детей.
13: Отравился Герритом.
14: А викинги шлемы с рогами носили.
15: Аляску продали, а денег не заплатили.
16: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
17: Помнишь, как решали судьбу гладиаторов в Древнем Риме?
18: Да, все зависело от зрителей на арене. Куда они направят большие пальцы рук, вверх или вниз?
16: А вот и нет.
19: И снова влияние Голливуда. Именно в фильмах мы видим, как опущенный палец публики приводит к смерти гладиатора. Заблуждение могло сформировать и атмосферное полотно французского художника Жана Леона Жерома, написанное в XIX веке. Там тоже соответствующим жестом требует расправы. Однако в исторических источниках нет точных сведений о значении направления пальца.
16: Исторические мифы и заблуждения.
19: Исследователям остается высказать версии. По одной из них вообще все наоборот. Палец вниз означал сложить оружие и сохранить жизнь. А палец вверх – это как бы меч, который вонзали в поверженного. Был, кстати, еще один жест – сжатый кулак. Но и его трактовка неоднозначна – от пощады до расправы.
18: А кто тогда вершил судьбы?
19: Решающее слово оставалось за организатором игр. Он мог и не согласиться с криками или жестами беснующейся толпы. Например, спасти гладиатора, чтобы тот поправился к следующему поединку. Ведь лишние смерти дорогих в содержании бойцов были экономически невыгодны.
16: А вот и да.
5: Радио «Звезда».
20: Очень важные вопросы.
21: Расскажите, как пестициды, которыми обрабатывают поля, действуют на пчел?
22: Отвечает пчеловод Антон Лундин.
23: Действие пестицидов на культурных полях обычно сказывается следующим образом: на пчелах и на других насекомых-опылителях. У пестицидов есть различные классы опасности, которые могут действовать на различные системы организма насекомых, подавляя их нервную деятельность. И таким образом, если поля обрабатываются какими-либо пестицидами, пчелы, собирая нектар с этих полей, получают небольшие дозировки вот этих, получается, веществ в свой организм. И чем больше они получают этих вредных веществ, тем больше накапливается в их организме патогенные свойства, и, соответственно, рано или поздно они умирают. Если пестициды мало опасны, то в любом случае пчелы отравляются просто меньше, но, тем не менее, для них это тоже очень вредное действие оказывают даже такие пестициды. И помимо прочего, пестициды могут оставаться в продуктах пчеловодства, в том числе в меде, в перге, в воске, вот во всем, что пчелы делают. Поэтому желательно, чтобы пасеки не стояли рядом с такими вот полями, а где-нибудь подальше, вот, чтобы не было обработок никакими пестицидами, никаких полей.
20: Очень важные вопросы.
0: «24 сентября 1938 года с подмосковного аэродрома взлетел двухмоторный самолет Ант-37 «Родина» и взял курс на Дальний Восток. Советским летчицам Валентине Гризодубовой, Полине Осипенко и Марине Росковой удалось тогда установить женский мировой рекорд дальности полета. Преодолев 6450 километров за 26 часов 29 минут, Ан-37 совершил вынужденную, но успешную посадку в тайге неподалеку от Комсомольска-на-Амуре. Достижение экипажа официально признала Международная авиационная федерация.
1: Экипаж.
0: Для сверхдальнего перелета бомбардировщик Ант-37 существенно переделали. Демонтировали все вооружение. Установили дополнительные топливные и масляные баки. Увеличили площадь остекления кабины. На случай вынужденной посадки на борту разместили аварийный запас продовольствия, трехствольное ружье и сигнальную ракетницу. Помимо этого, у каждой летчицы было при себе личное оружие.
2: Техническая справка.
4: АНТ-37БИС «Родина». Рекордный самолет. Разработан ОКБ Туполева. Главный конструктор Павел Сухой. Длина 15 метров. Размах крыла 31 метр. Два двигателя М-86 мощностью 950 лошадиных сил. Максимальная скорость 340 км в час. Практический потолок 8000 метров. Экипаж 3 человека.
2: Экипаж.
24: Золотые слова вовремя сказаны.
2: Командная работа.
0: Примерно через 150 километров полета машина вошла в сплошную облачность, которая сохранялась практически до самой посадки. Над Уралом отказала вся радиоаппаратура. На высоте 7000 метров началось обледенение. Температура в кабине упала до минус 29 градусов. Марина открыла форточку, чтобы счистить иней со стекол. И все полетные карты выдуло за борт. Самолет стал не только глухим, но и слепым. Гризодубовой пришлось лететь по приборам. Роскова определяла местоположение по звездам. С местом они промахнулись километров на 100. Кончалось топливо, и самолет пришлось сажать в тайгу. Перед посадкой Гризодубова заставила выпрыгнуть Роскову с парашютом. Во время экстренной посадки самолет мог клюнуть стеклянным носом, и штурман мог погибнуть. Сели удачно, на брюхо в болото. Как только остановились винты, Гризодубова вылезла из кабины и выстрелила в воздух из пистолета, чтобы сориентировать Роскову. Однако эхо выстрела отразилось от сопок, и Марина ушла в другую сторону. Вышла к самолету через 10 дней. Голодная, босая на одну ногу, но живая. Помогли плитка шоколада и ягоды в тайге. В столице летчиц встречали торжественно. Их везли в Кремль в открытой машине, а москвичи забрасывали кортеж цветами. 2 ноября 1938 года все трое были удостоены звания Героя Советского Союза.
2: Экипаж.
5: Радио «Звезда».

0: теперь.
1: Алиса, включи радио «Звезда».
2: Салют, включи радио «Звезда».
3: Маруся, включи радио «Звезда».
4: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Владимир Путин провел телефонный разговор с командиром 76-й дивизии ВДВ гвардии полковником Абдул-Азимом Шахабидовым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля вечером в четверг. Командир доложил обстановку на Добропольском направлении, а верховный главнокомандующий поблагодарил личный состав дивизии за боевую работу. По словам Шахабидова, российские военные отразили более 70 контратак, взяли в плен 19 боевиков. Потери противника составили свыше 6 тысяч человек, 14 танков, 140 бронемашин и 54 орудия. Освобождение ДНР продолжается практически безостановочно, подчеркнул полковник гвардии. Регионы и владельцы автотрасс могут быстрее устанавливать защитные конструкции от налетов с воздуха на дороги, мосты и другую инфраструктуру. Для этого Министерство транспорта вносит изменения в приказ по классификации дорожных работ. Теперь деньги, выделенные на ремонт и содержание дорог, можно тратить на защиту от налетов и на восстановление поврежденной инфраструктуры. Принятие приказа должно обеспечить антитеррористическую защищенность объектов дорожного хозяйства и безопасность движения, уверены в министерстве. В Подмосковье штраф за борщевик Сосновского на участке впервые выписали с помощью технологии искусственного интеллекта. Заросли сорняка обнаружил дрон. Нейросети проанализировали картинку, после чего система автоматически направила собственнику, юридическому лицу, штраф в размере 150 тысяч рублей. С 1 марта обязанность по уничтожению опасных растений стала частью режима использования земли. Сезон арбузов и дынь начался в Москве. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора московской ярмарки Никита Зуев. По его словам, бахчевые культуры уже продаются на 43 площадках столицы. На какие признаки спелости тогда стоит ориентироваться? В эфире «Радио Звезда» рассказала биохимик, доказательный нутрициолог Анна Девинская.
2: Контрастные четкие полосы – признак того, что арбуз получал достаточно солнца, причем равномерно. У недозрелых плодов полосы обычно более смазанные и бледные. Матовый, слегка шершавый восковой налет на корке – хороший знак. Глянцевая, слишком гладкая корка часто у арбузов, которые сняты раньше срока. Второе – это желтое такое полевое пятно. У зрелого арбуза оно насыщенно желтое или даже оранжевое.
1: Арбузы и дыни можно будет приобрести на 145 сезонных специализированных точках Москвы по продаже бахчи. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Иваново. Сейчас его называют городом авангарда и конструктивизма. Здесь сохранили жилые дома в форме корабля и подковы. Загляните в музей Ивановского ситца. И не уезжайте, пока не попробуете зеленые щи и щаницы.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
10: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
11: 6+.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Утро на радио «Звезда».
14: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В Иркутской области из тайги эвакуировали двоих пилотов. Как им удалось передать сигнал о помощи? Юбилей у радио «Звезда». 2 десятилетия в эфире. Что нравится современным радиослушателям? Российские ученые исследуют подводные горы Императорского хребта. В чем особенность морских вершин?
15: В
14: В Иркутской области из тайги эвакуировали двоих пропавших пилотов. 3 августа они вылетели на самолете «Цесна» на патрулирование пожарной обстановки, но не вернулись на аэродром. Оказалось, что летчики живы. Они сумели самостоятельно собрать радиостанцию, забраться на сопку и передать свои координаты. А что делать, если вы оказались в лесной глуши безо всякой техники? Основные правила нам напомнил руководитель Академии выживания Дмитрий Колесников.
6: Если вы знаете, что вас будет искать, лучше не шариться по лесу, если вы не умеете ориентироваться. Если все-таки вы решили двигаться, то вам нужно оставлять информацию о себе. На куске бересты вы можете углем писать. Я такой-то, такой-то, заблудился. И на очень видном месте оставляете. И начинаете двигаться. Когда вы двигаетесь, вы оставляете информативные знаки о себе. Например, надламываете веточки, выкладываете из палок стрелки, в какую сторону вы двигаетесь.
11: Сможет ли, например, человек неопытный условный шалаш там соорудить?
6: Иногда проще бывает развести огонь где-то рядом с деревом большой, со скалой, так, чтобы это тепло отражалось от костра, и таким образом вот пересидеть ночь.
11: А как нужно подавать сигнал о помощи?
6: Международные сигналы о помощи – это 3 звука или знака по 3. Значит, когда вы идете и стучите палкой по дереву. 1, 2, 3. Нам деревья убирать суховатые, чтобы они звук такой давали. Иногда этот звук очень слышно издалека. Если у вас есть фонарик, вы идете ночью, то же самое. Вы светите 3 раза по 3.
14: В случае, когда человек решил остаться на месте и дождаться помощи, ему следует выложить камнями сигнал СОС или подготовить 3 костра на расстоянии не менее 10 метров. Зажечь их нужно ровно в тот момент, когда спасатели появятся в зоне видимости.
13: Утро на радио «Звезда».
14: 2 десятилетия в эфире. У радио «Звезда» юбилей. Мы начинали 20 лет назад, 7 августа 2006 года, с небольшой студии в Москве. А сегодня наш эфир объединяет почти 60 городов. За эти годы изменились технологии, но потребность в честном разговоре осталась прежней. Анна Елисеева заглянула по ту сторону микрофона и узнала, что ищут люди в эфире современных радиостанций.
15: Внимание! Наш микрофон на стадионе. Начинаем радиорепортаж о футбольном матче.
16: Это голос Вадима Синявского, первого в нашей стране спортивного комментатора и первой звезды радиоэфира. Вплоть до появления телевидения в Советском Союзе радио было больше, чем просто газеты без бумаги и расстояний. Даже трансляция футбольного матча, благодаря мастерству комментатора, представлялась слушателям зрелищной спортивной баталии. А еще эфир мог превращаться в театр у микрофона. Ставились радиоспектакли, выходили образовательные программы для детей, самая знаменитая «Радионяня». И, конечно, в эфире были новости и музыка. В конце 90-х с появлением коммерческих станций радиовещание стало более музыкальным. Но если песни звучат, как правило, фоном, то новости часто привлекают внимание, отмечает Анастасия Аношко, подкастер, медиа-аналитик, эксперт платформы «Вместе медиа».
17: Если вдруг возникают какие-то экстремальные ситуации или возникает интерес к какой-то теме, то всегда это рост интереса к новостям. Традиционно в будние дни пик радиослушания приходится на утро. В 2010-е годы это было 9 утра, а в 2020-е годы это 8:30. В это время обычно идет какой-то новостной поток, утреннее информационное шоу. То же самое происходит и вечером.
16: Согласно последним исследованиям, взрослую аудиторию интересуют передачи про историю, науку и путешествия. Лекции, интервью, аудиокниги – удобный формат, чтобы слушать в дороге во время занятий спортом или отдыха. А еще это комфортный способ восприятия информации для определенного типа людей. Радио часто включают аудиалы, то есть те, кто лучше усваивает не увиденное, а услышанное, комментирует психотерапевт, автор телеграм-канала «Пульт личности» Ярослав Соколов.
18: Ну, во-первых, они очень тонко реагируют на интонацию. Да, для них важно не только содержание слов, но и то, как слова были произнесены. Один и тот же текст, сказанный разным тоном, будет восприниматься ими совершенно по-разному. Второе, они лучше запоминают услышанное. Им проще пересказать лекцию, чем воспроизвести какую-то схему, которую они увидели. Эти люди обычно любят подкасты, аудиокниги, обсуждения.
16: Аудиоподкасты появились в начале 2000-х и уже в 2010-е годы стали конкурировать с радиостанциями. Примерно в это же время аудиторию начали перетягивать стриминговые сервисы. Пользователи сами выбирают музыку и программы и могут получить к ним доступ в любое время, в любом месте. Был бы рядом смартфон с интернетом. И тем не менее, радио высоко держит планку. И вот почему, объясняет Анастасия Аношко.
17: Это непрерывный поток. Непрерывный поток делает не один человек какой-то, это делает целая команда, есть редакторская работа. Вы можете включить радио, и тогда, скорее всего, вы не пропустите какую-то важную новость. Стриму рознь, конечно, они бывают разные, но в них нужно разбираться, и на это тоже нужно тратить время. А в радио ты включил, и у тебя качественный контент есть сразу.
16: При этом радио перенимает опыт конкурентов и тоже создает онлайн-контент. Программы можно послушать не только в эфире, но и в подкастах, которые выкладываются на стриминговых платформах. И напоследок, с праздником, коллеги, и легких эфиров. С пожеланиями Анны Елисеева, Натальи Савина и весь коллектив «Радио Звезда».
13: Утро на «Радио Звезда».
14: Российские ученые на Дальнем Востоке исследуют подводные горы Императорского хребта. Эти вершины называют последним белым пятном на карте Мирового океана и зоны активного рыболовства. Откуда у хребта такое название? Что скрывают его подводные вершины? И как вообще на дне вырастают горы? В глубинах разбирался Максим Петренко.
19: Север Тихого океана, от Гавайских островов до Камчатки. В этой части земного шара и располагается Императорский хребет – длинная цепь подводных гор. Такое название она получила в середине прошлого века, а до этого структура была известна как Северо-Западный Тихоокеанский хребет. Однако американский геолог Роберт Дитц в ходе исследований в 50-е решил дать местным подводным исполинам имена японских монархов, правивших в последние 2 тысячелетия. Так появились горы Мэйдзи, Суйко, Дзингу, а вся цепь в итоге стала императорской. Она древняя, разным вершинам от 35 до 85 миллионов лет. Образуются подводные горы либо вдоль границ тектонических плит, либо это результат вулканизма, процесса наслоения лавовых потоков, говорит геолог-геофизик, кандидат геолого-минералогических наук Анатолий Тюрин.
20: Связанные с так называемыми вулканическими дугами места столкновения континентальной коры и океанической коры. В подводную часть выходит магма, и вот эта магма, изливаясь в подводных вулканах, формирует отдельные стоящие горы, как и на поверхности. То же самое у нас Арарат вулкан, Эльбрус древний вулкан.
19: Вершина подводной горы конусообразная или плоская? Тогда эту гору называют Гайот. Это потухший вулкан, верхняя точка которого когда-то выходила на поверхность, но со временем срезалась из-за волн и ветра и постепенно погружалась под воду. Иногда скрытые в океане Гайот на поверхности венчают коралловые постройки в виде кольца – атоллы. Подводные хребты есть и в Атлантике, но больше всего их в Тихом океане, продолжает старший научный сотрудник Института физики Земли РАН, кандидат геолого-минералогических наук Андрей Стрельников.
21: Магелланова горы – это группа плоскогорных подводных гор на западе Тихого океана. Сформировались очень давно, еще в мезозойскую эру. И их вершины сейчас скрыты под километрами воды и покрыты гигантским слоем железно-марганцевых корок. Есть и музыкальные горы к северу от Гавайских островов. И вершины этих подводных вулканов названы в честь знаменитых композиторов, таких как Бах, Бетховен и Моцарт.
19: Изучают такие горы с помощью подводных аппаратов и путем анализа образцов пород. Кроме знания о том, как устроена земная кора, это дает понимание об уникальных экосистемах. Дело в том, что благодаря своей протяженности эти хребты выступают естественным барьером для океанических течений и являются хорошей ловушкой для органики, отмечает Андрей Стрельников.
21: Течения несут большое количество органического материала, который как бы врезается в эти барьеры, начинает там откладываться, откладываются питательные вещества, много для микроорганизмов пищи. Они, в свою очередь, тоже разрастаются. Эти микроорганизмы потребляют и растения, и животные, и рыбы. Из-за этого также растет количество флоры и фауны.
19: Здесь открываются широчайшие перспективы добычи морских ресурсов. Но похвастаться подводные хребты могут не только биоразнообразием, но и рекордами по высоте. Мауна-Кеа на Гавайях. Часть этой горы скрыта под водой, часть выходит на поверхность, при этом общая высота 10 200 метров. Это выше самого Эвереста, если измерять от подножия до пика. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
13: Утро на Радио Звезда.
14: Через 15 минут вы узнаете, оправдана ли тактика тарана на самолете, как выбрать спелый арбуз, какие славянские имена популярны за границей.
13: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
1: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. В Крыму ограничили электроснабжение. Мера действует на территории всей республики. Кроме того, из-за аномально жаркой погоды возможны оперативные переключения, сообщила Крымэнерго. Бригады энергетиков в круглосуточном режиме ведут аварийно-восстановительные работы, заявили представители предприятия. Страны Евразийского экономического союза должны объединить мощности и сырьевую базу для раскрытия своего индустриального потенциала, а для создания инновационной продукции наладить обмен передовыми технологиями и практиками, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Сегодня он работает на 47-м заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии. Средняя пенсия неработающих граждан превысила 35 тысяч рублей в 7 регионах страны. Самые высокие выплаты, почти в 44 тысячи, зафиксированы в Чукотском автономном округе. Это данные. Они опубликованы на сайте Социального фонда России. Московские школьники сделают снимки солнечного затмения с мыса Челюскин. В рамках большой арктической экспедиции они будут наблюдать за солнечным затмением 12 августа. Сделанные школьниками фотоснимки затем передадут ученым. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
13: Премьера

0: Полевая кепка. Головной убор цилиндрической формы с плоским верхом, сшитый, как правило, из смеси хлопка и полиэстера, с жестким прямым или слегка изогнутым козырьком, над которым находится вышитая кокарда. Форма и содержание.
1: Полевая кепка или кепи входит в современный комплект всесезонного обмундирования российской армии. Она защищает лицо воина от солнечных лучей, ветра, мелкого дождя, пыли и грязи. Первые военные кепи появились в 1830 году во французской армии. Они заменили тяжелые и крайне неудобные старинные кивера. Во второй половине 19-го столетия, во времена императора Александра II, кепки стали основным головным убором теперь уже русских солдат. Правда, под другим названием – шапки нового образца. Они были двух видов – обычная с кокардой и парадная с гербом и султаном.

0: Полевая кепка.
1: Ее делают в различных камуфляжных расцветках, в зависимости от театра военных действий. Как правило, армейская кепка оливковая или темно-зеленая. Но это летний вариант, а есть еще зимний. Кепи-ушанка с двумя откидными клапанами ушами. Их завязывают сверху головного убора или на макушке, а в холод опускают вниз, под подбородок. Кепка или кепи, правда, разных цветов и модификаций, всегда была популярна на гражданке. В разное время ее с удовольствием носили Владимир Маяковский, Эрнест Хемингуэй, Аркадий Гайдар, а лидер кубинской революции Фидель Кастро считал кепку частью своего героического образа.
0: Форма и содержание. Полевая кепка.
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Возраст – это не про цифры. Возраст – про то, сколько ты успеваешь сделать за день. Про то, насколько ты свободен в движениях. Когда ведешь переговоры, грузишь снаряжение, идешь по пересеченной местности или просто гуляешь с семьей. Сегодня о том, как поддерживать суставы в условиях постоянных нагрузок. И о продукте, который может стать частью вашей ежедневной жизни. CHS – это сбалансированный комплекс для поддержки суставов. Без иллюзий и лишней суеты. Давайте честно, нагрузка на суставы и спину с годами никуда не исчезает. Наоборот, она только растет. Колени ноют после смен, спина дает о себе знать после поездки, движения становятся чуть скованнее. Это не повод сбавлять темп, но это повод позаботиться о себе грамотно, не искать волшебную таблетку, а выбрать понятный системный подход. В составе CHS – пептид рыбного коллагена, 18 аминокислот, компонент, который участвует в поддержании здоровья хрящевой ткани, экстракты лекарственных трав, которые могут способствовать поддержанию функций опорно-двигательного аппарата, гиалуроновая кислота для естественной смазки суставов, плюс комплекс витаминов и микроэлементов, чтобы кости и связки получали все необходимое. Это не замена полноценному питанию, а дополнение к нему. Поход, тренировка, активный отдых, рабочий день. Везде подвижность нужна как инструмент. Вместе с CHS вы не теряете темп. Можете спокойно пройти по пересеченной местности, уделить время семье или хобби. Просто добавьте CHS в свой ежедневный рацион без лишних компромиссов. Звоните по номеру 8 800 333 47 79. 8 800 333 47 79.
6: ООО «Макробиолайн». ОГРН 117-747-667-94-39. Москва. Улица Шоссейная, дом 1, корпус 2. Кабинет 29. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Песни из фильмов Георгия Данелии. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Пресечена работа 9 нелегальных криптообменников в столичном бизнес-центре Москва-Сити. Задержано более 20 человек, сообщила сегодня Федеральная служба безопасности. Через эти пункты украинские колл-центры переводили за рубеж деньги, похищенные у россиян, пояснили в ФСБ. Также задержаны молодые курьеры, которые забирали деньги у жертв и передавали их в обменники. Открыты уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Россия поддержала предложение Казахстана расширить авиасообщение между Астаной и приграничными российскими городами. Это заявил агентству ТАСС заместитель министра иностранных дел нашей страны Михаил Галузин. Инициативу выдвинул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на недавнем форуме в Омске. По его словам, это усилит туристический поток. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что страны уже наращивают пропускную способность таможенных терминалов и налаживают железнодорожное сообщение. Радиостанция «Звезда» сегодня отмечает 20-летие. Голоса наших коллег на радиоволнах впервые прозвучали 7 августа 2006 года. И если в начале 2000-х аудитория «Радио Звезда» была всего несколько десятков тысяч радиослушателей, то сегодня это больше 4,5 миллионов по всей стране. Заместитель генерального директора телерадиокомпании «Звезда» по радиовещанию Михаил Эйдельман рассказал подробнее об успехах, которых удалось добиться за эти годы.
2: Мы записываем довольно большой объем аудиокнижек. Мы делаем большой объем интересных программ исторической познавательной тематики. И делаем это, наверное, более вдумчиво, более...

0: нашей армии и флоту. В 2021 году «Радиозвезда» стала лауреатом премии правительства России в области средств массовой информации за создание и развитие уникальной концепции современной познавательной радиостанции. Россияне со следующего года смогут получить квитанции за жилищно-коммунальные услуги в электронном виде через личный кабинет на госуслугах. Если у собственника есть подтвержденная учетная запись на портале, можно дать согласие на получение цифровых квитанций, рассказали в Государственной Думе. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Автонавигатор.
0: Столичных водителей предупредили об ограничении движения на участках МКАД в районе пересечения с Киевским шоссе. Мера связана с проведением ремонтных работ и действует до конца осени. В связи с ограничением будет недоступна для движения одна полоса, сообщает Департамент транспорта Москвы. Теперь о трафике столичном. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на проспекте Мира от улицы Бориса Галушкина до Трифоновской улицы, пробка на 30 минут. В то же время потеряют водители на внешней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе. На 20 минут встала внешняя сторона МКАД от Библиотечного проезда до Путилковского шоссе.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. 85 лет назад Виктор Талалихин совершил свой знаменитый ночной таран. Как возникла такая тактика боя? В Роскачестве раскритиковали способ проверки арбуза по стуку. На что ориентироваться при покупке? Имя Иван вошло в топ-200 самых популярных в США. Чем вызваны предпочтения американских родителей? В 85 лет назад советский летчик Виктор Талалихин одним из первых в истории авиации совершил таран вражеского самолета. Это произошло ночью 7 августа 1941 года в ходе отражения налета фашистов на Москву. Почему появилась такая тактика боя? Была ли она оправдана? И насколько высоки при этом шансы выжить? Ким Андреев расскажет подробнее.
2: Советских летчиков толкает на это сама природа, психология русского крылатого воина. Примерно так писатель Алексей Толстой в годы Великой Отечественной описывал таранные воздушные атаки против немецких юнкерсов и мессершмиттов, а впервые такую тактику ведения боя использовали еще в годы Первой мировой, объясняет историк авиации Дмитрий Хазанов.
3: Дело в том, что военная авиация только начала свое становление, и машин, тогда их называли аэропланы, просто не было оружия. Иногда летчики перестреливали с противником из наганов, что, понятно, мало эффективно было. И они начали задумываться, а что же делать.
2: Основоположник высшего пилотажа, штабс-капитан Петр Нестеров, первым предложил использовать корпус самолета в качестве оружия. Самыми эффективными он считал неожиданные атаки с хвоста. Увы, но в бою все вышло иначе. Осенью 1914 года австрийский истребитель «Альбатрос» Нестерову пришлось таранить нос к носу. От лобового удара погибли оба летчика. Спустя 27 лет в битве с немцами такие смертельно опасные атаки возьмут на вооружение советские летчики. Талалихин, Еремеев, Катрич и многие другие, продолжает эксперт.
3: Они маневрировали, да, в ночном небе и могли столкнуться, и сталкивались не раз. Но были такие случаи, когда летчик умышленно пытался любой ценой преградить дорогу и очень четкие выверенные действия демонстрировал. Вот примером последнего как раз был таран Алексея Николаевича Катрича, который догнал разведчик на большой высоте. Он не только сохранил самолет, но привел его на свой аэродром и посадил, практически неповрежденный.
2: Почти каждая подобная атака завершалась для летчиков званием Героя Советского Союза, чаще всего посмертно. После Второй мировой казалось, что воздушный таран уже и не пригодится. На смену поршневым моторам пришли реактивные двигатели. Но отдельные случаи самоотверженных атак сохранялись вплоть до начала 80-х, рассказывает заслуженный военный летчик России Владимир.

0: Владимир Попов и вспоминает перехват американского истребителя F-4 на Кавказской границе в 1973 году.
1: МиГ-21, это уже сверхзвуковой самолет, шел на перехват, а в то время на этом образце самолета было всего несколько ракет. Летчику пришлось выпустить сначала предупредительный огонь, открыть одной ракетой. Они не прореагировали, и он выполнил уже тогда пуск второй, но она не попала. Цель. И он принял решение выполнить впервые на сверхзвуковом самолете воздушный таран.
0: Последний на данный момент воздушный таран датирован 1981-м. На границе Армянской Республики истребитель Су-15 заметил подозрительный транспортный самолет. На предупреждение экипаж не реагировал. Для пуска ракет не хватало дистанции. Поэтому советский летчик ударил фюзеляжем по неприятелю. Транспортник сорвался в штопор и рухнул на землю. А позже выяснилось, что на его борту была огромная партия контрабандного оружия. Ким Андреев, Елизавета Булатова, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда. В Роскачестве раскритиковали способ проверки арбуза по стуку. Метод недостаточно рабочий, поскольку у всех разная восприимчивость слуха, пояснили в ведомстве, добавив также, что не стоит пытаться сжимать арбуз до хруста. А на какие признаки спелости тогда можно ориентироваться? Нам рассказала биохимик, доказательный нутрициолог Анна Дивинская.
3: Контрастные четкие полосы – признак того, что арбуз получал достаточно солнца, причем равномерно. У недозрелых плодов полосы обычно более смазанные и бледные. Матовый, слегка шершавый восковой налет на корке – хороший знак. Глянцевая, слишком гладкая корка часто у арбузов, которые сняты раньше срока. Второе – это желтое такое полевое пятно – место, где арбуз лежал на земле. У зрелого арбуза оно насыщенно желтое или даже оранжевое. У незрелого оно будет бледное, такое белое, бледно-зеленое. Вес относительно размера. Зрелый арбуз плотнее, чем кажется на глаз, из-за высокого содержания воды в клетках. Если два одинаковых по размеру плода заметно различаются по весу, берите тот, который тяжелее. Ну и четвертое – это хвостик, такой подсохший коричневый хвостик. Это значит, что плод дозрел на бахче. Зеленый или свежий – это значит, что арбуз был снят раньше срока.
2: Насторожить при покупке арбуза должны трещины и участки с вытекающим соком. Специалисты называют их воротами для микробов. Резкий кисловатый запах со стороны хвостика или полевого светлого пятна – признак начавшегося брожения мякоти.
4: Утро на Радио Звезда.
2: Имя Иван вошло в топ-200 самых популярных в Соединенных Штатах, опередив Дональда и Джо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Американскую службу социального обеспечения. Также за границей популярны имена Лука, Мила и Кира. Иностранцы чаще всего выбирают уменьшенную форму, отмечают эксперты. Анна Елисеева решила выяснить, чем вызваны такие предпочтения, какие еще славянские имена пользуются спросом и как связаны Иван и Джон.
5: Вообще у многих славянских имен есть эквиваленты на разных языках. Вспомни, что английский вариант имени Евгений – это Юджин. Соответственно, Михаил звучит как Майкл, а у французов произносится как Мишель. Столь популярное в США имя Иван тоже имеет свою версию Джон, причем во всем англосаксонском мире. В Испании оно известно как Хуан, а во Франции Иван превращается в Жана. У всех этих имен есть общий исторический корень, объясняет историк-религиовед Николай Сапелкин.
6: Они пришли из христианского мира. А в христианский мир они вошли, значит, несколькими колоннами. Первое – это иудейское. И, собственно говоря, имя Иван, Йоханан, да, его это изначальная форма. А часть имен вошли в наш обиход от греков. И вот так вместе с христианством эти имена захватывали планету. Только в зависимости от произношения трансформировались.
5: Примечательно, что имя Иван для Руси дохристианской было чуждым, отмечает историк. Возможно, отсюда крылатые выражения «Иван, не помнящий родства». То есть звался человек Ярополком, а тот стал Иоанном и забыл свои корни. Зато далеких предков вспоминают в современных русских семьях, называя детей старинными славянскими именами. И в то время как у нас растет интерес к Святогорам и Мирославам, на Западе выбирают легкие и звучные имена Саша, Иван, Алеша. Причем именно в уменьшительной форме, продолжает мысль генеральный директор информационно-исследовательского центра «История фамилии» Владимир Максимов.
7: Потому что они не понимают, где оно уменьшительное, где оно полная форма. Ну, если у нас там, например, имя Владимир имеет тьму, Вова, Вовочка, там, Володя, понимаете, у нас богатая суффиксация. А там они знают только одну краткую форму Влад, ну, Владимир тоже, конечно, ее используют. Они это имя слышат от друзей, от соседей, что они своих детей так называют.
5: А еще в Европе и Северной Америке некоторые мужские русские имена считаются женскими. Например, Миша или Никита, вернее, Никита. Популярность последнего связывают также с выходом одноименного фильма Люка Бессона. Два основных фактора, формирующих тренд на русские имена, это миграция и интерес к нашей культуре, отмечает Владимир Максимов. Одним из самых известных считается имя Анастасия, которое ассоциируется с царским прошлым и высоким статусом. А после экранизации романов «Война и мир» и «Доктор Живаго» в Европе, Соединенных Штатах и странах Латинской Америки стал расти спрос на имена Наташа, Лара и Буря. Бывает и так, что детей называют по фамилиям русских знаменитостей, продолжает эксперт.
7: После полета в космос Юрия Гагарина имя Юрий, и, кстати, в качестве имени его фамилия Гагарин стала встречаться вообще по всему миру и так далее. Кстати, и сейчас имя Владимир дается во многих семьях, где коммунистическая идеология исповедуется про Ленина.
5: Знаменитый тезка Ильича Ленин Морено Гарсес был президентом Эквадора с 2017 по 2021 годы. А футболисты из Коста-Рики Ельцина Техеду назвали в честь российского главы государства Бориса Ельцина. Вспомним и про дочь американского президента Барака Обамы. Долгое время думали, что ее зовут Саша, а потом оказалось, что настоящее имя – Наташа, в честь жены Пушкина. А Саша – это семейная версия, связанная с самим поэтом. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
2: Через 15 минут вы узнаете, как подать сигнал о помощи в глухом лесу, какие форматы осваивают современные радиостанции, что скрывают подводные вершины.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
8: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Федеральная служба безопасности задержала более 20 сотрудников незарегистрированных криптообменников в Москва-Сити. По данным ведомства, через эти криптообменники украинские колл-центры легализовывали деньги, похищенные у российских граждан в результате дистанционного мошенничества. 5 человек пострадали в Белгородской области в результате ракетного обстрела и атак украинских беспилотников. Это данные оперативного штаба. Сообщается сегодня, что ракетному удару подвергся город Валуйки. Прилет пришелся на территорию коммерческого объекта. Паводок в Тюменской области идет на убыль. За сутки новых подтоплений не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Александр Мор. ВДНХ может стать частью основного списка всемирного наследия ЮНЕСКО уже в 2028 году. Заявку рассмотрят в два этапа. Предварительную оценку эксперты проведут этой зимой, рассказал генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров. Архитектурный ансамбль включили в предварительный список всемирного наследия еще 12 декабря. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
9: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 87 76. указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
10: Реклама.
11: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Человек с изюминкой. Владимир Гилеровский.
12: Автор легендарной книги «Москва и москвичи». Бурлак, грузчик, цирковой наездник, борец, табунщик, актер. После длительных странствий и приключений Гилеровский, выходец из Вологодской губернии, обосновался в Москве. Работал в газете. Его называли «королем репортеров». А для многочисленных друзей, таких, например, как Чехов или Куприн, он был просто дядя Геляй.
4: На первый взгляд.
12: Невысокого роста, но могучий. Крупные черты лица, умные проницательные глаза, седые пышные усы. По материнской линии у него в роду были казаки. Репин писал с Гилеровского одного из своих запорожцев, а скульптор Андреев лепил фигуру Тараса Бульбы для памятника Гоголю в Москве.
4: Где изюминка?
12: Гилеровский вел хронику происшествий в одной из московских газет. Изучил древнюю столицу, как никто другой, от дворцов до подземелий. Не боялся заходить в страшные притоны Хитровки.
13: Дядя Геляй обладал огромной физической силой. Пальцами гнул медики, завязывал узлом кочергу. Случалось, на него нападали бандиты, но сколько бы их ни было, Геляй всякий раз раскидывал их. Удивительно легко, как щенков.
12: Тут все просто. В детстве физическим воспитанием Гилеровского занимался друг семьи, старый матрос Китаев, который долго прожил в Азии. Он-то и обучил мальчика приемам неведомой в России борьбы – джиу-джитсу.
4: Владимир Гилеровский. Человек с изюминкой.
10: Радиозвезда.
14: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
15: Слышу его, как в рупор, спину сгибая круто, рубль зажимая в руку, самоубийцы Брута. Это Николай Асеев. Фрагмент стихотворения «Скачки». Главный герой – Брут. Римский сенатор, заговорщик и один из убийц Юлия Цезаря. Но при чем здесь наш рубль? Оказывается, в России был свой Брут и своя, вернее, его печальная история. Во второй половине 19 века подлинность отечественных банкнот удостоверяли не только водяные знаки, но и подписи управляющего Госбанком и кассира. Одним из таких кассиров и был Сергей Брут. Человек азартный, заядлый картежник. Однажды он проиграл крупную сумму, после чего повесился. Вот тут-то все и началось. У любителей азартных игр есть поверье: петля или личная вещь повешенного приносят удачу. Поэтому бумажный рубль за подписью Брута многие посчитали счастливым. По Петербургу тут же поползли слухи, а находчивые менялы заявили, что брутовские рубли – большая редкость. Их якобы нельзя получить ни в одном банке. И стоимость фартовой ассигнации выросла до 25 целковых. Картежники быстро скупили все брутовские рубли и практически вывели их из обращения. Но даже сегодня у опытных игроков есть тот самый бумажный талисман. Когда начинается партия, они кладут старинную ассигнацию на стол и произносят особое заклинание. «Я – удача, и ты – брут».

0: как развивалась связь.
1: Это сегодня. Взял человек мобильный телефон, тут же позвонил, отправил СМС или важное сообщение по интернету. Все. Информация доставлена по адресу. И это всего за несколько секунд. А раньше как поступали? Ведь подобной техники еще не было. Что делать? Вот как, например, москвичке 17 века срочно рассказать подруге в Уфе, что Ефросинья из казначейства поправилась на 5 килограммов? Сидели тогда наши предки, думали, и вдруг кто-то возьми да скажи, а не послать ли нам гонца? В те далекие времена хорошие гонцы были на вес золота. Русские дороги изначально были небезопасны даже для самых опытных путешественников, поэтому гонцами становились добровольно. То были люди физически крепкие, выносливые, умеющие за себя постоять. Все гонцы лежали на вестях, то есть ждали, когда понадобится срочно отправиться в дорогу. Царский гонец мог выбирать себе в государевой конюшне лучшего коня. Гонец удельного князя или воеводы довольствовался той лошадью, которую дадут. Частный гонец, ямщик, например, запрягал свою собственную сивку-бурку. Первоначально гонцы скакали от исходного пункта до самой Москвы. И это без всякой смены лошадей. Но уже в начале 17 века появилась новая система связи от яма до яма, то есть от одной почтовой станции до другой. 1639 год. Гонец Гришка Погорельский скачет из далекой Уфы в Москву. Успеет вовремя, получит награду, опоздает, ждет его хорошая порка. Он ведь Гришка этот и не знает даже, что за пазухой у него. В том самом якобы срочном письме всего-то одна, единственная фраза. Ефросинья из казначейства поправилась. И вот добрался Погорельский до Москвы. Весь в мыле, ноги дрожат, однако письмо все ж таки передали. Что дальше? Хозяева предлагают гонцу присесть, с дороги отдохнуть. На что Гришка гордо так отвечает: «Спасибо, я стоя посижу». Почему отказался от кресла? Так ведь он скакал несколько недель подряд. Вот почему Гришка сидеть не мог. Но рюмку доброго хозяйского все ж таки опрокинул. Выпил и пустил скупую мужскую слезу. Вспомнил, сколько ему назад ехать. Вот какая связь была раньше. К слову, знаменитая фраза «А не послать ли нам гонца?» актуальна и сегодня. Собралась, к примеру, компания друзей, поговорили и побежал гонец в магазин. А что, может, хлеба в доме нет?
0: Как развивалась связь?
2: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
4: Он – пилот легендарной команды «КамАЗ-мастер». Победитель ралли «Дакар» и «Шелковый путь» Дмитрий Сотников. О том, почему в большом спорте не бывает легких побед. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1342.
3: Время отправления 85 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий происходивших.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Министерство обороны России сообщило об ударах по судам в Черном море. Накануне вечером и сегодня утром беспилотники поразили 3 сухогруза, которые перевозили военные грузы для вооруженных сил Украины. Удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре противника с применением высокоточного оружия и дронов, подчеркнули российские военные и уточнили, что все цели уничтожены. В Смоленской области из-за урагана с ливнями и шквалистым ветром введен режим чрезвычайной ситуации. Погибли 2 человека, женщина и ребенок. Около 15 тысяч жителей остались без света, повреждены десятки линий электропередачи. Сильнее всего пострадал Смоленск. Синоптики прогнозируют и на сегодня такую же непогоду с порывами ветра до 18 метров в секунду. Ухудшение метеоусловий ожидается и в столичном регионе. В Подмосковье штраф за борщевик Сосновского на участке впервые выписали с помощью технологии искусственного интеллекта. Заросли сорняка обнаружил дрон, нейросети проанализировали картинку, после чего система автоматически направила собственнику, юридическому лицу, штраф в размере 150 тысяч рублей. Чем опасен борщевик? В эфире «Радио Звезда» рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории природной флоры Главного ботанического сада Академии наук имени Цицина Алла Куклина.
2: Его выращивали для того, чтобы использовать в сельском хозяйстве как фуражное растение, которое обеспечивает хорошие удои у коров. Но позже оказалось, что молоко, которое получают от коров, накормленных борщевиком, с горчинкой. И это было первым препятствием. Позже выяснилось, что растение это оказывает ожоги на кожу человека. Причем ожоги эти очень трудно излечимые.
1: С 1 марта обязанность по уничтожению опасных растений стала частью режима использования земли. Московские школьники и студенты колледжа отправились в большую арктическую экспедицию на мыс Челюскин, самую северную точку Евразии. 12 августа они будут наблюдать солнечное затмение, которое закроет 99% солнечного диска. Подростки сделают снимки этого явления и передадут данные ученым. Также экспедиция соберет образцы для 11 научных институтов по 14 исследовательским темам, рассказал РИА Новости заместитель руководителя экспедиции по науке, полярный путешественник Иван Смирнов. О погоде. Сильные дожди и град обрушатся на Москву сегодня. Метеорологи предупреждают, днем установится жара до плюс 31, а вот ближе к вечеру поднимется ветер, который принесет непогоду. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на Радио Звезда.
7: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В Иркутской области из тайги эвакуировали 2 пилотов. Как им удалось передать сигнал о помощи? Юбилей у «Радио Звезда». 2 десятилетия в эфире. Что нравится современным радиослушателям? Российские ученые исследуют подводные горы Императорского хребта. В чем особенность морских вершин? В Иркутской области из тайги эвакуировали двоих пропавших пилотов. 3 августа они вылетели на самолете «Цесна» на патрулирование пожарной обстановки, но не вернулись на аэродром. Оказалось, что летчики живы. Они сумели самостоятельно собрать радиостанцию, забраться на сопку и передать свои координаты. А что делать, если вы оказались в лесной глуши безо всякой техники? Основные правила нам напомнил руководитель Академии выживания Дмитрий Колесников.
3: Если вы знаете, что вас будет искать, лучше не шариться по лесу, если вы не умеете ориентироваться. Если все-таки вы решили двигаться, то вам нужно оставлять информацию о себе. На куске бересты вы можете углем писать: «Я такой-то, такой-то, заблудился». И на очень видном месте оставляете. И начинаете двигаться. Когда вы двигаетесь, вы оставляете информативные знаки о себе. Например, надламываете веточки, выкладываете из палок стрелки, в какую сторону вы двигаетесь.
8: Сможет ли, например, человек неопытный условный шалаш там соорудить?
3: Иногда проще бывает развести огонь где-то рядом с деревом большой, со скалой, так, чтобы это тепло отражалось от костра, и таким образом мог пересидеть ночь.
8: А как нужно подавать сигнал о помощи?
3: Международные сигналы о помощи – это 3 звука или знака по 3. Значит, когда вы идете и стучите палкой по дереву. 1, 2, 3. Нам деревья убирать суховатые, чтобы они звук такой давали. Иногда этот звук очень слышно издалека. Если у вас есть фонарик, вы идете ночью, то же самое. Вы светите 3 раза по 3.
7: В случае, когда человек решил остаться на месте и дождаться помощи, ему следует выложить камнями сигнал СОС или подготовить 3 костра на расстоянии не менее 10 метров. Зажечь их нужно ровно в тот момент, когда спасатели появятся в зоне видимости.
6: Утро на радио «Звезда».
7: 2 десятилетия в эфире. У радио «Звезда» юбилей. Мы начинали 20 лет назад, 7 августа 2006 года, с небольшой студии в Москве. А сегодня наш эфир объединяет почти 60 городов. За эти годы изменились технологии, но потребность в честном разговоре осталась прежней. Анна Елисеева заглянула по ту сторону микрофона и узнала, что ищут люди в эфире современных радиостанций.
9: Внимание! Наш микрофон на стадионе. Начинаем радиорепортаж о футбольном матче.
10: Это голос Вадима Синявского, первого в нашей стране спортивного комментатора и первой звезды радиоэфира. Вплоть до появления телевидения в Советском Союзе радио было больше, чем просто газеты без бумаги и расстояний. Даже трансляция футбольного матча, благодаря мастерству комментатора, представлялась слушателям зрелищной спортивной баталии. А еще эфир мог превращаться в театр у микрофона. Ставились радиоспектакли, выходили образовательные программы для детей, самая знаменитая «Радионяня». И, конечно, в эфире были новости и музыка. В конце 90-х, с появлением коммерческих станций, радиовещание стало более музыкальным. Но если песни звучат, как правило, фоном, то новости часто привлекают внимание, отмечает Анастасия Аношко, подкастер, медиа-аналитик, эксперт платформы «Вместе медиа».
11: Если вдруг возникают какие-то экстремальные ситуации или возникает интерес к какой-то теме, то всегда это рост интереса к новостям. Традиционно в будние дни пик радиослушания приходится на утро. В 2010-е годы это было 9 утра, а в 2020-е годы это 8:30. В это время обычно идет какой-то новостной поток, утреннее информационное шоу. То же самое происходит и вечером.
10: Согласно последним исследованиям, взрослую аудиторию интересуют передачи про историю, науку и путешествия. Лекции, интервью, аудиокниги – удобный формат, чтобы слушать в дороге, во время занятий спортом или отдыха. А еще это комфортный способ восприятия информации для определенного типа людей. Радио часто включают аудиалы, то есть те, кто лучше усваивает не увиденное, а услышанное, комментирует психотерапевт, автор телеграм-канала «Пульт личности» Ярослав Соколов.
12: Ну, во-первых, они очень тонко реагируют на интонацию. Да, для них важно не только содержание слов, но и то, как слова были произнесены. Один и тот же текст, сказанный разным тоном, будет восприниматься ими совершенно по-разному. Второе, они лучше запоминают услышанное. Им проще пересказать лекцию, чем воспроизвести какую-то схему, которую они увидели. Эти люди обычно любят подкасты, аудиокниги, обсуждения.
10: Аудиоподкасты появились в начале 2000-х и уже в 2010-е годы стали конкурировать с радиостанциями. Примерно в это же время аудиторию начали перетягивать стриминговые сервисы. Пользователи сами выбирают музыку и программы и могут получить к ним доступ в любое время, в любом месте. Был бы рядом смартфон с интернетом. И тем не менее, радио высоко держит планку. И вот почему, объясняет Анастасия Аношко.
11: Это непрерывный поток. Непрерывный поток делает не один человек какой-то, это делает целая команда, есть редакторская работа. Вы можете включить радио, и тогда, скорее всего, вы не пропустите какую-то важную новость. Стриму рознь, конечно, они бывают разные, но в них нужно разбираться, и на это тоже нужно тратить время. А в радио ты включил, и у тебя качественный контент есть сразу.
10: При этом радио перенимает опыт конкурентов и тоже создает онлайн-контент. Программы можно послушать не только в эфире, но и в подкастах, которые выкладываются на стриминговых платформах. И напоследок, с праздником, коллеги, и легких эфиров. С пожеланиями Анны Елисеева, Натальи Савина и весь коллектив «Радио Звезда».
6: Утро на «Радио Звезда».
7: Российские ученые на Дальнем Востоке исследуют подводные горы Императорского хребта. Эти вершины называют последним белым пятном на карте Мирового океана и зоны активного рыболовства. Откуда у хребта такое название? Что скрывают его подводные вершины? И как вообще на дне вырастают горы? В глубинах разбирался Максим Петренко.
13: Север Тихого океана, от Гавайских островов до Камчатки. В этой части земного шара и располагается Императорский хребет – длинная цепь подводных гор. Такое название она получила в середине прошлого века, а до этого структура была известна как Северо-Западный Тихоокеанский хребет. Однако американский геолог Роберт Дитц в ходе исследований в 50-е решил дать местным подводным исполинам имена японских монархов, правивших в последние 2 тысячелетия. Так появились горы Мэйдзи, Суйко, Дзингу, а вся цепь в итоге стала императорской. Она древняя, разным вершинам от 35 до 85 миллионов лет. Образуются подводные горы либо вдоль границ тектонических плит, либо это результат вулканизма, процесса наслоения лавовых потоков, говорит геолог, геофизик, кандидат геолого-минералогических наук Анатолий Тюрин.
14: Связанные с так называемыми вулканическими дугами, места столкновения континентальной коры и океанической коры. В подводную часть выходит магма, и вот эта магма, изливаясь в подводных вулканах, формирует отдельные стоящие горы, как на поверхности. То же самое у нас Арарат вулкан, Эльбрус древний вулкан.
13: Вершина подводной горы конусообразная или плоская? Тогда эту гору называют Гайот. Это потухший вулкан, верхняя точка которого когда-то выходила на поверхность, но со временем срезалась из-за волн и ветра и постепенно погружалась под воду. Иногда скрытые в океане Гайот на поверхности венчают коралловые постройки в виде кольца – атоллы. Подводные хребты есть и в Атлантике, но больше всего их в Тихом океане, продолжает старший научный сотрудник Института физики Земли РАН, кандидат геолого-минералогических наук Андрей Стрельников.
15: Магелланова горы – это группа плоскогорных подводных гор на западе Тихого океана. Сформировались очень давно, еще в мезозойскую эру. И их вершины сейчас скрыты под километрами воды и покрыты гигантским слоем железно-марганцевых корок. Есть и музыкальные горы к северу от Гавайских островов. И вершины этих подводных вулканов названы в честь знаменитых композиторов, таких как Бах, Бетховен и Моцарт.
13: Изучают такие горы с помощью подводных аппаратов и путем анализа образцов пород. Кроме знания о том, как устроена земная кора, это дает понимание об уникальных экосистемах. Дело в том, что благодаря своей протяженности эти хребты выступают естественным барьером для океанических течений и являются хорошей ловушкой для органики, отмечает Андрей Стрельников.
15: Течения несут большое количество органического материала, который как бы врезается в эти барьеры, начинает там откладываться, откладываются питательные вещества, много для микроорганизмов пищи. Они, в свою очередь, тоже разрастаются. Эти микроорганизмы потребляют и растения, и животные, и рыбы. Из-за этого также растет количество и флоры, и фауны.
13: Здесь открываются широчайшие перспективы добычи морских ресурсов. Но похвастаться подводные хребты могут не только биоразнообразием, но и рекордами по высоте. Мауна-Кеа на Гавайях. Часть этой горы скрыта под водой, часть выходит на поверхность, при этом общая высота 10 200 метров. Это выше самого Эвереста, если измерять от подножия до пика. Максим Петренко, Наталья Савина, «Радио Звезда».
16: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
6: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Федеральная служба безопасности задержала более 20 сотрудников незарегистрированных криптообменников Москва-Сити. По данным ведомства, через эти криптообменники украинские колл-центры легализовывали средства, похищенные у российских граждан в результате дистанционного мошенничества. Российские военные атаковали в Черном море 3 украинских судна. Они перевозили грузы военного назначения. Об этом утром сообщили в Министерстве обороны России. В Крыму ограничили электроснабжение. Мера действует на территории всей республики. Кроме того, из-за аномально жаркой погоды возможны оперативные переключения, сообщила Кремэнерго. Бригады энергетиков круглосуточно ведут аварийно-восстановительные работы, заявили представители предприятия. Сотрудники пенсионного возраста наиболее востребованы в таких сферах, как торговля, транспорт и логистика, а также там, где не требуется специальный опыт работы. Это данные исследования нескольких компаний по поиску персонала. Меньше всего вакансий для соискателей старшего возраста размещено в сфере IT, маркетинга и рекламы. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
17: Вас звать величать-то?
18: Не царское это имя!
19: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
18: Не царское это имя!
19: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Воин, крестоносец и король. Герой легенд, символ рыцарской доблести и обладатель яркого прозвища. Ричард Львиное Сердце. 10 лет правил Англией, из которых 9,5 провел за пределами королевства в походах.
5: За что же его сравнивали со львом?
4: Популярная средневековая легенда гласит: король Ричард I однажды сошелся в схватке со львом и голыми руками вырвал сердце зверя. Менее известная история связывает прозвище с эпизодом пленения короля, который достойно держался перед врагами, будто лев среди охотников.
3: История одного прозвища.
4: Есть и более прозаичное объяснение. Якобы сравнение Ричарда со львом родилось на контрасте с братом Иоанном Безземельным, изворотливым дипломатом и хитрецом. А самая поэтическая версия утверждает, что Ричард был настолько храбрым, что под доспехами у него и правда билось не человеческое, а львиное сердце.
3: История одного прозвища.
6: Дай пять. 5 удивительных фактов о голоде.
7: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
6: Факт первый.
8: В мире производится достаточно продовольствия, чтобы прокормить все население планеты. Однако около трети еды теряется или выбрасывается из-за неэффективности цепочек поставок и потребительского поведения.

0: Недостаток еды влияет на качество сна. Голодный мозг чаще включает пищевые образы и делает сон поверхностным. Многие люди во время диет видят яркие сны о еде.
1: Факт четвертый.
0: Голод усиливает обоняние. Мозг становится более чувствительным к запахам еды. Это древний эволюционный механизм, помогающий находить пищу в условиях дефицита.
1: Факт пятый.
0: Голод меняет восприятие красоты. Людям кажутся привлекательнее более сытые лица и тела.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о голоде.
2: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
3: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
2: Борода чья-то. Почему синяя?
3: Я же говорил.
2: Череп.
3: Это Йорик.
2: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь. Вещий Олег?
4: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
2: Старинная загадка. Ни девка, ни вдова, ни замужняя жена. Детей заводит, людей питает, Богу свечой угождает. Это пчела. Об истории меда на Руси и жизни пчел рассказывает специалист по пчелам Иван Пигарев.
4: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута. Но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Анонимные хакеры передали агентству ТАСС документы, которые подтверждают прямое участие НАТО в ударах по территории России. В них идет речь об атаках на нефтяные терминалы в Ленинградской и Калининградской областях в июле. В документах фигурирует специалист по гибридной войне из организации, связанной с силами НАТО, который, по данным хакеров, предоставлял СБУ координаты объектов. Также в переписке упоминаются сотрудники украинских спецслужб. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался о просьбе Зеленского передать Киеву ракеты для системы ПВО «Патриот». Запись трансляции опубликована на портале C-SPAN. Американский лидер сообщил, что Украине не стоит ждать оружия от Соединенных Штатов.
2: Зеленский говорит, что его стране крайне необходимы ракеты большой дальности. Или ЗРК «Патриот».
3: Ну, нам тоже нужны ракеты. Байден дал ему их и так много. Байден передал Украине боеприпасов на $300 миллиардов. Когда я уходил, наши склады были полными, а теперь мы их восстанавливаем.
1: При этом Трамп пояснил, что американской армии требуются дополнительные запасы оружия на случай дальнейших вооруженных конфликтов, даже если таких ситуаций не будет. Регионы и владельцы автотрасс смогут быстрее устанавливать защитные конструкции от налетов с воздуха на дороги, мосты и другую инфраструктуру. Для этого Министерство транспорта вносит изменения в приказ по классификации дорожных работ. Теперь деньги, выделенные на ремонт и содержание дорог, можно будет тратить на защиту от налетов и на восстановление поврежденной инфраструктуры. Принятие приказа должно обеспечить антитеррористическую защищенность объектов дорожного хозяйства и безопасность движения, уверены в Министерстве транспорта. Ереван понимает, что одновременно состоять в Евразийском экономическом союзе и Европейском союзе невозможно. Это признал премьер Армении Никол Пашинян. При этом он подчеркнул, что принятый в 2025 году закон о начале вступления в Евросоюз не означает, что страна готова стать его членом сегодня. Пашинян назвал это

0: Участки шоссейного проезда мира будет действовать до 23 ноября. Ограничения связаны со строительными работами, уточнили в столичном департаменте транспорта. Теперь о трафике. Информация от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность на дорогах в 3 балла. Час можно потерять на внешней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до шоссе энтузиастов. Пробка на полчаса образовалась на Старокаширском шоссе от поста ДПС до поворота на Горки Ленинский. В то же время уйдет на участок на внутренней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта. Затруднено движение по проспекту Мира от Маломосковской улицы до Крестовского путепровода.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии. И медицина.
2: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Невероятные эксперименты советской науки 20-х годов. Рассказывает историк советской науки, младший научный сотрудник РГГУ, заведующий научным архивом Института этнологии и антропологии РАН Валерия Слезкова.
1: Область знаний.
3: Одной из будоражащих тем 20-е годы являлся анабиоз, то есть такое состояние между жизнью и смертью. Поскольку в 20-е годы, но еще на протяжении многих лет после, не было речи ни о какой там криоконсервации, которая сейчас довольно популярна и известна на слуху, ни о какой заморозке. Наверняка многие слышали

0: эти истории про то, что можно будет якобы заморозить свое тело и проснуться там лет через 100 свеженьким и бодреньким, посмотреть на жизнь будущего. Как раз-таки в 20-е годы и немногим ранее вопросы состояния анабиоза, они только изучались учеными. И одним из пионеров данной области выступил российский ученый Порфирий Бахметьев. Он был представителем старой школы. Он, к сожалению, скончался в 1913 году, то есть его деятельность, она не связана с советским периодом, советской наукой, но тем не менее. Он одним из первых приступил к изучению состояния анабиоза сперва у насекомых, затем у амфибий, и после этого он приступил к экспериментам на млекопитающих для того, чтобы понять, возможно ли введение вот в это состояние заморозки организм млекопитающего, поскольку, ну, все-таки мы не очень похожи с насекомыми, к счастью или к сожалению, я не знаю. И свои исследования он начал на рубеже 19-20 веков. Он был довольно известным специалистом, однако ему пришлось покинуть Российскую империю по политическим соображениям, поскольку он принимал участие в различных движениях, он выступал оппозиционером к действующей царской власти, и свои работы он в начале 20 века вел в основном за границей, в Европе. Но, тем не менее, он все-таки считается нашим отечественным ученым, и его вклад признается именно как бы не только в мировую или зарубежную науку, но и в отечественную в том числе. Порфирий Бахметьев одним из первых начал публиковать научные работы по теме анабиоза, в которых он описывал эксперименты введения в данное состояние насекомых. И он фиксировал пределы температур, то есть при какой температуре насекомое еще остается живо. И он, значит, вывел для насекомых вот этот порог. Затем он проверил это на амфибиях, и после этого он приступил к опытам на летучих мышках. И он тоже вводил их в состояние анабиоза, тщательно отслеживал состояние этого маленького тельца, когда оно еще все-таки сохраняет признаки жизни и вот эти все биологические процессы, а в какой момент при понижении температуры все-таки наступает смерть. И таким образом он сделал ряд выводов, которые позволили науке развиваться в данном направлении более успешно и быстро. Однако, несмотря на то, что Порфирий Бахметьев был представителем старой школы, и он был в полной мере дореволюционным исследователем, вопросы, которые он изучал, скажем так, стали наиболее популярны именно в 20-е годы после революции, в период революционного оптимизма, в период, когда наука и техника рассматривались как основные орудия достижения прогресса, усовершенствования общества и человека, будь то физиологические или психические, в социальном плане, неважно. Как раз-таки в этот период открытие Бахметьева пригодилось.
1: Невероятные эксперименты советской науки 20-х годов.
2: Область знаний.
0: Однако, помимо Бахметьева, конечно же, данным вопросом занимались и другие специалисты, и уже если мы говорим про предреволюционный и уже ранний советский период, здесь нужно отметить имя Петра Шмидта, который приступил к изучению анабиоза после ряда работ по изучению фауны водоемов. В основном он работал с фауной морей и океанов. Ну, вот такой переход у него случился, что, видимо, как-то вот из состояния нахождения животных в жидкости он перешел к состоянию анабиоза. И как раз-таки он продолжил дело Бахметьева. Во-первых, начал широко популяризовать эту тему. Он публиковал статьи как в научной, так и в научно-популярной периодике. С точки зрения науки он вернул интерес к данной теме научного сообщества. И, кроме того, его работа, она не прошла бесследно в том плане, что она была замечена одним из самых ярких советских писателей, фантастов Александром Беляевым. У Александра Беляева в 1926 году вышел рассказ под названием «Ни жизнь, ни смерть». И как раз-таки этот рассказ был примечателен тем, что в отличие от каких-то вымышленных персонажей, которые Беляев использовал в своих других произведениях, то есть там, возможно, были какие-то прототипы использованы, либо просто сконструированы собирательные образы ученых. В рассказе «Ни жизнь, ни смерть» он не упоминал Шмидта, но он упоминал Бахметьева. И он писал как раз-таки о методе, разработанном русским ученым Порфирием Бахметьевым, к которому обращаются главные герои этого рассказа. Место действия рассказа – это капиталистический Запад, где есть эти злые промышленники, которые эксплуатируют людей, доводят общество до состояния кризиса, в первую очередь финансового, но вообще в целом и морального тоже. И вот двое героев Беляева обсуждают ситуацию, которая сложилась, а там был кризис, безработица, и один предлагает другому использовать метод профессора Бахметьева по введению организма в анабиоз, то есть такое состояние заморозки. И он мотивирует это тем, что ведь метод хорош с точки зрения того, что мы можем вот этих безработных, которые там что-то требуют, бастуют, их надо там как-то кормить, а денег нет, мы же их можем заморозить, погрузить в этот сон, а когда кризис пройдет, мы их разморозим. В общем-то, углепромышленник, вот, которому это все рассказывалось, он с этим соглашается. Наверное, хорошо, что это только научно-фантастический сюжет, потому что я думаю, что в реальной жизни никто бы, конечно, не отказался после этого метода, если бы его массово где-нибудь удачно применили. И как раз-таки Беляев делает акцент на том, что вот это достижение профессора Бахметьева, которое, казалось бы, носит такой узкопрофессиональный научный характер, ну, по сути, наука — это ведь что? Это изучение того, что мы не можем понять. И в целом цель — это познание мира. Ну, скажем так, глобальная цель. Здесь Беляев поднимает вопрос того, что насколько вообще этично применять подобные методы для решения каких-то проблем. Здесь, конечно, нужно еще отметить, что он, как писатель, подмечает в том числе и вот эту коммунистическую идеологию, ее составляющую про главенствующую роль науки и техники. То есть, с одной стороны, это приветствуется, и это позитивный опыт, если мы говорим про применение науки и техники, или, как сейчас мы говорим, технологий, на благо совершенствования общества и отдельных людей этого общества. То есть, там, усовершенствование здоровья, преодоление каких-то серьезных болезней, какого-то развития личностного и так далее. Ну, то есть, в целом, если мы говорим в контексте улучшения жизни общества как бы за все хорошее против всего плохого, это, конечно, хорошо. Но, обращаясь к теме анабиоза, Беляев ставит вопрос о том, что, да, хорошо, научные исследования ведутся, а какова будет практическая вообще цель применения вот этого метода, который разработан Бахметьевым и продолжен Шмидтом. И, как я уже сказала, он обращается к теме того, что это может быть вот применено как на этом капиталистическом Западе, который, естественно, кроме прибыли ничего не видит. И вот посмотрите, как это все плохо в итоге оборачивается, что это оборачивается прогресс, оборачивается против людей. Но, тем не менее, он также ставит этот вопрос и перед советским обществом, что а до какого предела мы тогда можем дойти? Потому что, говоря про бессмертие, победы науки над старостью, омоложением людей, над, не знаю, улучшением, сейчас будет немного странно звучать, человеческой породы, но это термин из 20-х годов, это термин генетиков и евгенистов. Как бы, если мы говорим об этом, то, наверное, хорошо, но в целом вот должен быть какой-то предел. И в этом плане тема анабиоза, она становится не только у Беляева, но и в популярном пространстве. Да, яркой, она сохраняет свою актуальность, конечно же, потому что, ну, состояние между жизнью и смертью — это же тоже своего рода победа науки над смертью, потому что можно себя законсервировать. И здесь мы можем обратиться даже к сюжету с Владимиром Лениным, потому что его тело, которое было забальзамировано и сохранено, в 20-е годы, конечно, мы еще не можем говорить про какие-то серьезные сроки его консервации, но тем не менее. И как раз-таки, да, вот этот интерес к промежуточному состоянию, что, получается, наука, она может не просто преодолеть смерть, болезни, старость, но и как бы задержать этот процесс. И получается, что поставить время на паузу. То есть это тоже такая победа науки и техники над временем и пространством, что, в общем-то, укладывается в общий контекст эпохи с точки зрения экспериментов, вот этих революционных идей, мы наш, мы новый мир построим, что сейчас с помощью науки и техники мы достигнем результатов, о которых раньше можно было только мечтать.
2: Область знаний.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
4: Реклама.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
7: Невероятные эксперименты советской науки 20-х годов. Рассказывает историк советской науки, младший научный сотрудник РГГУ, заведующий научным архивом Института этнологии и антропологии РАН Валерия Слезкова.
2: Область знаний.
0: И говоря про победу науки над временем и пространством, здесь можно еще обратиться к такому сюжету, тоже весьма нетривиальному и в чем-то будоражащему сознание. Это эксперименты с телепатией и гипнозом, которые тоже были на волне популярности в период 20-х годов. И они стали, можно сказать, такой прямой попыткой преодолеть время-пространство, то есть уже не с помощью каких-либо приборов что-то улучшить, что-то починить, что-то вправить, но и как бы перейти, скажем так, к более тонким материям, что наука, она теперь может объяснить и вот эти феномены, которые раньше объяснялись суевериями, с которыми в 20-е годы активно боролись, в том числе религии, это тоже был очень такой больной и острый вопрос в 20-е годы. И здесь можно вспомнить эксперименты, которые проводились на базе института, возглавляемого Владимиром Бехтеревым, с гипнозом и телепатией. Здесь можно отметить такие, можно сказать, забавные истории про то, как была такая собачка, с которой работал Владимир Бехтерев. Эта собачка принадлежала дрессировщику Дурову. С этой собачкой работал Бехтерев, его команда, и это были как раз-таки эксперименты, которые укладывались вот в русло, значит, телепатии, какой-то работы вот с сознанием животного. Ну, то есть, скажем, это была такая пограничная область работы, но вот тем не менее, то есть можно ли было каким-то образом вот, не знаю, настроить мозг собаки или как-то вот понять механизмы его работы, чтобы она там что-то понимала, считывала и так далее. Была такая история про то, что 20-е годы, первая их половина, когда еще кризис не был преодолен, когда еще была проблема с тем, чтобы достать еду для большинства населения, в том числе для ученых и даже именитых, хотя Владимир Бехтерев находился на таком особом положении, скажем так, у советской власти, но тем не менее. И вот в этот кризисный период, когда люди обменивали одежду на еду, когда было невозможно попасть, сесть на поезд и куда-то добраться, поезда были переполнены, в тот же период возник такой феномен мешочничества, когда люди возили из одного региона в другой там что-то на продажу, на обмен и так далее. Ну, то есть представить себе вот этот вот ужас начала 20-х годов, голодный, холодный, кризисный, тифозный, еще эти поезда, которые то их отменяют, потому что, ну, просто, ну, не может поезд ехать, нет топлива, нет угля. Либо он уже переполнен, и тоже там все эти люди, которые какие-то вшивые, больные, тифозные. И в этот момент Владимир Бехтерев заказывает специальный вагон, который, можно сказать, был вагоном люкс по тем временам, для того, чтобы привезти эту собачку для вот этих экспериментов. Ну, как бы это такой сюжет из повседневности общества того периода, но как бы он, мне кажется, довольно ярко тоже иллюстрирует само отношение к экспериментам, которые проводились с точки зрения Бехтерева, ну и в целом, можно сказать, такой яркий эпизод из истории науки.
7: Невероятные эксперименты советской науки 20-х годов.
2: Область знаний.
0: Помимо собачки, которую пытались как-то там надрессировать и научить, проводились сеансы гипноза. И вполне себе, скажем так, это был серьезный подход. К слову, можно посмотреть в интернете, сохранились фотографии с этих сеансов, где Владимир Бехтерев проводит сеансы гипноза с разными людьми, с разной аудиторией. Это были также попытки понять работу мозга, ну и в целом, наверное, вот прощупать вот это пространство, которое мы не видим и не осязаем. Действительно, возможно ли какая-то там передача мыслей на расстоянии, внушение, то есть можем ли мы теперь вот это пространство, которое нас окружает, каким-то образом тоже разложить на молекулы и увидеть, что, ну, не знаю, на расстоянии можно передать мысль, что мысль, она тоже более-менее материальна, и она может быть передана. То есть тоже такой амбициозный проект, который был поставлен перед наукой и, соответственно, техникой, потому что приборы тоже конструировались для того, чтобы как-то это улавливать, для того, чтобы это каким-то образом ощущать, видеть, фиксировать. Как бы вот, да, перед наукой ставилось, что... А вот пространство-то вокруг себя мы можем тоже как-то вот расщепить и осознать, из чего оно состоит, и можем ли мы выйти за пределы того, что у нас сейчас есть, то, что мы видим. И в этом смысле, мне кажется, что эксперименты с гипнозом, телепатией, в том числе с анабиозом, потому что это тоже такое несколько метафизическое понятие, когда организм вроде бы погружается в глубокий сон. Мы не можем, конечно, в полном смысле это назвать сном, но это тоже такое пограничное состояние, когда и не здесь, и не там. И вот эта попытка прощупать возможности науки просто во всем, что осязаемо и что неосязаемо. Ну, наверное, можно даже сказать о том, что здесь, вот в этом пространстве, пересекается медицина даже с вот этими космическими идеями и фантазиями того периода, потому что если мы говорим про завоевание, расширение пространства и времени, то в первую очередь, конечно же, на ум приходят вот эти все космические идеи, проекты. Сразу вспоминается роман Толстого «Аэлита». Опять же, можно говорить про то, что были написаны еще в дореволюционный период романы Александра Богданова «Красная звезда», «Инженер Мэнни», который как раз-таки про завоевание космоса, выход за пределы того, что нам доступно на Земле. Но, тем не менее, медицина, биология и смежные с ними науки, они тоже пытались каким-то образом не только изучить само тело, заглянуть внутрь, но и как бы прощупать вот то, что находится за пределами этого тела, и понять границы воздействия, собственно, тела, человеческого мозга, организма в целом.
7: Рассказывала историк советской науки, младший научный сотрудник РГГУ, заведующая научным архивом Института этнологии и антропологии РАН Валерия Слезкова.
2: Область знаний.
7: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио «Звезда», а также на канале «Радио «Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Москве пресечена деятельность сети нелегальных криптообменников, работавших в деловом центре Москва-Сити. По данным ФСБ, через один из таких каналов ежесуточно обменивалось около 30 миллионов рублей. Всего было выявлено 9 каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты. Задержаны более 20 сотрудников незарегистрированных обменных пунктов. Установлено, что через них украинские колл-центры легализовали деньги, похищенные у россиян. Координация осуществлялась из-за границы. Российские синхронистки выиграли третье золото на чемпионате Европы в Париже. Наших спортсменок встретили в московском аэропорту Внуково под аплодисменты «Баян» и «Каравай». Однако и конкуренты были сильными, призналась в комментарии телеканалу «Звезда» синхронистка Агния Тулупова.
2: Испания очень достойный соперник, они очень артистичные, но я рада, что мы своей техникой, своим исполнением смогли их победить.
1: Синхронистка Валентина Герасимова, в свою очередь, добавила, что подготовка была очень долгой.
3: Это ощущалось как что-то нереальное, к чему мы очень долго готовились, очень много работали, и наш труд оправдался. Были безумно все счастливы, рады, тренеры, спортсмены, родители, все семьи, наши родственники дальние и недальние.
1: Всего на чемпионате Европы по водным видам спорта сборная России завоевала 7 медалей, 3 золотые, серебряную и 3 бронзовые. Победы были одержаны в технической, произвольной и акробатической программах среди групп. Этот турнир стал первым крупным международным стартом для обновленной команды после долгого перерыва. В Москве в грядущие выходные пройдут десятки бесплатных мероприятий для жителей и гостей. В летнем клубе «Москва» на Тверском бульваре ожидаются соревнования по шахматам, петанке, корнхоллу и стритболу. Там же состоятся мини-футбол на радиоуправляемых машинках и мастер-класс по боксу. На Болотной площади пройдут мастер-классы по макияжу, ароматерапии, созданию настольных игр и уходу за кожей. В арт-студиях на Чистопрудном, Петровском и Страстном бульварах занятия по рисованию. На ВДНХ в субботу тренировки по йоге, забег на 5 километров, а также занятия по лонгборду и лякроссу. На площадках «Мой район» запланированы открытые тренировки по фитбоксингу, волейболу, баскетболу и настольному теннису. И о погоде. По данным Центра ФОБОС, во второй половине дня в Москве усилится облачность, ожидаются дожди и грозы, столбики термометров могут повыситься до 32 градусов, сейчас в столице 29. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Сермяжные холсты, угрюмые просторы —

0: Полевая кепка. Головной убор цилиндрической формы с плоским верхом, сшитый, как правило, из смеси хлопка и полиэстера, с жестким прямым или слегка изогнутым козырьком, над которым находится вышитая кокарда. Форма и содержание.
1: Полевая кепка или кепи входит в современный комплект всесезонного обмундирования российской армии. Она защищает лицо воина от солнечных лучей, ветра, мелкого дождя, пыли и грязи. Первые военные кепи появились в 1830 году во французской армии. Они заменили тяжелые и крайне неудобные старинные кивера. Во второй половине 19-го столетия, во времена императора Александра II, кепки стали основным головным убором теперь уже русских солдат. Правда, под другим названием – шапки нового образца. Они были двух видов – обычная с кокардой и парадная с гербом и султаном.

0: мундирования.
1: Полевая кепка.
2: Ее делают в различных камуфляжных расцветках, в зависимости от театра военных действий. Как правило, армейская кепка оливковая или темно-зеленая. Но это летний вариант, а есть еще зимний. Кепи-ушанка с двумя откидными клапанами ушами. Их завязывают сверху головного убора или на макушке, а в холод опускают вниз, под подбородок. Кепка или кепи, правда, разных цветов и модификаций, всегда была популярна на гражданке. В разное время ее с удовольствием носили Владимир Маяковский, Эрнест Хемингуэй, Аркадий Гайдар, а лидер кубинской революции Фидель Кастро считал кепку частью своего героического образа.
1: Форма и содержание. Полевая кепка. Очень важные вопросы.
3: Расскажите, как пестициды, которыми обрабатывают поля, действуют на пчел?
4: Отвечает пчеловод Антон Лундин.
5: Действие пестицидов на культурных полях обычно сказывается следующим образом: на пчелах и на других насекомых-опылителях. У пестицидов есть различные классы опасности, которые могут действовать на различные системы организма насекомых, подавляя их нервную деятельность. И таким образом, если поля обрабатываются какими-либо пестицидами, пчелы, собирая нектар с этих полей, получают небольшие дозировки вот этих, получается, веществ в свой организм. И чем больше они получают этих вредных веществ, тем больше накапливается в их организме патогенные свойства, и, соответственно, рано или поздно они умирают. Если пестициды мало опасны, то в любом случае пчелы отравляются просто меньше, но, тем не менее, для них это тоже очень вредное действие оказывают даже такие пестициды. И помимо прочего, пестициды могут оставаться в продуктах пчеловодства, в том числе в меде, в перге, в воске, вот во всем, что пчелы делают. Поэтому желательно, чтобы пасеки не стояли рядом с такими вот полями, а где-нибудь подальше, вот, чтобы не было обработок никакими пестицидами, никаких полей.
1: Очень важные вопросы.
0: Радиозвезда. На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
1: «Вся приплыли».
0: В 1571 году испанский путешественник и работорговец Фернандес де Кордоба плыл к берегам Гондураса. Плыл, но так и не доплыл. Корабли попали в шторм и причалили к берегам неведомого полуострова. В это время на этом самом полуострове местные жители, индейцы, готовились к отбою. Вигвамы от ветра закрыли, и вдруг стук в дверь, а потом на чисто испанском: «Картошку брать будете?» «А вот это уже наглость», — подумали краснокожие. «Мы этим европейцам о картофеле рассказали, они его распробовали, и теперь нам же эту самую картошку обратно втюхивают. Причем втридорога. Это ж кто такой предприимчивый, а?» Вышли индейцы к гостям, а перед ними сам Фернандес де Кордоба. «Ладно», — сказал он аборигенам, «если картошку брать не собираетесь, она, кстати, очень даже вкусная, то хоть скажите, куда это я попал?» А сам пальцем на землю указывает. Краснокожие вопрос не поняли. Видимо, сказался многовековой языковой барьер. Но ответить все же попытались. «Юкатан». Это только потом выяснилось, что на местном наречии слово «Юкатан» означает «я вас не понимаю». И в результате даже на современной карте Центральной Америки до сих пор можно встретить название этого самого далекого полуострова – Юкатан. Шло время, и вскоре европейские первооткрыватели поняли, что название того или иного географического объекта может быть не только веселым, глупым и непонятным, но еще и манящим, призывным, что-то вроде рекламы. «Приезжайте к нам! У нас хорошо!» И вот что из этого получилось. Островное государство Цейлон, нынешняя Шри-Ланка или Шри-Ланка, кстати, и так будет правильно, переводится как «прекрасная земля». Греческий Родос – это остров роз. Суматра – роскошный остров. Остров Флорис в Индонезии – остров цветов. А вот аргентинский город Буэнос-Айрес переводится как «хороший воздух». Истории с географией.
1: Бросай якорь. Все, приплыли.
6: Премьера на радио «Звезда».
7: Оружие, оно ведь не только для нападения, но и для защиты.
6: Русские оружейники. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Приключения иностранцев в России.
1: Он снялся в 60 фильмах. Сыграл и поставил более сотни спектаклей по всей Европе. А в 1993 году впервые приехал в нашу страну на открытие в Москве недели французского кино. Имя этого человека – Пьер Ришар. «Укол зонтиком», «Игрушка», «Высокий блондин в черном ботинке», «Комедия невезучий». В Советском Союзе Ришар был необычайно популярен. Его любили все – и взрослые, и дети. Его фильмы переписывали с одной видеокассеты на другую и засматривали до дыр.
2: Как выяснилось, в Новой России у меня значительно больше друзей, чем я предполагал. Как ни странно, меня здесь помнят, любят и всегда ждут в гости. Поразительно.
1: Но больше всего французского актера восхитила столичная подземка.
3: Осторожно!
2: На мой взгляд, метро является отражением людей, которые живут в городе, отражением социума. Абсолютно очевидно, что москвичи относятся к метро с большой любовью. Это что-то невероятное. В Париже такого нет. И зачем только вы покупаете билеты в музей, когда такая красота перед вами каждый день по пути на работу?
1: В столице Пьер Ришар познакомился с Никитой Михалковым, встретился с Михаилом Горбачевым и пообещал приехать на открытие 21-го Московского международного кинофестиваля. Слово свое сдержал. А потом отправился на гастроли по всей России. Санкт-Петербург, Новосибирск, Кемерово, Тамбов.
2: Россия — это ведь не только Москва. Если бы я говорил о любви к вашей стране, а сам приезжал бы лишь в столицу, мои слова были бы лицемерием. А так, никто не может упрекнуть меня в том, что я люблю Россию не полностью.
1: Его настоящее имя – Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд Девайс. Потомок древнего аристократического рода. Мировая кинозвезда. Однако в нашей стране французский актер вел себя более чем скромно. Никаких капризов или особых требований. Селился, как правило, в обычных, порой захудалых гостиницах. Ночевал в юртах, катался на оленьих упряжках, как, например, в 2003 году в Ханты-Мансийске во время фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Когда журналисты спросили Ришара, зачем он приехал в какой-то неведомый город, да еще с таким сложным названием, актер ответил.
2: «Я плавал во всех морях планеты. Спускался на лыжах со многих горных хребтов. Путешествовал по рекам на лодке. Но в такую сибирскую даль еще не забирался. Теперь забрался, и представьте себе, не жалею. Кстати, я усвоил здесь очень простой урок. Лучшее средство от холода, когда на улице минус 30, рюмка водки. Это не излишество, а жизненная необходимость».
0: Приключения иностранцев в России.
1: Он исколесил нашу страну вдоль и поперек. И всегда в его багаже находились теплые вещи. Шуба, меховая шапка, перчатки. На шутки друзей Ришар не обижался. Откуда им знать, к примеру, что собой представляет загадочная русская Сибирь?
2: Меня постоянно подначивали, мол, собираюсь я не в Россию, а на Северный полюс. Глупцы! Во Франции давно нет смены времен года в привычном понимании этих слов. Зимы у нас совсем не холодные, лето не жаркое, весна поганенькая. Так что за последние годы я впервые увидел настоящую зиму. И это просто праздник для глаз.
1: Он очень гордился, когда его внучка поступила в институт и записалась на курсы именно русского языка. Рассказывают, что на всех семейных торжествах Пьер Ришар обязательно поднимал бокал за Россию, считал своей второй родиной.
0: Приключения иностранцев в России.
4: 16 августа 1857 года. День свадьбы Афанасия Фета и Марии Боткиной в русской посольской церкви в Париже. Газеты того времени писали:
5: «Сегодня в 4 часа дня
3: Великолепная карета, запряженная парой прекрасных серых лошадей с лакеем и кучером в одинаковых ливреях, явилась к подъезду. Жених был в полной офицерской уланской форме. Свидетелем со стороны жениха был Иван Тургенев.
4: Мария Петровна Боткина, младшая сестра известного русского профессора медицины Сергея Боткина. Эта семья считалась в России очень богатой и очень плодовитой. У самого лейб-медика императорского двора было 14 детей. Два его сына женились на дочерях Павла Третьякова, основателя Третьяковской галереи. Родная сестра Боткина, Мария Петровна, вышла замуж за Афанасия Фета, а старшая профессорская сестра Екатерина Петровна стала матерью будущего знаменитого коллекционера и благотворителя Сергея Щукина. Боткины, Феты, Щукины, Третьяковы.
5: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
8: Реклама.
9: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Ростов. Тебе на «вы».
12: Владимир.
13: На «р». Рыбинск.
11: Ха, Кострома.
12: Арзамас.
13: Суздаль.
14: Подъезжаем.
15: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
16: Остановка Иваново. Сейчас его называют городом авангарда и конструктивизма. Здесь сохранили жилые дома в форме корабля и подковы. Загляните в музей Ивановского ситца. И не уезжайте, пока не попробуете зеленые щи и щаницы.
15: Путеводитель по Золотому кольцу России.
17: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские войска нанесли удар по эшелону с военной техникой ВСУ в Днепропетровской области. Сначала беспилотник «Герань» обездвижил состав, затем эшелон был поражен ракетой «Искандер». Кроме того, ВКС России авиабомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования нанесли удары по пунктам управления дронами в ДНР Харьковской области. Работу выполнили экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34. В Минобороны подчеркнули, что российская армия наносит удары исключительно по объектам военной инфраструктуры противника. Российские хакеры добыли документальное подтверждение прямого участия НАТО в ударах по территории России. Им удалось получить доступ к документам об атаках на нефтяные терминалы в Ленинградской и Калининградской областях в июле этого года. В перспективе фигурирует специалист по гибридной войне Барт де Вахтер, который предоставлял СБУ координаты объектов. Он работает в организации «Хавн», связанной с разведкой НАТО. В обсуждении также участвовали представители СБУ, включая майора Михаила Марченко. Напомню, 4 июля ПВО отражало атаку беспилотников на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Радиостанция «Звезда» сегодня отмечает 20-летие. Голоса наших коллег в радиоэфире впервые прозвучали 7 августа 2006 года. Если в нулевых годах аудитория «Радио «Звезда»» была несколько десятков тысяч радиослушателей, то сегодня это больше 4,5 миллионов по всей стране. Заместитель генерального директора телерадиокомпании «Звезда» по радиовещанию Михаил Эйдельман рассказал подробнее об успехах, которых удалось добиться за эти годы.
2: Мы записываем довольно большой объем аудиокнижек. Мы делаем большой объем интересных программ исторической познавательной тематики. И делаем это, наверное, более вдумчиво, более внимательно, чем многие. У нас стоит больше 25 вот таких железных блестящих микрофонов, золотых так называемых. Это знаки того, что «Звезда» признавалась много раз, больше 25 раз лауреатом национального конкурса профессионального, который называется «Радиомания», проходит каждый год. И это оценка индустрии того уровня контента, который мы производим и делаем.
1: Настроиться на волну «Радио «Звезда» можно в 60 городах России. Особое место занимают программы, посвященные нашей армии и флоту. В 2021 году «Радио «Звезда» стала лауреатом премии правительства России в области средств массовой информации за создание и развитие уникальной концепции современной познавательной радиостанции. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Оренбургской области, на Крымском мосту. Российские космонавты...

0: государство придумало после проекта о возможном продлении.
1: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11.

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас будет очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13,7 миллионов человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как помочь его вернуть? Катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
2: Добрый день. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме.

0: обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения, поэтому с годами за ними приходится следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
1: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
0: Конечно, никогда не стоит отчаиваться, никогда не стоит опускать руки. Ведь современные технологии это позволяют, причем без операции и в домашних условиях. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который помогает решать многие проблемы со зрением. И название ему «Глазник». И сегодня я хочу рассказать о глазнике, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
0: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это надежный, а главное – действенный метод лечения, который может помочь, казалось бы, даже в запущенных ситуациях. В аппарате «Глазник» используется лазерная стимуляция красным излучением. «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А с появлением аппарата «Глазник» лечиться можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Аппарат может разделить жизнь на «до» и «после». Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8-800-777-1501. 8-800-777-1501. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Наши реквизиты ООО Prodex ОГРН 122-73-400-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
0: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им сложно пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
0: Вы знаете, все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Часто же предлагаются кардинальные хирургические лечения, на которые не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Ну, взять, допустим, диабет. Ведь глаза при этой болезни – слабое место. Аппарат «Глазник» помогает лечению, может помогать справляться с главной проблемой. диабетических сгустках в глазных капиллярах. Глазник также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть помогает предотвращать дальнейшие ухудшения и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и помогает восстановлению функций нерва. Вы можете такое себе представить? Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8-800-777-1501. 8-800-777-1501.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
0: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами обладает аппарат «Глазник», что является редким случаем. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил высокие оценки. Его результатом были поражены даже заядлые скептики.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8-800-777-1501. 8-800-777-1501. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
0: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях: глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, это воспаление радужки и целлярного тела глаза. Это далеко не весь список, более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты 8 800 777 1501. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А такие занятия, как читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Поэтому не тяните время, звоните прямо сейчас. Смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все-все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы. Премьера на «Радио Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой» слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радио Звезда.
1: Человек с изюминкой. Владимир Гилеровский.
2: Автор легендарной книги «Москва и москвичи». Бурлак, грузчик, цирковой наездник, борец, табунщик, актер. После длительных странствий и приключений Гилеровский, выходец из Вологодской губернии, обосновался в Москве. Работал в газете. Его называли королем репортеров. А для многочисленных друзей, таких, например, как Чехов или Куприн, он был просто дядя Геляй.
1: На первый взгляд.
2: Невысокого роста, но могучий. Крупные черты лица, умные проницательные глаза, седые пышные усы. По материнской линии у него в роду были казаки. Репин писал с Гилеровского одного из своих запорожцев, а скульптор Андреев лепил фигуру Тараса Бульбы для памятника Гоголю в Москве.
1: Где изюминка?
2: Гилеровский вел хронику происшествий в одной из московских газет. Изучил древнюю столицу, как никто другой, от дворцов до подземелий. Не боялся заходить в страшные притоны Хитровки.
3: Дядя Геляй обладал огромной физической силой. Пальцами гнул медики, завязывал узлом кочергу. Случалось, на него нападали бандиты, но сколько бы их ни было, Геляй всякий раз раскидывал их. Удивительно легко, как щенков.
2: Тут все просто. В детстве физическим воспитанием Гилеровского занимался друг семьи, старый матрос Китаев, который долго прожил в Азии. Он-то и обучил мальчика приемам неведомой в России борьбы джиу-джитсу.
1: Владимир Гилеровский. Человек с изюминкой.
4: Что вы говорите?
5: Караул. Сначала нам нужно разобраться, о какой части речи мы говорим. Если караул устал, это существительное. Если кто-то зовет на помощь и кричит «караул», это уже наречие. В русском языке подобные переходы слова из одной части речи в другую встречаются в огромном количестве. Сначала, вширь и вглубь, снаружи и слишком, подряд и наизнанку. Список можно продолжать долго. Слово «караул» в русский язык попало давно. Происхождение тюркское, от глагола, который на русский можно перевести как «смотреть» или «наблюдать». Получается, что караул – это дозорный. Вроде бы ничего необычного. Но остается вопрос, а зачем нам понадобилось это слово, если есть полностью совпадающий по смыслу синоним «стража»? Ответ дает Александр Михайлович Тургенев, известный в свое время чиновник и дальний родственник знаменитого писателя. В его записках лингвист Владимир Виноградов обнаружил такие слова. Император Павел высочайше повелеть соизволил выключить из ученого словаря несколько слов русских и не употреблять ни в речах, ни в письмоводстве. Стражу называть караулом, отряд деташементом, исполнение экзекуцией, действие акцией. Мы привыкли, что язык развивается естественным образом. Какие-то слова принимает, какие-то отторгает. Но оказывается, бывает и иначе. Император повелел, и пожалуйста. Была стража, а стал караул. Правда, как раз в случае Павла этот караул оказался каким-то ненадежным. Осторожнее надо с языком. И с караулом тоже.
4: Да что вы говорите?
6: Ликует буйный Рим, торжественно гремит рукоплесканиями широкая арена, а он, Пронзенный в грудь, безмолвно он лежит. Во прахе и крови скользят его колена. И молит жалости напрасно мутный взор. Надменный временщик и льстец его сенатор венчают похвалой победу и позор. Что знатным и толпе сраженный гладиатор?
0: О жизни и смерти гладиаторов расскажет историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутармин в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
7: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Обвестые стены, а ну не зевай, ты здесь на весенние не уповай. В горах ни надежды, ни камень, ни лед, ни

0: ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги, научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
2: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
3: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости образования. Уже 117 тысяч абитуриентов зачислены в российские вузы. Об этом в интервью «России-24» сообщил министр образования и науки Валерий Фальков.
4: В соответствии с правилами приема, это, как правило, три наших основных квоты. Это отдельная квота, особая квота и целевая квота. И эти категории абитуриентов зачисляются в приоритетном порядке. Что касается отдельной квоты, речь идет об участниках СВО, о детях участников СВО, то мы выделяли в этом году 56 684 места, 41 811 человек на данный момент уже зачислены. То есть квота заполнена чуть больше, чем на 73%.
3: Министр также отметил, что у целого ряда абитуриентов появится дополнительная возможность поступить на бюджетное место. По итогам приемной кампании министерство может внести коррективы в порядок приоритетного зачисления в вузы. Система распределения выпускников советских времен не вернется в Россию, заявил ректор Российской медицинской академии Виктор Фомин. Вместо нее с этого года действует система наставничества для молодых врачей. Выпускники медвузов должны отработать от 1 до 3 лет в государственной больнице под руководством старшего коллеги. Это помогает решать кадровый вопрос в здравоохранении, не нарушая прав граждан, и дает выпускникам возможность оценить свои силы и построить карьеру. Ведущие российские университеты фиксируют рост числа олимпиадников среди поступивших на бюджетные места. В МФТИ олимпиадники составили 53% от всех зачисленных. В ИТМО их стало на 20% больше, чем в прошлом году. Ректор МГИМО Анатолий Таркунов считает, что такая тенденция требует корректировки системы олимпиад и обсуждения на уровне ректорского сообщества. В МФТИ уже ужесточили правила. Сократили число учитываемых олимпиад и повысили минимальный проходной балл. При этом эксперты подчеркивают, что олимпиады остаются важным каналом для поступления талантливых школьников. Ограничение использования искусственного интеллекта в студенческих работах может превратить учебу в игру с процентами в ущерб знаниям. Об этом заявил глава компании-создателя первого в России ИИ-ассистента для работы с верифицированным учебным контентом LangGPT Александр Никифоров. По его словам, студенты будут сосредоточены на том, чтобы не выйти за рамки допустимого процента, а не на содержании. Он напомнил, что достоверно определить текст, сгенерированный нейросетью, невозможно. В связи с этим он призвал не бороться с ИИ, а разрабатывать методические и технологические решения. Это были новости образования. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Премьера на радио «Звезда».
5: Дай 5. 5 удивительных фактов
6: о предметах и явлениях вокруг нас.
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
7: Программа создана

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о голоде.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: В мире производится достаточно продовольствия, чтобы прокормить все население планеты. Однако около трети еды теряется или выбрасывается из-за неэффективности цепочек поставок и потребительского поведения.
1: Факт второй.
3: Большинство голодающих в мире – мелкие фермеры, выращивающие еду на собственных участках. Именно те, кто кормит мир, часто не могут позволить себе полноценного питания.
1: Факт третий.
3: Недостаток еды влияет на качество сна. Голодный мозг чаще включает пищевые образы и делает сон поверхностным. Многие люди во время диет видят яркие сны о еде.
1: Факт четвертый.
3: Голод усиливает обоняние. Мозг становится более чувствительным к запахам еды. Это древний эволюционный механизм, помогающий находить пищу в условиях дефицита.
1: Факт пятый.
3: Голод меняет восприятие красоты. Людям кажутся привлекательнее более сытые лица и тела.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о голоде.
4: Теперь так не принято. История правил поведения.
5: В 1721 году царь Петр Алексеевич получил письмо.
6: Доходы мои столь незначительны, что на них я могу содержать только поварню, конюшню, слуг да роту драгунскую. А обеспечить себя платьем, бельем, кружевами, алмазами и серебром лишена возможности. Партикулярные шляхетские жены, ювелирные изделия и прочие уборы имеют неубогие, из-за чего мне в здешних краях быть невозможно. Прошу увеличить мои годовые доходы в более определенных деньгах. Анна Иоанновна.
5: Герцогиня Курлянская, племянница Петра Великого. Она слишком рано вышла замуж, быстро овдовела, жила в Метаве, в небольшом полуразрушенном доме, практически без мебели. Бедность, сырость, никаких перспектив. Все изменилось в 1730 году, когда Анна Иоанновна взошла на российский престол. Наступили другие времена, а значит, и новые правила придворного этикета.
6: Лесть теперь не в чести. Самодержавная власть позволяет мне исполнить все, что бы я ни пожелала. Но я никогда не хотела ничего лишнего, кроме должного.
5: Первым делом императрица запретила во дворце беспробудное пьянство. Сама Анна могла пригубить за обедом лишь небольшой бокал вина, и все. Она не любила пировать одна, гостей предпочитала потчевать лично. Отныне за царским столом не нужно было искать лишнюю вилку. Каждому полагался свой индивидуальный набор ложек, салатниц, ножей и тарелок. Анна Иоанновна была женщиной чистоплотной. Ненавидела грязь, пыль, слякоть. Только от одного крохотного пятнышка на собственном платье ей становилось дурно.
6: Для мытья нашего белья учредить особливую палату и держать ее всегда под замком.
5: Императрица внимательно следила за прическами фрейлин и сама подавала пример. Никаких париков, только естественные волосы, немного постриженные, завитые в большие локоны, украшенные букетами цветов.
6: Повелеваем выдать парикмахеру Любруну за сделанные им про собственную нашу персону 4 завитка 50 рублев.
5: Большие деньги по тем временам. На них можно было купить 60 килограммов говядины или 25 килограммов икры. Анна Иоанновна обожала маскарады. Гостей неизменно развлекали придворные шуты и карлики, а неугомонный шум и бардак петровских ассамблей сменился строгим этикетом. Все чинно, благородно, без суеты. Каждый танец своим чередом, а не по заказу. Нравится дама? Сначала представься и не лезь на рожон, поклонись. А еще Русская императрица любила музыку, оперу, театр и балет. Во время представления в просторных залах дворца расставляли удобные скамейки. Рядом находился особый сержант для стирания с них пыли. Как только выходили артисты, с первого почетного места вставала Анна Иоанновна, оборачивалась к публике и, как тогда говорили,
0: биением в ладони призывала всех постановкою наслаждаться.
5: Ее называли глупой, малообразованной царицей. Она приказала открыть возле Академии наук специальную лавку, где на время можно было взять нужную книгу в кредит. А еще Анна Иоанновна повелела всем неимущим семьям бесплатно раздавать билеты в театр. Жаль, что...
4: Теперь так не принято.
1: Премьера на радио «Звезда».
7: Оружие, оно ведь не только для нападения, но и для защиты.
1: Русские оружейники. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Маршалами не рождаются. Василий Чуйков.
2: Москва, Красная площадь, некрополь у Кремлевской стены. Здесь похоронены многие полководцы Великой Отечественной. Чуйкова среди них нет. Этому есть объяснение.
3: Чувствуя приближение конца жизни, я в полном сознании обращаюсь с просьбой. После моей смерти прах похороните на Мамаевом кургане в Сталинграде, где был организован 12 сентября 1942 года мой командный пункт. С того места слышится рев волжских вод, залпы орудий и боль сталинградских руин. Там захоронены тысячи бойцов, которыми я командовал. 27 июля 1981 года. Василий Чуйков.
2: Это письмо он отправил в ЦК КПСС. Последнюю просьбу военачальника исполнили. Согласно завещанию, маршала Чуйкова похоронили в Волгограде у подножия монумента «Родина-мать».
4: В тот печальный день, когда были похороны, весь город его провожал. Когда лафет с гробом подъехал к подножию Мамаева кургана, а там, чтобы подняться на вершину, надо пройти 200 ступеней. Подошли ветераны 62-й армии, отстранили молодых и сами несли гроб до точки захоронения.
2: Это воспоминание внука маршала Николая Чуйкова. По его словам, Василий Иванович стал одним из немногих советских маршалов, кого похоронили не в Кремлевской стене.
4: Это не связано с тем, что он не уважал других маршалов. Нет, наоборот. Он ко всем относился очень уважительно. Но в последние месяцы жизни, когда он тяжело болел, дедушка все время вспоминал именно Сталинград, ту обстановку, убитых бойцов.
2: Строгий, но справедливый. На фронте его любили, он всегда был рядом со своими солдатами. В окопах, на передовой, под бомбежками. Такое не забывается.
4: Когда Василий Иванович праздновал 80-летие, то весь двор на улице Грановского в Москве был забит ветеранами. Они пришли выразить почтение своему маршалу. А когда дед приезжал в Волгоград, хотя он всегда называл этот город Сталинградом, и поезд подходил к платформе, я видел, как ветераны, которые тогда были помоложе, буквально на руках выносили его из вагона. Я думаю, что к человеку, который досаждал кому-то или был слишком строг, не стали бы относиться с такой любовью.
1: Василий Чуйков. Маршалами не рождаются.
0: Радиозвезда.
1: Оружейка.
5: Стрелковое оружие.
1: Пистолет-пулемет Шпагина.
6: Его сокращенное наименование ППШ. Фронтовое прозвище Папаша. И действительно, он был солиден, почти 5 килограммов веса, и обстоятелен, 71 патрон в дисковом магазине. Но самое главное, там, где постоянно капризничал хваленый немецкий шмайсер, наш пистолет-пулемет Шпагина работал даже после 30 тысяч выстрелов и без всякой смазки. Это мировой, до сих пор непревзойденный рекорд. Кстати, мало кто из бойцов-красноармейцев знал тогда, что создатель такого надежного оружия окончил всего лишь 3-летнюю церковно-приходскую школу. И это не для красного словца. Так оно и было на самом деле.
1: Пистолет-пулемет Шпагина.
6: Маленький Жора любил столярничать. Получалось не очень. Однажды он стамеской повредил сухожилие указательного пальца правой руки. А тут Первая мировая. Как стрелять? Невозможно. Именно поэтому Георгия Шпагина определили не в строевую часть, а отправили оружейным мастером в пехотный полк. Видимо, от судьбы не уйдешь. Так началась карьера будущего конструктора.
1: Пистолет-пулемет Шпагина.
6: Он создал свой ППШ всего за полгода. В новой конструкции не было дефицитных материалов. Детали изготавливались либо холодной штамповкой, либо горячей. 7 часов, и пистолет-пулемет готов. Его можно было собрать в обычной слесарной мастерской. Он был практически безотказен в любых условиях: в дождь, грязь и снег. И вскоре оружейник Шпагин стал получать с передовой благодарственные письма и даже стихи.
7: «Я на фронте нашел себе друга. Его просто зовут ППШ. Я хожу с ним в метели и в юге, и привольно живет с ним душа».
1: Оружейка.
5: Стрелковое оружие.
1: Пистолет-пулемет Шпагина.
6: Памятники советским солдатам, героям-победителям, были установлены по всей территории нашей страны. Однажды кто-то очень верно подметил: в руках почти каждого застывшего в бронзе бойца можно увидеть характерный коробчатый ствол пистолета-пулемета и легко узнаваемый дисковый круглый магазин. Это и есть легендарный ППШ.
1: Пистолет-пулемет Шпагина. Оружейка. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Анискино в Харьковской области. Об этом говорится в сводке Министерства обороны. Отмечается, что в ходе боев за село украинские солдаты 1-й бригады теробороны из числа бывших заключенных сдавались в плен при первом же столкновении с российскими военнослужащими. Ранее эта бригада ВСУ считалась элитной и включала наемников из 19 стран, но после больших потерь в 2024 году ее переформировали. Взятие Анискино обеспечили бойцы 34-й отдельной мотострелковой бригады. Президент США Дональд Трамп высказался о просьбе Зеленского передать Киеву ракеты для «Патриот». Запись трансляции опубликована на портале C-SPAN. Американский лидер сообщил, что Украине не стоит ждать оружия от Соединенных Штатов.
2: Зеленский говорит, что его стране крайне необходимы ракеты большой дальности. Или ЗРК «Патриот».
3: Ну, нам тоже нужны ракеты. Байден дал ему их и так много. Байден передал Украине боеприпасов на $300 миллиардов. Когда я уходил, наши склады были полными, а теперь мы их восстанавливаем.
1: При этом Трамп пояснил, что американской армии требуются дополнительные запасы оружия на случай дальнейших вооруженных конфликтов, даже если таких ситуаций не будет. Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки увеличилась с 440 тысяч до 558,5 тысяч гектаров. Всего зарегистрировано 79 очагов. Активное тушение продолжается на 9 крупных возгораниях площадью более 72 тысяч гектаров. За сутки ликвидировано 7 возгораний. Режим чрезвычайной ситуации в лесах Якутии действует с 10 июля. Минцифра опровергла информацию о возможном запрете социальных сетей для детей. В ведомстве заявили, что не планируют вводить ограничения на доступ несовершеннолетних к соцсетям и мессенджерам. Ранее в новых правилах оказания телефонной связи был прописан запрет на СМС-рассылки на детские сим-карты за исключением сообщений от государственных систем, например, госуслуг. В министерстве подчеркнули, что любые ограничения могут устанавливаться только по желанию родителей и служат для дополнительной безопасности детей в сети. Родители сами решают, нужна ли такая защита. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
4: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это «Радио Звезда». Сегодня с нами Сергей Елишев, профессор социологического факультета МГУ и доктор социологических наук. Сергей, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Большая игра. Мы с вами уже заводили разговор на эту тему в нашем эфире. Сегодня разворачиваются активно события на Ближнем Востоке. Хотелось бы с точки зрения исторической ретроспективы сегодня обсудить эти события. Америка, Израиль, Иран... Британцы всегда ходят где-то рядом, а тут накануне новость прошла о том, что, мол, общее число военнослужащих США, которые получили ранения с начала противостояния с Ираном, возросло до 686 человек. Ну, короче говоря, около 700, 18 погибли, и это преподносится как действительно такое событие экстраординарное. В тот момент, когда мы помним о тысячах погибших в Газе, когда де-факто осуществлялся геноцид против местного населения. Примерно та же самая история разворачивается в Южном Ливане. Иран и те удары по мирным гражданским объектам, которые были нанесены, мы все тоже помним. Та самая школа девочек в Минабе и так далее, так далее, так далее. Конечно, надо понимать, это один из фрагментов той самой большой игры. А вот, кстати говоря, и забегая вперед, а если у нее... у большой игры какой-то финал? И что могло бы гипотетически считаться финальной точкой?
2: Ну, если, так скажем, обратиться к этой тематике, конечно, не лишним будет напомнить, что такое большая игра. Вот, большая игра – это термин, который англосаксонские элиты, то есть представители у нас англосаксонских держав, как Соединенных Штатов, так и Англии и других держав англосаксонского мира, называют политику сдерживания России, которая осуществляется в самых разных сферах на протяжении уже более двух веков. Термин «большая игра», он употребляется в двух смысловых значениях. В узком значении, когда характеризует у нас, допустим, определенные этапы противостояния, противоборства, как это часто в британской, например, историографии пишут, и гораздо реже в нашей, за контроль на Центральной Азии или Средней Азии между Британией и, соответственно, Российской империей. И в этом контексте, конечно же, там есть разные периодизации, вот шутка «большая игра» в узком смысле, кто-то у нас там, мягко говоря, даже там от начала 19 века, от более поздних лет до 1907 года. Года, когда у нас было заключено, соответственно, соглашение англо-русское разграничение сфер влияния в Тибете, ну и, соответственно, создание блока Антанты, когда Англия и

0: Российской империи вроде бы стали союзниками. Ну, а в широком смысле, понятное дело, что тут большая игра, если мы анализируем последние 10 лет существования Российской империи, с 7-го года, то 17-го, она явно не закончилась, поскольку в результате государственного переворота в феврале 17-го года, ну, Англия получила от этого максимальные преференции, не извергнув Российскую империю как своего конкурента. Вот в чем особенность большой игры, представители англосаксонских элит, общей элиты англосаксонского мира, они воспринимали Российскую империю. Впоследствии, когда у нас Советский Союз возник на пространствах бывшей Российской империи, Советский Союз, в настоящее время Российская Федерация, как одно из государственных образований на постсоветском пространстве, как определенное препятствие для достижения своей мировой геополитической гегемонии. И вот в широком смысле, конечно, наша большая игра – термин, который характеризует различного рода аспекты противостояния англосаксонского и русского мира, начиная у нас с конца 18-го, начала 19-го, соответственно, века, по настоящее время. И вот, отвечая на вопрос, когда же большая игра там закончится, вот тот, кто популяризировал среди англосаксонских мыслителей, авторов, такой поэт, певец британской колониальной системы Рюдьяр Киплинг, у него в романе «Ким» как раз он этот термин вводит, характеризуя противостояние русских и английских спецслужб в Индостане и в Средней и Центральной Азии, что большая игра закончится тогда, когда все умрут. Ну, сами понимаете, мы еще живы, англосаксы тоже, тут явно будет продолжаться. И большая игра и дальше.
1: Но если говорить о целях, то они, понятно, вы напомнили.
0: Уничтожить Россию, расчленить ее, свести к среднерусской возвышенности. А на пространство бывшей Российской империи, как явствует из архива полковника Хауса, вот англосаксонские элиты планировали начертить у нас новые государственные образования, свои фактически колониями, которые они эффективно бы впоследствии управляли. Но Россия, существование еще не предусмотрено. Вот, но вопреки вот, подобного рода, собственно говоря, планам 1918 года, которые имели место перед соответствующим Версальской конференцией, вот, мы прекрасно понимаем, что явно что-то не получается у англосаксов довести до конца. Ну и вот, тем не менее, игра продолжается до настоящего момента.
1: А вот если исходить из сегодняшней конъюнктуры событий и из того, как они развиваются, да, потому что Ближний Восток, Средняя Азия, ну, понятное дело, что все очень взаимосвязано, и каков может быть план сегодня, и вообще, что предполагает наш противник?
0: Ну, если говорить, так скажем, о стратегии, которую реализовывали англосаксонские державы в разные годы, в разные периоды, что мы наблюдаем, это стратегия анаконды. Стратегия анаконды, которая в настоящее время Соединенные Штаты, да вообще весь блок НАТО применяет, в том числе по отношению к России и дружественным нам государственным образованием. Ну, анаконда – это такая у нас змея, значит, которая, естественно, свою жертву душит, обвивая ее в своих объятиях, ломая косточки, а дальше потихонечку поглощает. Что эта стратегия означает? В принципе, одним из первых теоретических таких разработчиков, осмысляя ее, являлся основоположник американской школы геополитики, адмирал Альфред Тайер Мэхэм, который, анализируя, допустим, особенности противостояния во время гражданской войны в Соединенных Штатах, северян и южан, отметил, что против южан северяне применяли вот как раз эту самую стратегию анаконды, которая состояла в том, что, поскольку на севере у нас были промышленные все центры производства, там производилась амуниция, оружие, и армия северян это все получала, боеприпасы, соответственно, а южане, сельскохозяйственные штаты, они не имели такой возможности. Единственная поставка вооружения, ну, им была, конечно, из-за границы морским путем. Англия, например, поставляла, соответственно, в Южные Штаты соответствующую амуницию, боеприпасы и форму. Вот это что делали северяне? Они пресекли эти поставки, организовав морскую блокаду, дальше захватив побережье, ну, и оттесняя вглубь континента армию южан. Такое удушение пошло, поехало. Ну, естественно, оказавшись без боеприпасов, без амуниции, без вооружения, южане в конечном итоге были вынуждены капитулировать. Вот эта стратегия анаконды, которая была применена. Ну, и впоследствии, конечно же, вот как, допустим, державам англосаксонского мира добиться геополитической гегемонии. Вот противостоять своим основным геополитическим конкурентам, используя эту стратегию. То есть, оттесняя вглубь, так скажем, материка, от прибрежных зон, от различного рода путей сообщения, морских, естественно, у нас различного рода торговых путей. Это все наносит удар по экономике, по различного рода сферам, ну и тем самым дестабилизирует обстановку в стране-конкуренте. В идеале там грянула бы революция, как это мы и наблюдали, в целом ряде государственных образований, где эта стратегия активно применялась, ну и привести к власти своих ставленников и низвергнуть своего геополитического конкурента. И вот эта стратегия «Анаконда», если мы уже к нашим реалиям переходим, вот расширение НАТО на восток, это классический пример, когда предполагалось, посредством того, что в государствах постсоветского пространства приводили американцы и их, соответственно, союзники по блоку НАТО, своих представителей, и дальше оттеснять Российскую Федерацию, да, как государство, которое претендует у нас на центр интеграционных процессов на постсоветском пространстве, вглубь континента. Ведь посмотрим, если мы даже вот на отношения в странах СНГ, в государствах СНГ, то Владимир Владимирович на протяжении достаточно долгого времени, он так по науке, если мы вспомним, допустим, опыт создания единой Германии немцами, да, вот, реализовал идеи так, немецкого экономиста, своего политэкономиста Фридриха Листа, вот как объединить Германию, когда множество феодальных государственных образований существует, но наладить между ними экономические связи. Таможенный союз, соответственно, общая система у нас налогообложения, поддержка отечественного производителя. Ну и когда заработают экономические связи, следующим моментом движение уже к политическим решениям. И Владимир Владимирович на протяжении многих лет вот идея таможенного союза, Евразэс на постсоветском пространстве, он так по науке подобного рода действия и осуществлял, что Российская Федерация выступала центром интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Этому, естественно, англосаксы что противопоставили? Цветные революции на постсоветском пространстве. Ничего нового они не изобретали. Если мы, допустим, ретроспективу посмотрим...
1: Давайте, что касается ретроспективы, об этом мы продолжим беседу буквально через пару мгновений.
0: Конечно.
1: Это «Радиозвезда».
2: Стратегия национальной безопасности. События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. «Разговор с мудрецом». Авторская программа Сергея Кургиняна. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда». Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак, мы остановились на теме революции. Говорим, напомню, про большую игру и про ту старую стратегию, которую пытаются осуществлять наши противники, Британия прежде всего, в отношении России. Революции в новейшем времени и цветные революции на постсоветском пространстве.
0: Ну да, это все одни из эпизодов большой игры, которые продолжаются против России в настоящее время. Как действовали у нас англосаксы? Прежде всего, Англия до 1945 года она была ведущей державой англосаксонского мира, а впоследствии Соединенные Штаты. Но англичане сами почитали не воевать, а натравливать на Россию ее соседей, соответственно, проводя политику и добиваясь того, чтобы нападения соседей они максимально ослабляли. Та же самая стратегия «Анаконда». Когда это не получалось, поддержка различного рода сепаратистских, революционных, экстремистских, террористических организаций внутри России, тем самым дестабилизировать, ослабить державу конкурента. Вот подобного рода действия англичане часто применяли, если мы вспомним Среднеазиатский регион. Ну, натравливали на Россию Коканское, Хивинское, ханство, соответственно, Бухарский эмират, дестабилизируя обстановку, соответственно, в приграничье, сами понимаете, никак не мог российский император потерпеть того, чтобы осуществлялись набеги на российскую территорию, и русских подданных обращали в рабов и продавали их на невольничьих рынках. Этим было в значительной степени обусловлено последующее движение России в Среднюю Азию, ну и в том числе в Туркестан. Тоже раунд такой большой игры. Если мы обратим внимание на другие регионы, это тоже большая игра, Кавказ, если тоже посмотрим, то там часто что осуществляла Британия? Она натравливала на Российскую империю ее, так скажем, конкурентов во влиянии на этот регион. Османскую Порту и Персию.
1: Еще одна пауза и продолжим. Это «Радиозвезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Вот мы подобрались к тому самому вопросу, с которого начинали сегодняшнюю программу. Нынешние события в контексте большой игры. Вы остановились, размышляя об исторической ретроспективе на Османской Порте и Персии.
0: Да, ну, я хотел бы отметить, что большая игра на самом деле не ограничена там среднеазиатским или центральным регионом, и есть другие пространства, где у нас англосаксы активно натравливали на Россию соседей на Дальнем Востоке, Японию, в данном случае на Российскую империю. Ну, это компонент, на русско-японская война, вспоминаем соответствующая. Если Кавказ, то череда, допустим, русско-турецких войн, она, конечно же, там происходила, русско-персидских войн, когда вот тоже у нас Персию постоянно натравливали на Россию. Даже трагическая судьба нашего посла Александра Грибоедова, который был убит у нас как посла, соответственно, в Персии, в результате действий, инициированных английской разведкой для того, чтобы спровоцировать, соответственно, русско-персидскую войну очередную. Но, как вы помните, исторический сюжет, персидский у нас правитель прекрасно понимал, он не хотел воевать на тот момент с Россией и, соответственно, предпринял все меры, в том числе послав знаменитый Алмаз Грибоедов, как некая такая компенсация российскому императору. Войны он не хотел. То есть роль Англии вот здесь четко просматривается. Также они натравливали на нас или создавали коалиции самые разнообразные из европейских держав в разное время. Крымская война вот тоже один из эпизодов большой игры. И, конечно же, опять же, все, не только у нас в Крыму все решалось. Действия военные шли и на Кавказе в том числе. Вот если мы обратимся к этим, собственно говоря, реалиям, то мало что тут в настоящее время изменилось. Различного рода государственные образования, которые в настоящее время существуют, они используются для вот этой реализации стратегии «Анаконды», удушения как раз Российской Федерации уже в настоящее время.
1: И если есть какие-то государства, в которых действуют национальные, скажем так, не режимы, не хочется говорить, национальные правительства, действующие в национальных интересах, имеется в виду, то, конечно же, это все не в интересах Британии, а должны быть установлены ровно те, которые будут выполнять необходимую функцию.
0: Ну, на самом деле, там, если мы посмотрим, да, так вот, собственно говоря, сейчас противостояние, оно тоже у нас в самых разных частях мира происходит вполне естественно. Сейчас идет глобальный передел мира, по большому счету. В будущем, возможно, его и мировым конфликтом, мировой войной будут называть историки, спорить, когда же она начала, там, в 14 году, с началом спецоперации или вот события, которые на Ближнем Востоке, что их стимулировало, соответственно. Это поживем, увидим, как уже историки впоследствии будут осмыслять, происходит. Но идет глобальный передел, в рамках которого Соединенные Штаты и их союзники применяют ту же самую стратегию «Анаконда». Они, допустим, просматривают, что где-то Российская Федерация в самых разных странах мира, вот противодействие этой стратегии «Анаконды», удушения, она реализует свои национальные интересы. Будь то в Африке, будь то, допустим, на Ближнем Востоке, если вспомним, соответственно, Сирию у нас, да, Иран, другие государственные образования. Вот, вспомним Латинскую Америку, события вот в Венесуэле, которые имели место, в том числе не так, Куба, вот тоже такая точка напряжения к настоящему моменту. И, конечно же, так скажем, продолжают у нас англосаксонские элиты в лице того же самого Трампа осуществлять. Риторика одна, на практике действует в рамках вот как раз того подхода, стратегии «Анаконды», которая присутствует. Россия одерживает, допустим, какие-то успехи и победы на самых разных, допустим, у нас участках, это стремятся нивелировать последующим противодействием. И как это противодействие осуществляется? Ну, что мы видим, мы собились в Сирии, события, да, падение режима Башара Асада. Тут раунд остался большой игры явно у нас за англосаксами на тот момент. Венесуэла, похищение Мадуро, то же самое, операция проведена, а вот в Иране забуксовало. А вот в Иране забуксовало, там у англосаксов и их союзников, то есть Израиля, который Нетаньяху это инициировал, поскольку над ним, сами понимаете, уголовное преследование висит, и спасение у него только одна война-организация, ну и реализация, соответственно, еще очень таких радикальных планов по превращению Израиля в одну великую державу именно в этом регионе. А как не воспользоваться ситуацией, когда вот эта коалиция Эпштейна возникла, когда президент Соединенных Штатов вынужден просто действовать в ваших интересах? Ну, вот Нетаньяху активно этим воспользовался. Но довести до конца, вот как, допустим, как получилось в Сирии или как получилось у нас в Венесуэле, в данном случае американцам не удалось. И тоже один из эпизодов большой игры, потому что, понятное дело, что у Российской Федерации есть свои интересы во всех этих регионах, и мы их продвигаем, где успешно, где мягко говоря, ну, с пробуксовочкой. Ну, большая игра, она продолжается, и в этом контексте, конечно же, надо понимать, что, допустим, следующий удар по Ирану – это та же самая стратегия «Анаконды» против России. То есть уничтожаются различного рода союзные Москве державы, союзные Москве державы, и то же самое удушение продолжается. На постсоветском пространстве у нас Украину превратили в антироссию, и фактически то, что мы сейчас наблюдаем, специальная военная операция, или уже как ее, в том числе официальные лица, войной уже именно, которая переросла в войну, фактически войну-то с блоком НАТО. Со всем блоком НАТО. Вот в настоящее время мы ведем действия, ну и дальше что удушение, что мы видим? Попытки 22-й год в Казахстане, мятежа военного, государственного переворота, дестабилизация еще в одном государстве, соответственно, на постсоветском пространстве, несложно догадаться, к чему этот взрыв мог бы привести, еще один фронт. А события в Армении, которые тоже происходят в настоящее время, вот вопрос ребром о том же самом у нас референдуме, показателен, то есть привели к власти у нас в результате определенного рода цветной революции своего ставника, англосаксонский элит, и он потихонечку раз выводит Армению из орбиты влияния России, ну и фактически делает шаги к возможному исчезновению данного государственного образования с политической карты мира. Поживем, увидим. Но тоже один из эпизодов по факту большой игры. Если чуть-чуть пораньше вспомним Саакашвили, когда у нас был президентом, война, соответственно, 2008 года, августовская война, тут четко просматривается тоже эпизод большой игры, вот эта самая стратегия анаконды, удушения, то есть в государствах постсоветского пространства приводит к власти ставленников Соединенных Штатов, их союзников, ну и вглубь континента у нас, соответственно, оттесняют от различных вот торговых, транспортных путей, сообщений, низвергая в том числе самые разнообразные проекты. А Иран, как союзник России, очень задействован был во многих, в том числе, геоэкономических проектах, и несложно догадаться, если бы пал Иран, то это был масштабный бы удар, прежде всего, конечно же, у нас в том числе и по России. И по России. И так, в значительной степени, несущееся бремя войны в настоящее время со всем блоком НАТО, по факту. То есть игра-то она идет, и, конечно же, в этом контексте, сами понимаете, что она и будет продолжаться и дальше. Дальше, то есть англосаксы, даже, допустим, сейчас им не удалось осилить как-то Иран, они будут думать, что им делать, будут рассчитывать на то, что, опять же, самая тактика будет применяться и в отношении Ирана, и в отношении Китая, и в отношении России, где не удается военным давлением или какими-то санкциями, допустим, экономического характера. Значит, что надо поддерживать или организовывать различного рода пятую колонну выступления, то есть сепаратистские, экстремистские, террористические движения, они будут поддерживать с англосаксами, оппозиционные движения для того, чтобы дестабилизировать обстановку в стране-конкуренте, в государстве-конкуренте, и не получается военным путем или каким-то способом изнутри подорвать, соответственно, стабильность и низвергнуть геополитических противников. В этом смысле, конечно, как против Российской Федерации, так и против Ирана, против Китая, это все будет продолжаться и осуществляться очень долго. И как про других союзников Российской Федерации в настоящее время.
1: Поставим многоточие и продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на радио «Звезда» новости о космосе и космонавтике. Холдинг «Российские космические системы» ведет разработку приборов для новых гидрометеорологических спутников «Электро-Л» номер 6 и номер 7. Также начато эскизное проектирование аппаратов следующего поколения серии «Электро-М». Напомню, в начале августа на орбиту выведен в эксплуатацию спутник «Электро-Л» номер 5, который усилил возможности российской гидрометеорологической группировки. Сейчас на геостационарной орбите работают 4 аппарата этой серии. Отработанная ступень ракеты SpaceX весом 4 тонны столкнулась с Луной. Падение было ожидаемым, хотя и непреднамеренным, отмечают эксперты. В результате на Луне появился новый кратер диаметром до 30 метров. Почему сложилась такая траектория ступени, в эфире «Радио Звезда» рассказал руководитель сообщества «Советский космос» Максим Цуканов.
2: Чтобы вывести полезную нагрузку на высокоэллиптическую орбиту к Луне, ступень потратила практически все топливо. У нее не осталось запасов для совершения маневров увода. Кроме того, существует такое понятие, как гравитационный хаос. Ступень оказалась на такой орбите, и долгое время ее траектория постоянно изменялась под суммарным гравитационным воздействием Земли, Луны и Солнца. В конечном итоге гравитационный маневр затянул неуправляемый объект на неизбежный курс столкновения с Луной.
1: Ракета Falcon 9 стартовала в прошлом году и успешно вывела в космос 2 коммерческих лунных посадочных модуля. По итогам миссии первая ступень Falcon 9 штатно вернулась на Землю. У второй для возврата в атмосферу Земли или ухода на гелиоцентрическую орбиту не осталось горючего. В Институте космических исследований РАН предложили выделить на Луне специальный район для падения старых аппаратов и ступеней ракет. Поводом стало именно падение на поверхность спутника Земли второй ступени ракеты Falcon 9. Ученый Павел Шубин отметил, что в следующем десятилетии к Луне отправятся десятки миссий. Необходимо заранее продумать меры безопасности, чтобы избежать рисков для будущих пилотируемых экспедиций и лунных баз. Космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина на борту МКС поблагодарили всех участников творческого марафона, который проходил перед отправкой экипажа на станцию. Они посмотрели видеоролик, собранный из детских раскрасок с экипажем, и отметили, что чувствуют поддержку Земли. Напомним, ракета «Союз» доставила космонавтов на МКС 14 июля. Миссия продлится 261 сутки. Это были новости о космосе и космонавтике. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Песни из фильмов Георгия Данелии. Стоп! Кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда». Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
3: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Сергей Елишев, профессор социологического факультета МГУ и доктор социологических наук. Сергей Олегович, Британия. Разные были моменты в ее собственной истории. И не сказать, чтобы сегодня она переживает прямо такой расцвет. Мы видим внутреннюю ситуацию и тот клубок проблем, который накопился к текущему моменту, начиная от миграционного вопроса и на самом деле в какой-то момент, мне кажется, уже и кризис идентичности должен начаться там внутри, учитывая те протесты, которые мы наблюдали в социальных сетях, на лентах новостей в связи с преступлениями приехавших пакистанцев, натурализовавшихся, в связи с, в общем-то, угнетением, на самом деле, местного населения, когда не расследуются преступления в отношении автохтонов, да, скажем так, ну и так далее, и так далее. И экономика, и прочее-прочее. Но это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса заключается в том, что, как мы понимаем, британские элиты – это очень устойчивая структура, живучая и довольно прочно передающая связи из поколения в поколение. И вот с точки зрения того, как разворачивается эта большая игра, то есть получается, что на самом деле в целом нет никакой разницы в том, в каком состоянии Британия находится, или все-таки нюансы существуют?
4: Ну, смотрите, после 1945 года ведущие державы англосаксонского мира стали Соединенные Штаты. То есть на вторые роли Британия, конечно же, у нас отошла. Вполне естественно, поскольку Соединенные Штаты, находясь так за океаном от боевых действий, зоны боевых действий, которые в значительной степени полыхали в Европе, они получили от этого, возможно, самые большие преференции в экономическом плане в том числе. Но часто у нас инкомпонент, в том числе продавая оружие, противоборствующему началу страны, ну, ничего личного, только бизнес, такой компонент у нас имел место. И, конечно же, британские элиты, они не очень, может быть, были довольны тем, что в настоящее время американцы доминируют. Но между ними, на самом деле, такая прочная связь установилась, что они образуют единую как политическую, так и экономическую элиту. И, конечно же, вот интересный такой аспект, я вспомнил высказывание Маргарет Тэтчер, которая в свое время говорила, что экономически целесообразно на территории Советского Союза проживание стольких-то миллионов человек, существенно ниже в разы, чем население на тот момент Советского Союза. А для чего это было нужно население? О чем говорил Маргарет Тэтчер? О тех, кто бы поддерживал, что выкачку из бывшего Российской империи, из Советского, бывшего Советского Союза, как планировалось, что различного рода полезных ископаемых, трубу построить, по которой бы страны Запада, англосаксонского мира, полезные ископаемые, естественно, бы перетекались или, ну, различного рода, соответственно, у нас транспортные бы инфраструктура выстраивалась. И, исходя из этого, несложно догадаться, она же говорила-то в основном не о русских, вот кто будет это самое население, которое обслуживает эту условно трубу, так скажем. Ну, понятное дело, что могут быть не обязательно русские, да, вполне компонент четко просматривается. Что мы видим, если говорим о Британии? Там, конечно же, на самом деле очень интересная такая политическая система сложилась, вот конституционная монархия, да, вот, модель парламентской демократии наличествует, где фактически мы видим, что монархия выродилась у нас в правление олигархических кланов, большому счету. Та же самая королевская семья может считаться одним из олигархических кланов, которые Британии в настоящее время и управляет. И все этим кланам там жестко подчинено, допустим. И в этом контексте даже там какие-то процессы, которые смена населения, коренного населения на мигрантов, что мы наблюдаем, они контролируемые процессы, и в конечном итоге это не меняет внешнеполитический курс как Британии, так и Соединенных Штатах, на то, что обрушить Россию, поскольку Россия так сложилась, воспринимается уже на протяжении фактически веков как основное препятствие для обретения Британии, Соединенными Штатами, англосаксонскими державами, англосаксонского мира в целом, мировой геополитической гегемонии. Здесь очень так уместно вспомнить работы и доклады основоположника британской школы геополитики, соответственно, Джона Хелфорда Маккиндера, который еще в 1904 году делал у нас доклад в географическом королевском обществе, где акцентировал внимание на том, что если мы говорим, допустим, о мировом устройстве, то что вся история представляет из себя такую череду борьбы, противостояния двух типов держав цивилизации. Держав моря и держав суши. И вот он нарисовал такую модель геополитического мироустройства, в рамках которых он выделил три зоны. Три зоны вот на земном шарике у нас наблюдается и на политической карте мира. Три зоны. Это, прежде всего, он такой мировой остров, который включает в себя Европу, Азию и Африку. Внутри этого мирового острова он выделил два, собственно говоря, еще блока. Это Хартланд, Срединная земля, и внутренний полумесяц, все, что этот Хартланд охватывает. Ну, а вне мирового острова внешний полумесяц. То есть во внешний полумесяц у нас, соответственно, относится Южная и Северная Америки, Англия, да, Гренландия злосчастная, вот которая, возможно, скоро станет очередным штатом Соединенных Штатов.
3: Да, ничего вполне, там в Дании, да, они повысили срочную службу до 11 месяцев с 4, и женщин даже призывать.
4: Ну, это все внешний полумесяц, это все вне. Австралия туда относится, различные вот тихоокеанские у нас, несложно догадаться, острова. Вот, а, соответственно, если мы посмотрим на мировой остров, а что ж такое вот этот самый Хартланд, Срединная земля? Или Евро-дефис-Азия, как он иногда в своих работах по-другому наименовал. Евразийцы потом говорили, Евразия. Фактически они считали работу того же самого Маккиндера. Это территория Российской империи. Соединенная земля, самая богатая ресурсами, как раз занимающая центральное положение в этом самом мировом острове, контроль над которой, на взгляд Джона Хелфорда Маккиндера, давал мировую геополитическую гегемонию. Как он писал в своих работах и выступлениях, тот, кто контролирует Хартланд, соответственно, вот эту часть мирового острова, он контролирует внутренний полумесяц, другую часть, соответственно, мирового острова, а дальше он контролирует весь мир. И исходя из этого, собственно говоря, в своем докладе 1904 года, еще за три года до официального завершения вот этой самой большой игры в узком значении, как многие знают, он говорил о том, что у Англии есть два конкурента. Два конкурента за обретение мировой геополитической гегемонии. Основной конкурент – это Российская империя. Большая игра вот тут продолжалась с ней. Другой конкурент, который появился, это германская держава после создания Бисмарка, да, которая претендует на что? На то, чтобы стать морской державой. А это вызов уже Британии непосредственно. И, соответственно, рецепт давал Джон Хелфорд Маккиндер британскому МИДу, что необходимо сделать. Необходимо стравить в войне между собой двух своих конкурентов. Российскую империю и, соответственно, у нас Германию. В этом противостоянии эти державы ослабят друг друга, там грянет в результате революции, они будут низвергнуты, и Британия обретет статус мирового геополитического гегемона. Вот 1904 год. Несложно догадаться, это было реализовано в результате Первой мировой войны, забытой войны. Вот всегда у нас в августе, вспоминаю, с 1 августа дата такая, начало Первой мировой войны. Это тоже эпизод большой игры, где у нас четко реализовывали англосаксы вот эту самую стратегию, да, стравливания в войне двух своих недругов, да, ну, это получение от этого всех возможных геополитических дивидендов. Если мы посмотрим на события, соответственно, Второй мировой войны, то тоже удалось англосаксам столкнуть в войне уже Советский Союз, как государственное образование на территории России на тот момент, и уже гитлеровскую Германию, которую они взрастили, и шаг за привели к власти, соответственно, Гитлер, англосаксонские элиты, вот только здесь просматривается, и толкали этот режим начать войну с Советским Союзом. От этого они получили, от этого конфликта бы максимальные преференции, ну и несложно догадаться, если мы анализируем последующий союз, Соединенные Штаты вот обрели в данном случае статус супердержавы, сверхдержавы, они максимум получили от этого конфликта. То есть тут опять же политика стравить в войне с Россией как его основного конкурента или создать какую-то державу, антироссию, вот как что мы сейчас в настоящее время на постсоветском пространстве наблюдаем. Но подобного рода действия, они идут и на других государственных образованиях постсоветского пространства. Потому что пытаются создать некий антироссию, что если, допустим, на Украине потерпят поражение, то уже другой фронт открыть против России. Вот подобного рода составляющие, они всегда будут присутствовать. И, опять же, если к востоку мы, ближнему переходим, то там четко просматриваемся тоже, опять же, вот этот сам, с одной стороны, это, что мы видим, как ее же можно назвать-то, американо-израильская иранская война, или хотя там уже, видите, удары наносятся по государственным образованиям Персидского залива в том числе, то тут по факту...
3: по американской инфраструктуре.
4: Да, ну, тут по количеству участвующих субъектов уже фактически можно говорить, что это крупная война. Это крупная война. Для чего это наносился удар по Ирану? Но в том числе это и удар и по России, и удар по Китаю. Удар по Китаю, глобальный передел мира идет. То есть, и не удалось решить, допустим, у нас Трампу, тому же самому, и Нетаньяху какие-то свои моменты. Но, тем не менее, все эти действия, они укладываются в эту стратегию анаконды, и действия направлены на что? На то, что на удержание державами англосаксонского мира мировой геополитической гегемонии. Они эту гегемонию в настоящее время утратили. По факту мы наблюдаем многополярный мир. Вот, но за это еще, чтобы это признать, окончательно это установилось уже и в головах, и в учебниках самых разных интеллектуалов нашло свое отображение, и студенты уже знали, что это сейчас происходит. Тут за это надо посражаться. То есть фактически вот после завершения уже вот этого передела мира, который, скорее всего, выродится в то, что у нас назовут Третьей мировой войной, и у нее будут даты окончания и завершения, историки это все определят, вот тогда у нас мы что будем наблюдать? Либо вариант, что англосаксы констатируют, что они остались победителями, однополярный мир, но это уже, мягко говоря, сомнительно. Да, это вряд ли. Либо другой вариант, уже после завершения этого крупного международного конфликта, передела мира, сфер влияния, в результате какого-то у нас крупного международного договора, мы будем наблюдать констатацию существования различного рода государственных образований. Государственных образований, ну, допустим, не только Соединенных Штатов, но Китая, да, Российской Федерации, возможно, Ирана, потому что он так сейчас очень, так скажем, нынешнее руководство...
3: Мощно заявило о себе.
4: Мощно заявило о себе, молодцы. Тут однозначно просматривается, есть чему поучиться. Тут, мягко говоря, не только надо на своих же ошибках учиться, но и перенимать положительный опыт у других государственных образований. Вот, там, конечно же, разная ситуация в Иране, что, конечно, надо отдать должное, у них фактически государственная идеология есть.
3: И это одна из главных составляющих успеха, как мы видим сегодня.
4: Да, да, да. У нас споры по поводу государственной идеологии, сами понимаете, ее официальной в настоящее время нету. И, исходя из этого, очень сложно часто противостоять нашим патриотическим государствам, патриотическим силам. Кому противостоять? Национально ориентированным силам. Ну, действиям пятой колонны, которая у нас четко просматривается, существует антисистема в Российской Федерации. Вот у нас, опять же, некоторые действия из-за того, что много у нас носителей антисистемного мировоззрения в нашей политической, экономической элите, в самых разных, соответственно, структурах, и в церковных, в том числе, и в различных общественных, это все наблюдается. наличествует. Очень сложно иногда действовать вот без этой самой идеологической составляющей, как действует у нас нынешнее иранское руководство.
3: Ну, то есть, вот это очень важный момент. Во-первых, давайте зафиксируем мысль-то крайне важная, что де-факто мы уже существуем в условиях многополярного мира. То есть мы не идем к нему, а это уже свершилось.
4: Мы за него сражаемся. Мы за него сражаемся в том числе.
3: Ну, мы сражаемся за то, чтобы закрепить окончательно, но, тем не менее, прежняя модель, она уже, ну, как бы не существует.
4: Ну, давайте так вот скажем, если мы все-таки на срез нашего общества обратимся, у нас многие социологи, в том числе, говорят о том, что существует в настоящее время некоторое разделение в российском обществе на Россию сражающуюся вот, и Россию потребительскую, которая хочет возвращения в те реалии, которые были до 22 года, начала специальной военной операции, а еще и лучше в 90-е, святые 90-е для некоторых, когда Российская Федерация по факту находилась под внешним управлением держав англосаксонского мира, вот, эпоха Ельцина та же самая, то, что мы там просматривались. И следующий этап бы, вот, если бы такая ситуация сложилась, Российская Федерация бы перестала существовать, начался бы парад суверенитетов, и все, и конкурент был бы уничтожен. Та мечта англосаксонских у нас геополитиков, которое присутствовало. Этого не случилось к настоящему моменту. Но, тем не менее, вот эта вторая Россия существует, которая ностальгирует у нас, да, о святых 90-х, или думает, все как бы вернулось бы на круги своя до начала спецоперации, деградирующая, потребительская, умирающая. Она пока есть. Из нее, конечно же, вербует у нас вот пятую колонну, вполне естественно, в том числе спецслужбы иностранных государств, держав англосаксонского мира, используя как украинские спецслужбы, так и спецслужбы других государственных образований, для чего вот та же самая дестабилизация обстановки в Российской Федерации. Особенно сейчас это ближе к парламентским выборам. Вот очень такая технология обкатана, запуск цветных революций, когда у нас вот по системе парламентской демократии, что у нас мы видим, очередные выборы предстоят. Вот надо под это дело, обвинив власть в массовых там, фальсификациях, нарушениях, нелегитимности, запустить различного рода протестные акции. А в результате, при хороших раскладах, почему к успешному реализации цветного революционного сценария или дестабилизации обстановки в стране. Поэтому вот это же самое усиление ударов, допустим, по территории Российской Федерации, ракетных ударов, дронов, самых различных эскалаций, которые многие констатировали, то же самое Зеленский 40 дней заявлял там соответствующее устрашение действий в отношении Российской Федерации, они почему ориентированы? Для того, чтобы дестабилизировать обстановку накануне выборов, ну и попытаться, а вдруг здесь как-то что-то запустится, и вот эти представители пятой колонны, антисистемщики помогут принудить Россию к похабному миру, запустить, мягко говоря, допустим, какие-то негативные процессы. И тем самым, мягко говоря, опять же, в чем-то взять реванш за некоторые наши успехи в том числе. То есть, на самом деле, вот эта большая игра, она происходит и в России четко просматривается. Есть у нас силы, которые всегда будут использованы нашими недругами для дестабилизации обстановки в стране.
3: У нас минута остается до конца программы, но если мы понимаем, что наш противник постоянно опирается на ту самую антисистему, то рецепт какой?
4: Рецепт выход из духовно-нравственного кризиса, и это может быть осуществлено после возвращения к своим национальным корням. Первое. Дальше. Воссоздание целостности исторической России в масштабах одного единого государства вполне есть. И возвращение к нашему традиционному пути развития российской государственности имперской, удерживающей мир от скатывания в объятия антихриста. Вот что мы, если характеризуем действия Соединенных Штатов, их союзников, настоящего,
3: сегодня
4: четко наблюдаем.
3: Ярко, да,
4: вот этому надо все противостоять. А как, прежде всего, преодолеть нестроение, возвратиться к своим корням? А это без государственной идеологии очень сложно.
3: Огромное вам спасибо за очень интересную беседу, Сергей Олегович.
4: Вам спасибо.
3: Сергей Елишев был сегодня с нами, профессор социологического факультета МГУ, доктор социологических наук. Напомню, в Максе подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы. До новых встреч.
4: Всех благ.
2: Стратегия национальной безопасности.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Восстание Спартака. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Полевая кепка. Головной убор цилиндрической формы с плоским верхом, сшитый, как правило, из смеси хлопка и полиэстера, с жестким прямым или слегка изогнутым козырьком, над которым находится вышитая кокарда. Форма и содержание.
1: Полевая кепка или кепи входит в современный комплект всесезонного обмундирования российской армии. Она защищает лицо воина от солнечных лучей, ветра, мелкого дождя, пыли и грязи. Первые военные кепи появились в 1830 году во французской армии. Они заменили тяжелые и крайне неудобные старинные кивера. Во второй половине 19-го столетия, во времена императора Александра II, кепки стали основным головным убором теперь уже русских солдат. Правда, под другим названием – шапки нового образца. Они были двух видов – обычная с кокардой и парадная с гербом и султаном.

0: обмундирования.
1: Полевая кепка.
2: Ее делают в различных камуфляжных расцветках, в зависимости от театра военных действий. Как правило, армейская кепка оливковая или темно-зеленая. Но это летний вариант, а есть еще зимний. Кепи-ушанка с двумя откидными клапанами ушами. Их завязывают сверху головного убора или на макушке, а в холод опускают вниз, под подбородок. Кепка или кепи, правда, разных цветов и модификаций, всегда была популярна на гражданке. В разное время ее с удовольствием носили Владимир Маяковский, Эрнест Хемингуэй, Аркадий Гайдар, а лидер кубинской революции Фидель Кастро считал кепку частью своего героического образа.
1: Форма и содержание. Полевая кепка.
3: Очень важные вопросы.
4: Расскажите, как пестициды, которыми обрабатывают поля, действуют на пчел?
5: Отвечает пчеловод Антон Лундин.
6: Действие пестицидов на культурных полях обычно сказывается следующим образом: на пчелах и на других насекомых-опылителях. У пестицидов есть различные классы опасности, которые могут действовать на различные системы организма насекомых, подавляя их нервную деятельность. И таким образом, если поля обрабатываются какими-либо пестицидами, пчелы, собирая нектар с этих полей, получают небольшие дозировки вот этих, получается, веществ в свой организм. И чем больше они получают этих вредных веществ, тем больше накапливается в их организме патогенные свойства, и, соответственно, рано или поздно они умирают. Если пестициды мало опасны, то в любом случае пчелы отравляются просто меньше, но, тем не менее, для них это тоже очень вредное действие оказывают даже такие пестициды. И помимо прочего, пестициды могут оставаться в продуктах пчеловодства, в том числе в меде, в перге, в воске, вот во всем, что пчелы делают. Поэтому желательно, чтобы пасеки не стояли рядом с такими вот полями, а где-нибудь подальше, вот, чтобы не было обработок никакими пестицидами, никаких полей.
3: Очень важные вопросы.
1: Премьера на радио «Звезда».
7: Оружие, оно ведь не только для нападения, но и для защиты.
1: Русские оружейники. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Анискино Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Ранее в ведомстве отметили, что наши войска нанесли удар по эшелону с военной техникой ВСУ в Днепропетровской области. Беспилотник «Герань» обездвижил состав, затем по нему отработали ракетой «Искандер». Кроме того, ВКС России авиабомбами ФАБ-500 нанесли удары по пунктам управления вражескими дронами в ДНР и Харьковской области. Работу выполнили экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34. В Минобороны подчеркнули, что российская армия наносит удары исключительно по объектам военной инфраструктуры противника. Военные инженеры группировки войск «Центр» обучают военнослужащих в специальных классах подготовки саперов. Центр развернули в тыловом районе проведения спецоперации. Подробнее об учебе рассказал заместитель командира взвода Сергей Айдемиров.
2: Мы обучаем как поиску, так и разминированию взрывоопасных предметов для того, чтобы саперы уже понимали и был опыт в поиске и обезвреживании инженерных боеприпасов, таких как противопехотные мины, противотанковые мины, ну и всевозможные самодельные взрывные устройства, сбросы с квадрокоптеров, потому что с ними более тяжело работать. Они разных видов бывают, неважно какой формы. Инженерные боеприпасы, они вот как пошли на складе, так они и есть. Любой сапер может определить просто на взгляд там, по какому-нибудь уголочку, по датчику цели. А вот именно сбросы уже так не определишь. Там дело случая и техники, и опыта. Вот здесь они опыта и набираются.
1: Особое внимание уделяют инженерным боеприпасам иностранного производства, которые ранее не встречались на вооружении боевиков. Военнослужащие изучают конструктивные особенности и принципы действия таких мин, что позволяет выработать эффективные алгоритмы их обнаружения и безопасной ликвидации. В зоне проведения спецоперации российские войска начали использовать квадрокоптер-перехватчик «Жмиль». Новый аппарат эффективно защищает обширные участки линии боевого соприкосновения от воздушных атак. При этом стоимость уничтожения вражеских дронов остается минимальной. Оснащен аппарат фугасно-осколочной боевой частью. Алгоритм работы нашего беспилотника прост. К моменту взлета операторы «Жмеля» получают данные о вероятном маршруте цели. В заданном квадрате им остается провести поиск, осуществить захват и уничтожить вражеский дрон. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Воин, крестоносец и король. Герой легенд, символ рыцарской доблести и обладатель яркого прозвища. Ричард Львиное Сердце. 10 лет правил Англией, из которых 9,5 провел за пределами королевства в походах.
5: За что же его сравнивали со львом?
4: Популярная средневековая легенда гласит: король Ричард I однажды сошелся в схватке со львом и голыми руками вырвал сердце зверя. Менее известная история связывает прозвище с эпизодом пленения короля, который достойно держался перед врагами, будто лев среди охотников.
3: История одного прозвища.
4: Есть и более прозаичное объяснение. Якобы сравнение Ричарда со львом родилось на контрасте с братом Иоанном Безземельным, изворотливым дипломатом и хитрецом. А самая поэтическая версия утверждает, что Ричард был настолько храбрым, что под доспехами у него и правда билось не человеческое, а львиное сердце.
3: История одного прозвища.
6: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень.
7: Стол-трансформер.
8: Бандура тяжеленная, не поднимешь.
9: У нас там кот прячется.
6: Вот это вещь!
10: Почти год он стоит в углу, изображая массивную тумбу. А 31 декабря распахивает столешницы, расправляет ноги и превращается в скатерть-самобранку. Конечно, поводов для застолья случается больше. Но не каждый подойдет, чтобы решиться сдвинуть такой груз. Стол-книжка.

0: История тяжеловеса началась в середине 18 века. В Англии для завтрака раскладывали стол бабочку. По одной из версий, конструкцию придумал гвардейский офицер и личный друг короля Георга II, граф Пемброк. В жизни он прослыл не только блистательным царедворцем, но и гениальным архитектором. Небольшой трансформер с откидными столешницами получил его имя – Пемброкский стол. Интересно, что у стола аристократа были колесики. Кто знаком с советской тумбой, оценил бы это преимущество. Стол Пемброк собирали из красного дерева, оснащали элегантными ящиками, инкрустировали серебром и золотом и украшали вензелями.
1: Вот это вещь!
0: Современный стол-книжку разработал шведский дизайнер Бруно Матсон. Это уже 30-е годы прошлого века. А в 60-е похожую модель начали выпускать на советских фабриках. Массовое производство диктовало свои правила. Дорогие породы дерева сменили на фанеру и древесно-стружечные плиты. Столешницы ламинировались, и готовые изделия отправлялись на продажу. В советском быту стол-трансформер ценился своей функциональностью. В сложенном виде небольшая тумба, куда можно складывать всякую всячину, с разложенной столешницей просторный письменный стол. А если поднять обе половинки, пышное застолье. По расцарапанному паркету легко было определить, куда возвращать мебель после банкета. По этому случаю вокруг стола собирались соседи помочь перенести эту бандуру на место. Многие помнят прищемленные пальцы и синяки на ногах. Зато для жителей многоэтажек стол-книжка стал почти духовной скрепой.
1: Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень.
2: Записки врача.
3: Правда ли опасно делать салат из помидоров и огурцов? Социальные сети пестрят роликами, предупреждающими, что самый популярный салат, он же и самый ужасный. А как на самом деле?
2: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
3: Это уникальное локальное заблуждение, распространенное в основном на территории бывшего Советского Союза и почти неизвестное за его пределами. Есть несколько вариантов объяснений, например, что для помидоров и огурцов требуются разные режимы пищеварения. Но это разбивается о простой факт. И тот, и другой плод примерно на 97% состоят из воды, а остальное – углеводы. Так что перевариваться они будут примерно одинаково. Но есть и более близкая к реальности трактовка мифа. В огурцах есть фермент аскорбиназа, который разрушает витамин С. Помидоры – богатый источник витамина С. Если смешать, все витамины пропадут. В 30-х-50-х годах 20 века в СССР действительно активно изучали ферменты овощей. И правда, в свежих огурцах есть фермент аскорбиназа, который может окислять аскорбиновую кислоту, витамин С, в щелочной среде. Тогда и сделали вывод – лучше не смешивать продукты, чтобы не потерять витамин С. В популярной литературе этот нюанс упростили до «помидоры плюс огурцы равно вредно». И со временем «вредно» стали понимать не как чуть меньше витамина С, а как прям опасно. В 2000-х, когда в Рунете начали активно копировать старые журнальные тексты и советы из домашних энциклопедий, миф получил вторую жизнь. Теперь уже без контекста, зато с уверенным ученые доказали. С современной точки зрения разрушение витамина С минимально. В салате среда кислая. Помидоры, лимон, уксус, соль. А в кислой среде аскорбиназа почти не работает. Потеря витамина С за время, пока вы едите салат, буквально единицы процентов. И то, если есть достаточно фермента и нет кислоты. Вреда для здоровья нет. Даже если часть витамина С разрушится, это не делает блюдо опасным или токсичным. Есть даже плюсы. Сочетание огурца и помидора дает приятный вкус, воду, клетчатку, ликопин из помидоров, калий, магний и прочие полезные вещества. Вывод. помидоры и огурцы можно спокойно смешивать. Опасности нет, а миф – исторический пережиток и упрощенная интерпретация устаревших биохимических наблюдений.
2: Алексей Водовозов. Записки врача.
1: Реклама.
4: Возраст – это про возможности, а не про ограничения. Сегодня о том, как поддерживать суставы в условиях повседневных нагрузок. И о продукте, который может стать частью вашей ежедневной жизни. CHS – это сбалансированный комплекс для поддержки суставов. Без лишних обещаний. Просто про заботу о себе. Давайте честно. С возрастом привычные дела могут требовать чуть больше сил. После долгой прогулки колени напоминают о себе. После поездки в транспорте спина просит отдыха. Движения становятся чуть осторожнее. Это не повод отказываться от любимых занятий, но это повод позаботиться о себе грамотно, не в ущерб привычному ритму жизни. Не искать волшебное средство, а выбрать понятный, спокойный подход к поддержке организма. В составе CHS – пептид рыбного коллагена, 18 аминокислот, компонент, который участвует в поддержании здоровья хрящевой ткани. Экстракты лекарственных трав, которые могут способствовать поддержанию функции опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота для естественной смазки суставов. Плюс комплекс витаминов и микроэлементов, чтобы кости и связки получали все необходимое. Это не замена полноценному питанию, а дополнение к нему. Прогулка, танцы, дача, шопинг, активный день с семьей. Везде хочется чувствовать себя свободно и уверенно. С CHS вы сохраняете привычный ритм. Спокойно гуляете, занимаетесь любимыми делами. Просто добавьте CHS в свой ежедневный рацион. Так забота о себе становится естественной частью дня. Звоните по номеру 8 800 333 47 79. 8 800 333 47 79. ООО «Макробиолайн». ОГРН 117-774-667-94-39. Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Вокруг тысячи вопросов. А ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
7: Раз, два, три, четыре, пять.
6: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
8: Он пилот легендарной команды «КамАЗ-мастер». Победитель ралли «Дакар» и «Шелковый путь» Дмитрий Сотников. О том, почему в большом спорте не бывает легких побед.
6: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Бородинская битва длилась 12 часов. За это время артиллеристы двух армий произвели 120 тысяч орудийных выстрелов. Вы только вдумайтесь, 10 тысяч залпов в час. В решающие минуты боя русским канонирам попросту не хватало зарядов. Их не успевали подвозить. И это несмотря на то, что у наших артиллеристов были особые помощники.
2: По случаю присвоения. История воинских званий. Гантлангер.
1: Слово это немецкое. Вариантов перевода много. Приспешник, пособник. Но мы ведь про армию. Поэтому нас интересует военная трактовка. Так вот, гантлангер в русской артиллерии – это подносчик снарядов.
2: История воинских званий.
1: Их называли пушкарскими учениками. Гантлангер был самым низшим чином в артиллерии. Зато каким! Орудие без боеприпасов – всего-навсего огромный кусок железа. Металлолом. Так вот, именно гантлангеры назначались вожатыми зарядных ящиков и подвозили их на передовую.
2: По случаю присвоения.
1: В первой половине 19 века подноска зарядов вручную разрешалась только в крайнем случае. К примеру, если большинство солдат боевого расчета погибли. А так, в основном, боеприпасы доставляли к орудию на лошадях. Навьючивали их так. По одному зарядному лотку с каждой стороны седла, притороченному веревкой или ремнем.
2: История воинских званий.
1: На войне всякое бывало. Когда командир орудия и все-все канониры, скажем так, выходили из строя, к пушке становился гантлангер и вел прицельный огонь сам. Вот что писал Лев Толстой о Бородинской битве в своем романе «Война и мир».
3: К 10 часам уже человек 20 унесли с батареи. Два орудия были разбиты. Чаще и чаще на батарею попадали снаряды и залетали, жужжа и свистя, дальние пули. Но люди, бывшие на батарее, как будто не замечали этого. Со всех сторон слышался веселый говор и шутки. «Чиненка!» – кричал солдат на приближающуюся, летевшую со свистом гранату. «Не сюда, к пехотным!» – с хохотом прибавлял другой, заметив, что граната перелетела и попала в ряды прикрытия.
1: Так вот, свой долг в Бородинской битве русские артиллеристы выполнили до конца.
2: Гантлангер. По случаю присвоения.

0: широкая арена, а он, пронзенный в грудь, безмолвно он лежит. Во прахе и крови скользят его колена, и молит жалости напрасно мутный взор. Надменный временщик и льстец его сенатор венчают похвалой победу и позор. Что знатным и толпе сраженный гладиатор?
1: О жизни и смерти гладиаторов расскажет историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутормин в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14.30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Основной темой стали дополнительные меры по повышению антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры. С докладом выступил директор ФСБ Александр Бортников. До совещания Совбеза глава российского государства провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов. В том числе стороны обсудили положение дел в контексте проведения специальной военной операции на Украине. Владимир Путин обратил внимание на активизацию Киевом террористической деятельности против населения России и гражданской инфраструктуры. Президент также выразил признательность руководству ОАЭ за содействие в организации обменов военнопленными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Радиостанция «Звезда» сегодня отмечает 20 лет. Голоса наших коллег в радиоэфире впервые прозвучали 7 августа 2006 года. Если в нулевых годах аудитория радио «Звезда» была несколько десятков тысяч радиослушателей, то сегодня это больше 4,5 миллиона по всей стране. Заместитель генерального директора телерадиокомпании «Звезда» по радиовещанию Михаил Эйдельман рассказал подробнее об успехах, которых удалось добиться за эти годы.
2: Мы записываем довольно большой объем аудиокнижек. Мы делаем большой объем интересных программ исторической познавательной тематики. И делаем это, наверное, более вдумчиво, более внимательно, чем многие. У нас стоит больше 25 вот таких железных блестящих микрофонов, золотых так называемых. Это знаки того, что «Звезда» признавалась много раз, больше 25 раз лауреатом национального конкурса профессионального, который называется «Радиомания», проходит каждый год. И это оценка индустрии того уровня контента, который мы производим и делаем.
1: Настроиться на волну радио «Звезда» можно в 60 городах России. Особое место занимают программы, посвященные нашей армии и флоту. В 2021 году радио «Звезда» стала лауреатом премии правительства России в области средств массовой информации за создание и развитие уникальной концепции современной познавательной радиостанции. Таганский суд Москвы обязал пенсионерку освободить квартиру от крокодила, лисы, удава и других животных. Всего в квартире площадью 52 квадратных метра на протяжении более 10 лет содержалось около 30 животных. Женщине разрешили оставить лишь двух собак, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Соседи годами жаловались на запах насекомых и антисанитарию. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще
3: сбрасывались. Отравился нерестью.
4: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывали
1: батист. Отравился ереть.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
3: Бочки. Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Помнишь, как решали судьбу гладиаторов в Древнем Риме?
6: Да, все зависело от зрителей на арене. Куда они направят большие пальцы рук, вверх или вниз?
4: А вот и нет.
7: И снова влияние Голливуда. Именно в фильмах мы видим, как опущенный палец публики приводит к смерти гладиатора. Заблуждение могло сформировать и атмосферное полотно французского художника Жана Леона Жерома, написанное в XIX веке. Там тоже соответствующим жестом требует расправы. Однако в исторических источниках нет точных сведений о значении направления пальца.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Исследователям остается высказать версии. По одной из них вообще все наоборот. Палец вниз означал сложить оружие и сохранить жизнь, а палец вверх — это как бы меч, который вонзали в поверженного. Был, кстати, еще один жест — сжатый кулак. Но и его трактовка неоднозначна — от пощады до расправы.
6: А кто тогда вершил судьбы?
7: Решающее слово оставалось за организатором игр. Он мог и не согласиться с криками или жестами беснующейся толпы. Например, спасти гладиатора, чтобы тот поправился к следующему поединку. Ведь лишние смерти дорогих в содержании бойцов были экономически невыгодны.
4: А вот и да.
8: Когда-то в древние времена человек по имени Мыкрфин пошел на охоту. Заблудился и совершенно выбился из сил. Его нашел дух и забрал с собой в горный мир. Мыкрфин прожил там целую зиму. Женился на женщине, которая в мире людей была медведицей, стал отцом двоих детей-медвежат. Но при всем желании остаться со своей семьей в горном мире, Мыкрфин не смог и вернулся к людям. Спустя какое-то время он отправился на охоту и убил медведицу, которая оказалась его женой из горного мира. Мертвая медведица упала на него, придавила, и он тоже умер. Только после смерти возлюбленные смогли воссоединиться. Вот так, в честь первого союза медведицы и человека, люди и стали проводить медвежий праздник.
4: Мифхи. Малые коренные народы России.
8: Раньше их называли геляками. Сегодня они живут в Хабаровском крае, близ устья Амура и на севере острова Сахалин. Всего их осталось порядка 4500. Занимаются рыболовством, охотой, разведением ездовых собак и оленей. О происхождении этого народа ученые до сих пор ведут яростные споры. Есть мнение, что его представители жили на Земле задолго до ледникового периода. Задолго. И лишние доказательства тому – язык нифхов. Он не похож ни на один другой в мире.
4: Не теряя корней. Нифхи.
8: Юкола – рыба, провяленная на солнце. Самый главный продукт питания нифхов. В их доме может не быть хлеба и соли, но юкола будет всегда. Обычно ее делают из горбуши или киты, иногда из наваги или камбалы. Другой традиционный промысел нифхов – охота на морского зверя, на нерпу, на дельфинов. А вот охота на обитателей тайги у нифхов всегда была делом, можно сказать, побочным. Шкуры пушных зверей использовали для торговли. Медведей и лосей тоже добывали больше ради шкур. Говорят, Говорят, в давние времена нивхи не брезговали собачьим мясом. Но все это осталось в далеком прошлом. Как ритуальные убийства медведей. Последнего медведя ритуально убили в конце 70-х прошлого века.
4: Малые коренные народы России.
8: Нивхи верили в реинкарнацию. Считали, что в образе медведей в мир возвращаются духи предков. По преданию, люди произошли от медведицы, вступившей в связь с человеком. Поэтому один раз в 2-3 года они устраивали так называемый «медвежий праздник», выражали почтение предкам. Пойманного в тайге медвежонка несколько лет выращивали в одной семье. В день торжества подросшего косолапого обряжали в человеческую одежду, водили по домам, угощали деликатесами, а затем убивали. Выстрел из лука должен был произвести член семьи, в которой вырастили животное. Наилучшим исходом считалось попадание зверю в глаз. После тушу разделывали. При этом мясо отделяли от костей очень аккуратно, стараясь не повредить их, поскольку затем кости и череп медведя сжигали, согласно традиционному способу захоронения нивхов. А потом был праздник. Много еды, много песен и танцы.
4: Не теряя корней. Нивхи.
8: В начале 20 века Антон Павлович Чехов побывал на Сахалине. Он довольно точно описал нивхов или гиляков, как их тогда называли. Гиляки принадлежат не к монгольскому и не к тунгусскому, а к какому-то неизвестному племени, которое, быть может, когда-то было могущественно и владело всей Азией. Теперь же доживает свои последние века на небольшом клочке земли в виде немногочисленного, но все еще прекрасного и бодрого народа.
4: Нивхи. Малые коренные народы России.
6: Премьера на радио «Звезда».
7: Оружие, оно ведь не только для нападения, но и для защиты.
6: Русские оружейники. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Наука на чердаке.
1: Еще каких-то 30-50 тысяч лет назад, в пору заселения Австралии человеком, там обитали настоящие звери-гиганты. До сих пор в их исчезновении винили человека и его безудержную охоту. Но тут у ученых всплыли новые обстоятельства.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Для начала несколько слов об австралийских гигантах. Это не времена динозавров миллионы лет назад, когда по планете бродили действительно очень крупные экземпляры различных видов. Нет, это буквально совсем недавняя история. Попробуйте представить себе гуся весом в 300 кило и на пару голов выше вас. Или птицу моа. Та была ростом вообще метра под 4. Или вот дипротодон, сумчатый травоядный, весом этак под 3 тонны. Гигантские сумчатые львы, 5-метровые сухопутные черепахи, 8-метровые ящерицы и сухопутные крокодилы. В общем, предки современных австралийских аборигенов, переселившись в Австралию, столкнулись с интересным, скажем прямо, вызовом. Ну и традиционно именно их винили в истреблении всей этой интересной фауны. Мол, человек всех съел. Но вот на прошлой неделе я обнаружил новое научное исследование, которое поставило под сомнение популярную теорию о том, что древние люди истребили гигантскую фауну Австралии. Ученые Британского королевского общества повторно проанализировали кость гигантского кенгуру со следами разделки и пришли к неожиданным выводам. Секундочку, а что за кость-то такая? Она знаменитая. В 1980 году в Мамонтовой пещере на юго-западе Австралии была найдена большая берцовая кость вымершего гигантского кенгуру стенурина с отчетливым надрезом. Его интерпретировали как след разделки туши каменным орудием. Эта кость на десятилетия стала практически единственным вещественным доказательством теории, что люди перебили всех гигантских кенгуру.
0: На чердаке.
1: Группа палеонтологов, возглавляемая, кстати, тем же ученым, который изучал кость в 80-х годах прошлого века, решила перепроверить находку современными технологиями. С помощью микрокомпьютерной томографии исследователи создали трехмерную модель кости и изучили ее внутреннюю структуру. Анализ показал, надрез глубиной 3 мм был сделан после того, как кость высохла и начала разрушаться. Внутри обнаружили 9 продольных усадочных трещин, характерных для старых обезвоженных останков. Поперечный разрез от предполагаемого орудия пересекал эти трещины, значит, появился намного позже. Вывод-то какой? Человек нашел уже окаменевший или давно высохший фрагмент скелета и попытался отколоть от него кусок. И у него, кстати, не вышло. Это не след охоты, а свидетельство интереса к окаменелостям. Второе доказательство ученые получили при изучении древнего амулета, переданного археологам в 1960-х годах представителям коренного народа из региона Кимберли на северо-западе Австралии. Амулет представлял собой зуб вымершего зигоматуруса, животного, обитавшего на юге континента, за тысячи километров от места находки. Рентгенофлуоресцентный анализ показал, химический состав зуба полностью совпадает с составом окаменелости из Мамонтовой пещеры. Амулет проделал путь через весь континент, что говорит о культурной ценности таких находок. Люди собирали окаменелости и, возможно, обменивались ими. Открытие, конечно, не закрывает вопрос о причинах вымирания мегафауны Австралии. Люди ведь могли влиять и косвенно, меняя ландшафты с помощью огня и лишая животных кормовой базы. Но в любом случае, благодаря этому исследованию, коренные жители Австралии стали первыми в истории человечества известными науке палеонтологами, в кавычках, конечно, и коллекционерами окаменелостей.
0: Наука на чердаке. Радиограмма.
2: Чемпионат мира по футболу 1990 года. Италия. На заключительном концерте пели Хосе Каррерас, Пласидо Доминго и Лючано Паваротти. Альбом с этой записи разошелся самым большим за всю историю классической музыки тиражом. По всему миру было продано около 5 миллионов экземпляров этого альбома.
3: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил.
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
4: Вещи Олег.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Старинная загадка. Ни девка, ни вдова, ни замужняя жена. Детей заводит, людей питает, Богу свечой угождает. Это пчела. Об истории меда на Руси и жизни пчел рассказывает специалист по пчелам Иван Пигарев.
5: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Аниськино в Харьковской области. Об этом говорится в сводке Министерства обороны. Отмечается, что в ходе боев за село украинские солдаты 1-й бригады теробороны из числа бывших заключенных сдавались в плен при первом же столкновении с российскими военнослужащими. Ранее эта бригада ВСУ считалась элитной и включала наемников из 19 стран, но после больших потерь в 2024 году ее переформировали. Взятие Аниськино обеспечили бойцы 34-й отдельной мотострелковой бригады. В Ялте в районе Приморского парка проводится операция по разминированию безэкипажного катера, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. По его информации, безэкипажный катер был подбит и выброшен на берег. Опасность таких бэков была объявлена в Ялте после полудня. Референдум по вопросу вступления Армении в Евросоюз сейчас провести невозможно, потому что не существует предмета этого референдума. Так премьер страны Никол Пашинян заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии.
2: Мы понимаем, что одновременное членство в Евразийском экономическом союзе и Европейском союзе невозможно. Я благодарен моим коллегам ЕАЭС за признание легитимного права Армении развивать отношения с различными партнерами и создавать торгово-экономические альтернативы для своей страны.
1: По словам Пашиняна, укрепление сотрудничества со странами Евразийского экономического союза является одним из приоритетов Армении. Минпромторг не планирует сокращать перечень товаров для параллельного импорта. В ведомстве отметили, что перечень пока останется в текущей редакции, которая была обновлена в мае. Среднемесячный объем параллельного импорта составляет около 1,7 миллиарда рублей, за полгода свыше 10,5 миллиардов. Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов отметил, что в России налаживается собственное производство многих товаров, поэтому потребность в параллельном импорте снижается, но полностью отказываться от механизма пока рано. Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали соглашение о совместной обороне. Документ, получивший название «Мекканское соглашение», предусматривает, что нападение на одну из стран будет расцениваться как атака на всех участников. Пакт направлен на усиление коллективной безопасности, укрепление стабильности в регионе и развитие оборонного сотрудничества между тремя государствами. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда».
4: Оружие, оно ведь не только для нападения, но и для защиты.
3: Русские оружейники. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды замигают, значит, кому-нибудь тут.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Оружие, оно ведь не только для нападения, но и для защиты.
5: Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о русских оружейниках. Калашников, Макаров, Токарев, Ярыгин, Стечкин. Фамилии, известные всем или почти всем, они на слуху. Эти люди – легенды русской оружейной школы. Наша элита. Да вот только далеко не вся. Мало кто из нас знает, к примеру, Сергея Непобедимого или великолепный тандем Василия Грязева и Аркадия Шипунова. А ведь это конструкторы-изобретатели высочайшего мирового класса. Что уж говорить о мастерах Древней Руси, которые, если так можно сказать, стояли у истоков отечественной оборонки. Информацию о них мы собирали буквально по крупицам. Бронники, в более позднее время щитники. Так наши предки называли мастеров защитного оружия. Они делали шлемы, кольчуги, или, как раньше их называли, кольчужные рубахи. Среди русских воинов было мало таких, которые не имели бы крепкой брони. И совсем другое дело – боевой арсенал для нападения. Копья, мечи, сабли, боевые топоры. Для закалки такого оружия применялась довольно-таки сложная обработка. Мечи выковывались из тонких пластин железа с переплетом из проволоки, после чего края пластин наваривались сталью. Сталь, закаленная различными способами, имела множество названий. Например, хоролужная.
7: История награды.
8: Боевой клинок. В 1662 году царь Алексей Михайлович отправил послов московских в далекую Персию. В особом государевом указе было сказано: «Не щадя денег казенных, купить 20 пудов булата красного самого доброго, 150 полос булатных, да камней драгоценных разных, крупных и цветных». Традиция награждать служивых людей холодным оружием известна в нашей стране с начала 17 века. На Руси булатный сабельный клинок называли полосой. До начала 18 века многие сабельные клинки или булатные полосы доставлялись в Москву из Персии и Турции. Но существовали и другие образцы холодного оружия, которые изготавливались русскими мастерами из так называемой привозной стали. Эти клинки смело можно считать настоящим произведением искусства. Каждая сабля украшалась драгоценными камнями, золотым или серебряным орнаментом. Хранились такие сабли в оружейной палате, где аккуратно записывались особые именные данные, откуда поступил клинок и чей он работы. Сохранилась, к примеру, вот такая запись.
9: На год 1662 в казне московской собралось 10 сабель на литовское дело, 20 сабель на дело угорское и черкасское, а также 15 сабельных полос на кизилбашский выков.
8: В 17 веке саблями вооружались поместная конница, стрельцы и казаки. Им выдавали обычное холодное оружие без каких-либо украшений. А вот наградные клинки с драгоценными камнями, серебром и златом получали воеводы и лучшие дружинники русского войска за отвагу и храбрость в бою. Так, например, в 1642 году мастера оружейной палаты вручили богатый сабельный клинок предводителю народного ополчения князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому. В России вплоть до 1788 года украшенные алмазами сабли вручались исключительно генералам или адмиралам.

0: генералом. Но затем холодным оружием, правда, без каких-либо украшений, стали награждать и офицеров. Каждой такой награде полагалась именная императорская грамота, где непременно указывалось, за какой подвиг был выдан боевой клинок.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Время не сохранило их фамилий, но на Руси всегда трудились мастеровитые оружейники. К примеру, боевой лук X века нашей эры изготавливался из длинных деревянных пластин, сделанных, как правило, из ствола березы. Пластины соединялись между собой при помощи рыбьего клея. Для прочности внутреннюю сторону оружия покрывали костяными пластинами, на которые затем наматывали сухожилия животных. Тетиву аккуратно скручивали из растительных волокон, шелковой нити и сыромятной кожи. Сила натяжения древнерусского боевого лука доходила до 80 килограммов. Для сравнения, современный мужской спортивный лук имеет силу натяжения всего-то 20, максимум 35 кг. Идем далее. Стрелы древнерусского лука – березовые, яблоневые, тростниковые, камышовые или кипарисовые. Длина одной стрелы – 75-90 сантиметров. Толщина – около 7 миллиметров. Древки стрел обрабатывались с помощью костяных ножей, после чего шлифовались брусками из песчаника. Оперение стрелы чаще всего выполняли в два пера. Так, теперь копье. Древко этого оружия делали из березы, дуба или клена. Иногда часть древка заковывали в металл, чтобы противник не смог его перерубить. Наконечники копий должны были легко пробивать вражескую броню, латы или кольчугу. Поэтому по форме их делали широкими, клиновидными, обычно четырехгранными. Интересно, что таранный удар копьем появился на Руси только в 12 столетии, что было вызвано утяжелением воинских доспехов. До этого момента русские дружинники наносили удар копьем сверху вниз, предварительно сильно замахнувшись рукой. Что ж, боевые копья очень часто решали успех всего сражения, как это было в 1378 году в битве на реке Воже в Рязанской земле. Именно тогда московские конные полки одновременным ударом на копьях с трех сторон опрокинули монгольское войско и полностью разгромили его. Таковы факты. К слову, личное оружие русских воинов не раз вызывало удивление и зависть врагов.
3: Арсенал – старинное русское оружие. Раздел.
4: Ударное вооружение.
3: Классификация.
4: Гибко-суставчатое холодное оружие раздробляющего действия.
3: Название.
4: Кистень.
5: Кистень представлял собой грушевидную гирю или ударный груз весом около 250 граммов. Гиря крепилась к ремню, веревке или к металлической цепи, которые, в свою очередь, прикреплялись к длинной деревянной рукояти. Проще говоря, на рукояти цепь, на цепи – гиря. Кистенем можно было сбить противника с ног или с коня, раздробить его боевой щит, выбить из рук меч или копье, а также надолго оглушить врага. В начале X века на Руси ударную гирю кистеня изготавливали из очень прочного и тяжелого лосиного рога. Делали это так. В костяной грушевидной заготовке проделывали небольшое отверстие, куда вставляли металлический стержень с петлей. Именно к этой петле затем и прикреплялись цепь или ремень. К середине X столетия ударную гирю делали уже из бронзы. А деревянную рукоять кистеня украшали различными узорами. Княжескими символами, всевозможными орнаментами, золотой или серебряной инкрустацией. Впрочем, существовало более 120 модификаций кистеня. Менялись длина рукояти, вес гири или длина цепи. Древнерусские воины ежедневно упражнялись в искусстве ближнего боя. Кистень – оружие сложное. При неправильном замахе можно было угодить гири не в противника, а себе по голове или спине. Однако в умелых руках кистень превращался в мощное и очень грозное оружие. Поэтому на Руси говорили «кистенек с кулачок, а с ним добро».
4: Кистень.
3: Арсенал – оружие, которым мы побеждали.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
8: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш разговор о русских оружейниках. Первое упоминание о них относится к 1561 году, когда богатый дворянин Дмитрий Шувалов купил в Костромском уезде небольшое уютное поместье возле реки Сендега. С начала 17 века этот род неразрывно связан с армией. Андрей Шувалов был воеводой и оборонял от поляков Смоленск. Данила Шувалов отправился в Москву, где получил звание стрелецкого сотника. Но все же самыми известными представителями древнего рода считаются 2 брата – Александр и Петр Шуваловы. В 1741 году они участвовали в государственном перевороте, в результате которого на престол взошла Елизавета Петровна. Новая императрица по достоинству оценила преданность Шуваловых. Братья получили графские титулы и стали личными генерал-адъютантами государыни. Впоследствии Александр, старший, был назначен на должность начальника тайной канцелярии, командовал Измайловским полком и дослужился до звания фельдмаршала. Петр Шувалов от брата не отставал. Именно он провел очередную реформу русской армии, подготовил ее к войне с Пруссией, после чего предложил в 1753 году чертеж абсолютно нового артиллерийского орудия, которая получила название «Шуваловская гаубица». Таких мощных пушек не было тогда ни у кого в мире. Ломоносов написал по этому поводу:
10: «Нам слава, страх врагам твои огни, как прежде, так и впредь, пали, рази, гони, с Елизаветой Бог и храбрость генералов, российская грудь твои орудия, Шувалов».
2: О том, что это были за чудо-орудия, узнаем прямо сейчас.
3: Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
4: Артиллерия.
3: Классификация.
4: Длинноствольная гаубица.
3: Название.
4: Единорог.
11: Единорог был принят на вооружение в 1757 году. Над его созданием трудились талантливые инженеры Михаил Мартынов и Михаил Данилов. Курировал проект начальник артиллерийского ведомства граф Петр Иванович Шувалов. На родовом гербе Шуваловых был изображен единорог. Точно такие же мифические животные украсили и новое орудие. Конструктивной особенностью единорога была коническая пороховая камера. При заряжании снаряд плотно прилегал к внутренним стенкам ствола, что уменьшало утечку пороховых газов. В результате дальность стрельбы существенно увеличилась. Пудовое чугунное ядро единорог мог отправить на расстояние в 2000 метров. Огонь велся как по настильной, так и по навесной траектории. Таким образом, единорог совместил в себе достоинства гаубицы и классической пушки. Орудие было предназначено для стрельбы всеми видами снарядов, но чаще всего единороги заряжали картечью или гранатами. К 1812 году в арсенале русской полевой артиллерии находились пудовые, полупудовые и четвертьпудовые единороги. Чудо-пушки участвовали во всех крупных сражениях Отечественной войны.
3: Арсенал 1812.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш рассказ. В середине 70-х годов прошлого века Петербург посетил известный немецкий промышленник Альфред Крупп. В Россию заграничного магната пригласил его коллега Николай Иванович Путилов. Гостю показали металлургический завод и знаменитую Северную верфь. На вопрос, где бы еще он хотел побывать, пушечный король Крупп ответил: «В артиллерийском музее». В тот же день его отвезли в Петропавловскую крепость, где размещалась экспозиция. Человек любознательный, интересовавшийся всем, что было связано с оружием, Крупп внимательно разглядывал старинные пушки, постукивал тростью по бронзовым стволам, прислушивался к звуку, время от времени просил назвать ему имя мастера. И вдруг Крупп замер. Его лицо побледнело, а губы прошептали: «Этого просто не может быть!» Прародительница всех современных артиллерийских систем, дульнозарядная пушка, появилась на полях сражений примерно в 12 веке и не покидала их до конца века 19-го. При всех своих достоинствах это оружие имело один большой недостаток. Заряжание пушки через ствол – процесс не быстрый, а главное – опасный. Пушкарям приходилось работать, стоя в полный рост, рискуя попасть под огонь противника. Это привело к появлению простейшего затвора – чугунной пробки с резьбой. Теперь снаряд и порох подавались через отверстие в задней части ствола, которое потом запечатывалось пробкой. Подобие же современного артиллерийского затвора появилось только в середине 19 века. Во всяком случае, так думал Альфред Крупп. Наивный человек. Три аспида. Так называлась пищаль, которая произвела впечатление на немецкого оружейника. Она была изготовлена московскими мастерами еще в конце 16 века. Главной особенностью оружия был клиновой затвор. Специальный механизм поднимал и опускал железный щиток, который запирал канал ствола. Родоначальником этой системы Крупп считал себя. Уязвленный изобретатель попытался выкупить орудие у музея. Ответ руководства был кратким – отказать. Что ж, русские мастера не раз удивляли своих иностранных коллег. Вот, к примеру, слова известного оружейника Владимира Федорова.
12: «Ни одному изобретателю за рубежом не удалось достигнуть такой удивительной законченности в конструировании не только винтовки, но и какого-либо другого вида огнестрельного оружия. Ни одному в мире».
2: О каком изобретателе идет речь? Узнаем прямо сейчас. Добавим лишь, что Федоров был учеником Сергея Мосина.
13: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
14: Винтовка Мосина. Московское военно-сиротское отделение, а потом военная служба у отца. Нелегкая крестьянская жизнь матери, да еще и царский деспотизм повсюду. Такова была стартовая площадка будущего генерала армии, известного на весь мир изобретателя оружия Сергея Ивановича Мосина. Мама умерла при родах брата, когда Сереже было 4 года. В 12 он в кадетском училище, потом военная служба, академия. Капитан Мосин просит направить его на Тульский оружейный завод. Именно там, в Туле, у помещиков Арсеньевых, работает его отец. Уже сильно постаревший, и Сергей считает долгом быть поближе к нему. Сын хозяина поместья постоянно находится в столицах, а жена его воспитывает двоих ребятишек. Зовут ее Арсеньева Варвара Николаевна. Варвара, Варя, Варенька.
15: Ну и дела. Дуэль, однозначно. А муженек жалобу. Мосина под арест на 3 суток. Сидел там Сергей Иванович и думал: нет, его мало убить на дуэли одним выстрелом. В него весь магазин надо выпустить. Ого, магазин для патронов. Это было самой современной идеей в конструировании оружия. К тому же в армии все винтовки были однозарядными, и было много начальников, проповедовавших девиз: «Стреляй редко, но метко». Только арест закончился, Мосин вновь вызывает Николая Арсеньева на дуэль. Тот стреляет 2-й жалобой. Теперь посидеть в заперти придется уже 2 недели. Есть время подумать над конструкцией винтовки, и вдохновение есть.
16: Это точно.
15: Кстати, в Туле капитан Мосин руководит инструментальной мастерской. Именно там делают все измерительные и нестандартные калибровочные тестовые приспособления. Мастерскую называют сердцем завода, а Сергей получает неоценимый опыт. К 1891 году он разрабатывает основу новой винтовки. Почему основу? А потому что там используются некоторые ранние идеи братьев Наган. Винтовку называют русской трехлинейной винтовкой. И тут царь говорит: ну, не камильфо, господа, исправим моветон. И винтовка стала называться просто трехлинейной. Но все-то знали, что это винтовка Мосина. Знал и муж Варвары.
17: С этого места поподробнее.
15: «Давайте, — говорит, — 50 тысяч и дам развод». Через 16 лет уже и дети выросли. Судьбы Сергея и Варвары соединились. И все преобразилось в жизни. На Мосина, как из рога изобилия, посыпались ордена, премии или, например, гран-при Всемирной Парижской выставки. Ему присвоили звание генерала. Французы пытались купить патент Мосина. Миллион ему предлагали, но ничего не вышло. А трехлинейка была на вооружении нашей армии до середины прошлого века. Вот так. Сергей Иванович Мосин.
13: Да, есть что рассказать.
14: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340
3: время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий происходящих.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости образования. В этом году в университеты уже зачислены 117 тысяч человек. Из них по отдельной квоте для участников специальной военной операции и их детей более 41 тысячи. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По завершению приоритетного зачисления более 62 тысяч бюджетных мест переданы в основной конкурс. Решение о дальнейшей тенденции по платным местам в вузах будет принято осенью. Также Фальков отметил, что зашкаливает число участников конкурса на поступление в рамках пилотного проекта по новой модели образования. В проекте участвуют 17 университетов. Система распределения выпускников советских времен не вернется в Россию, заявил ректор Российской медицинской академии Виктор Фомин. А вместо нее с этого года действует система наставничества для молодых врачей. Выпускники медвузов должны отработать от 1 до 3 лет в государственной больнице под руководством старшего коллеги. Это помогает решать кадровый вопрос в здравоохранении, не нарушая прав граждан, и дает выпускникам возможность оценить свои силы и построить карьеру. Ограничение использования искусственного интеллекта в студенческих работах может превратить учебу в игру с процентами в ущерб знаниям, считает глава первого в России ИИ-ассистента для работы с верифицированным учебным контентом LangGPT Александр Никифоров. Тем временем российские вузы уже пересматривают форматы аттестационных работ. Есть много способов проверить знания выпускника, считает профессор, доктор педагогических наук Сергей Комков.
2: Практическая какая-то работа. Если это медицина, то он должен получить оценку тех наставников, у которых он проходил преддипломную практику. Раньше это так называлось. Если это педагог, он проходит практику в педагогических учреждениях. Самое главное, выпускные экзамены должны принимать в устном варианте.
1: Эксперты напоминают, что на данном этапе развития искусственного интеллекта достоверно определить текст, сгенерированный нейросетью, невозможно. Педагоги Артека отправились в Каир с образовательной миссией. Они проведут для египетских школьников интерактивные игры, познакомят с традициями легендарного лагеря и организуют мастер-класс по робототехнике. Участники соберут собственного робота, способного решать практические задачи. Директор центра отметил, что международное сотрудничество и популяризация русской культуры за рубежом – ключевые приоритеты. Это были новости образования. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Восстание Спартака. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
4: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор о русских оружейниках. Акация, гиацинт, астра. Думаете, речь идет о цветах? Ничего подобного. Это название самоходной гаубицы, самоходной пушки и самоходного миномета. А есть еще железные пионы и тюльпаны. Как утверждают отечественные изобретатели, российской артиллерии нередко присваивают цветочные имена. И этому есть объяснение.
6: Арсенал. Оружие, которое защищает Россию. Раздел.
7: Ракетные комплексы и артиллерийские орудия.
6: Классификация.
7: Всепогодный круглосуточный многоцелевой ракетный комплекс.
6: Название.
7: Хризантема-С. Ракетный комплекс «Хризантема-С» легко размещается на боевой машине пехоты. В результате обычная БМП становится грозой любых современных танков. «Хризантема-С» позволяет поражать надводные объекты противника, его инженерные сооружения и живую силу. Готовность пусковой установки к бою и наведение сверхзвуковых ракет комплекса на цель производится автоматически. При этом высокой точности стрельбы не мешают ни дымовые, ни инфракрасные помехи. Ракеты комплекса «Хризантема-С» поражают цели на расстоянии до 6 километров в любых метеоусловиях. и днем, и ночью. Российский комплекс способен вести стрельбу по двум целям одновременно. Всего лишь три боевые машины, оснащенные «Хризантемой С», способны успешно отразить атаку целой роты танков в количестве 14 единиц, уничтожив при этом не менее 60% из них. Всепогодный круглосуточный многоцелевой ракетный комплекс «Хризантема-С».
6: Арсенал. Оружие, которое вас защищает.
5: У артиллерии цветочные имена, у ядерного оружия женские – Наташа, Татьяна. Шутки шутками, но без армейского юмора никуда. Иначе как объяснить так называемые ласковые имена цвета хаки? Резиновые пули – привет, противоосколочное одеяло – уют, реактивный снаряд – ласка, наручники – нежность, граната – экстаз. Кстати, называть оружие таким вот оригинальным образом стало традицией еще во времена Второй мировой войны. Например, в СССР настоящей легендой стала реактивная система залпового огня «Катюша». Советские легкие танки серии БТ немцы называли «Микки Маусами». Дело в том, что открытые люки этих машин напоминали уши знаменитого героя мультфильмов.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. В самом начале разговора мы упомянули фамилии многих известных оружейников: Калашникова, Токарева, Ярыгина, Стечкина. Но есть и те, кто до сих пор незаслуженно остается в тени. А ведь заслуг у этих конструкторов ничуть не меньше. Что ж, и этому есть объяснение.
8: Во все века над созданием новых видов оружия трудились лучшие инженерные умы. Многое из того, что было придумано, удивляет даже сегодня.
9: Секретный полигон.
10: Зимой 1945 года на полигоне Тульского оружейного завода проходили испытания странного автомата. Первое, что бросалось в глаза, это необычная компоновка оружия. Казалось, конструктор собирал его вслепую и перепутал все детали местами. У классического пистолета-пулемета, такого как ППШ, рукоять со спусковым крючком находится позади магазина. В автомате Коровина все было наоборот. Рожок с патронами торчал из приклада, а спусковой механизм располагался перед ним. Сегодня любой человек, хоть немного понимающий в оружии, безошибочно бы определил перед ним автомат, созданный по системе «Bullpup», что на языке военных означает «внутри приклада». Но тогда, в 45-м, это было в диковинку. Как заставить оружие стрелять дальше и точнее? Казалось бы, ответ прост. Нужно увеличить длину ствола и мощность порохового заряда. Но тогда возрастут габариты и масса оружия. Показатели не менее важные, чем дальность и меткость. А что, если сместить затвор автомата ближе к прикладу? Да что там сместить? Расположить его внутри плечевого упора. Ствол при этом удлинится почти вдвое, а габариты оружия не изменятся. Так рассуждал тульский оружейник Сергей Александрович Коровин, создавая уникальный для своего времени автомат. А дальше... несколько месяцев напряженной работы и долгожданные испытания. В целом автомат Коровина показал себя неплохо. У комиссии не было претензий к дальности и точности стрельбы. Но в серийное производство новинка не пошла. По официальной версии, подвела автоматика. Из-за особенностей конструкции ударно-спусковой механизм оказался не слишком надежным. Некоторые исследователи называют другую причину – конкуренцию со стороны более именитых оружейников, которая граничила с ревностью. Коровину просто не дали возможности доработать свою систему. Но главную победу тульский мастер все-таки одержал. Это была победа над временем. Компоновка автоматического оружия, предложенная Коровиным, стала широко применяться в 70-х годах прошлого века.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Свой профессиональный праздник российские оружейники отмечают в начале осени. Дата выбрана не случайно. 19 сентября – день, когда православная церковь чтит архангела Михаила. Начиная с 19 века, он почитался как покровитель всех оружейников. Кроме того, к сентябрю 1508 года относится и самое первое, дошедшее до наших времен, летописное упоминание звания «оружничего». Человека, который заведовал производством, закупкой, хранением и распределением всего арсенала московских великих князей в Кремле. И таких вот особых званий история знает немало.
11: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
12: Затинщики. В 1673 году шведский посол в России Эрик Пальмквист докладывал в Стокгольм. Города русские защищены надежно. В гарнизонах служат люди пушкарского чина, особые артиллерийские наряды, рассыльщики и сторожа. Но я все же отмечу затинщиков. Меткие стрелки, что никогда не делают промахов. Затинщики. От слова «затин» – пространство внутри города, за крепостной стеной, забором или частоколом. Подразделения затинщиков были сформированы в начале 16 века. Они вели прицельный огонь из тяжелых пищалей, артиллерийских орудий, которые представляли собой нечто среднее между небольшой пушкой и ружьем. Пищали устанавливались внутри цитадели и были практически неуязвимы для вражеских пушек. Подчинялись затинщики осадному голове. В 16 веке затинщики верстались или нанимались на службу из посадских людей или городских ремесленников. Позднее пушкарская служба стала наследственной. Затинщик сам себе готовил смену из детей собственных малых или племянников. Каждый затинщик принимал особые обязательства: выполнять всякую службу в мирное время и в походах, быть преданным русскому государству, не воровать казны, не пить и не выдавать тайн пушкарского дела. В сентябре 1580 года войско Речи Посполитой осадило крепость Великие Луки. Однако прицельный огонь наших затинщиков заставил врага отступить. Тогда поляки подожгли одну из башен и ворвались в город. Больше часа 7-тысячный гарнизон крепости сражался с 50-тысячной армией противника. Последними, кто геройски пал на поле боя, были отважные русские затинщики. Отряды затинщиков служили в русской армии до 1695 года, когда в составе Преображенского полка была учреждена первая бомбардирская рота. Так началась история регулярной артиллерии России.
11: Личный состав.
5: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о русских оружейниках. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
13: Пройдут столетия, наши праздники.
14: И каждому дано яблоко.
13: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
15: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
16: Импровизация – это сиюминутное творчество.
5: Импровизация в кино и театре. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Варнинский некрополь.
2: Как вы думаете, где нашли самое древнее золото мира? Ответ вас удивит. Сенсационную находку сделали не на Ближнем Востоке, в колыбели первых цивилизаций. И не в Южной Америке, где исторически было много этого драгоценного металла. Сокровища нашлись на северо-востоке Болгарии, недалеко от Варны, в одном из некрополей.
1: Цена вопроса.
2: В ходе раскопок археологи обнаружили почти 3000 предметов из чистого золота, общим весом более 6 килограммов. Бусины, ожерелья, подвески и даже маленькие золотые бумеранги. А еще необычные пластины в виде быков с насечками. Есть версия, что эти предметы являлись эталоном меры длины.
1: Кладоискатели.
2: Золото Варны попало в руки ученых случайно. В 1972 году в районе некрополя прокладывали кабель. Во время работ экскаваторщик заметил в ковше что-то блестящее и решил проверить. Это был фрагмент керамики с золотым напылением. Прибывшие специалисты по древности первым делом сделали радиоуглеродный анализ и выяснили: возраст найденного осколка минимум 4500 лет. Ученые обнаружили в земле около 300 захоронений, исследовали их содержимое и пришли к выводу, что перед ними сокровища медного века. А это 5000-летие до нашей эры. Значит, варнинская находка официально самое старое обработанное золото на планете. Более того, болгарское открытие всерьез ставит вопрос о том, можно ли считать варнинскую культуру первой европейской цивилизацией. Впрочем, еще интереснее узнать, а правда ли, что в том самом некрополе нашли в лучшем случае треть предполагаемых захоронений.
1: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
3: Человек с изюминкой. Владимир Гилеровский.
4: Автор легендарной книги «Москва и москвичи». Бурлак, грузчик, цирковой наездник, борец, табунщик, актер. После длительных странствий и приключений Гилеровский, выходец из Вологодской губернии, обосновался в Москве. Работал в газете. Его называли «королем репортеров». А для многочисленных друзей, таких, например, как Чехов или Куприн, он был просто дядя Геляй.
3: На первый взгляд.
4: Невысокого роста, но могучий. Крупные черты лица, умные проницательные глаза, седые пышные усы. По материнской линии у него в роду были казаки. Репин писал с Гилеровского одного из своих запорожцев, а скульптор Андреев лепил фигуру Тараса Бульбы для памятника Гоголю в Москве.
3: Где изюминка?
4: Гелеровский вел хронику происшествий в одной из московских газет. Изучил древнюю столицу, как никто другой, от дворцов до подземелий. Не боялся заходить в страшные притоны Хитровки.
0: Дядя Деляй обладал огромной физической силой. Пальцами гнул медики, завязывал узлом кочергу. Случалось, на него нападали бандиты, но сколько бы их ни было, Деляй всякий раз раскидывал их. Удивительно легко, как щенков.
4: Тут все просто. В детстве физическим воспитанием Гелеровского занимался друг семьи, старый матрос Китаев, который долго прожил в Азии. Он-то и обучил мальчика приемам неведомой в России борьбы джиу-джитсу.
3: Владимир Гелеровский. Человек с изюминкой.
5: Ростов, тебе на «вы».
6: Владимир.
7: На «р». Рыбинск.
5: Ха, Кострома.
6: Арзамас.
7: Суздаль.
8: Подъезжаем.
2: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
9: Остановка Иваново. Сейчас его называют городом авангарда и конструктивизма. Здесь сохранили жилые дома в форме корабля и подковы. Загляните в музей Ивановского ситца и не уезжайте, пока не попробуете зеленые щи и щаницы.
2: Путеводитель по Золотому кольцу России.
10: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
13: Реклама.
14: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. Разговор с мудрецом. Авторская программа Сергея Кургиняна. Сегодня, после 8 вечера, на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном. Глава российского государства обратил внимание на активизацию террористической деятельности киевского режима против мирного населения и гражданской инфраструктуры. Путин также выразил признательность руководству Арабских Эмиратов за содействие в организации обменов военнопленными между Россией и Украиной. Лидеры обсудили ситуацию в Персидском заливе и призвали к ее нормализации. Стороны подтвердили намерение развивать двустороннее сотрудничество. В странах Евразийского экономического союза будут взаимно признаваться ученые звания. Соглашение сегодня подписали премьер-министр России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Подробнее рассказал министр экономического развития Максим Решетников.
2: Завершилось второе в этом году заседание Евразийского межправсовета. Руководители правительства обсудили ряд важнейших вопросов, были подписаны документы. Среди ключевых документов подписано соглашение о взаимном признании ученых степеней. Этот документ призван повысить академическую мобильность тем, чтобы ученые разных стран могли без дополнительных доказательств участвовать в научных работах в наших странах, реализовывать совместные проекты.
1: Также было подписано соглашение об электронной торговле в рамках Евразийского экономического союза. Оно сделает регулирование прозрачным и понятным для бизнеса, одновременно защищая права потребителей, отметил Решетников. Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки увеличилась с 440 тысяч до 558,5 тысяч гектаров. Всего зарегистрировано 79 очагов. Активное тушение продолжается на 9 крупных возгораниях площадью более 72 тысяч гектаров. За сутки ликвидировано 7 возгораний. Режим чрезвычайной ситуации в лесах Якутии действует с 10 июля. Аэрофлот с 1 октября возобновляет ежедневные рейсы из Москвы в Абу-Даби. На линии задействуют Boeing 737-800 с бизнес- и эконом-классом. Полеты были приостановлены в марте из-за ситуации на Ближнем Востоке. Также с 1 июня Аэрофлот вернулся в Дубай. Кроме того, с 3 сентября рейсы в Дубай начнет выполнять «Победа», а с 25 октября из Внуково можно будет улететь в Абу-Даби. В Омске представили универсальное складное детское кресло отечественной разработки для такси. Устройство рассчитано на детей от года до 12 лет. Оно оснащено креплением Isofix и соответствует новым требованиям правил ООН. Разработка ожидает сертификации. Серийное производство планируется запустить до конца года. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Служивые люди. Воинские династии России.
2: Первые упоминания о родоначальнике этой фамилии можно найти в древнерусских летописях Суздальского княжества. В году 1391 боярин Василий Румянец оказал важные услуги великому князю московскому при завоевании Нижнего Новгорода. Отсюда и стали называться все его потомки румянцами, а позже румянцевы. Они владели обширными вотчинами по всей территории московского государства. Придворные дьяки, посольские люди в Голландии, Италии, Франции, воеводы в Чебоксарах, Астрахани и Тобольске. Но все же самыми известными представителями старинного рода по праву считаются полководцы Александр Румянцев и его сын Петр. Александр Иванович Румянцев – отец. Талантливый военачальник, опытный дипломат, человек редкого ума. Именно он в 1744 году сумел добиться от Швеции подписания выгодного для России мирного договора, за что получил титул графа. И совсем другое дело – Петр Румянцев-младший. Разгильдяй, повеса и балагур. В армии его называли неисправимым балбесом и называли не зря, как тогда говорили, за неуемное мотовство, ленность и забиячество. Молодой офицер мог запросто сбежать из караула и отправиться в гости к какой-нибудь провинциальной красотке. Надоела служба. К черту командиров. Еду в Петербург играть в карты. Румянцев-старший долго терпел выходки сына, но однажды не выдержал и бросил в сердцах. «Мне пришло до того, что или уши свои зашить, и худых дел ваших не слышать, или отречься от вас». Не помогло. Граф Петр продолжал кутить и потерял отца. Его смерть потрясла сына. Румянцев-младший изменился до неузнаваемости. Остепенился, завел детей, бросил загулы и стал уделять все свое время только армейской службе. Так началась блестящая карьера одного из лучших полководцев 18-го столетия. «Остерегайтесь, сколь возможно, этой собаки Румянцева, прочие для нас не опасны». Это слова короля Пруссии Фридриха «Неопасный». Это слова короля Пруссии Фридриха II. Во время битвы под Кунерсдорфом именно Румянцев возглавил контратаку русских и заставил неприятеля отступить. Сам Фридрих с поля боя бежал, да так, что в попыхах потерял свою знаменитую треуголку, которая и по сей день хранится в Эрмитаже. Он сражался отважно и решительно. Его войска численностью всего 25 тысяч солдат разбили при Кагуле 80-тысячную турецкую армию. Долгожданный мир был подписан, за что Петр Александрович получил к своей фамилии почетную приставку «Румянцев-Задунайский». Его боялись враги и уважали союзники. Австрийский император Иосиф II – всегда держал за своим столом лишний столовый прибор специально для Румянцева, мысленно полагая, что обедает вместе с прославленным русским полководцем. Зависть не самый лучший попутчик, а Румянцеву завидовали многие.
3: «Меня отстранили.

0: Потемкин устроил так, что я не могу ничего делать. Ни войск, ни провианта, ни боевых припасов, ни случая сражаться. Мне надоело командовать воображаемой армией против неприятеля, которого нет. Я уезжаю в свое имение.
1: Граф Петр Александрович Румянцев умер в 1796 году в далекой деревне в полном одиночестве. Всеми забытый и никому не нужный. На его могиле сделали надпись: «Внимай, Рос, пред тобою гроб Задунайского». Дети полководца Михаил и Николай еще долгое время служили русским императорам, а после смерти в 1838 году третьего сына, дипломата Сергея Петровича Румянцева, старинный род прервался.
2: Служивые люди Румянцевы. Воинские династии России. Радиозвезда. Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
3: 1990 год. Москва. Высшее военное командное училище. Первокурсники только что приняли присягу. В столовой их ждет праздничный обед. Борщ, перловая каша, кисель. Курсанты рассаживаются за столы. Один из них недовольно морщит нос и отодвигает в сторону стакан с киселем. На удивленные взгляды сослуживцев будущий офицер отвечает: «Я это пить не буду, меня дома девушка ждет, а там бром». Название «кисель» произошло от исконно русского деревенского блюда – овсяного киселя. Наши предки умели его готовить еще 1000 лет назад. Но как готовили? Горячий кисель разливали по тарелкам, остужали и только потом, холодным, подавали на стол, где разрезали ножом, как пирог. Затем кусок окунали в мед, варенье, а также в конопляное или льняное масло. Ели кисель с жареным луком, запивали квасом или медовым взваром. Помимо овсяного были еще ржаные и пшеничные кисели. Но все изменилось с появлением на Руси картофеля. В 18 столетии в кисель стали добавлять картофельный крахмал, а также вялено-сушеные ягоды, фрукты, свежий сок, молоко. Для вкуса еще и мед, сахар, лимон. По сути, это было принципиально новое блюдо взамен традиционного плотного киселя на зерновой основе. Получился десертный напиток. А теперь о главном. Бром в армейский кисель никогда не добавляли. В больших дозировках соединения натрия бромида или калия бромида токсичны. Симптомы отравления – насморк, кашель, конъюнктивит, плохая память и заторможенность. Так что вряд ли командиры готовы рискнуть боеспособностью полков из-за сексуальной неудовлетворенности своих бойцов. А миф про белый порошок в киселе родился из-за традиционного добавления в солдатскую пищу порошка аскорбиновой кислоты. Вот и вся загадка. А тогда, в 1990 году, курсанты-первокурсники все же решили попробовать армейский кисель. Он оказался сытным и очень вкусным. Даже курсант-недотрога последовал примеру своих товарищей. Он понимал, что любовь любовью, морковь морковью,
2: война войной, а обед по распорядку.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль Жукова. Известно, что маршал Победы был четырежды Героем Советского Союза. Вот и на этой медали, на военной форме Георгия Константиновича, отчетливо видны четыре золотые звезды. Но это ошибка. Мундир, в котором изображен Жуков, однобортный со стоячим воротником, отменили еще в апреле 1945-го. На тот момент прославленный полководец был только дважды героем. Еще две звезды он получил намного позже. Досадное несоответствие, но оно нисколько не умаляет значимости боевой награды.
3: Медаль вручается от имени и по поручению президента Российской Федерации за проявленные в боевых действиях при защите Родины и государственных интересов страны мужество и отвагу.
2: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, старший стрелок, ефрейтор Эдуард Ахмедов участвовал в освобождении поселка Каменка Харьковской области. В ходе обстрела наших позиций военнослужащий получил тяжелое осколочное ранение, но из боя не вышел. За храбрость, отвагу и отличие в службе ефрейтор Ахмедов был награжден медалью Жукова.
4: ...1943 год. В прокат выходит дебютный фильм «Гений дзюдо» молодого режиссера Акиры Куросавы. Спустя 32 года он получит премию «Оскар» за совместный советско-японский фильм «Дерсу Узала». В том же году во Франции выходит в свет одна из самых известных детских книг 20 века «Маленький принц» Антуана Экзюпери. А в районе Донбасса в том же 1943 году не до сказок. Там две молодые подруги, две летчицы, ведут ожесточенные воздушные бои с немецкими асами. Каждая из них уже звезда отечественной авиации. И в будущем каждая из них получит по своей звезде.
5: Соратники. Литвяк и Буданова.
4: Екатерина Буданова и Лидия Литвяк познакомились осенью 42-го под Сталинградом. Обеих направили защищать рубежи Южного города. Внешне девушки были полной противоположностью друг друга. Буданова – высокая брюнетка, Литвяк – миниатюрная блондинка. Одна – энергичная и веселая, другая – молчаливая и задумчивая. Но это не помешало им сблизиться и подружиться. Несмотря на внешнюю хрупкость, и Литвяк, и Буданова имели солидный боевой опыт, с которым считались даже опытные спецы военной авиации. Обе с детства в аэроклубе. Обе добровольно записались на фронт, и у каждой солидный послужной список сбитых противников – юнкерсы, мессершмитты, фоке-вульфы. На двоих Литвяк и Буданова собьют больше 20 вражеских самолетов и считаются самыми результативными женщинами-истребителями Великой Отечественной войны.
5: Соратники.
4: В июле 43-го в упорном воздушном бою была сбита Буданова. Она смогла посадить самолет, но скончалась от полученных травм. А в августе того же года из очередного вылета не вернулась Литвяк. Пройдет примерно полвека, и обеих летчиц представят к высшим государственным наградам – званием героев страны.
5: Литвяк и Буданова. Соратники.
1: Радио «Звезда». Во все века над созданием новых видов оружия трудились лучшие инженерные умы. Многое из того, что было придумано, удивляет даже сегодня. Секретный полигон.
6: Семилетняя война 1756-63 годов. Сражение при Гросс-Егерсдорфе. В самый разгар битвы эскадрон прусских кирасир попал в западню. Казачий отряд, который они преследовали, внезапно разделился на две части и разъехался в разные стороны. Кирасир встретила стена из артиллерийских орудий. Последнее, что увидели прусские кавалеристы, языки пламени, которые вырывались из пушечных стволов странной формы. Это был первый в истории залп так называемых секретных орудий Шувалова. Работы по созданию этой пушки начались в 1753 году. Начальник артиллерии граф Петр Иванович Шувалов поставил перед инженерами задачу разработать орудие, которое по воздействию на живую силу противника превосходило бы все известные на тот момент образцы. Спустя год такая артиллерийская система была создана. Главной особенностью новой пушки стало необычное сечение ствола. Его внутренняя поверхность была не цилиндрической, а представляла собой конус. В разрезе ствол пушки выглядел как развернутый наполовину веер. Такая форма обеспечивала разлет картечи по широкой дуге, что увеличивало зону поражения. В 1756 году новые пушки успешно прошли испытания и поступили в действующую армию. Конструкция орудий держалась в строжайшей тайне. За разглашение секрета грозила смертная казнь. Канониры получили приказ при угрозе захвата батареи в первую очередь спасать шуваловские пушки. Необычные орудия прослужили в русской армии всего 6 лет. После смерти графа Шувалова их производство прекратилось. Затраты на изготовление сложных стволов оказались слишком высоки. Тем не менее, этот опыт можно назвать удачным. Шуваловские пушки отлично показали себя на поле боя. Это был тот самый редкий случай, когда экспериментальное оружие успешно применялось в реальных сражениях. А какие новые виды вооружений испытываются на секретных полигонах сегодня? Придет время, и мы узнаем об этом.
0: Чье призвание у тебя?

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости космоса. Гидрометеорологический спутник «Электро-Л» номер 5 успешно интегрирован в одноименную космическую систему. На геостационарной орбите теперь работают 4 спутника этой серии, сообщили в Роскосмосе. В сообщении говорится, что проверки технического состояния спутника на орбите успешно завершились в точке 76 градусов восточной долготы. Аппарат успешно включен в состав системы. Ранее в холдинге «Российские космические системы» рассказали, что разрабатывают приборы для спутников «Электро-Л» номер 6 и номер 7. Эти аппараты планируется добавить в космическую группировку в самое ближайшее время, сообщили в пресс-службе ведомства. В августе исполнилось 65 лет со дня второго космического полета в истории человечества. Его совершил советский космонавт Герман Титов. Он провел на орбите больше суток и облетел Землю 17 раз. Почему врачи изначально настаивали только на 3 витках, рассказывает журналист и исследователь истории космонавтики Антон Первушин.
2: Во время полета «Белки и Стрелки» на 4-м витке у «Белки» развилась какая-то болезнь, недомогание, она стала биться в креплениях. Возникла так называемая проблема 4-го витка. То есть полет Гагарина продолжался 1 виток, он чувствовал себя прекрасно. Но были подозрения, что, возможно, более длительное воздействие невесомости окажет негативное влияние на человека.
1: Герман Титов остается самым молодым космонавтом в истории орбитальных полетов. В день запуска «Востока-2» ему было всего 25 лет. Он также впервые снял Землю на пленку из космоса. Космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, находясь на борту МКС, выразили благодарность всем участникам творческого марафона, организованного перед стартом экипажа. Просмотрев видеоролик, составленный из детских рисунков с изображениями членов экипажа, космонавты отметили, что ощущают поддержку Земли. Это придает им сил в ходе длительной миссии. Ракета «Союз» доставила экипаж на МКС 14 июля, а продолжительность экспедиции составит 261 день. В рамках просветительской программы космонавты планируют провести несколько онлайн-уроков для школьников, чтобы рассказать о жизни на станции и вдохновить ребят на изучение космоса. Падение верхней ступени ракеты Falcon 9 на Луну не окажет влияния на спутник Земли, уверен историк космонавтики Александр Железняков. По его словам, размеры Луны настолько велики, что удар от падения объекта весом в несколько тонн не способен существенно повлиять на нее или ее орбиту. В прошлом году ракета Falcon 9 вывела на лунную орбиту посадочный модуль, а примерно через год астрономы-любители заметили, что разгонный блок ракеты может упасть на Луну. Специалисты подтвердили этот факт. По их оценкам, после удара на поверхности Луны должен образоваться кратер диаметром 18 метров. Это были новости космоса. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Он был рожден любить, совершать подвиги, сражаться за правду и погибать во имя высоких идеалов. Ошибся веком. Такое бывает. Лермонтов. Герой нашего времени. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.

0: Адмиралы русского флота. Сергей Горшков.
1: В первые дни Великой Отечественной он спал всего по 2-3 часа в сутки. В короткие промежутки между боевыми выходами не отдыхал, разрабатывал новые операции, проверял готовность экипажей.
2: Однажды, возвратившись в Севастополь, я решил на минутку заглянуть к семье. В городе увидел развалины, груды щебня. А вот и мой дом. Все внутри оцепенело. Рухнувшие стены обнажили нашу комнату. Ветер треплет ковер над кроватью, мебель покрыта осыпавшейся штукатуркой. Какие-то женщины копаются в руинах. Спрашиваю их о жене и детях. Никто ничего не знает.
1: В штабе флота Горшкова успокоили. Семьи командиров эскадры успели эвакуировать из города, рассказывала дочь адмирала Елена.
3: Нас посадили в специальный поезд и через Симферополь отправили в Керчь. Там мы погрузились на пароход, который проследовал в один из закавказских портов. Мама сильно страдала от морской болезни и после войны никак не могла вспомнить, куда же нас привезли, то ли в Батуми, то ли в Поте. Сойдя на берег, мы несколько дней провели на морском вокзале в огромной толпе таких же, как мы, эвакуированных. Затем нас снова посадили в поезд, и мы больше суток медленной скоростью ехали в нем до Баку. Мы хотели добраться до Владивостока по Турксибу, но в Барнауле нас сняли с поезда. Я заболела дифтерией.
1: И только через несколько недель Сергей Горшков узнал, с его семьей все в порядке. Однажды его автомобиль подорвался на мине. У машины отскочило правое переднее колесо, и она перевернулась вверх днищем. Водителя и пассажиров взрывной волной выбросило на дорогу. Контуженный при этом Горшков головой пробил лобовое стекло и, упав на землю, каким-то чудом не был раздавлен огромным армейским Виллисом. Адмирал получил серьезную травму позвоночника, которая периодически давала о себе знать всю оставшуюся жизнь. Но он и виду не подавал.
2: Я никогда ни перед кем не заискивал и не искал протекций. Все, чего я добился в своей жизни, это заслужено честным и упорным трудом во имя блага и процветания России.
1: Это фрагмент завещания адмирала детям и внукам.
0: Сергей Горшков. Адмиралы русского флота.
4: Радиозвезда. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
5: Первая батарея «Катюш». 14 июля 1941 года. Восточная Белоруссия. Из доклада в Генеральный штаб гитлеровской армии «Центр» об инциденте на станции Орша. Русские применили батарею с небывалым числом орудий. Снаряды фугасно-зажигательные, но необычного действия. Войска, обстрелянные русскими, свидетельствуют. Огневой налет подобен урагану. Шквал огнеметных снарядов сжег железнодорожную станцию. Горела земля, плавился металл. Потери среди людей значительные. Первая отдельная батарея реактивной артиллерии. Год формирования 1941. Личный состав 180 человек. Вооружение. Гвардейские минометы БМ-13. Легендарные «Катюши». Командир батареи – капитан Иван Андреевич Флеров. После боя на станции Орша командиры всех частей вермахта, действующих в этом районе, получили приказ о случаях применения русскими реактивных минометов немедленно докладывать командованию, приложить все усилия для захвата установок и переброски их в тыл для последующего изучения. Тогда же появился немецкий вариант названия этого грозного оружия – «Сталинский орган». Его звук сеял панику среди врагов под Смоленском, в районе Рудни, Ярцево и Духовщины, везде, где нашим войскам была необходима мощная огневая поддержка. Все попытки захватить или уничтожить батарею Флёрова заканчивались ничем. Сделав залп, «Катюши» тут же меняли позицию. Особый приказ командира гласил: «Во время стрельбы двигатели не глушить, выпустили ракеты и газу». Однако 7 октября 1941 года фашистам удалось вычислить и окружить батарею. На этот случай существовал другой приказ. По команде Флёрова минометчики привели в действие заранее подготовленные взрывные устройства. Ни одной «Катюши» врагу так и не досталось.
4: Личный состав.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Восстание Спартака. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин. «Область знаний». Слушайте после 17 часов. На радио «Звезда».
6: Мой друг, моя вторая рубаха, прошли

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Вечером 30 мая 1942 года в Кольский залив в составе каравана «Пик-Ю-16» пришел из Америки советский теплоход. Израненный и обожженный, с изуродованной трубой, без грузовых стрел и части надстройки, транспорт «Старый большевик» приковылял в Мурманск своим ходом. Он выжил и доставил такие необходимые фронту боеприпасы, самолеты и топливо.
0: Экипаж.
1: «Старый большевик» построили в 1933 году на северной верфи в Ленинграде. Судно относилось к разряду крупнотоннажных лесовозов, имевших палубу повышенной прочности и усиленный корпус для плавания в северных морях. Перед началом Великой Отечественной войны «Старый большевик» вошел в состав северных конвоев. Чтобы обеспечить защиту теплохода от атак вражеской авиации, на нем смонтировали два зенитных орудия, пушку на корме и несколько зенитных пулеметов.
0: Техническая справка. Крупнотоннажный лесовоз «Старый большевик». Водоизмещение 8130 тонн. Длина 112 метров, ширина 16, осадка 6,6 метра. Двигатель дизельной мощностью 1800 лошадиных сил. Скорость 10 узлов. Грузоподъемность 5700 тонн генеральных грузов или 5100 тонн лесоматериалов.
1: Немцы налетели на конвой со всех сторон. Подводные лодки с моря, торпедоносцы и бомбардировщики с воздуха. За три дня боя команда «Старого большевика» отбилась от 47 атак противника. На победу работал весь экипаж. Даже буфетчицы набивали пулеметные ленты и подносили к орудиям снаряды. Капитану Афанасьеву удалось мастерски увернуться от бомб и трех торпед. И все-таки одна бомба достигла цели. Взрыв уничтожил зенитку вместе с расчетом. Капитана контузило. Вышло из строя рулевое управление. Начался пожар.
0: Экипаж.
2: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
1: Огонь подбирался к трюму с боеприпасами. Старпом с рулевым организовали вынос снарядов из горящего отсека в безопасное место. От эвакуации с судна они отказались. Передали на английский корабль раненых и остались одни посреди океана. Юнкерсы решили было добить объятый огнем транспорт. Но ушли, когда рулевой матрос, а казенок, встал к орудию и сбил один из них. Неимоверными усилиями всего экипажа за 8 часов пожар удалось потушить, пробоины заделать, руль починить и, в конце концов, догнать своих. Позже командир конвоя, капитан второго ранга Онслоу, заявил советскому командованию: «Разрешите передать вам мое личное восхищение. Восхищение всех английских моряков героическими действиями экипажа теплохода «Старый большевик». Так могли поступить только русские».
0: Экипаж.
3: Слова особого назначения.
4: Патруль. Так называют небольшой подвижный отряд, охраняющий местность или поддерживающий порядок на определенной территории. Во время движения войска патрули высылают вперед для разведки. Ну, как говорится, чтобы муха мимо не пролетела. Появилось это заморское слово в России при Петре Первом. И пришло оно из Франции. В его основе слово «патте», то есть «нога». Причем первоначально французское «патруй» означало буквально «месить ногами грязь». Какой из этого вывод? Первые патрули были пешими. И, похоже, заниматься этой работой никто не рвался. Со временем патрульные смогли доказать, что дело их важное и необходимое. Вдобавок, нашли себе транспортные средства получше ног. Так появились патрули конные, автомобильные, морские и даже воздушные. В каждой стране свои традиции патрулирования. Например, в Эритрее дозорные ездят верхом на верблюдах. А в Гренландии нет более надежного транспорта, да нет, не кит, а собачья упряжка. А сколько знаменитых патрульных? Например, у Некрасова «Мороз воевода дозором обходит владения свои». Или «Три богатыря» с картины Васнецова. Сам художник описывал картину так: «Богатыри Добрыня, Илья и Алеша Попович на богатырском выезде. Примечают в поле, нет ли где ворога, не обижают ли где кого. С такими патрульными ничего не страшно». Патруль. Слово особого назначения.
0: Оружейка. Стрелковое оружие. Снайперская винтовка Драгунова.
5: В армии ее называют неубиваемой. Если вражеский снайпер за определенное время успевает сделать всего один выстрел и вынужденно передергивает затвор, то русская винтовка СВД в ответ и за тот же период стреляет дважды, потому что она самозарядная, работает быстрее. Евгений Драгунов родился в семье потомственных оружейников. Пошел по стопам отца, работал на Ижевском заводе техником по обработке металлов. В армии будущий создатель легендарной снайперской винтовки научился отменно стрелять. Регулярно участвовал в различных соревнованиях и не раз в них побеждал. Шло время. В первой половине 20 века группа конструкторов под руководством Драгунова сделала первую советскую спортивную произвольную винтовку, предназначенную для высокоточной стрельбы. Это оружие настолько понравилось нашим чемпионам, что они брали его с собой на все соревнования, вплоть до Олимпийских игр в Монреале в 1976 году.
0: Снайперская винтовка Драгунова.
5: Когда был объявлен конкурс под эгидой Министерства обороны по созданию новой снайперской винтовки, многие опытные инженеры-конструкторы решили в нем поучаствовать. Драгунов не исключение. Его главными соперниками в финале оказались гуру оружейного дела Сергей Симонов и Александр Константинов. Но победил именно наш герой. Кучность стрельбы его винтовки была просто потрясающей. Выяснилось также, что детище Драгунова могло вести прицельный огонь не только по наземным целям, но и по вертолетам, и даже по малоскоростным самолетам. Ей уже больше полувека. Можно сказать, старушка. Но она все еще в строю. Модернизированная, высокоточная, неубиваемая СВД.
0: Снайперская винтовка Драгунова. Оружейка. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории.
5: Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
6: Импровизация – это сиюминутное творчество.
7: Импровизация в кино и театре. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки «Север» взяли под контроль село Анискино в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. За неделю в этом регионе российские войска освободили еще 4 населенных пункта, в том числе один в Сумской области и два в Запорожской. Российские средства противовоздушной обороны сбили более 90 управляемых авиабомб, 11 снарядов установки «Хаймарс» и свыше 6500 украинских беспилотников. Черноморский флот уничтожил 5 безэкипажных катеров противника, добавили в оборонном ведомстве. Заместитель министра обороны Виталий Шулика провел прием граждан для решения вопросов, волнующих военнослужащих и их родственников. Подобная работа должна быть в приоритете и у сотрудников общественных приемных военных округов и флотов, подчеркнул генерал-полковник.
2: Мы с вами должны, безусловно, выполнить все решения коллегии, которая была в декабре 2025 года. И уточненные задачи министра за полугодие. Обращаю ваше внимание на недопустимость незаконных действий по отношению к тем военнослужащим, членам их семьи, гражданам, которые к нам обратились. Мы должны соблюдать их законные права. Это особо подчеркиваю. Ну, соответственно, стараться решить все эти проблемные вопросы.
1: На совещании большое внимание уделили своевременной модернизации личного кабинета гражданина на интернет-портале и развитию востребованных онлайн-сервисов обратной связи. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Старший сержант Александр Клюшин выполнял боевые задачи в должности заместителя командира артиллерийского взвода. Тяжелый вражеский дрон попытался атаковать расчет орудия, которым руководил старший сержант. При этом боец быстро сориентировался и молниеносно поднял в воздух свой FPV-дрон, вылетел на нем навстречу вражескому аппарату и сбил его. А потом, по его команде, артиллеристы также быстро сменили огневую позицию. В итоге вражеский пункт управления дронами и сами боевики были ликвидированы. Благодаря своевременным действиям Александра Клюшина, расчету удалось без потерь выполнить боевую задачу. Это способствовало продвижению штурмовиков дивизии. В зоне проведения специальной военной операции начали применять новейший российский гексокоптер «Вурдалак». Об этом сообщили в пресс-службе компании-разработчика. Там отметили, что главное преимущество аппарата – простота и надежность. Это модернизированная версия аппарата «Черный коршун-6». Дрон создавался для массового использования российскими бойцами на передовой. Он способен нести нагрузку до 15 килограммов, развивать скорость до 120 километров в час и находиться в воздухе до часа. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».

0: широкая арена, а он, пронзенный в грудь, безмолвно он лежит. Во прахе и крови скользят его колена, и молит жалости напрасно мутный взор надменный временщик и льстец его сенатор. Венчают похвалой победу и позор. Что знатным и толпе сраженный гладиатор?
1: О жизни и смерти гладиаторов расскажет историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутармин в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: которые напоминали своим хозяевам о том, что у них на сегодня запланированы какие-то дела. То есть рабы-ежедневники. Были рабы, которые ходили на рынок. И, разумеется, были рабы, которые сражались на гладиаторских аренах. На самом деле, за тысячелетнюю историю Рима нам показалось то, что, ну, рабы, находящиеся в таком угнетенном положении, они должны были постоянно бы поднимать восстания. Но на самом деле оказывается, что восстание рабов в то время было не так много. Было некое восстание рабов в ходе Второй Пунической войны против Карфагена. Причем мы только знаем, что оно было, но что конкретно там происходило, мы не знаем. Просто оно вот упоминается в источниках. Потом, после Второй Пунической войны, было еще пара восстаний рабов. И самые знаменитые восстания, они начались в конце II века до нашей эры. Они вошли в историю под названием Сервильские войны, то есть войны против рабов. Первые две Сервильские войны, они вспыхнули на Сицилии. Они были достаточно масштабными, более того, рабам даже удавалось захватить практически весь остров. Но потом, когда Сенат понимал, к чему все идет, туда приезжали войска и эти восстания подавляли. Но Третья Сервильская война, она отличалась от двух первых. Третья Сервильская война известна нам больше как восстание Спартака. Кем был Спартак? Достоверно, конечно, мы этого не знаем. Но те отрывочные данные, которые римские историки приводят о его биографии, позволяют нам условно восстановить его биографию до того, как он стал рабом и гладиатором. Он был фракийцем. Фракия – это территория современной Румынии. Судя по всему, изначально он служил наемником в римской армии. Это было неспокойное время для римского государства, это было время гражданской войны, и к власти в Риме тогда пришел Сулла. Тогда же был организован поход на Балканы. И, возможно, Спартак, который был выходцем с Северных Балкан, когда ему пришлось воевать против своих соплеменников, он дезертировал из римской армии, присоединился к своим соплеменникам, которые проиграли данную войну, и он попал в плен. Потому что у Плутарха он упоминается как наемник в римской армии, у других авторов он упоминается как дезертир. Возможно, мы можем вот как-то предположить, что что-то примерно подобное произошло. Так или иначе, примерно в 80-м, судя по всему, году до нашей эры, Спартак попадает в рабство и попадает в школу гладиаторов в городе Капуя. Это одна из крупнейших гладиаторских школ своего времени. По современным представлениям, в ней на тот момент могло обучаться до 5000 гладиаторов. То есть это действительно масштабное такое учреждение. И в 74-м году в этой школе начинается восстание. Опять же, мы не знаем предпосылок. Мы знаем то, что лидером этого восстания был фракиец Спартак. Мы не знаем, что конкретно его на это сподвигло. Возможно, как сейчас предполагают, это была сила его личности, и он действительно решил вот что-то кардинально изменить. Есть даже предположение, что он мог попытаться договориться либо с Митридатом VIII, правителем Пантикопея, который в тот момент имел конфликт с Римом, либо с мятежным римским полководцем Светонием, который в это время находился в Испании. Ну, как бы Рим в это время переживал не самые лучшие времена, и, возможно, Спартак решил этим воспользоваться.
1: Восстание Спартака. Область знаний.
0: Каким-то образом он подговорил еще 200 гладиаторов на поднятие мятежа. Кто-то его сдал. Но, тем не менее, они, вооружившись столовыми приборами, буквально ножами с кухни, всем делам, потому что, понятное дело, боевое оружие гладиаторам на постоянной основе не выдавали им, их выдавали только перед поединком. Вооружились, какое-то количество перебили охраны, 78 гладиаторов сумело сбежать из Лудуса, то есть гладиаторской школы в Капуе. Они заняли оборону на близлежащем холме. Глава школы, Батиат, отправил сначала в погоню свою личную охрану. Их перебили. Более того, соответственно, теперь у гладиаторов не только ножи и вилки, теперь у них появилось еще и нормальное боевое оружие. Они начали грабить окрестности, при этом к ним начали массово присоединяться местные рабы. Нужно понимать, что

0: Капуи – это юг Италии, это такая житница. И у огромного количества римской аристократии там находились поместья. И там было очень много рабов. И эти рабы начали массово присоединяться к Спартаку. В Риме начали понимать, что, возможно, дело пахнет керосином. Но решили то, что, ну, господи, какие-то рабы, разбойники. Сначала это воспринималось как действительно какая-то разбойничья банда. Поэтому из Рима послали Клавдия Глабра с 3000 человек, но, судя по всему, это были не профессиональные военные, судя по всему, это было какое-то ополчение. Спартак и его товарищи заняли оборону на горе Везувий. Глабр со своим войском подошел к горе, занял единственную тропу, которая вела на ее вершину, и решил держать Спартака с его товарищами из боя. Но тут Спартак впервые проявил свой полководческий гений. Они нарубили деревьев, они нарубили каких-то лиан, сделали из них лестницы, и по отвесным склонам в стороне от вот этой тропы, где их караулили, спустились вниз. Наверху оставили только одного человека, который потом спустил им вниз оружие, ну, потому что с оружием спускаться, понятное дело, неудобно, и спустился сам. Внезапно напали на солдат Глабра, всех перебили. Получили еще больше оружия. Замечательно. После этого выбрали, соответственно, среди предводителей уже фактически начавшегося восстания трех командиров, собственно, Спартака, германца Крикса и еще одного германца Эномая. Вот. Но Эномай, он погиб довольно быстро. Крикс, он продержится практически до конца, ну, как Спартак. Собственно, они начинают грабить Южную Италию, грабят богатых, отдают бедным, все как положено, рабы к ним присоединяются. В Риме понимают, что нет, действительно все, видимо, очень и очень плохо, потому что рост вот этой разбойничьей банды уже идет на десятки тысяч. Посылают консула. Он почему-то решает разбить свое войско, у него было 4000 человек, он решает их разбить на две части. Спартак громит и тех, у него появляется еще больше оружия. Замечательно, спасибо. В Риме понимают, что вообще уже все очень плохо. Посылают две консульские армии, а это прям уже очень серьезная сила. То есть римская армия была разбита на две части, республиканская. Каждый из двух частей руководил консул. Зачем это было сделано? Чтобы если, например, один консул выйдет из-под контроля, второго консула можно отправить на то, чтобы как бы его подавить. То есть, чтобы не было всей военной власти в одних руках. И чтобы двух консулов одновременно отправить на выполнение одной военной задачи, и это прям экстраординарная вещь. Нужна была быть угроза прям для самого Рима.
1: Область знаний. Реклама. Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Восстание Спартака. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин.
1: Область знаний.
0: Итак, двух консулов отправляют на подавление восстания Спартака. Один из них решает отрезать армию Спартака с юга, другой к северу, но в это время, к сожалению, у самого Спартака уже идет второй год восстания, и происходит раскол в рядах самого Спартака. Сам Спартак решает отправиться на север, перейти через Альпы, и дальше как бы все, разбегаемся, кто куда. Только эти римляне нас и искали. А вот Крикс, он решает то, что бежать через Альпы это не по-мужски, и он считает то, что нужно принять бой. И армия Спартака делится, опять же, по античным источникам, которые, скорее всего, являются преувеличенными, 60 тысяч человек уходит на север со Спартаком, где-то 20-30 тысяч человек остаются вместе с Криксом. Вот, и консул, который отправляется на юг, он разбивает Крикса, сам Крикс погибает. После этого Южная Римская армия разворачивается на север и начинает бежать за Спартаком, который, в свою очередь, уходит на север, где его ждет Вторая консульская армия. Он нападает на эту Северную консульскую армию, разбивает ее. Судя по всему, они думали то, что восставших меньше, чем оказалось в итоге. После этого Спартак поворачивает на юг и разбивает Вторую консульскую армию. В Риме паника. А самое главное то, что два консула разбиты, а новый консул, это же высокая должность, но новому консулу никто не хочет становиться. Потому что все погибают, ты сейчас станешь нового консула, и тебя пошлют Спартака бить. А счет ни у кого до этого это не получалось сделать. Но в Риме был один амбициозный человек, который не испугался данного вызова, а наоборот увидел в нем возможность. Марк Крас. Он сказал, да, давайте. О, это был богатейший человек Рима, нужно понимать. Он на свои деньги собирает новую армию. Он собирает остатки армии, которые Спартак разбил, и говорит им, вы меня будете бояться больше, чем Спартака. И устраивает им всем децимацию. То есть в этих остатков разбитых армий каждого десятого убивают его же товарищи. После этого со своей армией он начинает марш на юг. В это время Спартак, видимо, оставляет идею переправиться через Альпы, и он решает, наоборот, уйти на юг. Он доходит до самого юга Апеннинского полуострова, где встречает киликийских пиратов, с которыми договаривается. Он оплатит деньги для того, чтобы где-то 2000 его солдат переправили на Сицилию, где он надеялся поднять новое восстание, вот как первые две сервильские войны, которые на Сицилии были. То есть там еще остаются рабы, которые в этих войнах участвовали, и он надеялся снова разжечь вот этот пожар. Но киликийские пираты Спартака обманывают, деньги-то они берут, но никого не переправляют. И Спартак оказывается зажат армией Краса вот как бы на носке итальянского сапожка, так скажем. Крас решает не торопить события. Он роет гигантский ров длиной в 55 километров от одного моря до другого, да, чтобы зажать армию Спартака окончательно. Вот, и решает взять их измором. Спартак пытается предпринимать отдельные вылазки, постоянно беспокоит армию Краса, но полноценный прорыв он тоже не решается. То есть так они друг напротив друга несколько месяцев и сидят.
2: Восстание Спартака. Область знаний.
0: Но все меняется, когда из Испании прибывает полководец Гней Помпей, впоследствии прозванный Великим. Он прибывает со своим войском, и Сенат тоже просит его оказать содействие Красу. Крас на это смотрит и понимает, так, это же сейчас у меня могут всю славу украсть. То есть я тут на свои деньги армию собрал, я тут уже несколько месяцев Спартака осаждаю, а сейчас придет этот Помпей. Но даже если мы с ним вместе вдвоем Спартака разгромим, то уже получается, что не Марк Крас разгромил Спартака, а Марк Крас и Гней Помпей разгромили Спартака. Такое себе. Поэтому Крас решается, и при этом и Спартак сам узнает о прибытии Помпея, и он понимает, что когда вот прибудет Помпей, шансов у него не будет абсолютно. И он даже пытается договориться с Красом, чтобы тот его выпустил, и они ушли. Но, конечно, Крас категорически отказался участвовать в такой сделке. Вот, поэтому обе армии оказались в безвыходном положении, что им и тем, и другим нужно было сразиться. Красу для того, чтобы вся слава осталась за ним, Спартаку, ну, потому что у него просто не было выбора. В этом сражении Спартак был разбит. Тут нужно отдельно уточнить, что гладиаторы, они, конечно, были профессиональными бойцами именно в плане схваток один на один. И многие знатые римляне, они специально отдельно у гладиаторов даже обучались искусству поединка. Либо нанимали себе, либо даже ходили в гладиаторские школы, чтобы там и гладиаторы обучали. Но когда речь заходила о войне армий, гладиаторы в этом смыслили откровенно мало. Это совершенно другая история. Там индивидуальное фехтование не так нужно, там нужна именно строевая подготовка. И поэтому, когда вот отрядом Спартака они сражались относительно небольшими римскими отрядами, у них все получалось. Но вот когда речь зашла именно о столкновении двух больших войск, тут они уже вытянуть не смогли. Сам Спартак, он попытался пробиться к Красу, даже по дороге зарубил двух центурионов, но был убит. Его армия разбежалась, 6 тысяч человек были захвачены в плен и были распяты вдоль Аппиевой дороги, которая вела в Рим. Тем не менее, память об этом восстании, которое длилось 3 года, 3 года армия бывших рабов фактически держала под своим контролем всю Южную Италию, она настолько вбилась в память современников и последующих историков, что вообще римляне не очень любили писать о своих поражениях. Но память об этом восстании, она была так сильна, и она так сильно укоренилась, что даже про него римские историки писали на протяжении следующих столетий.
3: Рассказывал историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин.
4: Область знаний.
3: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
4: Дело техники.
5: Как работает лазерный принтер? Про лазерный принтер слышали все, и почти все им пользовались. Но как же он устроен? Неужели прямо лазерным лучом печатает? Сейчас разберемся. Чтобы понять принцип его работы, понадобится всего один знакомый со школы физический закон. Разноименные заряды притягиваются, а одноименные отталкиваются. Центральным местом лазерного принтера является барабан с фотопроводящей поверхностью, который обладает определенным электрическим зарядом. В процессе печати на вращающийся барабан светит луч лазера. Области, в которых фотоны попадают на поверхность, разряжаются. Представьте оконное стекло, покрытое пылью. Вы можете на нем рисовать, стирая пыль со стекла пальцем. Также и лазер рисует нужную картинку на поверхности барабана, как бы стирая с нее положительный заряд. Дальше в дело идет тонер. Это такой сухой порошок, сделанный из пигмента и пластичного полимера. Положительно заряженная поверхность барабана отталкивает частицы тонера, но отрицательно заряженные лазером области, наоборот, притягивают эти частицы. И вот наступает черед чистого листа. Принтер и его успевает зарядить отрицательно. Поэтому положительно заряженные частицы тонера прилипают к бумаге. Наконец, лист пропускается через нагретую тефлоновую поверхность специальных роликов. Содержащийся в тонере пластик расплавляется, что окончательно прикрепляет тонер к бумаге. Вуаля! Главное, не забывайте подкладывать в принтер бумагу, а остальное – дело техники.
6: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом бен Заидом Аль-Нахьяном. Российский президент отметил усиление террористических атак киевского режима на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Он также поблагодарил руководство Эмиратов за помощь в обмене военнопленными между Россией и Украиной. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили обстановку в Персидском заливе и призвали к ее стабилизации. Кроме того, стороны подтвердили намерение укреплять двустороннее сотрудничество, отметили в Кремле. Российские войска продолжили уничтожение судов и портовой инфраструктуры противника, сообщили в Министерстве обороны. Так поразили 3 сухогруза, которые перевозили вооружение и имущество военного назначения восточнее Одессы и в порту Черноморск. Удары были нанесены с помощью беспилотников «Геран-4 «Сикер». 2 судна были уничтожены в акватории Черного моря, одно у причала в Одесской области, добавили в оборонном ведомстве. Саудовская Аравия, Турция и Пакистан заключили соглашение о совместной обороне в ответ на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Этот документ, известный как «Мекканское соглашение», гласит, что нападение на одну из стран будет рассматриваться как атака на всех участников коалиции. Зачем понадобилось это соглашение и этот союз, телеканалу «Звезда» рассказал генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
3: Саудовская Аравия в последние недели испытывает очень серьезные проблемы взаимоотношения с йеменскими хуситами. И, соответственно, еще большие проблемы испытывает по отношению к Ирану, поскольку Иран систематически уничтожает военные базы на территории Саудовской Аравии. У Пакистана имеются большие проблемы с Индией и ситуацией вокруг Афганистана.
2: Соглашение, как отмечается в тексте, направлено на усиление коллективной безопасности, укрепление стабильности в регионе и развитие оборонного сотрудничества между 3 государствами. Суммарный объем параллельного импорта в России за первые 6 месяцев года превысил 10 миллиардов долларов, сообщил статс-секретарь, заместитель главы Министерства промышленности и торговли Роман Чекушев. По его словам, среднемесячный показатель составляет порядка 1,7 миллиардов долларов. Чиновник подчеркнул, что на данный момент Минпромторг не планирует сокращать перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Список останется в действующей редакции, которая вступила в силу в мае. Ранее Чекушев отмечал, что механизм параллельного импорта будет сохранен и в следующем году. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Премьера на радио «Звезда».
5: «Дай 5». 5 удивительных фактов
6: о предметах и явлениях вокруг нас.
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
7: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
8: Реклама.
9: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
10: 6+.
11: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о голоде.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: В мире производится достаточно продовольствия, чтобы прокормить все население планеты. Однако около трети еды теряется или выбрасывается из-за неэффективности цепочек поставок и потребительского

0: третий.
1: Недостаток еды влияет на качество сна. Голодный мозг чаще включает пищевые образы и делает сон поверхностным. Многие люди во время диет видят яркие сны о еде.
0: Факт четвертый.
1: Голод усиливает обоняние. Мозг становится более чувствительным к запахам еды. Это древний эволюционный механизм, помогающий находить пищу

0: Факт пятый.
1: Голод меняет восприятие красоты. Людям кажутся привлекательнее более сытые лица и тела.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о голоде.
2: Импровизация – это сиюминутное творчество.
3: Импровизация в кино и театре. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
4: Знаменитые и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
5: В лето 6661 от сотворения мира, или в 1153 году от Рождества Христова, на Руси появился новый город. Неизвестный монах записал в летописи: «Князь Ростислав Ярославич Рязанской создал во имя свое град Ростиславль у оки реки». Город стал крайним оборонным пунктом на северо-западе Рязанского княжества. Он был предназначен для сбора войск перед походами на соседей. Так, уже в 1183 году князь Владимир Суздальский Всеволод Большое Гнездо формировал здесь свою армию перед тем, как идти завоевывать Волжскую Булгарию. Постепенно Ростиславль рос. Расположение города было очень удобным на высоком холме у реки. В нем была крепость Детинец треугольной формы. На западе ее защищал крутой берег Оки. На востоке – глубокий овраг, а на юге – вал, идущий от оврага к реке. В валу располагались главные городские ворота с дозорной башней. Дополнительной защитой служил ров шириной 15 метров. Внутри крепости стояла укрепленная княжеская резиденция. К стенам крепости примыкал посад. В нем обитала большая часть жителей города. Они занимались ремеслами и сельским хозяйством. В городских усадьбах были сады и огороды, а рядом с городом – пашни и пастбища. В XIV веке значение города возросло. На несколько лет он даже стал столицей княжества. Это произошло при трагических обстоятельствах. В 1340 году рязанский князь Иван Долгопол убил и ограбил своего двоюродного брата, князя Александра Пронского, который шел в Орду с данью. Два года спустя сын убитого Ярослав получил от хана Джанибека ярлык на Рязанское княжество и отряд ордынцев. Он отомстил за смерть отца. Взял столицу княжества Переславль-Рязанский, город разрушил, а жителей угнал в плен. Иван Долгопол бежал, и Ярослав занял его место. Но, опасаясь мести местных жителей, он не решился оставлять столицу в Переславле и перенес ее в Ростиславль. В 1521 году Рязанское княжество присоединилось к Москве, и Ростиславль утратил свое значение. Он больше не был приграничным городом. Его не раз разрушали сначала татары, потом поляки и литовцы. Жители умирали от эпидемий и уходили в другие города. Ростиславль пустел. К концу 17 века он уже был просто селом. А к середине 19-го в нем осталось лишь два десятка жителей и четыре двора. Его бывшая территория использовалась как пашня. В 20 веке на ней разбили яблоневый сад. Сегодня на месте, где когда-то стоял Ростиславль, шумит лес. И лишь высокие валы, сохранившиеся до наших дней, напоминают, что несколько столетий назад здесь была крепость. Ростиславль.
4: Старый город. История России. Премьера на радио «Звезда».
6: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Мощные оборонительные укрепления с высокими стенами, башнями и бойницами. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музеи и едва ли не главные украшения многих российских городов. Не зря ведь говорят,
2: земля начинается с Кремля. Как записано в рукописях старинных, и ударила в 1700 году огненно-небесная стрела в деревянный острог, стоящий в верховьях реки Туры. То была молния, которая спалила избы людей стрелецких да 8 сторожевых уральских башен. И повелел тогда молодой самодержец Петр Алексеевич учинить в том месте каменную цитадель, стоит которая и поныне. Верхотурский Кремль.
1: Старейший город Свердловской области Верхотурье был основан еще в конце 16-го столетия царем Федором Иоанновичем. Именно в то время на месте древней стоянки мансийских племен возникла деревянная крепость для защиты одного из главных водных путей в Зауралье. Цитадель ни разу не осаждалась неприятелем, зато часто горела, в том числе от молний.
2: Воеводский двор сгорел дотла, главная караульня, гостиный двор, церковь. Одно сплошное пепелище.
1: Тогда стены сделали каменными. Правда, только с двумя башнями и мощными бойницами. Башни были надежно прикрыты крутым обрывом с западной стороны, но центральная часть Кремля вообще никак не защищалась, что говорит о совсем уж небоевом предназначении старинной крепости.
2: То правда, то правда. Так южная часть стен заменялась амбарами. Северо-восточная стена – каменной поварней. А в стену восточную и вовсе встроили Троицкий собор.
1: К цитадели вела Бабиновская дорога. Еще в 1600 году на ней учредили особую таможню, через которую должны были проходить все товары в Сибирь и обратно.
2: Не только торговцы шли через тот земной тракт. Беглые крестьяне, ссыльные царские особы, каторжные. Кто знает, сколько их было, сотни, а может, тысячи. И прослужила та дорога, прозванная в народе Новой Сибирско-Верхотурской, верой и правдой 170 лет. А ведь строили ее всего 40 рабочих под предводительством местного посадского человека. Земля начинается с Кремля. Верхотурский Кремль.
1: В России существовало 9 государевых путей через Урал. В том числе Елецкая дорога, Старая Казанская, но главная из них – Бабиновская. Она была значительно короче других и вела не на север, как прежде, а на восток, через горный перевал на Верхнюю Туру, то есть Верхотурский Кремль, и далее в Сибирь. А появилась эта дорога совершенно случайно, благодаря находчивости некоего посадского жителя Артемия Бабинова.
3: Гляньте, гляньте, мужики! Артемий Сафронович объявился. С неделю его не было. Ты где ж пропадал?
0: За племенем Манчи следил.
3: Зачем? Делать нечего.
0: Давненько их видно не было, а тут вдруг объявились. Откуда пришли? Из Сибири? Какой дорогой следовали? Решил я тогда притаиться. Спрятался в лесу. А после того, как они свои обряды совершили и в дорогу засобирались, за ними пошел. А чтобы обратный путь домой найти, ветки деревьев особым способом заламывал.
3: Врешь! Побожись!
0: Вот тебе крест! Так что есть дорога за Урал в Сибирь. Есть, короткая, надежная. Решил я, строить буду. Вот так, мужички, бывайте. Кто хочет помочь, не откажусь.
1: Но есть и другая версия. Мол, Артемий Бабинов прошел по неведомой русским людям дороге вместе с племенем Манси. И что вроде как они даже помогали ему найти более удобный путь. Что ж, именно так Верхотурский Кремль, который крепостью считался лишь номинально, получил новое предназначение – таможенный центр России на Урале.
2: Верхотурский Кремль. Город-крепость.
1: В разное время его посещали многие известные люди. Исследователи Василий Татищев и Витус Беринг. Чуть позже географ Петр Семенов Тян-Шанский. Но были и другие именитые гости, даже литературные. Речь идет о главном герое романов Даниэля Дефо, Робинзоне Крузо. Во второй части книги он путешествует по евразийскому континенту, в том числе по России. И на его пути попадаются города Верхотурье и Соликамск. А это значит, что шел Робинзон именно по Бабиновской дороге.
4: А ну стой! Стой, я сказал! Покажи, что в телеге лежит.
5: Ты ж смотри, вот и попался.
1: В своей книге Дефо описывает попытку Робинзона как можно быстрее миновать таможню Верхотурского Кремля и провести незаметно контрабандную по тем временам пушнину. Не повезло, поймали. Правда, потом, видимо, отпустили, раз бывший герой-островитянин добрался впоследствии до Тобольска.
2: Земля начинается с Кремля.
1: Верхотурская крепость – самая молодая из всех кремлей нашей страны. И одна из самых маленьких. Ее площадь чуть больше 2 гектаров. Но не зря же в народе говорят: «Мал золотник да дорог». Цитадель и сам город Верхотурье имеют сегодня статус памятника ЮНЕСКО. В ансамбль местного Кремля входят Величественный Свято-Троицкий собор, а неподалеку собор Крестовоздвиженский. Он является 3-м по величине храмом в России, уступая лишь храму Христа Спасителя в Москве и Исаакиевскому собору в Санкт-Петербурге.
2: История здесь словно застыла на месте. Повсюду купеческие зерновые лабазы, склады с коваными дверями. Торговые лавки, которые до сих пор служат магазинами, а бывшие гимназии – школами. Да что говорить, если городская администрация все еще располагается в старинном доме воеводы.
1: Сегодня Верхотурский музей бережно хранит бесценные артефакты прошлого. Национальные костюмы разных народов, предметы быта, украшения, оружие, старинные иконы – все то, что и подтверждает правильность поговорки.
2: Земля начинается с Кремля. Верхотурский Кремль. Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Песни из фильмов Георгия Данелии. Стоп. Кадр. На самом интересном месте.
6: Слушайте в субботу в 8 вечера
2: на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом бен Заедом Аль-Нахьяном. Российский президент отметил усиление террористических атак киевского режима на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Он также поблагодарил руководство Эмиратов за помощь в обмене военнопленными между Россией и Украиной. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили обстановку в Персидском заливе и призвали к ее стабилизации. Кроме того, стороны подтвердили намерение укреплять двустороннее сотрудничество, отметили в Кремле. Российские войска продолжили уничтожение судов и портовой инфраструктуры противника, сообщили в Министерстве обороны. Так поразили 3 сухогруза, которые перевозили вооружение и имущество военного назначения восточнее Одессы и в порту Черноморск. Удары были нанесены с помощью беспилотника «Герань-4 «Сикер». 2 судна были уничтожены в акватории Черного моря и 1 у причала в Одесской области, добавили в оборонном ведомстве. Суммарный объем параллельного импорта в России за первые 6 месяцев года превысил 10 миллиардов долларов, сообщил статс-секретарь, заместитель главы Министерства промышленности и торговли Роман Чекушев. По его словам, среднемесячный показатель составляет порядка 1,7 миллиарда долларов. Чиновник подчеркнул, что на данный момент Минпромторг не планирует сокращать перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Список останется в действующей редакции, которая вступила в силу в мае. Ранее Чекушев отмечал, что механизм параллельного импорта будет сохранен и в следующем году. Радиостанция «Звезда» сегодня отмечает свое 20-летие. Голоса наших коллег на радиоволнах впервые прозвучали 7 августа 2006 года. И если в начале 2000-х аудитория «Радио Звезда» была всего несколько десятков тысяч радиослушателей, то сегодня это более 4,5 миллионов по всей стране. Заместитель генерального директора телерадиокомпании «Звезда» по радиовещанию Михаил Эйдельман рассказал подробнее об успехах, которые удалось добиться за эти годы.
2: Мы записываем довольно большой объем аудиокнижек. Мы делаем большой объем интересных программ исторической познавательной тематики. И делаем это, наверное, более вдумчиво, более внимательно, чем многие. У нас стоит больше 25 вот таких железных блестящих микрофонов, золотых так называемых. Это знаки того, что «Звезда» признавалась много раз, больше 25 раз, лауреатом национального конкурса профессионального, который называется «Радиомания», проходит каждый год. И это оценка индустрии того уровня контента, который мы производим и делаем.
1: Настроиться на волну «Радио Звезда» можно в 60 городах России. Особое место занимают программы, посвященные нашей армии и флоту. В 2021 году «Радио Звезда» стала лауреатом премии правительства России в области средств массовой информации за создание и развитие уникальной концепции современной познавательной радиостанции. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Импровизация – это сиюминутное творчество.
4: Импровизация в кино и театре. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Импровизация – это сиюминутное творчество.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – импровизация в кино и театре. Диалог, сюжет или короткая сценка, не прописанные в сценарии и рожденные в реальном времени непосредственно в момент исполнения. Вот что такое импровизация. Она появляется спонтанно. К примеру, кто-то из артистов забыл или перепутал слова. Что делать? Нужно выкручиваться. Как правило, незадачливому актеру помогает.

0: воду и за газ, Ваше Величество. Зрители хохотали, но спектакль через некоторое время все же продолжился.
1: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
0: Продолжаем наш разговор. Импровизация – это не только реплика вне сценария. Это может быть также некий жест, движение, которое помогает сделать образ героя более достоверным, полнее раскрыть его. Интересно, что импровизированное действие не обязательно попадает в кадр. Главное – результат. Нечто подобное произошло во время съемок фильма «Жестокий романс», а импровизировала тогда восхитительная Алиса Фрейндлих.
1: Стоп-кадр. По ту сторону экрана. Смейся.
2: Главная же роль досталась красавице Ларисе Гузеевой. Несчастную бесприданницу и опытной актрисе было бы играть нелегко. Не так много красок потратил на ее портрет драматург. А молоденькой девочке, впервые попавшей на съемочную площадку и совершенно растерявшейся в ее броуновском движении, было просто страшно. Особенно, когда режиссер требовал от нее невозможного. Например, Рязанов хотел добиться, чтобы Лариса, героиня истории, в одном из ключевых эпизодов на крупном плане плакала и смеялась одновременно. Ну, как это возможно? Глядя на мучения актрисы, Фрейндлих не выдержала. Резко подошла к ней и изо всей силы влепила несчастной девочке оплеуху. Слезы моментально брызнули из ее глаз.
3: «Смейся!»
2: — скомандовала киномама и также быстро вышла из кадра. Эпизод был снят. После съемок Алиса Бруновна подошла к коллеге, попросила прощения за импровизацию. Но та воскликнула:
4: «Что вы! Огромное вам спасибо за школу!»
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш разговор. Импровизаций в кино много. Мы их просто не замечаем, потому что думаем, что так и задумано. Ничего подобного. Фильм «Служебный роман». Финальная сцена выяснения отношений между Калугиной и Новосельцевым.
5: Мымра!
6: Вот мымра и есть.
0: По замыслу режиссера, разъяренная Алиса Фрейндлих гоняется за Андреем Мягковым по всему офису. Но актер побежал почему-то не на свое киношное рабочее место, а спрятался за столом секретарши. Мымра била Новосельцева зонтом. Больно. Мягков не выдержал, поднял перед собой Верочку, Лию Ахиджакову, и стал обороняться ею словно щитом. Такого в сценарии не было. Но дубль получился настолько естественным, что в окончательной версии картины режиссер Эльдар Рязанов решил оставить именно его.
1: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
0: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – импровизация в кино и театре.
7: Она необыкновенная актриса. Острая, характерная. И самое главное, я очень хорошо помню, что у публики в зале всегда была сумасшедшая реакция на нее, хотя она играла в основном роли второго плана. В работе дисциплинированная, малоэмоциональная, но очень глубокая. В общении с ней чувствовалось такое мощное прошлое.
0: Так говорил об этой актрисе режиссер Карен Шахназаров. Евдокия Урусова. Многие запомнили ее в роли бабушки Агнессы Ивановны из фильма «Курьер». Когда главные герои картины Иван и Катя дурачатся, играя на фортепиано, она лихо пританцовывает одними только плечами. Момент смешной и очень показательный, потому что это чистой воды импровизация. Урусова, что называется, украсила эпизод. А ведь она была женщиной очень серьезной. Вот послушайте.
8: В 1981 году на советские экраны вышел фильм «Ларец Марии Медичи». Небольшую, но очень характерную роль хранительницы потаенного сундука Веры Фабиановны Чарской блестяще исполнила актриса Евдокия Урусова, урожденная княгиня.
5: молодой.

0: Молодой человек, вы все перепутали. Княгиня – это супруга князя, а я – дочь. Значит, я – княжна.
1: Представительница старинного дворянского и княжеского рода. Эта семья состояла в родстве с Александром Невским и Дмитрием Донским. Фамилия Урусов происходит от тюркского слова «урус» в значении «русский». Так называли светловолосых, голубоглазых и белолицых детей. А вот прозвище «урус» давали человеку, рожденному от русской матери. Евдокия Юрьевна Урусова знакома нам по многим ролям. Вспомнить хотя бы тещу Кисы Воробьянинова в «12 стульях» Гайдая или Агнессу Ивановну в «Шахназаровском курьере». А ведь ее кинокарьера была... ох, какой нелегкой. В 1938 году Урусову хотели представить к званию заслуженной артистки РСФСР, но не сложилось. Незадолго до этого арестовали и расстреляли ее сестру Елену, обвинив женщину в том, что, работая в Кремлевской библиотеке, она подсыпала яд между страницами книг, предназначенных для Сталина. И уже совсем скоро арестовали саму Евдокию. Дали 10 лет за контрреволюционную деятельность. Она отсидела 9. Когда вернулась, вновь работала в театре Ермоловой, снималась в кино. Гордая, статная, ничем не сломленная русская княжна, народная артистка. Урусовы, Невские, Донские.
2: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен.
3: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
4: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – импровизация в кино и театре. Режиссеры бывают разными. Один, к примеру, категорически запрещает актерам менять сценарий по ходу съемки. Другой, наоборот, выпускает артистов на площадку и говорит: «Делайте, что хотите, творите». И вот что из этого получается. Фильм «Бриллиантовая рука». Эпизод, когда герой Андрея Миронова, Гена Козадоев, попадает на вроде бы необитаемый остров и в буквальном смысле молит о пощаде. «Помогите, Лёлик!» В это время тот самый лёлик-аквалангист, он же Анатолий Папанов, который насаживал якобы пойманную рыбу на крючок, лишившись при этом, скажем так, нижнего белья, всплывает на поверхность и кричит в камеру:
7: «Идиот!»
6: В сценарии этого не было. Дело в том, что вода в море на момент съемок была довольно-таки холодной, и Папанов хотел как можно скорее из нее выйти, но один из кинооператоров испортил дубль, камеру заело. Узнав об этом, Анатолий Дмитриевич не выдержал и рявкнул: «Идиот! Оператору! Не Миронову!» Хохотали все. Но фраза так вписалась в контекст сюжета, что режиссер решил ее оставить.
2: Исторические заметки.
6: Продолжаем наш рассказ. Облигация или облигация? Фильм «Место встречи изменить нельзя». Сцена допроса Маньки Облигации, дамы, приятной во всех отношениях. В сценарии такой фразы не было. Не найти ее и в романе братьев Вайнеров «Эра милосердия». Актриса Лариса Удовиченко действительно забыла, как правильно пишется это слово. Долго пыталась вспомнить, крутила вопрос в голове, а затем случайно произнесла его вслух на камеру. Владимир Высоцкий, он играл Жиглова, не растерялся.
8: Облигация или облигация?
9: Облигация. Че? Какая облигация? Я Манька Облигация. Да ты что, с ума сошла? Пиши: Яков Иванов, Марья Афанасьевна.
6: В результате именно этот дубль Станислав Говорухин оставил в финальной версии картины. К слову, в самом фильме импровизаций очень много. Есть даже режиссерские. Такое тоже случается.
10: Место встречи изменить нельзя. Вот уже 40 лет. Что к чему в любимом фильме?
11: Сокольники, он гад, рвется. Там есть где спрятаться.
12: В романе братьев Вайнеров «Эра милосердия» фраза милицейского шофера звучит несколько иначе. В зарядье он рвется, там есть где притыриться. Сейчас здесь разбит парк, построен культурно-просветительский центр. Еще недавно здесь стояла гостиница «Россия», а раньше, до 1950 года, именно этот район считался самым криминальным в Москве. Крохотные улицы, кривые переулки, тупики, подвалы, торговые лавки, нелегальные магазины, бандитские притоны. В зарядье действительно было где спрятаться. После войны всю эту воровскую малину благополучно снесли. А Станиславу Говорухину пришлось задуматься, где еще в Москве мог бы укрыться неуловимый Фокс. Режиссер выбор сделал. Но почему именно Сокольники?
11: Куда ты? В кабинете себе команды, Глеб Егорович, а тут я!
12: После войны в парке на северо-восточной окраине Москвы гулять, особенно вечером, было небезопасно. Шпана, гопники, воры, рецидивисты, маньяки – целый рассадник преступного мира. Милиционеры по одному в Сокольники заходить не решались. Узкие аллеи, заросли кустарников, полуразрушенные беседки, многовековые деревья – устроят бандиты засаду, не отобьешься. Впрочем, пресловутый «Фокс» до Сокольников так и не доехал. В районе Лефортово грузовик с преступниками упал в Яузу.
11: Ты еще не угомонился?
10: Место встречи изменить нельзя. Что к чему в любимом фильме?
9: Шарапов, давай-ка в дежурку. Бери Тараскина и езжайте брать Копченого. Он адрес знает.
13: Ясно.
8: Напрасно прокатитесь.
9: Почему?
8: Он вторую неделю дома не ночует.
9: А где же он?
8: Малин, что ли, мало в Марьиной роще?
12: Марьина роща. Один из самых криминальных районов послевоенной Москвы. Бревенчатые избы, дощатые бараки, никаких сторожей, никакой милиции. Своя мораль, свои законы, свой суд. Реальной властью здесь обладали главари многочисленных банд. Они выполняли функции дознавателей, прокуроров и адвокатов. Решали, кто будет жить дальше, а кого поставить на ножи.
13: Хотелось деньжат немножко по-легкому срубить. Вот я чувствую, меня ими досыта и накормите.
7: Правильно делаешь. Гони ее прочь, тугу печаль. Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем. Чик, и ты уже на небесах.
12: Почему рощу назвали Марьиной? Версий много, и большинство из них мрачные. Тут и колдунья Марья, которая заманивала случайных путников прямо в бандитское логово, и разбойница Манька Ростокинская, промышлявшая здесь вместе со своими головорезами.
13: Ты на руки-то его погляди. Из него такой же шофер, как из промокашки скрипач.
7: Что скажешь? Бабу не проведешь. Она сердцем видит.
12: Перед Олимпиадой 80 трущобы Марьиной рощи снесли подчистую, чтобы не мозолили глаза иностранным делегациям, а всех жителей переселили в самые унылые районы Брежневской Москвы между Дмитровским и Коровинским шоссе. И совсем скоро в народе появилась шутка: «Воровская малина переехала».
6: Но и это еще не все. К примеру, встреча Шарапова и Промокашки на малине у Горбатова. Что там поет уголовник? «Собака лаяла на дядю фраера». Такой песни в сценарии опять-таки не было. Актер Иван Бортник, он же Промокашка, вообще любил экспромты. В самом конце фильма, в сцене ареста банды «Черная кошка», он неожиданно загорланил:
14: «На черной скамье, на скамье подсудимых».
6: Больше всех в тот момент смеялся Говорухин. Эффектный дубль он решил не вырезать.
14: Это было во вторник.
15: Бросай оружие.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш рассказ. Импровизация в кино и театре – это не только экспромтные изменения в сценарии. Нет, утверждал популярный советский актер Олег Янковский.
16: Кадр, которым я горжусь, это проход со свечой в фильме Андрея Тарковского «Ностальгия». Помните такое кино? Чистая импровизация. Нет текста, а есть только история. Несколько абстрактная. Рождение человека и его смерть. Почти 300 метров. Без помощи режиссера и перебивок. Только камера и актер. Это так называемая внутренняя импровизация. Импровизация нервной системы. Психики. Всей биоэнергетики, если хотите.
6: А вот совсем другая история. Так в фильме «Тот самый Мюнхгаузен», почти в финальной сцене, Олег Янковский произносит фразу: «Умное лицо еще не признак ума». Однако в тексте она звучала иначе: «Серьезное лицо еще не признак ума». Актер попросту оговорился, но режиссер Марк Захаров нашел эту ошибку весьма удачной и решил оставить ее в конечном варианте картины, несмотря на бурные протесты автора сценария Григория Горина. Случается и такое.
10: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.
17: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

и нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль село Анискино в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. За неделю в этом регионе российские войска освободили еще 4 населенных пункта, в том числе один в Сумской области, 2 в Запорожской. Российские средства ПВО сбили более 90 управляемых авиабомб, 11 снарядов установки «Хаймарс» и свыше 6500 украинских беспилотников. Черноморский флот уничтожил 5 безэкипажных катеров противника, добавили в оборонном ведомстве. Суд вынес приговор по делу о финансовой пирамиде АФК «Наследие». 6 участников признаны виновными в мошенничестве. Им назначены сроки от 6 до 12 лет лишения свободы. Одна из осужденных получила условный срок. Все фигуранты обязаны выплатить штрафы на общую сумму более 4 миллионов рублей. Суд также взыскал с них 38 миллионов в пользу потерпевших и наложил арест на недвижимость в Подмосковье, добавили в пресс-службе суда. Аэрофлот анонсировал возобновление ежедневных рейсов из Москвы в Абу-Даби. Они стартуют с октября. На маршруте будут задействованы самолеты Boeing 737-800. Полеты в этом направлении были приостановлены в марте на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Помимо этого, Аэрофлот с июня возобновил полеты в Дубай, а с сентября к перевозкам в этот город присоединится авиакомпания «Победа». Также с октября откроется рейс в Абу-Даби из аэропорта Внуково. Расширение полетной программы отражает растущий спрос россиян на путешествия в регион Персидского залива, отмечают перевозчики. Подмосковье впервые с помощью искусственного интеллекта выписали штраф за борщевик на частном участке. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства региона. Заросли сорняка обнаружил дрон, нейросети проанализировали картинку, после чего система автоматически направила собственнику, юридическому лицу, штраф в размере 150 тысяч рублей. Чем опасен борщевик, в эфире «Радио Звезда» рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории природной флоры главного ботанического сада РАН Алла Куклина.
2: Его выращивали для того, чтобы использовать в сельском хозяйстве как фуражное растение, которое обеспечивает хорошие удои у коров. Но позже оказалось, что молоко, которое получают от коров, накормленных борщевиком, с горчинкой. И это было первым препятствием. Позже выяснилось, что растение это оказывает ожоги на кожу человека. Причем ожоги эти очень трудно излечимые.
1: С марта собственники и арендаторы земель обязаны выявлять и уничтожать борщевик и другие опасные растения, иначе им грозит административная ответственность. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. Разговор с мудрецом. Авторская программа Сергея Кургиняна. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем нашу программу. Тема нашего сегодняшнего разговора – импровизация в кино и театре. Этих артистов называли гениями экспромта. Их было много в нашем кинематографе. Да и в театре тоже хватало. Евгений Евстигнеев, Фаина Раневская, Иннокентий Смоктуновский. Они могли в одиночку, что называется, сделать эпизод. Так, например, вышло в фильме «Чародей». Вот послушайте.
6: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Кто так строит? Кто так строит?
7: Помните колоритного джигита, гениально сыгранного королем эпизодов Семеном Фарадой? Так вот, его коронная фраза:
8: «Ну, кто так строит?» —
7: чистая импровизация. И родилась она у актера после того, как он сам заблудился в лабиринтах Останкино, пытаясь найти съемочную группу. Кто там бывал, поймет. Появление красноречивых босоногих следов на полу было продолжением яркой фантазии. Неудивительно, что при феноменальном чувстве юмора Семена Львовича именно его герою принадлежит большее количество ставших крылатыми фраз.
9: Следы. Здесь прошли люди. Товарищ человек, помоги найти выход. Боже, как я похудел.
7: Вообще-то Фарадей сочинил не только эти выражения. Он фактически сам придумал себе роль. Его персонаж должен был стать всего лишь эпизодником. Гость с юга с четырьмя репликами. Так записали в актерском вызывном листе. А что получилось в итоге? Вот то-то и оно.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем нашу программу. Эпизодник. Звучит даже как-то обидно, не правда ли? Мол, артист может сыграть всего лишь маленькую, едва заметную роль и на большее не способен. Но вот парадокс. Буквально каждый режиссер мечтает, чтобы в его актерском ансамбле находился именно такой человек. Он ведь исполнит все как надо, а если что, симпровизирует. Поэтому эпизодники всегда были на вес золота. А зрители их просто обожали. Помните гениальную миссис Хадсон?
0: Человек в кадре. История одной фотографии.
10: Этот снимок был сделан в 1979 году во время работы над фильмом «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В кадре известная актриса Рина Зеленая в образе миссис Хадсон. Долгое время на эту роль не могли подобрать подходящую кандидатуру. Требовалась пожилая, симпатичная, интеллигентная женщина. Актрисы Евгения Ханаева и Любовь Добржанская пробы не прошли. Но у режиссера Игоря Масленникова оставался еще один вариант.
11: «Рина — это ведь не настоящее имя Зеленый. По паспорту она Екатерина. Во время знакомства я спросил ее: а можно я буду называть вас Екатерина Васильевна? Она внимательно посмотрела на меня, улыбнулась и ответила: да вы что, уж лучше зовите меня Руина Васильевна. Но сыграть роль в нашем фильме согласилась».
0: История одной фотографии.
10: На тот момент актрисе исполнилось почти 80. Но она находилась в превосходной форме. Всегда приходила на съемочную площадку первой, всегда знала текст на зубок, хотя очень любила импровизировать. У миссис Хадсон было всего несколько фраз, но Рина Зеленая каждую свою реплику делала незабываемой. После премьеры первых серий о знаменитом сыщике зрители потребовали продолжения истории. Игорь Масленников вновь решил посоветоваться с Екатериной Васильевной.
11: «Дело было в нашей киношной квартире на Бейкер-стрит. Помню, я сказал ей: у нас очень хорошо получается. Давайте увеличим вашу роль. Что-то допишем, что-то прибавим». Она вновь посмотрела на меня и сказала: «Нет, нет и еще раз нет. Я никогда в жизни не играла мебель, и мне это нравится». И улыбнулась. А в этот момент один из моих ассистентов нажал на кнопку фотоаппарата.
10: Сегодня тот самый снимок бережно хранится в личном архиве Шерлока Холмса, а точнее в архиве Василия Ливанова.
0: Человек в кадре.
5: Рина Зеленая всегда любила экспромт. Так в эпизоде, когда Холмс, которого все считают погибшим, возвращается домой, Ватсон падает в обморок. Все по сценарию. Но вдруг миссис Хадсон тоже валится на пол. А вот этого уже не было, даже в книге. Неужели актрисе стало плохо? Нет. Просто Рина Васильевна захотела вдруг сделать дубль более эффектным. Получилось смешно, но режиссера чуть удар не хватил.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем нашу программу. Евгений Шварц, автор сценария к советскому фильму «Золушка», на дух не переносил, когда актеры, пусть даже совсем чуть-чуть, отклонялись от написанного им текста. Однако ради Фаины Раневской он сделал однажды исключение. Актриса позже вспоминала:
12: «Была такая сцена. Я готовлюсь к балу, примеряю разные перья. Так вот, я сама это придумала, но для действия не хватало текста. Евгений Львович посмотрел, что я насочиняла, хохотнул и поцеловал мне руку. Так появился мой забавный монолог напротив зеркала. Помните, что-то вроде «Я работаю, как лошадь, бегаю, хлопочу, требую, добываю и добиваюсь, очаровываю».
5: Раневскую называют величайшей актрисой прошлого столетия. За свою творческую карьеру она сыграла несколько десятков ролей на сцене и более 20 в кино. Но вот парадокс. Фамилия народной артистки СССР крайне редко появлялась даже в титрах.
13: А вот была история.
14: Однажды актриса Фаина Раневская прогуливалась с молодым человеком по Московскому бульвару. Остановились, чтобы купить мороженое. Рядом оказалась уличная тумба с афишей нового художественного фильма. Юноша спросил: «Фаина Георгиевна, вас все любят и уважают. Вы снимались во многих кинолентах. Но почему на афишах никогда не печатают ваше имя?»
15: «Отчего же, дорогуша?»
14: С улыбкой ответила Раневская.
15: «На каждой афише упоминается и обо мне. Вон, видите, в самом низу написано «И другие актеры».
13: Да уж, была история.
5: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об импровизации в кино и театре. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
16: Пройдут столетия, и наши праздники,
17: и каждому дано яблоко.
18: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь служат.
19: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
13: Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
5: Так якобы говорил Наполеон Бонапарт. Якобы, потому что он одновременно отправил свои легионы еще и к столице тогдашней Российской империи. Петербург во время Отечественной войны 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Полевая кепка. Головной убор цилиндрической формы с плоским верхом, сшитый, как правило, из смеси хлопка и полиэстера, с жестким прямым или слегка изогнутым козырьком, над которым находится вышитая кокарда. Форма и содержание.
1: Полевая кепка или кепи входит в современный комплект всесезонного обмундирования российской армии. Она защищает лицо воина от солнечных лучей, ветра, мелкого дождя, пыли и грязи. Первые военные кепи появились в 1830 году во французской армии. Они заменили тяжелые и крайне неудобные старинные кивера. Во второй половине 19-го столетия, во времена императора Александра II, кепки стали основным головным убором теперь уже русских солдат. Правда, под другим названием – шапки нового образца. Они были двух видов – обычная с кокардой и парадная с гербом и султаном.

0: Полевая кепка.
1: Ее делают в различных камуфляжных расцветках, в зависимости от театра военных действий. Как правило, армейская кепка оливковая или темно-зеленая. Но это летний вариант, а есть еще зимний. Кепи-ушанка с двумя откидными клапанами ушами. Их завязывают сверху головного убора или на макушке, а в холод опускают вниз, под подбородок. Кепка или кепи, правда, разных цветов и модификаций, всегда была популярна на гражданке. В разное время ее с удовольствием носили Владимир Маяковский, Эрнест Хемингуэй, Аркадий Гайдар, а лидер кубинской революции Фидель Кастро считал кепку частью своего героического образа.
0: Форма и содержание. Полевая кепка.
2: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
4: Он пилот легендарной команды «КамАЗ-мастер». Победитель ралли «Дакар» и «Шелковый путь» Дмитрий Сотников. О том, почему в большом спорте не бывает легких побед. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
5: Год 1742. Экспедиция российского офицера и мореплавателя Семена Челюскина достигает самой северной точки Евразии на полуострове Таймыр. Ровно 100 лет спустя это место назовут мысом Челюскина. В том же году в России проходит коронация императрицы Елизаветы Петровны. Помимо традиционных атрибутов – короны, скипетра, державы – в церемонии впервые используют государственный меч – как символ того, что правитель должен защищать своих подданных. А еще в том же 1742-м русский ученый-самородок Андрей Нартов пишет жалобу на начальника канцелярии Академии наук Ивана Даниловича Шумахера и обвиняет того в растратах казны и губительстве российской науки. И Нартова в этом деле почти никто не поддержит, кроме одного молодого человека – Михаила Ломоносова.
6: Соратники. Нартов и Ломоносов.
5: У этих людей не так уж и много общего. Михаил Васильевич родился в крестьянской семье в небольшой деревне Архангелогородской губернии. Андрей Константинович – полная противоположность. Коренной москвич, родом из Посадских. Но у обоих с малых лет тяга к ручному труду. Ломоносов помогал отцу рыбачить в Белом море, а Нартов – начинал токарем в школе навигацких наук. А еще каждый из них в свое время будет замечен государями российскими. Нартова на службу в дворцовую токарню пригласит сам Петр I, а Ломоносов станет адъюнктом Академии наук в эпоху царствования императрицы Елизаветы, дочери великого Петра.
6: Соратники.
5: Но служить делу приращения наук в России и Нартову, и Ломоносову придется в непростые времена. По всей вертикали российской власти было засилье иностранцев, наследие Бероновщины. И Академия наук не была исключением. Иначе как еще объяснить, что Ломоносову отказали в создании химической лаборатории, а Нартова и вовсе отстранили от царского двора? Но та самая жалоба одного, поддержанная другим, окажется судьбоносной. Немцев постепенно отодвинут от российской науки. Ломоносов получит лабораторию и звание профессора химии, а Нартов перейдет в артиллерийское ведомство, где создаст прообраз первого оптического прицела и свою мортирную батарею. Кстати, могила Андрея Нартова соседствует с надгробием Михаила Ломоносова. Ученые вместе покоятся в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга.
6: Нартов и Ломоносов. Соратники.
0: Что вы говорите?
7: Ясли. Это слово знает каждый. Еще бы, в нашей небогатой стране найдется немного семей, где родители готовы воспитывать ребенка самостоятельно вплоть до школы. Все выкручиваются как могут. Тут бабушка побудет с малышом, там мама отпросится с работы или перейдет на полставки. Ну, а если семейная кубышка иссякла и оставить ребенка не с кем, что делать тогда? Ответ один – ясли. Это что-то совсем детское. Любое другое значение слова «ясли» на ум приходит с трудом. И зря. Вспомним Новый Завет. Чтобы спрятать маленького Иисуса, Мария отнесла его в хлев и там положила в ясли. Не в коляску или кроватку, не в колыбель. Да и откуда бы этим предметом взяться рядом с коровами и лошадьми? Вот и получается, что ясли пару тысяч лет назад с детьми не были связаны никак. Это существительное произошло от очень похожего глагола, который в чуть измененном виде в ходу и сегодня. Каждый раз, садясь за стол, мы спрашиваем, что мы будем есть сегодня? Еду или, как раньше говорили, яство? Люди едят из тарелок. А животные? А у них кормушка. Что-то вроде ящика или корыта. Такого, чтобы и поместилось много, и наружу ничего не просыпалось, и чтобы хватило на целый день. Вот в такой кормушке, которая на заре первого тысячелетия называлась яслями, и был спрятан Иисус. Со временем первоначальное значение слова ушло в тень, а ясли стали местом, где малыш будет в безопасности. Вот вам и детский сад.
0: Да что вы говорите?
8: Одни ищут свое призвание, стремятся сделать карьеру. Другие мечтают найти непыльное место и тихо бездельничать в офисе. Рассказы о трудоголиках и лентяях. Специальный литературный проект «Работа не волк». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль село Анискино в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. За неделю в этом регионе российские войска освободили еще 4 населенных пункта, в том числе один в Сумской области и 2 в Запорожской. Российские средства противовоздушной обороны сбили более 90 управляемых авиабомб, 11 снарядов установки «Хаймарс» и свыше 6500 украинских беспилотников. Черноморский флот уничтожил 5 безэкипажных катеров противника, добавили в оборонном ведомстве. В странах Евразийского экономического союза будут взаимно признаваться ученые звания. Соглашение в пятницу подписали премьер-министры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Подробности рассказал министр экономического развития Максим Решетников.
2: Завершилось второе в этом году заседание Евразийского межправсовета. Руководители правительства обсудили ряд важнейших вопросов, были подписаны документы. Среди ключевых документов подписано соглашение о взаимном признании ученых степеней. Этот документ призван повысить академическую мобильность тем, чтобы ученые разных стран могли без дополнительных доказательств участвовать в научных работах в наших странах, реализовывать совместные проекты.
1: Также было подписано соглашение об электронной торговле в рамках Евразийского экономического союза. Оно сделает регулирование прозрачным и понятным для бизнеса, одновременно защищая права потребителей, отметил Решетников. Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки увеличилась почти до 560 тысяч гектаров. По данным властей, в республике зарегистрировано 79 очагов возгорания. Активное тушение ведется на 9 крупных пожарах. Специалистам удалось ликвидировать 7 возгораний. Режим чрезвычайной ситуации в лесах Якутии сохраняется, сообщили региональные власти. К борьбе со стихией привлечены более 450 человек и 51 единица техники. Для мониторинга обстановки и тушения пожаров задействовано 17 воздушных судов, в том числе 2 вертолета Ми-8. Власти подчеркивают, что угрозы населенным пунктам и ключевым объектам инфраструктуры на данный момент нет. Турция, Саудовская Аравия и Пакистан заключили соглашение о создании военного союза. Подписи под документом поставили лидеры 3 стран, передает турецкий телеканал НТВ. По информации источников телеканала, в Анкаре стороны планируют развивать военно-техническое сотрудничество, координировать усилия по урегулированию региональных кризисов, в том числе на Ближнем Востоке, а также обмениваться развединформацией. Переговоры о создании альянса, который в ряде стран уже назвали исламским НАТО, велись с конца прошлого года. Одним из его направлений может стать присоединение Саудовской Аравии и Пакистана к программе создания Турции истребителя 5-го поколения «Каан». Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Он родился после войны 1812 года, но всегда восхищался ее поколением. Отважными офицерами, бескомпромиссными в вопросах чести. С их портретов он и срисовывал героя своего главного романа. Лермонтов. Герой нашего времени. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Зеленский вновь заговорил о мире. На этот раз он хочет, чтобы армия России оставила в покое энергетику незалежной и ограничила атаки на производственные мощности с воздуха. Глава российского МИД Сергей Лавров поднимает переговорные ставки, пресекая попытки Запада начать пустые дискуссии по его правилам и на его условиях, как они это любят делать. Политинформация в эфире «Звезды» и я, Анна Шафран. Вначале о последних новостях. Армия России продолжает разносить сухогрузы в Черном море, идущие на Украину, а также портовую инфраструктуру Одессы и Николаева. Только за последнюю неделю июля поражено 31 судно, доставлявшее грузы для ВСУ, сообщили в Минобороны. Представители киевского режима уже говорят о полной блокировке морских путей, экспорт и импорт, гражданский и военный перекрыт полностью. Попутно продолжаются удары баллистикой по предприятиям, работающим на ВСУ, а также по топливу. На энергетической инфраструктуре. Ни одной АЗС в восточной части незалежной больше нет. Также, как и перестали существовать терминалы Новой почты, где значительное число посылок, так называемых, это были элементы для сборки беспилотников, военной амуниции и товары двойного назначения. Вооруженные силы России уничтожили мост в Славянске, важный элемент логистики ВСУ. После освобождения Константиновки идет подготовка к взятию Славянско-Краматорского узла. Украинские паблики пишут о российском плане уничтожения всех мостов, пригодных для поставок вооружений. О том, что противостоять нашим атакам нечем в Киеве, окутанном дымом пожаров, говорят открыто. Цитата. «Ни одной российской баллистической ракеты не было сбито этой ночью». Официальное сообщение ВСУ. Украинские ПВО больше не способны перехватить ни нашу баллистику, ни реактивные беспилотники типа «Бандероль» или «Герань». Патриоты незалежные не дают из-за ближневосточной кампании Трампа. Ну, а про подаренную Зеленскому лицензию на производство этих ракет уже, в принципе, можно забыть. И это уже... вполне официально. А именно в этот момент укродиктатор выступает с новой мирной инициативой, о которой мы сказали выше. Обсудим, дорогие друзья, все эти составляющие ситуации в Киеве, в его связке с Западной Европой, ну и реалии на поле боя. Ситуация на земле тоже не в пользу Киева складывается, включая политический кризис на Украине, где прошла череда перестановок и картонных майданов. Сегодня с нами в студии Инна Ямбулатова, политолог. Инна, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: И Дмитрий Соин, ветеран спорта.

0: которые армия России уже обеспечила по всем фронтам. Я, кстати, сейчас скажу информацию, она не секретная. Она очевидна, то есть перед тем, как это говорить, я у коллег в том числе уточнила, насколько мы можем излагать те или иные моменты, то, что называется планирование. Да? Но очевидно, уже не секрет для всех, что мы работаем очень серьезно на Сумском направлении, Сумском. А если вы на карту, я неоднократно говорила, учитесь, учите географию, да? Смотрите на карту чаще. А выдвигаясь на Сумское направление, вы знаете, что туда в ответ Киев отодвинул те части, которые прикрывали Киев, и направил их как раз точно на это направление для остановки движения нашей армии именно там. Почему? Выход на Сумы означает фактически перекресток свободного маневра. Что это такое? До Киева сколько там остается? Там что-то Броды... Меньше 100 километров, что-то под 100 там, да?
1: Да, около 100.
0: И то же самое вниз на Одессу. Ну, то есть, если вы вот так проведете линию, вы увидите, что очевидно. Что это означает? Это означает, что армия России приходит к маневренному выбору. Она может двигаться и туда, и вниз. То есть, это будет зависеть от той ситуации, которая сложится, условно говоря, на той стороне. Это очень мощная переговорная позиция, от которой может зависеть вообще то, о чем и сказал Владимир Владимирович. Судьба вообще Украины под вопросом. Только мы могли гарантировать ей политическую субъектность и целостность. Только мы. Он недавно это говорил, да, на это. О чем это говорит? О том, что со стороны заказчиков, которые сейчас покупают режим для того, чтобы совершать те или иные действия, это наемное такое государство стало, речь стоит о том, сколько оно просуществует. Оставлять Украину не собрались и с той стороны тоже. Обратите, кстати, два нюанса есть. Смена состава командующих вооруженных сил ВСУ повлекла за собой критически политическую турбулентность, да? Ну, то есть разделение, кланы, да? Этот министр обороны, который на самом деле сотрудник, волонтер бывший, да? Ну, подрядчик, отношения не прекращал, фактически отвечает за интересы компаний, которые работают на территории Украины в части системы интеллекта и искусственного интеллекта. Вопрос, где остановится специальная военная операция? На нее ответил Владимир Владимирович. Никто не знает. Я вам скажу, когда придет время.
2: На чем сломается киевский режим в этом году? Есть ли чем дополнить?
1: Дело в том, что киевский режим, как, например, система управления государством, он уже давно существует в ином измерении. Почему? Потому что Украина очень активно, начиная еще с 2014 года, трансформировалась из классически государственного образования в некий такой орден ассасинов, то бишь это что? Это образование, которое главной целью для себя видит ведение войны с Россией, причем со ставкой на террористические методы. Команда Зеленского и их кураторы из крупнейших спецслужб, в первую очередь, это британские, американские спецслужбы, и не только они, они формируют вот такой некий орден современных ассасинов. Им все равно, будет ли Украина или ее нет. Это вопрос второстепенный и, может быть, даже третьестепенный. На первый план выходит главное. Это сохранение линии на проведение не просто конфронтации с Россией, а на ведение боевых действий и проведение террористических атак. И заметьте, это же очень интересный момент. Ведь по личному составу и техническому обеспечению украинская армия как минимум 2-3 раза уже полностью сменилась в ноль. Та техника, которая была у них на 22-23 год, она физически не существует. Вопрос, за счет чего они ведут боевые действия, если основные промышленные предприятия военного комплекса поражены и тоже не могут работать в полную силу или вообще не могут работать. А это происходит по одной простой причине. Полностью война финансируется и обеспечивается кураторами.
0: Украина это государственный наемник.
1: И сейчас в контексте этого, вот мы говорим, как они там, до какой степени они прогнутся или сломаются. Они могут как серьезно прогнуться, так и попытаться выйти из положения, предпринимают лихорадочные действия для этого. И один из таких важных звонков – это то, что уже на уровне Евросоюза принято решение не давать временного убежища лицам призывного возраста, которые там находятся. То есть Украина получит назад как минимум несколько миллионов человек призывного возраста и мобилизационного возраста от 18 до 50 лет. И этими людьми начнут затыкать те самые дыры, которые сейчас в обороне проделывает армия Российской Федерации. Вот в чем момент.

0: И если мы говорим уже о таком системном анализе происходящего там, действительно, от формулировок «украинское государство», «не государство», формально юридически оно существует и какое-то время еще будет существовать, но реально мы с вами имеем дело вот с какой-то современной версией ассасинов, которые нацелены на убийство, на диверсии, на взрывы. И не зря все свои шаги Зеленский с кем согласовывает и координирует? Даже не с военными. Постоянно на связи с руководителем кого? ГУР СБУ, которые именно ответственны за это.
1: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
2: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Реклама.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. Разговор с мудрецом. Авторская программа Сергея Кургиняна. Сегодня после 20:00 на радио «Звезда». Стрим проекта «Звезда Аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
6: Зеленский раздувает медиапузырь вокруг своей террористической войны, использует остатки западных беспилотников под управлением американского военного искусственного интеллекта. Таков 40-дневный план возмездия укрдиктатора, который нацелен на убийство мирных людей. И мы понимаем, что для Киева эта тактика не нова. Террор компенсирует провалы на фронте. В минувший понедельник Зеленский предложил перемирие в воздушном пространстве и заморозку на линии боевого соприкосновения, а уже во вторник утвердил с СБУ новые операции против России. Чем мы ответим на эти инициативы Киева и вообще о чем это?
7: Ну, давайте, во-первых, не только Зеленский предложил. Об этом сказал Токаев Владимир Владимирович. Прямо предложил ему. Он сказал, ко мне пришли какие-то люди. Те же люди, которые к Зеленскому тоже
6: предложили заморозить.
7: Предложили заморозить. Ну, это, в принципе, то же самое. Там была часть воздушного и энергетического перемирия. Это все то же самое. Все те же самые люди. В этой связи важно интервью, которое дал Мельниченко в «Экономист». У меня вопрос, согласовывал ли он это интервью. Каким образом вообще оно появилось? Сейчас говорит, что не то хотел сказать, но на самом деле прочитали, как прочитали. Таким образом, мы видим, что осуществляется беспрецедентное давление на одну фигуру, на Владимира Владимировича Путина. Что нужно? Чтобы Украина не сдохла раньше, чем до того момента, как там появится баллистика. Потому что вся история сейчас с внутренними обстрелами наших территорий беспилотными системами, это как раз было прощупывание ПВО, это вскрытие, и система искусственного интеллекта как раз определяет дырявые места, точки соприкосновения, скорость перезарядки, закрыто-не закрыто, маршруты, цели наведения, характеристики цели. Все это бигдата, которая начинает обрабатывать эту информацию, и она на сегодняшний момент начинает уже сыпаться, потому что мы уже говорили, чем мы на это можем ответить.
1: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
7: Мы говорили с вами о спутниках «Рассвет», мы говорили и о подходе к финским, ну, натовским спутникам, мы говорили о том, что Россия строит сегодня свою бигдату и огромную мегасистему, ну, такого, скажем так, да, считывание общего пространства, находящихся в воздушном пространстве России, передача в центр, да, о чем говорил Белоусов, и это, кстати, подтвердило вот вчерашнее назначение и создание нового рода войск. Вот о чем идет речь. У нас точно, у них нет фактора времени, у них поджимает время. Ну, понятно, у Трампа выборы там и все прочее, но и у нас фактор времени, он тоже имеет значение серьезное. И поэтому кто и сколько успеет, условно говоря, наработать? Вот от нас сейчас нужно бежать, как Сталин говорил, да, за 10 лет нужно решить 30-летнюю проблему. Вот для нас сейчас за 2 месяца нужно решить проблему 2 лет, например, да? То есть вот примерно вот так идет сейчас определение по скорости развития. Очень быстро развиваются события. Но то, что это не Зеленский совершенно, это вот это вот перемирие предложил, это все, это кейс, который ему правильно выдали там на Даун-стрит, положили и сказали, сейчас будешь говорить вот это. Ну, ой, мерзавец, езжай, делай.
6: Еще одно дополнение, одна краска к этой картине, это соцопросы. 2/3 украинцев, это 66%, считают, что Киев должен стремиться к скорейшему прекращению войны путем переговоров с Россией. И это данные опроса компании Gallup, американская компания США. И 24 опрошенных поддерживают продолжение боевых действий до победы. Эти показатели повторяют, как сообщается, практически показатели предыдущего 25-го года, когда впервые произошел такой кардинальный разворот общественного мнения. А вот в 22-м году, в первые месяцы вторжения, просто для сравнения, 73% украинцев выступали за продолжение войны и только 22% за переговоры. С 24-го года, отмечают социологи, эта тенденция к дипломатическому урегулированию только укрепляется. Но почему я упомянула этот момент? В подтверждении, в продолжении того, о чем Инна только что говорила. То есть некая почва подготавливается, иначе зачем американцам и американской компании проводить соответствующие
7: соцопросы? Если вы побеждаете, то зачем вам перемирие? Ну вы же побеждаете, вы же говорите в газетах, что вы там все победили уже нас.
6: Дмитрий.
0: Опираясь на свою скромную кандидатскую степень по социологии, я всегда с интересом смотрю на эти цифры и понимаю следующее. Первый момент. Любой страной правит активно, политически активное ядро. И вот этих 24%, к сожалению, киевскому режиму пока достаточно для того, чтобы проводить агрессивную политику, так как 60%, которые за различные 66 даже процентов, которые за различные мирные инициативы, они при всем при том находятся на периферии, находятся в маргинальной зоне, и их мнение, ну да, человек так думает. И это первый момент. Второе, несомненно, опросы, они ведь не только фиксируют те или иные тенденции или мнения в обществе, они и формируют мнение. И совершенно верно, ведь не зря там накануне выборов, дня голосования, запрещены публикации опросов, потому что они могут оказать влияние на то, за кого проголосует человек. Появление данных публикаций, особенно от Gallup и других крупных компаний, говорит о том, что вот формируется вот эта самая новая повестка. И то, что появилось огромное такое количество миротворцев, которые все заговорили о перемирии, то есть от наших азиатских партнеров, потом это все идет по линейке, отовсюду звучат примерно похожие версии. Это сигнал к чему? К тому, что западная дипломатия в целом, а американская, британская и французская особенно, они прямо налегают на это, чтобы сформировать некий международный фронт, да, когда разные там люди выходят, облаченные властью, озвучивают то, что необходимо им. И здесь, помимо вот тех усилий, которые внутри страны должны осуществляться на этом фоне, это что? Мы, по сути, конкурируем со всем коллективным Западом. Это очень мощная сила. Нам надо наращивать объективно как дипломатические усилия по линии МИДа, так и, назовем это так, народную, публичную дипломатию, как угодно это назовите, должны идти по горизонтали. Контакты с различными общественными, религиозными, политическими силами для того, чтобы мы нарабатывали приличное количество друзей Российской Федерации, которые бы могли озвучивать то, что идет в контексте нашей политики, а не политики тех русофобов, которые сейчас сидят в президентских и парламентских кабинетах в Европе, в США и прочее, и прочее. И касаясь, опять же, вот, что мы должны за 10 лет, вот хорошее такое упоминание, касающееся индустриализации, да, вот этот великий индустриальный скачок, но когда мы говорим об этом великом индустриальном скачке, который вот был реализован в период Сталина, мы должны понимать, что тогда люди работали в 3 смены, у них не было по 2 недели новогодних отпусков, у них не было бесконечных праздников, когда никто не работает и ничего не происходит в стране. У них не было такой веселой какой-то расслабленной жизни внутри Советского Союза, когда вся страна работала. И здесь очень важный момент, если мы говорим о великом индустриальном и технологическом скачке, нам, наверное, надо все-таки пересмотреть многие вещи в своей собственной голове, в своем собственном обустройстве, потому что мы очень любим пенять то на злобных, значит, руководителей Запада, на козни всяких там злых людей, сатанистов, что тоже существует, и это объективная реальность.
7: Напомним, сатанизм, экстремистское движение объявлено таковым, в России запрещено.
0: И слава Богу, аминь. И в этом плане мы должны над собой как-то поработать, сконцентрироваться, отмобилизоваться, каким-то образом должна быть внутренняя коррекция. То какой мы сделаем скачок, если все лихорадочно покидают ту же самую Москву, уже начиная с четверга, чтобы зависнуть где-то на дачах и прочее. Это что, мобилизация страны?
7: Это та же проблема, о которой мы говорили с вами, Анна Борисовна. В чем мы находимся в состоянии перед Первой мировой войной, не перед Второй? Отличие существенное. Там точка состыковки западной элиты, которая так или иначе принимает решения, участвует в формировании и принятии решений, здесь было с кем коннектиться, ну, условно говоря, с кем контакт заключать. Сделки было, интересы капитала всегда ближе интересам капитала другой страны элиты, чем интересам собственного народа. Ну, если тут в подкове представить это, да, то 2 края подковы ближе друг к другу, чем центр. А во Второй мировой войне, то, о чем говорит как раз Дмитрий, очень правильно, если работала, то работала вся страна. Там
0: до
7: не было имущественного,
0: до единого, не было
7: до имущественного расслоения не было. Соответственно, трудно себе представить, что Ротшильд бы с кем-то здесь нашел возможности договариваться о том, что открой мне ворота с золотым ослом. Боюсь, что это золото, войдя сюда, его негде было бы и потратить. Я думаю, что в нем бы его и закопали. Если бы какой-нибудь директор красного двигателя, да, там, который не обладает правом на распоряжение этого капитала, вдруг начал вести переговоры с Ротшильдом и открывать эту калитку, да? А вот сейчас ситуация у нас достаточно серьезная. Я боюсь, что как раз мы стоим на октябрьском вот этом рубеже. Почему? Потому что когда враг планирует операцию или реализует этап этой операции, она большая, длинная такая, да, там в лонг идут они, там 5-10 лет, 30 лет. Я, кстати, скажу, у британцев есть операция, которая не прекращалась уже 134 года.
6: Большая игра.
7: Летой. Нет.
6: Это да, мы есть с вами такие, обсуждали
7: мы обсуждали, что есть такие, которые не закрывались программы никогда. При этом у них есть передача, они когда ЦРУ передали в новый отдел, образованный МИ-6 в 47 году, открыта была, да, эта операция, она не прекратилась. Она и сейчас не прекращается. Вот примерно так они планируют, да? И тут такой интересный момент возникает. Вот этот промежуточный этап. Вы не зря спросили про перемирие. Это очень хороший, правильный вопрос. Он наводит на размышления. Ведь им же не мир нужен, потому что там есть непреодолимое противоречие, да? То есть то, что мы не можем преодолеть. Это вопрос НАТО, гарантии безопасности и территории.
8: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
9: Продолжим после новостей.
10: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
11: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска продолжили уничтожение судов и портовой инфраструктуры противника, сообщили в Министерстве обороны. Так поразили 3 сухогруза, которые перевозили вооружение и имущество военного назначения восточнее Одессы и в порту Черноморск. Удары были нанесены с помощью беспилотников «Герань-4 Сикер». 2 судна были уничтожены в акватории Черного моря, а еще одно у причала в Одесской области. За неделю российские вооруженные силы провели 2 массированных и 12 групповых ударов по объектам на территории Украины. Целями стали предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, а также производственные цеха, места хранения беспилотников, пункты расположения украинских националистов и иностранных наемников, а также морские порты. В результате было уничтожено 34 судна с военными грузами. Заместитель министра обороны Виталий Шулико провел прием граждан для решения вопросов, волнующих военнослужащих и их родственников. Подобная работа должна быть в приоритете и у сотрудников общественных приемных, военных округов и флотов, подчеркнул генерал-полковник.
12: Сами должны, безусловно, выполнить все решения коллегии, которая была в декабре 2025 года. И уточненные задачи министра за полугодие. Обращаю ваше внимание на недопустимость незаконных действий по отношению к тем военнослужащим, членам их семьи, гражданам, которые к нам обратились. Мы должны соблюдать их законные права. Это особо подчеркиваю. Ну, соответственно, стараться решить все эти проблемные вопросы.
11: На совещании большое внимание уделили своевременной модернизации личного кабинета гражданина на интернет-портале и развитию востребованных онлайн-сервисов обратной связи. Расчеты ракетных комплексов «Бастион» на побережье Калининградской области разыграли сценарий отражения угрозы с моря. Были обнаружены надводные цели, отработано нанесение удара и сразу после пуска по условному противнику смена позиции. В учении задействовали около 100 военнослужащих и более 10 единиц техники. В зоне проведения специальной военной операции российские войска начали использовать квадрокоптер-перехватчик «Жмиль». Новый аппарат эффективно защищает обширные участки линии боевого соприкосновения от воздушных атак. При этом стоимость уничтожения вражеских дронов остается минимальной. Оснащен аппарат фугасно-осколочной боевой частью. Алгоритм работы нашего беспилотника прост. К моменту взлета операторы «Жмиля» получают данные о вероятном маршруте цели. В заданном квадрате им остается провести поиск, осуществить захват и уничтожить вражеский дрон. Выпуск новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
10: Премьера на «Радио Звезда».
13: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
3: Реклама.
14: слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
6: Еще один момент. Мы уже упомянули выше тему зимы грядущей, предстоящей на Украине. Рядовых украинцев настраивают на катастрофическую зиму, ну, то есть готовят к ней уже. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил изданию «Политика», что ударом подвергнутся не только оставшиеся объекты энергогенерации, но и системы водоснабжения. Добавил, я процитирую, 80% генерации уже уничтожено. Ну и в конце интервью прозвучало традиционная мантра: Украине нужны ракеты «Патриот», но за всем этим политическим попрошайством банковые просматриваются, что нарастающий кризис управления, в основе которого банальная коррупция. Украинские СМИ сообщают, из 1,25 миллиарда гривен, это 28 миллионов долларов, которые Киев выделил агентству восстановления на подготовку к зиме, внимание, не было потрачено ни гривны. Агентство просто продержало эти средства на своем счету. Ну и в целом понятно, что главный вред в конечном итоге наносится украинской промышленности, главному, самому прожорливому потребителю. И вот вопрос, как следующая зима скажется на рядовых украинцах и на их политических настроениях, потому что, ну, картина маслом.
7: Там еще остались украинцы. Я прошу прощения за цинизм, но это на самом деле...
6: Жители территории 404.
7: Да, примерно так. Мне бесконечно жаль те, кто были заложниками, стали этого исторического процесса. Но я напомню, как на самом деле, вот вы сказали, да, элемент культуры. Я напомню, с чего начиналась история Галицко-Волынского княжества. С предательства Даниила Галицкого, который одел корону на голову, ему папа римский. Неотская, она же, между прочим, это часть российских земель, которая для себя выбрала вот такой путь. Через какое-то время он разочаровывается, говорит, они нас обманули, а потом через 100 лет все возвращается. И так по кругу. И вот они двигаются и двигаются по кругу. Скажите, пожалуйста, в западных землях Украины там вообще есть русские? Почему мы их называем? Они этнически никакого отношения действительно к русским, западные земли, я подчеркиваю, не имеют. Они так уже сложились и сформировались. Это участь малого народа, оказавшегося зажатым между слишком большой империей как раз славянских народов, да, и западной цивилизации. И вот это вот туда-сюда, вот это движение их, оно закономерно. Мне кажется, что единственным технологическим действенным оружием Украины стало эта зараза как раз, которая она заразила и американцев, и европейцев, кстати, коррупцией, она их приучила к этому. А второе – это предательство. Они очень умеют хорошо предавать. Вот у них, знаешь, это таланты Уды.
6: Это прям гениальная мысль, да, надо зафиксировать, что они реально приучили европейцев к коррупции в таких масштабах, которых европейский истеблишмент вообще не видывал.
7: И отсюда поэтому вот эти перестановки, вот эта возня просто, это суета под клиентом, я прошу прощения. Это вот проект. То, что они там перестановки делают, как бьют наши. Вот это как раз технология, они это понимают, что делают наши. Отрезание порта Черного моря Украины быть не должно, это ясно. Румыны обрадовались, потому что сейчас все зерно поедет так. То есть у них на самом деле гешефт, то есть почему бы и нет? А ну кто? Мы Украине ничего не обещали. Они нам не братья, не сестры, то есть никто. А второй момент, конечно, безусловно, большим успехом является на сегодняшний момент уничтоженных 240 локомотивов. Локомотивы, локомотивы, действительно, те, которые таскают вагоны. Почему? Колея другая? Пойдите по рыночку, купите локомотивы. Где вы их возьмете? Они их у нас брали, у Беларуси. Где вы их возьмете? Чем вы будете возить? То есть одна логистика водная. Вторая логистика железнодорожная. Вы знаете, что мост Перетокинский, наконец-то его грохнули, свалили пролет. Это, кстати, тем, кто говорили, что почему мы не бьем по... Смотрите, сколько туда кинжалов отправили, сколько искандеров. И только сейчас, когда мы уже у ФМК вот эти, да, там 300-500 начали дотягивать, и только тогда мы смогли... Смотрите, как Советский Союз строил. На какие? На времена?
0: Было рассчитано в том числе
7: на ядерную, да.
0: На близкое нанесение ядерного удара. Это правда. Да. Там
7: поэтому это очень сложно. Но уничтожили. А это значит, что следующее, что закончится, это переходы из Европы. И они это чутко понимают. А дальше отрезание пойдет уже логистики вот там. Не завести, не вывести. А зима, она не сколько даже в энергетике, сколько в продовольствии. Ну вот собрали там вы зерно, вывести не можете, ну вот и будете его есть. Жевать будете его.
0: Добавлю в этом отношении следующее. Ну, так как я значительную часть жизни прожил в Приднестровье, где треть населения – это украинцы, плюс регулярно ездил в командировки через Украину, в Одессе пожил, я менталитет достаточно хорошо знаю этих людей, он хуторской. Эти люди трудолюбивые, они очень любят свои дома, внутренний достаток и прочее. И именно для них огромную роль играет поговорка «Моя хата с краю, ничего не знаю». Это первый тезис. Объединить их под что-то может только одно. Ну, вот какая-то жесткая авторитарная репрессивная система, которая их может кинуть там в бой, их поэтому везде ловят. Периодически там идет какая-то буча, сопротивление, значит, этим людям, так что проще из военкоматов украинских, там это ТЦК, да. И на самом деле, вот это, где было движение Махно, где было движение зеленых, где было движение там всяких утрируя серо-буро-малина, все там было. Они склонны к этому. Мы почему-то не используем данных факторов вообще в текущей истории. То ли у нас этнологи исчезли, антропологи, я не понимаю, что происходит уже у нас, потому что мы не используем явных своих преимуществ в этой теме. Берем Запорожскую сечь. Прекрасная история, хорошие люди, все такое прочее. Приехали к ним наши там от московского царя, пошли воевать против поляков и турок. Тут заехали турки с деньгами и прочее, они уже воюют против нас и против поляков. Поляки расчехлились на деньги, они уже вместе с Польшей и так далее. Одна из причин ликвидации Запорожской сечи, что было, значит, в соответствующем манифесте Екатерины расписано, это упреки в том, что они постоянно скакали от одних к других и к третьим, и к четвертым, а также промышляли там всякими историями с грабежами, там насилием и поборами, так если грубо, да? И, следовательно, если мы хотим, как в известном фильме, помните, если мы хотим до шлема добраться, так вот, если мы хотим вообще грамотно действовать, нам обязательно сейчас надо включать в дискурс, первое, не только вопросы военной стратегии, это уже все понятно, все обсуждено 150 раз, военные знают свое дело, там, внешнеполитические аспекты и прочее, но мы должны, наконец-таки, заняться целевыми группами, как на самой Украине, так и на территориях стран, которые ее поддерживают. Нет там никакого внутреннего единства. Оно иллюзорно, и оно спрессовано и сковано через насилие и через формирование угроз. Вот идет враг, это Россия, они вас сейчас всех убьют, надо типа бороться с ними, с москалями. Вот. Но нам нужны какие-то каналы донесения своей информации. Нам необходимо как-то что-то уже делать. Как так случилось, что все интригуют против нас? Почему не интригуют тогда за нас? Я не поверю, что нет людей, которые любят Россию, которым симпатична наша культура, история, наш курс на сохранение традиционных и развитие ценностей.
6: У нас не так много времени остается до конца этого прямого эфира. Напомню, давайте еще один вопрос. Попробуем успеть обсудить. Америка, которая увязла в Иране. Больше она удаляется от украинского проекта, а главное и от Европы, кстати говоря,
7: она
6: тоже.
7: Не понимает ничего.
6: Как сообщили в европейском командовании США, Пентагон поручил провести реорганизацию группы содействия безопасности Украины и перераспределение ролей и обязанностей. По оценке издания «Политика», решение США – это очередное свидетельство того, что они дистанцируются от Европы. Профессор и один из наиболее видных экономистов США Ричард Вольф в недавнем интервью Гленну Дайсону сказал следующее. «Я знаю много людей в правительстве, в властных кругах США, и все они ненавидят Европу. Мы больше не будем ее тащить на себе. У нас появилось много других забот, на которых нам придется сконцентрироваться». Ну, а если вообще, в принципе, вспомнить и недавнюю дату, 250 лет независимости Америки, то здесь, в общем-то, наверное, всегда надо иметь в виду, что это независимость от Европы, от Британии, чьей колонии нынешние штаты являлись. Ну и другими словами, США – органический враг Брюсселя и Лондона. Так-то вообще-то, на минуточку. Как новая политика Вашингтона отразится на экономике и безопасности Европейского Союза? И какие в этом плюсы есть для нас, Дмитрий?
0: Уход Америки из Европы несет двойственный характер. С одной стороны, это, несомненно, ослабляет Европу, там появляются фобии, потому что раньше был американский зонтик. Но, с другой стороны, это побуждает их больше тратить на вооружение, больше тратить на армии, значит, переходить зачастую уже на то, чего там давно не было, это на такую, скажем так, призывную армию. И Евросоюз, это очевидная реальность, из политико-экономического блока превращается в военный блок. И там активно формируются силовые структуры и спецслужбы. И это все говорит о том, что в той или иной степени Европа готовится к большой войне. Украина – это передовой отряд, которому необходимо сделать все, чтобы они успели к этому подойти до того, как Россия выйдет на искомые позиции.
7: Не сдохнет раньше.
0: И мы прямо очевидно видим, что на сегодняшний день, как во времена железного занавеса, мы находимся в парадигме противостояния систем, и ставки настолько велики, что их очень хорошо иллюстрирует итог холодной войны с Западом. Это потеря Советского Союза, огромной страны, да, и погружение постсоветского пространства в череду каких-то войн, нищеты, там, экономического коллапса и прочее. Они сейчас хотят вывести Россию на похожую позицию. Поэтому в такой ситуации расслабляться нельзя ни на уровне там, гражданского общества, ни на уровне бизнеса, ни на уровне там, промышленного, там, аграрного нашего сектора, науки, образования. Ну и, понятно, правящий класс, он это, я думаю, осознает гораздо лучше, чем, может быть, даже мы здесь сидящие. Вот к чему мы пришли.
7: Это я, коллеги, тут просто искала. Тут у Трампа, на самом деле, пришла беда, откуда не ждали. Называется, знаете, как это? Иран – это полбеды. То, что происходит сейчас с Японией, вот это катастрофа, которая его ждет. Я просто напомню, что вы процитировали там, да, одного экономиста, а тут на днях уже сами экономические службы США, вы знаете, да, что начата резкая интервенция закупки японской иены ФРС, да, осуществляет интервенционные закупки. Что произошло? Я никогда не думала, почему в американских фильмах все время домохозяйки интересуются, каков курс японской иены. Я это так всегда удивляла. Да? И на самом деле, потом, когда глубоко начинаешь разбираться, смотрите, какая замутка произошла. Это достаточно... Ну, я просто не знаю, как ребята у Трампа планировали. Рубио, большой респект. Он явно какой-то человек с большими ушами, но иногда независим от интеллекта, понимаете? Вот. В чем суть? В Японии начинается кризис по причине чего? Энергетического кризиса. Кто организовал Японии энергетический кризис? Трамп. Ближний Восток. Потому что Иран поставлял в том числе и туда, и Катар, понятно, там и все эти страны Персидского залива тоже поставляли. А Япония из-за дефицита, у нее начинается проблема, она начинает долговые обязательства, она же держит казначейские бумаги, и для того, чтобы иена совершенно не обвалилась окончательно, они начинают их потихоньку выкидывать на рынок. Это брушивает казначейские бумаги долговые США. Соответственно, выполнять эти обязательства они не могут, долг США начинает расти, инфляция разгоняется, цена, соответственно, опять... Ну, все очень плохо, да? Умный ФРС выходит и говорит, короче, что делать? Надо спасать Японию, сейчас начнем закупать японские иены, будем закупать. Начинают закупать. Япония одна из крупнейших стран, которая держит эти бумаги, там, ну, понятно, Китай самая большая часть держит. Но дело в том, что на фоне тогда, когда Япония начинает выбрасывать, спасая себя прежде всего, да, Китай в связи с тем, что дешевеют американские бумаги, тоже начинает их скидывать. Таким образом, начинается что? Доллар проседает, он не имеет ценности, которую он продолжал все это время. Это связь с нефтью. Вы понимаете, да? И таким образом выстрелил себе в ногу, фактически уничтожая сейчас долларовую систему США. Это не я написала, коллеги, это написал американский финансист, политолог, бывший сотрудник системы ФРС. То есть он говорит, что мы приближаемся к краху, и все, что главное, чтобы нас сейчас, говорит, никого не накрыло осколками. Это имеется в виду Европу. Вот что значит сегодня мир, насколько, о чем говорил Владимир Владимирович, так сильно все связано. Тронь в одном месте, и не знаешь, где заболит. Вот сейчас, видите, как по кругу шло-шло-шло кризис и вернулся. И что касается теперь в данном случае Европы. Где деньги будет брать Европа на ВПК? Она их будет занимать.
0: Она их напечатает.
7: Их обеспечить надо. Товаропроизводство, у них энергии нет. Энергию надо взять. Кто им обещает энергетику дать? Вот тут вступает большая игра. Опять вы сказали, да, Британия. Она им говорит, мы приведем в Европу энергетику. Каким образом? Возьмем ее на Каспии, вскроем Каспий и возьмем. У нас там есть Да. И заполним Баку Джейхан и приведем, да? Где мы еще возьмем? А для чего взрывалась КТК? Чтобы Турцию подключить. Турция, видите, еще неблагонадежные поставщики. Давайте туда вместе сосредоточимся, там возьмем. Война требует смазки, она требует энергии. Европе нужен уран, Европе нужен дизель, Европе нужен топливо. Нефть нужна для войны. Вот что не хватает у Европы для того, чтобы она могла спокойно идти. Что, почему мы и наблюдаем напряжение сейчас на Южном Закавказье России. Вот куда они идут. Они идут за энергетикой, им взять больше негде. Американцы, кстати, ушли с компании. Компании американские стали выходить из добычи на Швеции, Норвегии, вот эти на северных морях уходят.
6: Вообще у нас не осталось времени, но мне так хочется еще один эпизод озвучить чисто для хохмы. Ну, правда, перебить вашу, Инна Николаевна, историю будет сложно, но тем не менее. Американский журналист Такер Карлсон резко раскритиковал главу европейской дипломатии Каю Каллас, заявил, что был шокирован уровнем ее интеллекта. Об этом он рассказал в своем подкасте, назвал главу евродипломатии Каю Каллас тупым человеком. Я процитирую. «Недавно я ужинал с ней в одной стране в компании дипломатов, которых никак не назовешь посредственными. Когда она встала, чтобы выступить, я почувствовал всеобщее презрение и недоумение. Как такой тупой человек может занимать руководящую должность в Европе?» Ну, вот к вопросу, да.
0: Да, в одной фразе, учитывая дефицит времени, именно такие люди должны быть сейчас на ключевых должностях в ЕС, так как они не должны много думать, они должны выполнять задачи, которые им ставят транснациональные корпорации. Я надеюсь, ни у кого нет иллюзии в том, что ни один европейский политик не является самостоятельным. И более того, за всем происходящим там стоят ТНК.
7: Я с ужасом представляю, что бы сказал о ней Лавров. Если бы эта встреча состоялась, я очень сочувствую Сергею Викторовичу, если бы ему как хорошо, что ему не приходится больше встречаться с их вот этими вот лидерами, ну, брюссельскими политиками.
0: У него уже есть опыт произносить ключевые фразы в микрофон, поэтому я думаю, он бы отреагировал.
7: Я думаю, его оценка была бы гораздо короче, чем у Такера Карлсона.
6: Друзья, наше время подошло к концу. Напомню, мы в начале эфира задавали вопрос и себе здесь в студии, и нашим слушателям, подписчикам, зрителям в социальных сетях проекта «Звезда Аналитика», на чем сломается киевский режим в этом году. Результаты у нас такие. Большинство подписчиков, 55%, выбрало пятый вариант. Все в комплексе создаст критическое давление на Киев и сломит его. Такой была политинформация сегодня на «Звезде». Спасибо нашим гостям. Инна Ямбулатова, Дмитрий Соин.
7: Спасибо.
0: Благодарим.
6: Я Анна Шафран. До новых встреч.
0: Всех благ.
17: Стрим «Политинформация». Радиоверсия.
18: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
19: Здравствуйте, дорогие ребята. И уважаемые товарищи взрослые.
20: Добрый вечер.
21: Здравствуйте, товарищи.
22: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
23: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
24: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
18: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
25: Как вас звать, величать-то?
26: Не царское это имя!
27: История одного прозвища.
28: Воин, крестоносец и король – герой легенд, символ рыцарской доблести и обладатель яркого прозвища. Ричард Львиное Сердце. 10 лет правил Англией, из которых 9,5 провел за пределами королевства в походах.
27: За что же его сравнивали со львом?
28: Популярная средневековая легенда гласит: король Ричард I однажды сошелся в схватке со львом и голыми руками вырвал сердце зверя. Менее известная история связывает прозвище с эпизодом пленения короля, который достойно держался перед врагами, будто лев среди охотников.
27: История одного прозвища.
28: Есть и более прозаичное объяснение. Якобы сравнение Ричарда со львом родилось на контрасте с братом Иоанном Безземельным, изворотливым дипломатом и хитрецом. А самая поэтическая версия утверждает, что Ричард был настолько храбрым, что под доспехами у него и правда билось не человеческое, а львиное сердце.
27: История одного прозвища. Очень важные вопросы.
1: Расскажите, как пестициды, которыми обрабатывают поля, действуют на пчел?
2: Отвечает пчеловод Антон Лундин.
4: Действие пестицидов на культурных полях обычно сказывается следующим образом: на пчелах и на других насекомых-опылителях. У пестицидов есть различные классы опасности, которые могут действовать на различные системы организма насекомых, подавляя их нервную деятельность. И таким образом, если поля обрабатываются какими-либо пестицидами, пчелы, собирая нектар с этих полей, получают небольшие дозировки вот этих, получается, веществ в свой организм. И чем больше они получают этих вредных веществ, тем больше накапливается в их организме патогенные свойства, и, соответственно, рано или поздно они умирают. Если пестициды мало опасны, то в любом случае пчелы отравляются просто меньше, но, тем не менее, для них это тоже очень вредное действие оказывают даже такие пестициды. И помимо прочего, пестициды могут оставаться в продуктах пчеловодства, в том числе в меде, в перге, в воске, вот во всем, что пчелы делают. Поэтому желательно, чтобы пасеки не стояли рядом с такими вот полями, а где-нибудь подальше, вот, чтобы не было обработок никакими пестицидами, никаких полей.
27: Очень важные вопросы.
5: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
8: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
5: Борода чья-то. Почему синяя?
8: Я же говорил.
5: Череп.
8: Это Йорик.
5: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
8: Вещий Олег.
9: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
12: Старинная загадка. Ни девка, ни вдова, ни замужняя жена детей заводит, людей питает, Богу свечой угождает. Это пчела. Об истории меда на Руси и жизни пчел рассказывает специалист по пчелам Иван Пигарев.
9: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».
17: Темной ночью никак не могу я уснуть. Звезды безоблачные.

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска продолжили уничтожение судов и портовой инфраструктуры противника, сообщили в Министерстве обороны. Поразили 3 сухогруза, которые перевозили вооружение и имущество военного назначения. Восточнее Одессы и в порту Черноморск. Удары были нанесены с помощью беспилотников «Герань-4 «Сикер». 2 судна были уничтожены в акватории Черного моря, а одно у причала в Одесской области. 9 российским гимнастам, включая олимпийскую чемпионку Ангелину Мельникову, не выдали визы для участия в чемпионате Европы в Загребе. Причина отказа – отсутствие обоснования целей и условий пребывания. По информации Федерации гимнастики России, документы подавались на 65 человек. Хорватские визы получили 56 из них, включая сотрудников Федерации и тренеров. Отказ пришел за 2 дня до вылета, поэтому ключевые спортсменки женской сборной, часть мужской команды и тренеры не смогут участвовать в турнире. Федерации считают ситуацию критической, отсутствие ведущих гимнастов сильно повлияет на результаты команды. Сейчас организация консультируется с организаторами чемпионата и дипломатическими ведомствами, чтобы найти решение и минимизировать проблемы для сборной. Саудовская Аравия, Турция и Пакистан заключили соглашение о совместной обороне в ответ на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Этот документ, известный как «Мекканское соглашение», гласит, что нападение на одну из стран будет рассматриваться как атака на всех участников коалиции. Зачем понадобилось это соглашение и этот союз, телеканалу «Звезда» рассказал генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
2: Саудовская Аравия в последние недели испытывает очень серьезные проблемы взаимоотношения с йеменскими хуситами. И, соответственно, еще большие проблемы испытывает по отношению к Ирану, поскольку Иран систематически уничтожает военные базы на территории Саудовской Аравии. У Пакистана имеются большие проблемы с Индией и ситуацией вокруг Афганистана.
1: Соглашение, как отмечается в документе, направлено на усиление коллективной безопасности, укрепление стабильности в регионе и развитие оборонного сотрудничества между 3 государствами. Аэрофлот анонсировал возобновление ежедневных рейсов из Москвы в Абу-Даби. Они стартуют с октября. На маршруте будут задействованы самолеты Boeing 737. Полеты в этом направлении были приостановлены в марте на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Помимо этого, Аэрофлот с июня возобновил полеты в Дубай, а с сентября к перевозкам в этот город присоединится и авиакомпания «Победа». Также с октября откроется рейс в Абу-Даби из аэропорта Внуково. Расширение полетной программы отражает растущий спрос россиян на путешествия в регион Персидского залива, отмечают перевозчики. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. Разговор с мудрецом. Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».

0: Разговор с мудрецом Сергеем Кургиняном.
1: Здравствуйте, друзья! Это программа «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». С нами Сергей Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени». Сергей Ервандович, приветствуем вас.
2: Здравствуйте, Анечка.
1: О чем хотелось бы поговорить? Тема, которая впервые во весь рост прозвучала в 2020 году. Ковид, локдаун, разного рода технологические новации, которые призваны были решить текущие вопросы по части столкновения, да, с новыми угрозами и той самой новой реальности, про которую нам так часто и много говорили. С одной стороны. С другой стороны, мы совсем недавно столкнулись с новой темой, которая называется технологический фашизм. И тем самым манифестом Карпа, который был недавно опубликован и предан огласке. А если заземлиться на новости, которая совсем недавно появилась на лентах, и некоторое философское обобщение сделать на предмет обозначенных мною тем, то у нас получается следующее. По оценке Financial Times, объем расходов, которые собираются сделать компании такие, как Amazon, Microsoft, Google, Meta признана экстремистской, запрещена в России, объем расходов в качестве капиталовложений в технологии искусственного интеллекта, он достиг уже 1 триллиона долларов с начала бума в этой сфере в 2023 году. Масштаб амбиций этих технологических гигантов в области искусственного интеллекта, скорость их превращения из компаний с относительно низкими капитальными затратами в крупнейших инвесторов в физическую инфраструктуру, он зашкаливает, и мы это наблюдаем сегодня и сейчас. В 2026 году 4 компании планируют в совокупности потратить 745 миллиардов долларов. И основная часть этих средств будет направлена на строительство центров обработки данных, закупку передовых чипов, обеспечение энергии инфраструктуры для искусственного интеллекта. В связи с этим у нас возникает вопрос относительно ближайшего и отдаленного будущего. Ну, можно предположить, что должны обеспечить те самые инвестиции, о которых только что было сказано. Генерация огромных прибылей для инвесторов, понятное дело. Лучший контроль за населением через соцрейтинг, который без продвинутого искусственного интеллекта невозможен. Здесь же можно упомянуть поиск лекарств, решение для радикального продления жизни элиты, то, что называется сегодня биохакингом. А вот если про ту самую философскую картину, о которой я сказала выше, то получается следующее. С одной стороны, трансгуманизм, с другой стороны, технофашизм. Трансгуманизм и технофашизм 21 века по Швабу. Нам говорили еще в 2020 году и до того, просто не все замечали, у вас ничего не будет, и вы будете

0: хватает для того, чтобы сказать, что искусственного интеллекта пока нет. Его просто нет. Это блеф. Это гигантский блеф, опирающийся на очень серьезную реальность. Внутри этой серьезной реальности есть две или три вещи. Первое. Невероятный рост скорости вычислений компьютерных. Там действительно закон Мура действует, там удвоение и так далее. Невероятный рост памяти компьютеров, ну и их компактности. Это реальность, которую нельзя не признать и которая волочет за собой очень многое. Что касается искусственного интеллекта, то либо он спрятан, и я что-то не знаю, либо, а я там о палантире, как мне кажется, знаю почти все. Либо это грандиозный блеф, потому что никто не принимает никакую серьезную математику по отношению к этим вычислительным мощностям и этой скорости вычислений. Нет. Применяются там математика 19 века, какое-нибудь решение по Байесу или что-нибудь еще. То есть вероятность такого исхода такая, вероятность такого такая, где она больше, та гипотеза и верна. И все. Поэтому искусственный интеллект – это, во-первых, блеск, а не нищета чего-то, а во-вторых, я же не говорю, что нет блеска, я его подчеркнул. Это экспоненциальный рост емкости, скорости, быстродействия и всего остального. Но это все подменяется абсолютной скудностью интеллекта как такового. Это не какая-нибудь там теория сингулярностей, это не там какие-нибудь очень мощные области математики, в которых действительно можно сказать, что какая-нибудь там нелинейная логика действует или что-нибудь еще. Это два притопа, три прихлопа в том, что касается алгоритмов. И весь этот палантир и все такое прочее – это абсолютный блеф, очень убедительный в том, что касается класса простейших задач, где надо там передать компьютеру вот эти два притопа, три прихлопа, например, убийство людей, и абсолютно не имеющий никакого отношения ни к чему, связанному с настоящим интеллектом и так далее и тому подобное. Это первое. Второе. Внутри всего, что происходит с этим искусственным интеллектом и огромных затрат, явно какая-то, Анечка, есть подлянка. Это бум, который должен кончиться пузырем и схлопыванием. Это какой-то такой экстаз, который нацелен на то, чтобы перейти в обратную сторону, и вот там должно что-нибудь вылезти настоящее. Это моя смелая гипотеза. Я этого не утверждаю. Можно крутить эту шарманку со скоростями вычислений и емкостью памяти еще очень долго, и будут какие-то результаты, никто же не спорит. Просто они к интеллекту не имеют никакого отношения. Чтобы интеллект был искусственным, он должен быть интеллектом. А интеллекта нет, искусственность есть. А что касается трансгуманизма и всего прочего, то эта тема намного более
1: объемная,
0: опасная, задевающая нас, задевающая мир. Но она к искусственному интеллекту буквально никакого отношения не имеет. Только косвенно. Ну вот, начну я, наверное, все-таки с Данте. Первым, кто использовал слово трансгуманизм, был Данте. У него в «Божественной комедии», там, где он уже возносится в рай, есть слово, что он не может выразить словами. Это преображение его плоти и всего остального. И он хочет его назвать трансгуманным. Затем следующий в этом смысле трансгуманист – это Бэкон, который искал эликсир жизни и все прочее. Поиски этого бессмертия родили целую сферу, которая называлась алхимия. И люди неправильно понимают, что такое алхимия. Потому что им внушили, что главное было добыть золото. Но там же вопрос не в добыче золота. Там вопрос совершенно в чем-то другом был. Этим золотом на искусственном языке называли новую плоть, преображение. Алхимики считали, что они человека с помощью своих методов преобразуют, что он превратится во что-то совершенно новое, обладающее новой плотью, новым разумом и всем прочим. И Бэкон добывал эликсир жизни для этого. А они все, вот это Негреда, Альбеда, Рубеда, вот эти три фазы перехода человека в божественное состояние. Ничто здесь не существовало отдельно на Западе. Главные алхимические поиски были по алхимическими поисками даосов и индуистов. Они передавались суфиям в исламский мир, и уже от них получали их христиане. Потом они начали развивать это сами. А дальше, конечно, если говорить в целом об этих мечтаниях, то это Фёдоров, Циолковский, это Вернадский, это Тьер де Шарден и так далее. Это огромная линия, в которой эти трансгуманисты нынешние,

0: Они просто не видят. Я начитался их, и я вижу, что это существа в основном достаточно безграмотные, и в этом основная опасность. Их много, они очень популярные, и они как бы эксплуатируют нынешнее невежество. Человеку свойственно надеяться. Он смертен, он единственное существо на планете, которое живет, зная, что оно смертно. Для него это невероятно тягостно, это называется смертная болезнь и так далее. И он хочет каким-то способом это избыть. Делегировать кому-то свою надежду. Можно делегировать надежду высшим силам, а можно делегировать надежду машине. Бог из машины, уже вот этот, так сказать, 18 век, начинается просвещение. А можно компьютеру. А почему нет? Кому-то же надо, как пелось в одной песне нелюбимого мной Акуджавы, крайне популярного в советское время, да? Мне надо на кого-нибудь молиться. Но там было про другое, но я имею в виду, на кого-то все время надо молиться.
1: Сергей Романович, с вашего позволения, сделаем здесь паузу небольшую и продолжим. Это «Радиозвезда».
2: Разговор с мудрецом. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Разговор с мудрецом. Сергеем Кургиняном.
1: Итак, встает вопрос в очередной раз в 21 веке, на кого молиться, иными словами, да?
0: Да, на машину. Зарегистрирована церковь такого Левандовский, по-моему, фамилия, да, в Кремниевой долине. Там молятся на машину. Это натуральная церковь, она юридически зарегистрирована. У нее есть поклонники. Эта вера проникает во все какого рода баптистские и прочие учения. Она охватывает Кремниевую долину. Это десятки, но если не церквей, то чего-то такого. Там есть, Аня, опасность выкинуть вместе с водой ребенка. Там есть страшная опасность, а есть какая-то вещь, которая неизбежна. Люди будут хотеть избегать смерти. Запретить им это нельзя. Все больше и больше рационализм уводит это стремление в сторону, так сказать, веры в собственные силы или веры в науке. В кого-то надо верить, да? Наука, становясь религией, претерпевает очень опасную мутацию. Но она же ее обязательно претерпит. Мы же не собираемся от всего этого отказываться. Тогда нащупаем те точки, в которых возникает настоящая опасность. А точка-то тут, их две. Первое. Если это спасение строится на основе восхождения человека, то тут можно объединить все русские мечтания, так сказать, Федорова, ушедшие к Циолковскому и ко всему остальному, этого Тьера де Шардена, в конце концов, Вернадского и всех прочих нас веры, да, с как бы тем, что и будет продолжать оставаться главным для миллиардов, наверное, все-таки верующих, да, ну или сотен миллионов, неважно. Это называется восхождение человека. Осуществляется ли оно с помощью, так сказать, прямого воздействия божественной силы высшей, или же оно осуществляется с помощью того, что говорил Федоров и прочее, Бог на каком-то этапе передал это человеку, он сказал, давай теперь сам восходи, а я буду наблюдать. Это вопрос один. Но там идет комплексное восхождение человека. Если это восхождение становится капитуляцией человека перед технологией, в частности, перед машиной, и его стремление срастить себя с машиной, а не восходить самому при помощи машины, то это чудовищное преобразование. Чудовищное. Как только начинается скрещивание с машиной, а не использование научных открытий для восхождения человека. Все прогрессы реакционные, если рушится человек, писал нелюбимый мной Вознесенский, но все-таки, так сказать, фраза не самая глупая, правда? Тогда все. Это и есть капитуляция перед машиной. Это превращение человека в машину со всеми вытекающими из этого чудовищными возможностями. И пусть они не болтают про трансгуманизм. Это дегуманизация технологическая, дегуманизация. Не надо путать. Это первое. Второе. Это для избранных или для всех? Это так себя будут обеспечивать бессмертием некоторые суперпривилегированные слои? Или это адресовано человечеству как таковому? Все восходят. Или восходят избранные, как говорили гностики. Есть пневматики избранные, полноценные люди, они восходят. Есть психики полулюди, а есть хилики. Они просто не люди, они животные. Это о таком разделении идет речь? Или речь идет о единстве рода человеческого? Как только в это еще включаются деньги, то понятно же, куда это идет. Последняя скрепа единства человечества было, что все умрем. Но знатная леди и Джуди О'Греди во всем остальном равны. Могила уравнивает. А дальше уже начинаются великие открытия христианства. Могу их перечислить. То, что Христос – Сын Божий, то есть что высшее начало как бы решило воплотиться в человека. Да? Это огромная новизна. Ни у кого Осириса или кого-нибудь еще, с которым это обычно сравнивают, нет ничего ни в помине. Да? Что он спасает через распятие, он приносит жертву, что он выводит из ада, и что последние станут первыми. Все эти великие христианские открытия, так сказать, соединялись с неким тезисом, про который говорили отцы церкви, что один из них сказал, что если бы не сумасшедшая идея евреев о том, что человек воскреснет в теле, то нам бы было что делать без христианства, потому что там есть и Платон, и много-много еще чего другого, чем мы можем заниматься. Но евреи прельстили нас этой абсолютно сумасшедшей идеей. Это, по-моему, Иоанн Златоуст или кто-то из них, вот из этих, да, это крупнейшие христианские авторитеты говорят. Вот эта идея воплощения в теле – это отдельный вопрос, и это огромный спор внутри самого христианства, да, и так далее, и тому подобное. Это же тоже вопрос именно новизны, сокрушительной новизны христианства, да. Дальше вот это разделение на православие и католицизм, да, в православии нет чистилища. Там все решения жизни, так сказать, не пересматриваются потом, не исправляются, не корректируются, да? Ну и, конечно, соборность, то есть то спасение идет индивидуальное или коллективное. К сожалению, сейчас есть основания считать, что многие из тех, кто говорит о соборности, на самом деле представляют собой не соборность, а разборность в виде разборки. Да? Но, тем не менее, это же есть. Симфония, цветущая сложность — это все великие идеи. Идеи в конечном итоге преображения человека, его восхождения, они неотменяемы, как мечта. Кому дается это воплощение, это отдельный вопрос. Но это же гуманистично. У коммунистов были при всех их многих очень вопросах моих к ним, главный из которых состоит в том, что они проиграли. Причем, если они руководили Великой Отечественной войной и всем прочим блистательно, то проиграли-то они позорно. Тут есть, как бы вспомнить, там была такая работа, книжка «Блеск и нищета куртизанки», да, так вот «Блеск и нищета коммунизма», я тоже могу сказать, да, там блеск-то есть, но нищету тоже нельзя снять с повестки дня. И если ее снять, то возникнет какая-то такая экстатическая назад-назад, которая так же опасна, как вперед-вперед. Тут мы сейчас находимся в такой ловушке, что экстазы бессмысленны. Но тем не менее, вот моя мать еще видный литературовед советский, участвовала в монографии «Литература и новый человек». Эти идеи нового человека и нового гуманизма были на задворках коммунистической идеологии, но их никто не отменял. Они существовали, да? Поэтому вопрос о том, восходит ли человек, нельзя оторвать от... Если он не восходит, он будет нисходить, и это ад. Самое страшное, что было отменено вместе с коммунизмом, это восхождение. Человек с большой буквы. И Иоанн Павел II сказал, что на обломках коммунизма мы построили цивилизацию смерти. Это же правда. Это не вопрос о блеске и нищете данной идеологии. Это вопрос о том, что на ее обломках было построено. И мы это видим. А цивилизация смерти долго жить не может. Она либо уничтожит себя в припадке отчаяния, страшного отчаяния. Да? Перед ним будут спасения о наркотиках и чем-то еще, потом уничтожение. Либо она что-то найдет.
1: С вашего позволения, Сергей Ирландович, пауза. И с этого момента продолжим. Это «Радиозвезда».
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
5: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1347.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в Пиш.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
8: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
9: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска продолжили уничтожение судов и портовой инфраструктуры противника, сообщили в Министерстве обороны. Так поразили 3 сухогруза, которые перевозили вооружение и имущество военного назначения восточнее Одессы и в порту Черноморск. Удары были нанесены с помощью беспилотников «Герань-4 «Сикер». 2 судна были уничтожены в акватории Черного моря, а еще одно у причала в Одесской области. За неделю российские вооруженные силы провели 2 массированных и 12 групповых ударов по объектам на территории Украины. Целями стали предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, а также производственные цеха, места хранения беспилотников, пункты расположения украинских националистов и иностранных наемников, а также морские порты. В результате было уничтожено 34 судна с военными грузами. Заместитель министра обороны Виталий Шулико провел прием граждан для решения вопросов, волнующих военнослужащих и их родственников. Подобная работа должна быть в приоритете и у сотрудников общественных приемных, военных округов и флотов, подчеркнул генерал-полковник.
10: С вами должны, безусловно, выполнить все решения коллегии, которая была в декабре 2025 года. И уточненные задачи министра за полугодие. Обращаю ваше внимание на недопустимость незаконных действий по отношению к тем военнослужащим, членам семьи граждан, которые к нам обратились.
9: На совещании большое внимание уделили своевременной модернизации личного кабинета гражданина на интернет-портале и развитию востребованных онлайн-сервисов обратной связи. Расчеты ракетных комплексов «Бастион» на побережье Калининградской области разыграли сценарий отражения угрозы с моря. Были обнаружены надводные цели, отработано нанесение удара и сразу после пуска по условному противнику смена позиции. В учении задействовали около 100 военнослужащих и более 10 единиц техники. В зоне проведения специальной военной операции российские войска начали использовать квадрокоптер-перехватчик «Жмиль». Новый аппарат эффективно защищает обширные участки линии боевого соприкосновения от воздушных атак. При этом стоимость уничтожения вражеских дронов остается минимальной. Оснащен аппарат фугасно-осколочной боевой частью. Алгоритм работы нашего беспилотника прост. К моменту взлета операторы «Жмиля» получают данные о вероятном маршруте цели. В заданном квадрате им остается провести поиск, осуществить захват и уничтожить вражеский дрон. Выпуск новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио «Звезда».
11: Одни ищут свое призвание, стремятся сделать карьеру. Другие мечтают найти непыльное место и тихо бездельничать в офисе. Рассказы о трудоголиках и лентяях. Специальный литературный проект «Работа не волк». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
12: Разговор с мудрецом. Сергеем Кургиняном.
13: Мы продолжаем беседу. С нами Сергей Ирвандович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени». Цивилизация смерти. На этом мы сегодня остановились. А если цивилизация смерти, то получается это тупик или что? И какова мысль наших оппонентов, если говорить о том идеологическом поле, да?
14: Например, такой наш режиссер известный, Марлен Хуциев, да, в своих фильмах там
2: Мне 20 лет, или застав Ильича, это еще называлось, да? И потом июльский дождь, он же говорил, как советское поколение, уже четвертое после поколения революционеров, прагматиков, сражавшихся в Великой Отечественной войне, и реформаторов, как оно загнивало, да? Оно загнивало не от недостатка денег и развлечений, а загнивало от этой самой смертной болезни, про которую говорил еще Киркегор, о котором много говорили Ницше и Достоевский, да, с ней же что-то надо делать в XIX веке, да? Что ж человек, спрашивает Блок, за ревом стали, в огне, в пороховом дыму, какие огненные дали открылись взору твоему? Перед этим про XIX век говоря, он говорит, а человек, он жил безбольно, не он, машины города. То есть смысл все время возникает в том, что если мы не ответим на вопрос, что с человеком, то это дело будет плохо. А есть попытка не ответить. И пока мы идем следом за азами Запада, за азами Запада, эта попытка будет доминировать в политикуме нашей страны с губительными последствиями, абсолютно губительными. Вот я уже вспоминал мою мать, она вдруг мне сказала, где-то мне было совсем еще молод, ты знаешь, там началась новая поговорка такая среди литературоведов, философов, что человек человеку рыба. Я говорю, что такое, мам, в чем дело? Она говорит, ну, говорят так, что раньше было две идеи. Человек человеку друг, товарищ и брат, коммунистическая, и человек человеку волк, хомин хомини люпус эст. А потом Михаил Шолохов на съезде партии открыл, что человек человеку рыба. Я говорю, как? Он просто говорил о рыбе в реке Дон, а о человеке не говорил вообще. Так теперь человек человеку криптовалюта, человек человеку цифра. Есть осужденная нами, так сказать, программа будущего ООН, где ни слова о человеке. И мы противопоставили ей, как Казанский форум, наши там рассуждения и так далее. Но я что-то там тоже ничего о человеке не нахожу, Анечка. Я нахожу про криптовалюту, про цифровые технологии, еще про что-то. А с человеком-то что? Когда так не хотят говорить о человеке, что это значит? Что в доме повешенного не говорят о веревке? А я с конца 80-х годов из уст академиков-советников Горбачева слышал, что вид Homo sapiens – это сухая ветвь на древе эволюции, древе жизни, что эту ветвь надо отсечь. Я это не сегодня услышал, и не из уст малограмотных представителей Силиконовой долины. И вы же, может быть, знаете, что в 80-е годы встретились советские и американские, и в целом западные представители, так сказать, мысли о будущем человечества в Эсселене, и там о чем-то что-то перетирали, и так это не стало особо известно, что это была за конвергенция, как она была связана с чем-то другим. У меня есть опыт, я был руководителем драмкружка, любимого мной геологоразведочного института. Вдруг подходит какая-то женщина такая в ситцевом халатике, стоптанных туфлях, лаборантка музея, и говорит, вот мы партком убедили, что надо справить достойно юбилей такого-то ученого. Вот тексты, вы же драмкружок. Мы говорим, ну поставьте нам ну какой-нибудь такой спектакль или какой-нибудь монтаж на эту тему. Это очень хороший человек, называет человека. Лёвочка, наш Лёвочка, наш Лёвочка. И тогда я читаю, это чисто трансгуманизм, но души предков следует хранить всем вопреки законам мироздания, поэтому назначено мы жить, поэтому у нас родилось сознание, бессмертие и так далее и тому подобное. Стихи плохие. Я говорю женщине такой, уже совершенно православной, экстатической, а это какие-нибудь 80-е годы, начало. Советская эпоха, еще перестройка не пахнет. Говорю, смотри, что там написано. Она, я только что из паломничества приехала. Какое Лёва, значит, отменим, запрещаем. Хорошо, а я не хотел, я какой-то спектакль ставил. Внезапно вызывает меня ректор. Не помню, он был членом ЦК, пару раз в жизни он перед нами выступал, да? Ректор, бледный. И говорит, ты можешь этот монтаж поставить за один день? Я говорю, а что надо? Он говорит, в жизни смерть как надо. Я говорю, а правком? Он говорит, идут они вальсом. Вопрос жизни и смерти. Я говорю, ну аудиторию на ночь дадите нам работать, поставим? Ладно, к 7 часам. Ну я большинство вещей считал сам по текстам просто, да? Кто-то пел песни какие-нибудь и так далее и тому подобное. Естественно, сделали монтаж. А куда денешься, да? Ты же в этом гри. Прихожу к нему, а он меня звал в кабинет. Красная дорожка выложена. Аня, первый и последний раз в жизни моего любимого института я видел красную дорожку к кабинету. Он ходит, нервничает. Отличный мужик, замечательный человек. Самоотверженный, заботящийся о студентах. Ну, вообще. Он ходит нервно по кабинету, подходит к окну, стоит, побудь со мной. Я смотрю и вижу, Анечка, приезжает с шуршанием зилы и чайки к подъезду главного корпуса. Тогда это было напротив Кремля. Из зилов и чаек выходят академики и члены президиума академии, академики-секретари. И возрастным образом идут по красной дорожке, а он бежит им навстречу. Дальше они разговаривают, смотрят в этой аудитории, которой мы должны были поставить монтаж, говорят, как замечательно поставили, мы рекомендуем другим вузам. Уезжают, он отирает пот, а эта женщина в стоптанных туфлях и ситцевом халате говорит: «Ну вот, мы Левушкин юбилей отметили, эти сволочи утерлись, и так и будет». Я что-то рассказываю. А дальше мы напротив третьего корпуса моего вуза был дом Зеленских, да? Но знаете ли вы, что при Сталине академик, который, конечно, Сталину был важен по противогазам и многому другому, собирал химическую аппаратуру, и Сталин этому никоим образом не сопротивлялся. Теперь перейдем к главным вещам, которые сейчас имеют решающее значение. Мы же это уже не вернем. Пока я был младшим научным сотрудником, без степени, я получал 105 рублей. Это было очень мало. Как только я защищался, я получал 195. Если я стану старшим научным сотрудником, я не помню, получал 300 с чем-то. Если защищал докторскую, я получал 500 и отдел. А больше почти никто не получал. Страна находилась в ситуации, когда настоящим каналом вертикальной мобильности был научный интеллект. Это сопровождалось кем-нибудь Граниным, потом написавшим отвратительные вещи, но написавшим перед этим «Иду на грозу». «Эй, вы люди, знаете ли вы, что вас ждет?» А я знаю, я только что оттуда. Это был экстаз науки. Что-то физики в почете, что-то лирика в загоне. Дело не в простом расчете, а дело в мировом законе. Все эти бури, споры, да, бессмысленные и не слишком хорошо свидетельствующие о том, какой уровень образовательный был этой группы, особенно гуманитарной. Но это же все было. И все понимали, что для того, чтобы научно-технический прогресс развивался так, как надо, чтобы не проиграть американцам, а тогда он не значил так много, как теперь. Мы входим в новую военную эру, где эта техника решает все. Тогда понимали, что нужна почва, на которой это вырастет. И гигантские миллиарды были вложены в академические города. Пущино, Протвино, Черноголовка, там Лаврентьев очень бился с этим в Сибири, Дальний Восток, везде. Зачем? Чтобы на этой почве особой совместной жизни, особого какого-то духовного подъема, на этой почве все вырастало быстрее. Что это погубило? Кандовая идеология, которую эта среда уже отторгала, а развития этой идеологии не было. И до перестройки вот мой театр на досках должен был стать передвижным театром академцентров и туда как бы насаждать развитие идеологии, а не ее крах. Но уже было поздно, уже они вкусили от краха, эти идиоты технократические, которых ликвидировали, безграмотные мудрецы. Вторая черта этого дела – это, конечно, были физмат-школы, где культивировалась ложная избранность вместе с нехорошими вещами. Отвечаю, уже в советскую эпоху. Я в такой вечерней школе пробовал, я понял, какая-то пакость, я их послал очень грубо, не перешел в дневную. А потом встречал одного из таких избранных, он работал техником на компьютере, я уже был кандидатом наук. Вот эта избранность мерзкая. Стругацкие, которые эту избранность подогревали по рекомендации Комитета госбезопасности, это дух анти, и эти города, это и есть куски нашей действительности. Можно сказать, мы проиграли. А Силиконовая долина тоже проиграла. А какая разница? Это же все то же самое. Это же у нас копировали наукограды. Только вся разница заключается в том, что в этой самой академцентре не без помощи нашей госбезопасности насаждалась чудовищная, идиотская, рыночно-капиталистическая, тупейшая модель. И они ее хавали со всей своей избранностью. А там насаждаются трансгуманистические религии. Хотим ждать, когда они будут насаждаться здесь? Скажут, негде. Да, негде, мои дорогие. Но никто не отменяет закон 3А, в котором мы живем. Первое А – это аномия, кризис ценностей. Второе А – это атомизация, предельная индивидуализация, будь за себя. Отсутствие командного духа и какой бы то ни было синергии. И третье – это атрофия, то есть депрессия, низкая жизненная энергия. Мы живем в этом, И для того, чтобы из этого выйти, нужны не открытия, нужна почва, из которой вырастут растения под названием открытия. Экологи говорят, что можно заниматься как бы ростом сельскохозяйственной продукции, интенсификацией и за счет уничтожения почвы. А можно заниматься заботой о почве, чтобы что-то выросло как следует. Сейчас ключевая проблема после всего этого безумия рыночно-фридманного и идиотизма либерального именно в этом, именно в том, чтобы была почва. Еще вопрос, как ее создавать, восстанавливать, это вопрос совершенно отдельный. Я говорю с вами из места, где я пытаюсь что-то в этом смысле делать, и что-то вырастает. Но ведь мы на пороге новой военной эры, где эта техника будет значить еще больше. Так значит, теперь главный вопрос, который тут возникает, это вопрос о том, вы будете сращивать человека с техническими изделиями, Бостером, Левандовским, все. Это бесконечное количество церквей Кремниевой долины. Она уже там. И плевать ей на то, чему там молится или не молится то население американское, которое для нее фигня. Главная идея всего этого избранничества и сращивания заключается в том, что все это для избранных. Все остальные, если они не нужны экономически эффективно, должны быть просто уничтожены. И не сокращение вдвое, как этого хотят консервативные круги Лондона, да, чтобы слуги вновь появились и чистые реки, а полная ликвидация всего, кроме избранной касты и создание технических людей по Хаксли. Говорится, что первым, кто применил трансгуманизм, это Хаксли, но это ложь. Не он первый. Но это можно сдвинуть в сторону восхождения человека с использованием возможностей науки. А можно сдвинуть в сторону подчинения человека науке и соединения с техникой, буквально симбиозом, антропоробот. И все они ведут туда. А по отношению к этому любой Гитлер, это цветочки, это совсем другое. Это ужас, который даже не могут постигнуть до конца, потому что считают, что болтовни много, а это не болтовня. Искусственный интеллект будет. Не сейчас, так через 20 лет. Как говорят мои знакомые, геном пока расшифровали не так, чтобы использовать генную инженерию на всю катушку. Но когда расшифруют так, то мало не покажется. Мы идем к концу человечества, к концу вида Homo sapiens, и мы придем туда, если мы не обеспечим восхождение человека. Ко мне приезжают люди и говорят, вот займитесь вместе с такими-то диагностикой математической, технической, мыслительных возможностей, оперативного мышления. Вот уже в Великобритании это делают, и мы хотим делать. Я говорю, а вы понимаете, что кроме оперативного есть глубинное, стратегическое, а дальше возникает вопрос, что многое сосредоточено в мозге, но ведь во всем теле оно тоже сосредоточено. А дальше возникает вопрос, оно с информационными полями мировыми не связано, оно замыкается в человеке, а дальше возникает вопрос, а синергия, когда многие начинают мыслить синхронно, существует или нет, а я знаю, что существует. Есть этот Солярис, и он мыслит совершенно иначе. Мы не можем повторять технократическо-идиотские, техногуманистические заделы этой самой идиотской, как все там, Кремниевой долины. Если мы не отреагируем на это по-своему, то она нас задавит.
13: Сергей Ирванович, огромное вам спасибо за это обстоятельное погружение. Сергей Ирванович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени», был сегодня с нами в программе «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». До новых встреч!
12: «Разговор с мудрецом» с Сергеем Кургиняном. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
5: Приветствую всех слушателей радио «Звезда». С вами русский дядя. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «К маме». Посвящаю ее всем матерям, которые каждый день молятся и ждут своих сыновей домой.
14: Все, мама, сына дома, на время успокойся, отдыши. Кому-то это чувство незнакомо, а у кого-то в горле запиши. Все, мама, я приехал, не навсегда так не могу. На время перестанешь слышать эхо

0: время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
1: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
8: Человек с изюминкой. Владимир Гилеровский.
9: Автор легендарной книги «Москва и москвичи». Бурлак, грузчик, цирковой наездник, борец, табунщик, актер. После длительных странствий и приключений Гилеровский, выходец из Вологодской губернии, обосновался в Москве. Работал в газете. Его называли королем репортеров. А для многочисленных друзей, таких, например, как Чехов или Куприн, он был просто дядя Геляй.
8: На первый взгляд.
9: Невысокого роста, но могучий. Крупные черты лица, умные проницательные глаза, седые пышные усы. По материнской линии у него в роду были казаки. Репин писал с Гилеровского одного из своих запорожцев, а скульптор Андреев лепил фигуру Тараса Бульбы для памятника Гоголю в Москве.
8: Где изюминка?
9: Гилеровский вел хронику происшествий в одной из московских газет. Изучил древнюю столицу, как никто другой, от дворцов до подземелий. Не боялся заходить в страшные притоны хитровки.
10: Дядя Геляй обладал огромной физической силой. Пальцами гнул медики, завязывал узлом кочергу. Случалось, на него нападали бандиты, но сколько бы их ни было, Геляй всякий раз раскидывал их. Удивительно легко, как щенков.
9: Тут все просто. В детстве физическим воспитанием Гилеровского занимался друг семьи, старый матрос Китаев, который долго прожил в Азии. Он-то и обучил мальчика приемам неведомой в России борьбы – джиу-джитсу.
8: Владимир Гилеровский. Человек с изюминкой.
11: Дай пять. Пять удивительных фактов о голоде.
12: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
11: Факт первый.
13: В мире производится достаточно продовольствия, чтобы прокормить все население планеты. Однако около трети еды теряется или выбрасывается из-за неэффективности цепочек поставок и потребительского поведения.
11: Факт второй.
13: Большинство голодающих в мире – мелкие фермеры, выращивающие еду на собственных участках. Именно те, кто кормит мир, часто не могут позволить себе полноценного питания.
11: Факт третий.
13: Недостаток еды влияет на качество сна. Голодный мозг чаще включает пищевые образы и делает сон поверхностным. Многие люди во время диет видят яркие сны о еде.
11: Факт четвертый.
13: Голод

0: Факт пятый.
1: Голод меняет восприятие красоты. Людям кажутся привлекательнее более сытые лица и тела.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о голоде.
2: Ростов. Тебе на «вы».
3: Владимир.
4: На «р». Рыбинск.
2: Ха. Кострома.
3: Арзамас.
4: Суздаль.
5: Подъезжаем.
6: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
7: Остановка Иваново. Сейчас его называют городом авангарда и конструктивизма. Здесь сохранили жилые дома в форме корабля и подковы. Загляните в музей Ивановского ситца. И не уезжайте, пока не попробуете зеленый щит и щаницы.
6: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
9: Реклама.
10: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом бин Заедом Аль-Нахьяном. Российский президент отметил усиление террористических атак киевского режима на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Он также поблагодарил руководство Эмиратов за помощь в обмене военнопленными между Россией и Украиной. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили обстановку в Персидском заливе и призвали к ее стабилизации. Кроме того, стороны подтвердили намерение укреплять сотрудничество России и Объединенных Арабских Эмиратов, отметили в Кремле. Суммарный объем параллельного импорта в России за первые 6 месяцев года превысил 10 миллиардов долларов, сообщил статс-секретарь, заместитель главы Министерства промышленности и торговли Роман Чекушев. По его словам, среднемесячный показатель составляет порядка 1,7 миллиардов долларов. Чиновник подчеркнул, что на данный момент Министерство промышленности и торговли не планирует сокращать перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Список останется в действующей редакции, которая вступила в силу в мае. Ранее Чекушев отмечал, что механизм параллельного импорта будет сохранен и в следующем году. Нейросеть впервые разработала новый бактериофаг, который ранее не существовал в природе. Этот вирус, созданный с использованием геномных языковых моделей, успешно уничтожил патогенный штамм кишечной палочки, устойчивый к традиционным методам лечения. А чем геномная языковая модель принципиально отличается от обычной нейросети? Радио «Звезда» рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.
2: Это стандартная языковая модель, просто она обучена, кроме того, что понимать язык, еще и на специализированных данных, научных данных. Это могут быть данные как конкретного института, так и данные группы институтов или там какого-то объединения. За то, что данные правильно размечены, и это реальная история экспериментов и прочее-прочее, данные модели способны создавать профильные, в том числе и, скажем так, биологические, геномные всякие вещи.
1: Отмечается, что нейросеть была разработана для решения одной из главных проблем в медицине – борьбе с растущей стойкостью микробов к антибиотикам. Сенат США утвердил законопроект об усилении санкций против России и Ирана. На сайте Верхней палаты Конгресса сообщается, что ее представители рассмотрят документ в сентябре. Согласно законопроекту, США могут вводить пошлины до 100% на товары стран, закупающих у России нефть, уран и газ. Дональд Трамп также сможет устанавливать тарифы до 500% на российскую продукцию. Документ продлевает санкции против Ирана до 2031 года и вводит вторичные санкции для компаний, ведущих бизнес с Ираном. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Одни ищут свое призвание, стремятся сделать карьеру. Другие мечтают найти непыльное место и тихо бездельничать в офисе. Рассказы о трудоголиках и лентяях. Специальный литературный проект «Работа не волк». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Что вы говорите?
5: Картофель. С тех пор, как наши предки распробовали этот корнеплод и научились его запекать, жарить и варить, он стал неотъемлемой частью русской кухни. Картошка – это производная от картоха. Слово вошло в лексикон только в 19 столетии. До этого были картохля, картопля, картосы и даже картыши. И, конечно же, немецкая картофель. Вот и отправимся в Европу, чтобы разобраться с происхождением слова. Немцы никакой картофель, разумеется, сами не придумывали. Они это слово украли. Но как? Итальянское «тартуфоло». Вот откуда появилось название нашего корнеплода. Правда, есть нюанс. Итальянское слово в переводе на русский означает «трюфель». Но что общего у картошки и гриба? Грибы не цветут, от колорадского жука их опрыскивать не надо. Сходство, по большому счету, только одно – когда приходит время собирать урожай, мы берем лопату и идем копать. Потому что и картошка, и трюфель растут под землей. Подведем итог. Итальянское «тартуфоло» немцы услышали как-то по-своему. Заменили первую букву, и получился картофель. А вот картошка – это наша, отечественная. Как там пел Высоцкий? Небось, картошку все мы уважаем, когда с сальцой ее намять. Еще бы, особенно молодую, нового урожая. А если добавить лук, грибочки, объедение.
4: Да что вы говорите?
6: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерние истории на радио «Звезда».
7: Григорий Горин. Фрагмент из рассказа «Случай на фабрике номер 6». Читает Дмитрий Шиляев.
8: Все неприятности младшего технолога Ларичева происходили от того, что он не умел ругаться. Спорить еще кое-как мог, хотя тоже неважно, очень редко повышал голос, но употребить при случае крепкое словцо или, не дай бог, выражение был просто не в силах. От этого страдал он сам, а главное – работа. Работал Ларичев на обувной фабрике номер 6, на которой в силу вековых традиций все-таки обувщики – потомки языкастых сапожников. Ругаться умели все, от директора до вахтера. Ругались не зло, но как-то смачно и вовремя, отчего наступало всеобщее взаимопонимание, недоступное лишь младшему технологу Ларичеву. Он со своей путанной, слегка шепелявой речью выпадал из общего круга и вносил бестолковщину. Мог, например, часами просить кладовщика выдать в цех те, а не эти, а кладовщик вяло говорил, что тех нет, и диалог был скучным и бессмысленным, пока, наконец, не приходил разгневанный мастер и не начинал орать на кладовщика. Тот орал в ответ, мастер посылал кладовщика куда подальше, тот шел и приносил именно те заготовки, которые и требовались. Ларичев знал, что за глаза его все прозвали диетическим мужиком, что над ним посмеиваются, что его авторитет равен нулю, но не мог придумать, как это все изменить. И каждый раз, когда в конце месяца на фабрике наступал аврал и надо было ускорить темп работы, директор начинал кричать на своих заместителей, те на старшего технолога, старший на младшего, а тот, в свою очередь, должен был орать на мастеров, но не мог. И поскольку эта налаженная цепочка разрывалась именно на нем, то получалось, в срыве плана виноват именно он, Ларичев. И тогда на него орали все. От этого у Ларичева начинало болеть сердце. Он приходил домой бледный, сосал валидол и жаловался жене. «Женечка», — ласково говорила ему жена, — «так нельзя, милый. Ты тоже спуску не давай, ты ругайся». «Я не умею», — вздыхал Ларичев. «Научись. Не получается». «Не может быть», — говорила жена, — «ты способный, ты интеллигентный человек с высшим образованием, ты обязан это освоить, занимайся вечерами». «Пробовал», — грустно отвечал Ларичев. Он действительно несколько раз пробовал, наедине, перед зеркалом, подбегал к зеркалу с решительным намерением выпалить все, что о себе думает, но каждый раз, видя свое хилое отражение, ему хотелось плакать, а не материться. «Но это все вредно для здоровья», — говорила жена. «Мне один доктор объяснял, что брань — это выплескивание отрицательных эмоций. Все выплескивают, а ты не выплескиваешь. Если не можешь сам этому научиться, возьми репетитора». «Ладно», — согласился однажды Ларичев, когда у него особенно сильно разболелось сердце. «Попробую учиться».
9: Шофер фабричной автобазы Егор Клягин долго...

0: «Говорит-то!» — возмутился Клягин. «Дать бы тому пососалам, кто говорит!»
1: «Нет-нет, они в хорошем смысле говорили. В смысле, так сказать, восхищения вашим словарным запасом».
0: «Слушайте!» — сердито сказал Клягин. «Некогда мне с вами шутки шутить, Евгений Петрович. У меня здесь и так...»
1: Тут Клягин употребил несколько тех выражений, которые были так недоступны Ларичеву. «Вот-вот-вот!» — обрадовался Ларичев. «Именно так!» «Как вы это лихо! Прошу вас, всего несколько занятий. Я вам буду платить».
0: «Чего?» — изумился Клягин. Он решил, что Ларичев просто издевается над ним. Но тот смотрел серьезно и несколько печально. «Это как же платить?»
1: «Почасово», — сказал Ларичев. «У меня есть товарищ, преподаватель английского языка. Он берет за час занятий 5 рублей».
0: «Но он английскому учит», — усмехнулся Клягин. «А тут родному хватит и трешника».
1: «Спасибо», — сказал Ларичев. «Вы очень любезны». В субботу днем Ларичев отправил жену в кино, достал магнитофон, тетрадь, ручки, задернул шторы. Клягин пришел в назначенный час, он был при костюме и галстуке. Выглядел торжественно и чуть неуверенно. Оглядел квартиру, попросил запереть дверь, поинтересовался слышимостью через стены.
0: «А то, знаете, соседи услышат, еще 15 суток схлопочем». Увидев магнитофон, Клягин заволновался. «Это зачем? Уберите».
1: «Это для записи», — пояснил Ларичев. «Мне так запоминать будет проще и легче отрабатывать произношение».
0: «Уберите», — настаивал Клягин. «Это же документ. А потом на кой на эту гадость пленку переводить?»
1: «Нет, прошу вас», — взмолился Ларичев. «Без магнитофона мне поначалу будет трудно».
0: «Зря я в это дело ввязался», — вздохнул Клягин, однако уступил просьбам Ларичева, сел за стол, нервно закурил.
1: «Начнем, Егор Степанович». Ларичев сел напротив, открыл тетрадку. «Прошу вас».
0: «Чего?»
1: «Говорите».
0: «Да что говорить-то?»
1: «Ну, слова, выражения, только помедленнее. Если можно, поясняйте принцип их употребления».
0: Клягин задумался, напрягся, пошевелил губами, с удивлением обнаружил, что беспричинно вспотел, но так ничего из себя и не выдавил. «Ну, как-то я не могу без разгона», — сказал он, вытирая лоб. «Не идет как-то».
1: «Может, чаю выпьем?» — спросил Ларичев. «Вы не волнуйтесь. Он принес чай и коржики. Если вам трудно, Егор Степанович, начните с более мягких слов. Попробуйте».
0: Клягин отхлебнул из чашки, снова задумался, наконец неуверенно произнес: «Ну, например, сука».
1: «Так», — кивнул Ларичев, записывая слово в тетрадку. «Хорошо. Ну и что?»
0: «Ничего».
1: «Нет, я имею в виду, в каком смысле, сука?»
0: «В обыкновенном», — пожал плечами Клягин. «Ну, собака, значит, дамского пола».
1: «Это я знаю», — сказал Ларичев. «А как это употреблять?»
0: «Да так и употребляйте».
1: «Нет, вы не поняли. Я хочу понять какую-то закономерность. Это слово употребляется в отношении одушевленного или неодушевленного предмета?»
0: «Не знаю я».
1: «Ну, хорошо. Вот, например, отвертка. Она может быть этим тем, что вы сказали?»
0: «Отвертка?» – удивился Клягин. «При чем здесь отвертка?»
1: «Ну, я в качестве примера. Ну, скажем, у рабочего вдруг потерялась отвертка. Может он ее так назвать?»
0: «Ну, если потерялась, тогда конечно».
1: «А если не потерялась?»
0: «А если не потерялась, тогда чего уж? Тогда просто отвертка».
1: «Понимаю», — обрадованно кивнул Ларичев. «Видите, как все любопытно. А о предмете мужского рода можно так говорить?»
0: «Не знаю, вроде бы нет».
1: «А вот у нас в цехе, когда сломался конвейер, то механики его тоже называли сукой». «О, а ведь конвейер мужского рода, не так ли?»
0: Клягин долго и внимательно смотрел на Ларичева, потом решительно встал из-за стола.

0: Отпусти ты меня, ради бога, Евгений Петрович. Ну тебя, у меня аж голова заболела. Брось дурью мучиться. Нет, стой, пожалуйста. Ларичев умоляюще схватил Клягина за рукав. Ну, прервемся. Перекур.
1: Не могу я так ругаться, жалобно сказал Клягин. Без причины у меня не получается. Куражу нет. Телевизор включите, что ли. Там сейчас хоккей.
0: Включили телевизор. Играли «Спартак» и «Химик». «Спартак» проигрывал. Клягин несколько минут мрачно наблюдал за экраном, что-то бормоча. А когда в ворота «Спартака» влетела пятая шайба, он побагровел, повернулся к Ларичеву и закричал.
1: «Ладно, валяй, Евгений Петрович, записывай. Все по порядку. Начнем с вратаря. Знаешь, кто он?»
0: Последующие занятия проходили более гладко. Ларичев аккуратно записывал и запоминал все, чему его учил Клягин. Потом наговаривал это на магнитофон и давал прослушать учителю. Брониться без помощи техники он пока не решался. Клягин понемногу стал входить во вкус педагогики, стал задавать домашние задания. После 10-го урока Клягин стал настаивать на практических занятиях.
1: «Ну чего мы воду толчем?» — возмущался. «Сидим здесь, закрывшись, как уголовники, и шепотом лаемся. А на людях ты, Петрович, уж извини. Все такой же одуванчик. Дунь, посыпешься. Ты применяй, чему научился, да применяй!»
0: «Повода пока не было», — вздыхал Ларичев.
1: «Какой тебе повод? Пришел на работу, вот и повод. А то что ж зря стараться? Я деньги зря брать не привык».
0: И тут на фабрике произошло очередное ЧП. Цех резиновой обуви запорол большую партию сапог. Впрочем, не то чтобы уж так запорол, просто голенища оказались припаянными к основанию несколько под углом, что придавало им забавный вид, хотя в носке это, возможно, и не очень бы мешало. Если, конечно, приноровиться их надевать. Но ОТК, отдел технического контроля, сапоги не пропустил, и разразился скандал. Директор накричал на заместителя, тот, в свою очередь, на старшего технолога, тот обругал младшего, а когда они пришли в цех, то старший мастер вдруг заявил, что с него спроса нет, поскольку все расчеты делал Ларичев, и, стало быть, он и виноват в неправильном смыкании голенища и подошвы.
2: «Это неправда», — сказал Ларичев. «Я вам докажу».
0: «А мне нечего доказывать», — сказал старший мастер.
2: «Я вам несколько раз объяснял».
1: «А мне нечего объяснять», — снова прервал его тот. «Молоды вы еще меня учить, товарищ Ларичев. Я здесь 20 лет работаю. Я эти сапоги делал, когда вам мать еще сопли вытирала».
0: Ларичев побледнел и смолк. Старший мастер понял, что разговор окончен, повернулся и спокойно пошел прочь. Наблюдавший эту сцену Клягин подскочил к Ларичеву и зашипел ему в ухо.
1: «Ну, чего ж ты? Ну, уйдет ведь!» Он даже подтолкнул Ларичеву в спину.
0: Тот сначала нерешительно пошел, потом побежал, догнал старшего мастера и, нервно кусая губы, тихо сказал:
2: «Немедленно извинитесь».
0: «Чего?» — не понял мастер.
2: «Немедленно извинитесь».
1: «Да идите вы, товарищ Ларичев, знаете куда».
0: Лицо Ларичева сделалось красным, подбородок задрожал. «Вы...»
1: «Ну же!» — не выдержав, крикнул Клягин.
2: «Вы...» — продолжил бормотать Ларичев и вдруг, схватившись за грудь, стал медленно оседать на пол.
0: Его подхватили, положили на диванчик в коридоре. Через 20 минут приехала скорая.
3: Мы читали фрагмент из рассказа Григория Горина «Случай на фабрике номер 6».
4: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Рассказы о трудоголиках и лентяях. Специальный литературный проект «Работа не волк».
0: Михаил Зощенко. Рассказ «Монтёр». Читает Алексей Шулин.
2: Я, братцы мои, зря спорить не буду, кто важней в театре. Актер, режиссер или, может быть, театральный плотник. Факты покажут. Факты всегда сами за себя говорят. Дело это произошло в Саратове. Или Симбирске. Одним словом, где-то недалеко от Туркестана. В городском театре. Играли в этом городском театре оперу. Кроме выдающейся игры артистов, был в этом театре, между прочим, монтер Иван Кузьмич Мякишев. На общей группе, когда весь театр в 23-м году снимали на карточку, монтера этого пихнули куда-то сбоку, мол, технический персонал, а в центр на стул со спинкой посадили тенора. Монтер Иван Кузьмич Мякишев ничего на это не сказал, но в душе затаил некоторую грубость. Тем более, что на карточку сняли его вдобавок мутно, не в фокусе. А тут такое подошло. Сегодня, для примеру, играют Руслан и Людмила. Музыка Глинки, дирижер маэстро Кацман. А без четверти минут 8 являются до этого монтера две знакомые ему барышни. Или он их раньше пригласил, или они сами подошли, неизвестно. Так являются эти две знакомые барышни, отчаянно флиртуют и вообще просят их посадить в общую залу, посмотреть на спектакль. Монтер говорит: «Да ради бога, медам, сейчас я вам пару билетов устрою. Посидите тут у будки». И сам, конечно, к управляющему. Управляющий говорит: «Сегодня выходной день, народу пропасть, каждый стул на учете, не могу». Монтер говорит: «Ах так, — говорит, — ну так я играть отказываюсь. Отказываюсь, одним словом, освещать ваше производство. Играйте без меня, посмотрим тогда, кто из нас важней и кого сбоку сымать, а кого в центр сажать». И сам обратно в будку. Выключил по всему театру свет, замкнул на все ключи будку и сидит. Флиртует со своими знакомыми девицами. Тут произошла, конечно, форменная неразбериха. Управляющий бегает, публика орет, кассир визжит, пугается, как бы у него деньги в потемках не взяли. А бродяга, главный оперный тенор, привыкший всегда сыматься в центре, заявляется до дирекции и говорит своим тенорам: «Я в темноте петь тенором отказываюсь. А раз, говорит, темно, я ухожу. Мне, говорит, голос себе дороже. Пущай ваш монтер поет». Монтер говорит: «Пущай не поет, наплевать на него. Раз он в центре сымается, то и пущай одной рукой поет, другой свет зажигает. Думает тенор, так ему и свети все время. Теноров нынче нету». Тут, конечно, монтер схлестнулся с тенором. Вдруг управляющий является, говорит: «Где эти чертовы две девицы? Через них наблюдается полная гибель. Сейчас я их куда-нибудь посажу, леший их забодай». Монтер говорит: «Вот они, чертовы девицы. Только не через их гибель, а гибель через меня. Сейчас, говорит, я свет дам. Мне энергии принципиально не жалко». Дал он сию минуту свет. «Начинайте», — говорит. Сажают тогда его девиц на выдающиеся места и начинают спектакль. Теперь и разбирайтесь сами, кто важнее в этом сложном театральном механизме. Конечно, если без горячности разбираться, то тенор тоже для театра крупная ценность. Иная опера не может даже без него пойти. Но и без монтера нет жизни на театральных подмостках. Так что они оба представляют собой одинаковую ценность. И нечего тут задаваться. Дескать, я тенор. Нечего избегать дружеских отношений. И сымать на карточку мутно, не в фокусе.
0: Мы читали рассказ Михаила Зощенко «Монтёр».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Илья Ильф и Евгений Петров. Рассказ «Довесок к букве «Щ»» читает Илья Прудовский.
2: Во вкусовом комбинате «Щи да каша» никто так ничего и не узнал о замечательном событии, происшедшем в стенах этого почтенного пищевого учреждения. Глава «Щей да каши», товарищ Аматорский, оказавшийся виновником происшедшего, засекретил все до последней степени. Не быть ему Аматорскому главой учреждения, если какой-нибудь злой контрольный орган пронюхает о совершившемся. У Аматорского были самые благие намерения. Хотелось ему одним взмахом определить способности своих подчиненных, выделить способных и оттеснить на низшие ступени служебной лестницы глупых и нерадивых. Но как в массе служащих отыщешь способных? Все сидят, все пишут, все в мышиных толстовках. Однажды, прогуливаясь в летнем саду террариум, товарищ Аматорский остановился у столика, где под табличкой «Разоблачитель чудес и суеверий, графолог И. М. Кошкин Эриванский» сидел волосатый молодой человек в очках с сиреневыми стеклами и определял способности граждан по почерку. Помедлив некоторое время, товарищ Аматорский своим нормальным почерком написал на клочке бумаги «Тоф Кошк Эриванскому» на заключение. Когда графолог получил эту бумажку, глаза его под сиреневыми стеклами засверкали. Определить характер Аматорского оказалось пустяковым делом. Через 5 минут глава «Щей да каши» читал о себе такие строки. «Вы, несомненно, заведуете отделом, а вернее всего являетесь главою большого учреждения. Особенности вашего почерка позволяют заключить, что вы обладаете блестящими организаторскими способностями и ведете ваше учреждение по пути процветания. Вам предстоит огромная будущность». «Ведь до чего верно написано», — прошептал товарищ Аматорский. «Какое тонкое знание людей! Насквозь проницает собака. Вот кто мне нужен, вот кто поможет мне определить способности щи да кашинцев». И Аматорский пригласил И. М. Кошкина Эриванского к себе в учреждение, где задал ему работу. Кошкин должен был определить по почерку служащих, кто к чему способен. Расходы по полтиннику за характеристику были отнесены за счет ассигнований на рационализацию. 3 дня и 3 ночи корпел И. М. Кошкин Эриванский над почерками ничего не подозревавших служащих. И, совершив этот грандиозный труд, он открыл перед товарищем Аматорским книгу судеб. Все раскрылось перед начальником ЩДК. Добрый Кошкин Эриванский никого не закопал. Большинство служащих, по определению разоблачителя чудес и суеверий, были людьми хотя и средних способностей, но трудолюбивыми и положительными. Лишь некоторые внушали опасения: способности к живописи, наклонность к стихам, будущность полководца. И один лишь, самый мелкий служащий, Кипяткевич, получил триумфальный отзыв. По мнению Эриванского, это был выдающийся человек. «Трудно даже представить себе», — писал Кошкин каллиграфическим почерком, «каких вершин может достигнуть данный субъект. Острый, проницательный ум, ум чисто административный характеризует этого индивидуума. Оригинальный наклон букв свидетельствует о бескорыстии. Довесок к букве «Щ» говорит о необыкновенной работоспособности, а завиток, сопровождающий букву «В», о воле к победе. Нельзя не ждать от этого индивидуума крупных шагов по службе. Когда Кошкин Эриванский покидал гостеприимное ЩДК, на лестнице его догнал Кипяткевич и спросил: «Ну как, такое написал, — ответил Кошкин, — что пальчики оближешь. Кипяткевич вынул кошелек и честно выдал разоблачителю чудес и суеверий обусловленные 5 рублей. Немедленно вслед за этим Кипяткевича позвали в кабинет самого Аматорского. Кипяткевич бежал в кабинет весело, справедливо ожидая отличия, повышения и награды. Из кабинета он вышел, шатаясь. Аматорский почему-то распек его и пообещал уволить, если он не исправится. Прочтя о гениальном индивидууме с необыкновенным довеском к букве «ща», Аматорский очень обрадовался. Наконец-то он сыскал змею, которая таилась в недрах учреждения и могла когда-нибудь занять его место. «Теперь, — сказал он самому себе, — и в отпуск можно ехать спокойно. Прищемил гада».
1: Мы читали рассказ Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Довесок к букве «ща».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Рассказы о трудоголиках и лентяях. Специальный литературный проект «Работа не волк».
0: Аркадия Верченко. Рассказ «Призвание». Читает Владимир Самойлов.
2: Угадать призвание в человеке, направить его на настоящий путь. Что может быть прекраснее этого? Издатель газеты «Суета-сует» критически оглядел мою фигуру и сказал: «Что же вы можете у нас делать? Василий Васильевич очень просил за вас, а мне хотелось бы сделать ему приятное. Знаете что? Поступайте к нам на вырезки». «На вырезки, так на вырезки», — равнодушно согласился я. «На какие вырезки?» «Это очень несложное дело. Вы берете пачку только что полученных чужих газет и начинаете проглядывать их, вырезывая ножницами самое интересное и сенсационное. Потом наклеиваете эти вырезки на бумагу и, сопроводив их соответствующими примечаниями, отсылаете в типографию. Справитесь с этим?» «Всякий дурак справился бы с этим». «Ну, а вы?» «Тем более я справлюсь», — скромно подтвердил я. «Ну, с Богом». Я сел на указанное мне место и прилежно занялся своим новым делом. Я читал газеты, резал их ножницами, мазал клеем, наклеивал, приписывал. И хотя устал как собака, но зато с честью выполнил свою задачу. На другой день утром редактор подошел ко мне и решительно сказал: «Не делайте больше вырезок». «Почему?» «Потому что у вас получается черт знает что». «Рассказывайте», — недоверчиво возразил я. «Приснилось это вам, что ли?» «Нет, не приснилось. Ну, посмотрите, что вы навырезывали. Ну, прочтите сами, своими глазами, что напечатано в нашей газете благодаря вам. Можно это допустить?» Я пожал плечами и, развернув газету, просмотрел свою вчерашнюю работу. Обзор печати. Газета «Тамбовский голос» сообщает очень интересные сведения. Вице-губернатор Махначев выехал в Петербург. К сожалению, причина выезда этого администратора не указана. В «Калужских ведомостях» читаем: «Вчера его превосходительство господин губернатор присутствовал на панихиде по усопшим правителей канцелярии. Вечером его превосходительство отбыл в имение». Небезынтересное для наших читателей сведение сообщает «Акмолинское эхо». Акмолинский архиерей собирается в поездку по епархии. «Степной генерал-губернатор вчера по недосугу обычного приема у себя не делал. Городской голова возвращается 15-го. «Минскому листку» удалось узнать, что вчера предводитель дворянства праздновал обручение своей дочери с полковником Дзедушетским. Его сиятельство собирается за границу. Я внимательно прочел все до конца и спросил редактора: «А разве плохо?» «Неплохо, а бессмысленно. Кому интересны ваши поездки вице-губернаторов, семейные радости предводителей дворянства и экскурсии архиереев? Неужели кому-нибудь из нас интересно, что Акмолинский городской голова вернется 15-го? Начхать нам на него!» «Ну, вы поосторожнее, ведь он все-таки начальство». «Вы не годитесь для вырезок», — категорически заявил редактор. «Вы слишком раболепны». «Ну, попробуем что-нибудь другое», — равнодушно согласился я. «В самом деле, вырезки мне не по душе. Дайте мне что-нибудь повыше». Редактор задумался. «У нас как раз нет заведующего театром. Хотите попробовать? Вы понимаете что-нибудь в театре?» «Что ж тут понимать? Тут и понимать-то нечего». «Ну, попробуем вас. Займитесь пока назначением рецензентов в театры на сегодня, кому куда идти, а потом составьте хронику. Ну, с Богом». Оставшись один, я первым долгом ознакомился с отделом зрелищ и после краткого раздумья решил остановиться на самом интересном. Первое – опера, второе – симфонический концерт, третье – борьба. Когда я разобрал редакционные билеты, ко мне постучались. «Войдите». В комнату вошел один из рецензентов. Он опрокинул попавшееся на его пути кресло, вежливо поклонился портрету Толстого и, обратившись к печке, спросил ее: «Вы, кажется, заведуете теперь театром. Куда я сегодня должен пойти?»
3: Сразу же я выяснил, что в словах рецензента не было никакой иронии, просто он был приотчаянно близорук, почти слеп. Когда я окликнул его, он обернулся, наткнулся на другое кресло и, добродушно извинившись, пожал ручку этого кресла. «Куда мне этого калеку?» – пробормотал я. «Хорошие сотрудники, нечего сказать. Ну как я пошлю его куда-нибудь в ответственное место?» Я выбрал билет похуже и сказал: «Эй, вы! Вот вам, нате, билет на сегодня. Дайте отчет. Да только смотрите хорошо!» Он взял билет и побрел обратно, натыкаясь на все стулья и путаясь ногами в ковре. Потом зашел другой рецензент и тоже осведомился насчет вечера. «Надеюсь, у вас зрение в порядке?» – спросил я. «Что? Вы видите-то хорошо? Что?» Я открыл рот и заревел во все горло. «Я говорю, глаза хорошие!» Он прислушался к моему голосу и нерешительно отвечал: «Да уж, если этот дождик зарядит, так держись». «Какой же вы рецензент?» – спросил я, – «если вы глухи, как бревно. Зачем вы лезете в это дело? Черти вас побери!» «Были у меня калоши», – печально отвечал рецензент. «Да их украл кто-то». «В оперу я тебя не пошлю», – сказал я вслух, разглядывая его. «Это слишком серьезное дело. Возьми-ка, братец, этот билетик. Это не так опасно». Он ушел с самым бессмысленным выражением лица, а я позвал третьего рецензента и спросил его: «Глаза хорошие?»
4: «Прекрасные».
3: «А уши?»
4: «Помилуйте, я могу расслышать топот лошади за три версты».
3: «Вот это настоящий», — подумал я удовлетворенный. «Вот что, голубчик, берите этот билет и отправляйтесь в театр. Я вам приберег самый лучший». Он взглянул на билет и нерешительно сказал: «Должен вам заметить».
4: «Вы мне заметить? Этого только не доставало. Кто здесь заведующий, вы или я? Это я могу вам заметить, а не вы мне. Ступайте».
3: После окончания театров, около 12 часов ночи, моя команда съехалась, и через час я имел уже в своих руках три добросовестные, талантливые рецензии. Оригинальность замысла сквозила в каждой из них и придавала всем трем ту своеобразную прелесть, которые не найдешь и днем с огнем в других шаблонных измышлениях рецензентов. Рецензии были таковы. Французская борьба. Сегодняшняя борьба проходила под аккомпанемент духового оркестра, который, к сожалению, нас совсем не удовлетворил. Ремесленность исполнения, отсутствие властности и такта в дирижерской палочке, некоторая сбивчивость деревянных инструментов в групповых местах и упорное преобладание меди – все это показывало абсолютное неумение дирижера справиться со своей задачей. Отсутствие воздушности, неумелая нюансировка, ломаность общей линии, прерываемой нелогичными по смыслу пьесы барабанными ударами – это не называется серьезным отношением к музыке. Убожество репертуара сквозило в каждой исполняемой вещи. Где прекрасные шумановские откровения? Где Грик? Где хотя бы наш Чайковский? Разве это можно назвать репертуаром? Китаянка сменяется ойрой, а ойра – хиаватой. И так третьи вещи до бесконечности. Еще говорят, что серьезная музыка завоевывает себе прочное положение. Ха-ха! Симфонический концерт. Прекрасное помещение, в котором давался отчетный концерт, вполне удовлетворило нас. На эстраде сидела целая уйма музыкантов, я насчитал 65 человек. Впрочем, по порядку. Ровно в 9 часов вечера на эстраду вышел какой-то человек, раскланялся с публикой и, схватив палочку, стал ею размахивать. Сначала он делал это лениво, еле заметно, а потом разошелся, и палочка сверкала в его руке, как бешеная. Он изгибался, вертел во все стороны свободной рукой, вертел палочкой, мотал головой и даже приплясывал. Потом, очевидно, утомился. Палочка снова лениво заколебалась, изогнутая спина выпрямилась, руки поднялись кверху, и он, усталый, положил палочку на пюпитр. Музыканты тогда занялись каждый по своему вкусу, кто натирал канифолью смычок, кто выливал из трубы слюну, передохнув, снова принялись за прежнее. Начальник размахивал палочкой и плавно, и бешено, и еле заметно, а все не сводили с него глаз, – следя внимательно за его движениями. Через некоторое время симфонический концерт был таким путем закончен, и поднялась невообразимая толкотня публики. Опера. Хорошая погода собрала массу спортсменов. Большое число записавшихся певцов делало невозможным угадывание фаворита, и первый заезд, или, как здесь говорят, акт, поэтому прошел особенно оживленно. Состязались в первом заезде князь Игорь, камзол красный, рукава синий, княгиня Ярославна, камзол серебристый, рукава белый, и Владимир Галицкий, голубой с черным. Первой весьма заметно стала выдвигаться в дуэтах с Игорем Ярославна, но на прямой Игорь вырвался, стал ее догонять, и к концу дуэта оба пришли голова в голову. Приятное впечатление произвело появление настоящей лошади. Гнедая кобыла заводчика Битягина от Васьки и Снежинки, как нам удалось узнать за кулисами, на поддоке. Скакал на ней Игорь, камзол красный, рукава синие. На другое утро, когда эти оригинальные, бойкие рецензии появились в свет, редактор подошел ко мне и сказал: «Можете больше театра мне заведовать?» «Неужели нехорошо?» «Нехорошо! Вас убить мало за такое распределение рецензентов. Вы послали симфонического рецензента на борьбу. Полуслепой человек вместо музыки должен был писать черт знает о чем. Вы могли и на борьбу послать глухого, потому что в борьбе важен не слух, а зрение. Нет, вам понадобилось погнать его на симфонию, которую он также слышал, как тот видел борьбу. Спортивного обозревателя вы погнали в оперу, которую он понимает не лучше конюшенного мальчика. Ну, чего же вы молчите? Да как же я мог знать, кто из них куда годен? Вы не знали? А я вот знаю, куда и на что вы годны. О, я это теперь хорошо знаю. Куда? С любопытством спросил я. Идите в редакционные сторожа. Вы подобострастный, тупый и исполнительный. Подавайте сотрудникам чай и подметайте по утрам комнаты. Ну хорошо, согласился я. Теперь, иногда внося редактору чай на подносе, я с уважением гляжу на этого проницательного человека. Вспоминаю свои неудачные шаги в оценке театральных рецензентов и думаю: угадать призвание в человеке, направить его на настоящий путь, что может быть прекраснее этого?
0: Мы читали рассказ Аркадия Верченко «Призвание. Радиозвезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». «Славомир Мрожек». Рассказ «Страж китайской вазы». Читает Татьяна Бондаренко.
1: В столице большого цивилизованного государства есть музей, а в нем отдел, посвященный восточному искусству. Среди многочисленных экспонатов немало таких, которые являются большой редкостью и представляют собой значительную ценность, как культурную, так и материальную. А среди этих раритетов особо выделяется уникальный экспонат, неповторимый, единственный во всем мире экземпляр. В силу своей уникальности он имеет огромную культурную ценность. Денежную же его стоимость просто невозможно определить. Этим экспонатом была китайская ваза. Уникальность вазы состояла еще и в том, что нашли ее не целиком, а в виде 1982 черепков, а вернее кусочков. Каждый из кусочков находили не сразу, а постепенно, извлекая их в течение 15 лет из речного ила, который добывали со дна Великой Китайской реки, высушивали в особых условиях и затем просеивали через специальные археологические сита. По добытым таким способом частичкам удалось разгадать, каково было единое целое, не сразу, естественно, а шаг за шагом, в течение еще 7 лет. Но еще 7 лет должно было пройти, прежде чем вазу, разбитую 5000 лет тому назад на 1982 кусочка, разбросанных по дну Великой Китайской реки, сумели снова склеить. Иначе говоря, воссоздать в первоначальном ее виде. По причине неизмеримой ценности экспоната для него было выделено особое место в музее и приставлен специальный смотритель. Обычно в музеях смотрители наблюдают одновременно за несколькими экспонатами. Здесь же его задачей было следить за этой одной единственной китайской вазой. Так что его обязанности были более легкими, чем у коллег, зато во много раз более ответственными. Учитывая столь высокую степень ответственности, достойную кандидатуру подобрали не сразу, а только после долгих поисков. То был мужчина в расцвете лет, без дурных привычек, счастливый супруг и отец, человек честный, наделенный высоким чувством долга. Возле китайской вазы поставили стул, на котором отныне предстояло ему сидеть по 8 часов в день, 6 дней в неделю и 11 месяцев в году. 11 потому, что ему полагался месяц ежегодного отпуска. На этот один месяц музей закрывали, чтобы провести необходимый ремонт и реорганизацию. Экспонат, охраняемый столь бдительно, смотритель ни на минуту не сводил с него глаз, в этом и состояла его обязанность, был таким образом надежно защищен от опасностей, угрожающих музейным экспонатам. Потенциальный грабитель или вандал, приближаясь к вазе в толпе посетителей, сразу же понимал, что здесь у него не было никаких шансов. Неустанное внимание бдительного стража сводило на нет любую попытку кражи или непредвиденной выходки. Злоумышленнику приходилось удалиться и перейти в те отделы музея, где возможность попытать счастье казалась более реальной. И если в течение многих лет в музее случались все же кражи и акты вандализма, то ни разу это не происходило с китайской вазой или даже вблизи нее. Предельная бдительность была залогом того, что возле вазы царило абсолютное и никогда ничем не нарушаемое спокойствие. И все же это спокойствие не усыпляло бдительности смотрителя. Наоборот, чем дольше он там находился, ведь прошло уже немало лет с тех пор, как ему поручили оберегать неприкосновенность вазы, а годы все шли и шли, тем бдительнее оберегал он доверенное ему сокровище, тем подозрительнее становился взгляд, который он бросал на посетителей. Ибо, как показывает опыт, чем дольше ничего не случается, тем больше вероятность беды. И в то же время, с течением лет, неизмеримая ценность вазы, на которую никто даже не пытался покуситься, вовсе не переставала быть неизмеримой, а напротив, она возрастала, но не в конкретных числах, ибо неизмеримость или иначе бесконечность возрастать не может. Возрастала сила воздействия ее легенды, ее мифа. Ведь чем дольше сохраняется неприкосновенность мифа, тем сильнее его воздействие, и остановить это воздействие может только осквернение мифа. и китайская ваза приобретала все больший вес как культурная и материальная ценность, легендарность которой с годами только усиливалась. Постепенно, но неуклонно приближался страж бесценной вазы к пенсионному возрасту. Он по-прежнему был счастлив в семье, уважение к нему благодаря столь безупречному несению службы в течение долгих лет постоянно росло, и сделанные накопления, он, как известно, дурных привычек не имел, позволили ему стать хозяином небольшого дома с садиком. И вот наступил, наконец, для него последний день службы. Уже завтра он сможет передать свой пост следующему поколению и уйти на заслуженный отдых. В зале приемов шли приготовления к торжеству. Вечером предстояло попрощаться с заслуженным человеком, вручить ему медаль и почетный диплом. Затем должен был состояться банкет с участием дирекции, представителей министерства и коллег. Он, как обычно, занял свой пост, но вдруг его впервые охватило предчувствие, что произойдет что-то необычное. Шестое чувство стража, обострившееся за 30 лет службы, подсказывало ему, что сегодня случится нечто такое, чего до тех пор никогда не случалось. И его беспокойство можно было понять. Его мучили опасения, что именно сегодня, когда он в последний раз исполняет свой долг, свою обязанность, с которой ему удавалось столь безупречно справляться долгих 30 лет, кто-то покусится на святыню, им оберегаемую, и разрушит всю его карьеру, если он не сумеет предотвратить подобное святотатство. И он усилил свою обычную и без того повышенную и натренированную за долгие годы бдительность до крайнего предела. Он буквально пронизывал взглядом каждого, кто приближался к святыне, стремясь предугадать каждый шаг и каждое движение, упредить любой шелест и даже вздох. Он замирал в неутомимой готовности, чтобы при малейшем признаке опасности вскочить, не допустить и предотвратить. Как же медленно проходили секунды в течение многих долгих часов. Но чем дольше ничего не происходило, тем сильнее была его убежденность, что, наконец, должно что-то случиться. Время шло к вечеру, близились сумерки и конец его переживаний. Но между тем предчувствие необычного события сменилось у него уверенностью, и когда прозвенели звонки, извещающие посетителей, что наступило время покинуть музей, он не мог поверить, что день прошел, и ничего, однако, не произошло. Ни сегодня, ни за последние 30 лет. Он не мог поверить даже тогда, когда последний посетитель исчез в дальних дверях, и позднее, когда в зале музея остался уже только он, один-одинешенек, возле китайской вазы, по-прежнему нетронутой, невредимой и бесценной. Разбить ее было нетрудно. Он с легкостью сделал это за считанные секунды с помощью трости. С некоторых пор он страдал ревматизмом и ходил с толстой тростью. Разбив экспонат на 1982 куска, он это число еще утроил, растаптывая каблуками каждый кусок в отдельности. Затем покинул музей через боковой выход, никем не замеченный. Он уходил с чувством, что жизнь его не прошла бессмысленно, ибо, как казалось, его 30-летняя бдительность была полностью обоснованной. Опасность, которой он был призван противостоять, существовала реально. К тому же он чувствовал себя бодро, как бы помолодевшим. И даже не на 30 лет, а на целых 5000.
0: Мы читали рассказ Славомира Мрожика «Страж китайской вазы».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль село Анискино в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. За неделю в этом регионе российские войска освободили еще 4 населенных пункта, в том числе один в Сумской области и 2 в Запорожской. Российские средства противовоздушной обороны сбили более 90 управляемых авиабомб, 11 снарядов установки «Хаймарс» и свыше 6500 украинских беспилотников. Черноморский флот уничтожил 5 безэкипажных катеров противника, добавили в оборонном ведомстве. В странах Евразийского экономического союза будут взаимно признаваться ученые звания. Соглашение в пятницу подписали премьер-министры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Подробности рассказал министр экономического развития Максим Решетников.
2: Завершилось второе в этом году заседание Евразийского межправсовета. Руководители правительства обсудили ряд важнейших вопросов, были подписаны документы. Среди ключевых документов подписано соглашение о взаимном признании ученых степеней. Этот документ призван повысить академическую мобильность тем, чтобы ученые разных стран могли без дополнительных доказательств участвовать в научных работах в наших странах, реализовывать совместные проекты.
1: Также было подписано соглашение об электронной торговле в рамках Евразийского экономического союза. Оно сделает регулирование прозрачным и понятным для бизнеса, одновременно защищая права потребителей, отметил Решетников. Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки увеличилась почти до 560 тысяч гектаров. По данным властей, в республике зарегистрировано 79 очагов возгорания. Активное тушение ведется на 9 крупных пожарах. Специалистам удалось ликвидировать 7 возгораний. Режим чрезвычайной ситуации в лесах Якутии сохраняется, сообщили региональные власти. К борьбе со стихией привлечены более 450 человек и 51 единица техники. Для мониторинга обстановки и тушения пожаров задействовано 17 воздушных судов, в том числе 2 вертолета Ми-8. Власти подчеркивают, что угрозы населенным пунктам и ключевым объектам инфраструктуры на данный момент нет. Турция, Саудовская Аравия и Пакистан заключили соглашение о создании военного союза. Подписи под документом поставили лидеры 3 стран, передает турецкий телеканал НТВ. По информации источников телеканала, в Анкаре стороны планируют развивать военно-техническое сотрудничество, координировать усилия по урегулированию региональных кризисов, в том числе на Ближнем Востоке, а также обмениваться развединформацией. Переговоры о создании альянса, который в ряде стран уже назвали исламским НАТО, велись с конца прошлого года. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Он был рожден любить, совершать подвиги, сражаться за правду и погибать во имя высоких идеалов. Ошибся веком, такое бывает. Лермонтов, герой нашего времени. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
0: «На всякий случай». Программа о том, что надо знать. «На всякий случай».
4: Савельева сегодня в гостях у своих родных на даче. Собралась большая компания. Шашлык, песни под гитару. И только юному племяннику нашего героя не до веселья. Он весь вечер сидит, уткнувшись в мобильный телефон. «Наверное, надо бы чем-то занять парня», — подумал Савельев. «Или просто попросить его родителей забрать телефон». Как быть в ситуации, когда ребенок не отрывается от смартфона? Расскажем.
0: На всякий случай.
4: Первое. Психологи советуют проанализировать отношения с ребенком. Возможно, никакой зависимости от гаджетов и нет. Часто таким способом молодые люди компенсируют дефицит общения с родными или сверстниками. Поэтому для начала попробуйте поговорить на отвлеченные темы. Возможно, человеку просто не хватает внимания. Второе. Если гаджет становится обязательным атрибутом, даже во время совместного отдыха с семьей, то пробуйте найти адекватную альтернативу. Настольные игры, лепка, шитье и даже приготовление пищи. Если получится занять руки, то сможете удержать и внимание. Третье. Смартфоны – самый простой способ для общения, пускай и виртуального. Поэтому попробуйте начать устный разговор. Хорошо, если удастся вовлечь ребенка в диалог.
5: Проще всего это сделать тоже в игровой форме. К примеру, сыграть в города или ассоциации. Четвертое. Будьте примером. Дети регулярно копируют повадки родителей. Поэтому, если ваше чадо видит вас с телефоном в руках, то не ждите ничего иного. Подведем итоги. Проявите внимание по отношению к ребенку. Предложите ему альтернативную деятельность. Чаще разговаривайте и играйте в слова. Будьте примером. Не сидите сами весь вечер с телефоном в руках. Савельев смог довольно быстро увлечь племянника приготовлением шашлыка. И тот быстро забыл про свой телефон. Но если бы все сложилось иначе, наш герой знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
0: А вот была история.
6: Немецкий историк Теодор Мommsen не разрешал проводить в своем доме электричество. Он был очень консервативен и все свои труды писал при свете керосиновой лампы. Однажды в его отсутствие электричество в доме все-таки провели. Мommsen был страшно недоволен. Жена историка попыталась успокоить его. «Дорогой, ты всегда ищешь спички, чтобы зажечь лампу. И сердишься, когда их нет под рукой. Теперь же ты можешь включить свет и сразу же их найдешь».
7: «О-хо! Точно!» – обрадовался Мommsen. «Действительно полезная вещь – это ваше электричество».
0: Да уж, была история.
3: Радио «Звезда». Книга на ночь.
8: Михаил Юрьевич Лермонтов. Главы из романа «Герой нашего времени». Читает Максим Пинскер.
9: Часть первая. Белла. Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастью для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастью для меня, остался цел. Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшаурскую долину. Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей, чтобы успеть до ночи взобраться на Койшаурскую гору, и во все горло распевал песни. Славное место эта долина. Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безымянной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряную нитью и сверкает, как змея своею чешуёю. Подъехав к подошве Койшаурской горы, мы остановились возле Духана. Тут толпилось шумно десятка два грузин и горцев. Поблизости караван верблюдов остановился для ночлега. Я должен был нанять быков, чтобы втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица, а эта гора имеет около 2 верст длины. Нечего делать, я нанял 6 быков и нескольких осетин. Один из них взвалил себе на плечи мой чемодан, другие стали помогать быкам почти одним криком. За моею тележкою 4 быков тащила другую, как ни в чем не бывало, несмотря на то, что она была доверху накладена. Это обстоятельство меня удивило. За ней ушел ее хозяин, покуривая из маленькой кабардинской трубочки, обделанной в серебро. На нем был офицерский сюртук без эполет и черкесская мохнатая шапка. Он казался лет 50. Смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с закавказским солнцем, и преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду. Я подошел к нему и поклонился. Он молча отвечал мне на поклон и пустил огромный клуб дыма. «Мы с вами попутчики, кажется?» Он молча опять поклонился. «Вы, верно, едете в Ставрополь?»
10: «Так-с, точно. С казенными вещами.
9: Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку 4 быка тащат шутя, а мою пустую 6 скотов едва подвигают с помощью этих осетин?» Он лукаво улыбнулся и значительно взглянул на меня.
10: «Вы, верно, недавно на Кавказе?»
9: «С год», — отвечал я. Он улыбнулся вторично. «А что ж?»
10: «Да так-с. Ужасные бестии эти азиаты. Вы думаете, они помогают, что кричат? А черт их разберет, что они кричат. Быки-то их понимают. Запрягите хоть 20. Так коли они крикнут по-своему, быки все не с места. Ужасные плуты. А что с них возьмешь? Любят деньги драть с проезжающих. Избаловали мошенников. Увидите, они еще с вас возьмут на водку. Уж я их знаю, меня не проведут.
9: А вы давно здесь служите?»
10: «Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче», — отвечал он, приосанившись. «Когда он приехал на линию,

0: благодаря отливу снегов мы легко могли различать дорогу, которая все еще шла в гору, хотя уже не так круто. Я велел положить чемодан свой в тележку, заменить быков лошадьми и в последний раз оглянулся вниз, на долину. Но густой туман, нахлынувший волнами из ущелий, покрывал ее совершенно, и ни единый звук не долетал уже оттуда до нашего слуха. Осетины шумно обступили меня и требовали наводку. Но штабс-капитан так грозно на них прикрикнул, что они вмиг разбежались. «Ведь этакой народ», — сказал он, — «и хлеба по-русски назвать не умеет, а выучил. Офицер, дай наводку». «Уж татары по мне лучше, те хоть не пьющие». До станции оставалось еще с версту. Кругом было тихо, так тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полетом. Налево чернело глубокое ущелье, за ним и впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще сохранявшем последний отблеск зари. На темном небе начинали мелькать звезды, и странно, мне показалось, что они гораздо выше, чем у нас на севере. По обеим сторонам дороги торчали голые черные камни. Кое-где из-под снега выглядывали кустарники, но ни один сухой листок не шевелился, и весело было слышать среди этого мертвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякивание русского колокольчика. «Завтра будет славная погода», — сказал я. Штабс-капитан не отвечал ни слова и указал мне пальцем на высокую гору, поднимавшуюся прямо против нас. «Что же это?» — спросил я. «Гуд-гора». «Ну так что же?» «Посмотрите, как курится». И в самом деле Гуд-гора курилась. По бокам ее ползали легкие струйки облаков, а на вершине лежала черная туча, такая черная, что на темном небе она казалась пятном. Уж мы различали почтовую станцию, кровли окружающих ее саклей, и перед нами мелькали приветные огоньки, когда пахнул сырой холодный ветер, ущелье загудело, и пошел мелкий дождь. Едва успел я накинуть бурку, как повалил снег. Я с благоговением посмотрел на штабс-капитана. «Нам придется здесь ночевать», — сказал он с досадою. «В такую метель через горы не переедешь». «Что, были ли обвалы на Крестовой?» — спросил он извозчика. «Не было, господин», — отвечал осетин извозчик. «А висит много, много». За неимением комнаты для проезжающих на станции нам отвели ночлег в дымной сакле. Я пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая, ибо со мной был чугунный чайник, единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу. Сакля была прилеплена одним боком к скале. Три скользкие мокрые ступени вели к ее двери. Ощупью вошел я и наткнулся на корову. Хлев у этих людей заменяет лакейскую. Я не знал, куда деваться. Тут блеют овцы, там ворчит собака. К счастью, в стороне блеснул тусклый свет и помог мне найти другое отверстие наподобие двери. Тут открылась картина довольно занимательная. Широкая сакля, которой крыша опиралась на два закопченные столба, была полна народу. Посередине трещал огонек, разложенный на земле, и дым, выталкиваемый обратно ветром из отверстия в крыше, расстилался вокруг такой густой пеленою, что я долго не мог осмотреться. У огня сидели две старухи, множество детей и один худощавый грузин. Все в лохмотьях. Нечего было делать, мы приютились у огня, закурили трубки, и скоро чайник зашипел приветливо.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».

0: Мы читаем главы из романа Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени».
1: «Жалкие люди», — сказал я штабс-капитану, указывая на наших грязных хозяев, которые молча на нас смотрели в каком-то остолбенении. «Преглупый народ», — отвечал он. «Поверите ли, ничего не умеют, не способны ни к какому образованию. Уж, по крайней мере, наши кабардинцы или чеченцы, хотя разбойники, голыши, зато отчаянные башки, а у этих и к оружию никакой охоты нет. Порядочного кинжала ни на одном не увидишь. Уж подлинно осетины. А вы долго были в Чечне?»
2: «Да. Я 10 лет стоял там в крепости с ротою. У каменного брода. Знаете?»
1: «Слыхал».
2: «Вот, батюшка, надоели нам эти головорезы. Нынче, слава богу, смирнее. А бывало, на 100 шагов отойдешь, завал, уже где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит. Чуть зазевался, того и гляди, либо аркан на шее, либо пуля в затылке. А молодцы!»
1: «А чай, много с вами было приключений?» — сказал я, подстрекаемый любопытством.
2: «Как не бывать?»
1: «Бывало». Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался. Мне страх хотелось вытянуть из него какую-нибудь историйку. Желание, свойственное всем путешествующим и записывающим людям. Между тем чай поспел, я вытащил из чемодана 2 походные стаканчика, налил и поставил один перед ним.
2: Он отхлебнул и сказал как будто про себя: «Да, бывало».
1: Это восклицание подало мне большие надежды. Я знаю, старые кавказцы любят поговорить, порассказать. Им так редко это удается. Другой 5 лет стоит где-нибудь в захолустье с ротой, и 5 лет ему никто не скажет «здравствуйте», потому что фельдфебель говорит «здравия желаю». А поболтать было бы о чем. Кругом народ дикий, любопытный, каждый день опасность, случаи бывают чудные, и тут поневоле пожалеешь о том, что у нас так мало записывают. «Не хотите ли подбавить рому?» — сказал я моему собеседнику. «У меня есть белый из Тифлиса. Теперь холодно».
2: «Нет, благодарствуйте, не пью».
1: «Что так?»
2: «Да так, я дал себе заклятие. Когда я был еще подпоручиком, раз, знаете, мы подгуляли между собою, а ночью сделалась тревога. Вот мы и вышли пред фрунт на веселе. Да уж и досталось нам, как Алексей Петрович узнал. Не дай Господи, как он рассердился. Чуть-чуть не отдал под суд. Оно и точно. Другой раз 1 год живешь, никого не видишь. Да как тут еще водка, пропащий человек».
1: Услышав это, я почти потерял надежду.
2: «Да вот хоть черкесы», — продолжал он, — «как напьются бузы на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка. Я раз на силу ноги унес, а еще у мирного князя был в гостях».
1: «Как же это случилось?»
2: «Вот», — он набил трубку, затянулся и начал рассказывать. «Вот, извольте видеть, я тогда стоял в крепости за Териком с ротой. Этому скоро 5 лет. Раз осенью пришел транспорт с провиантом. В транспорте был офицер, молодой человек 25. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. «Вы, верно, — спросил я его, — переведены сюда из России?»
3: «Точно так, господин штабс-капитан», — отвечал он. Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно, ну да мы с вами будем жить по-приятельски. Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч, и, пожалуйста, к чему эта полная форма? Приходите ко мне всегда в фуражке». Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости.
1: «А как его звали?» — спросил я Максим Максимыча.
2: «Его звали... Григорием Александровичем Печориным. Славный был малый, смею вас уверить.
3: только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод, целый день на охоте. Все зябнут, устанут, а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнет, уверяет, что простудился. Ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет. А при мне ходил на кабана один на один. Бывало, по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда, как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха. Да-с, с большими странностями. И должно быть богатый человек. Сколько у него было разных дорогих вещиц. «А долго он с вами жил?» — спросил я опять. «Да с год». «Ну да уж зато памятен мне этот год. Наделал он мне хлопот, не тем будь помянут. Ведь есть, право, эдакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи». «Необыкновенные?» — воскликнул я с видом любопытства, подливая ему чая. «А вот я вам расскажу. Верст 6 от крепости жил один мирной князь. Сынишка его, мальчик лет 15, повадился к нам ездить. Всякий день бывало то за тем, то за другим. И уж точно избаловали мы его с Григорием Александровичем. А уж какой был головорез, проворный на что хочешь. Шапку ли поднять на всем скаку? Из ружья ли стрелять? Одно было в нем нехорошо. Ужасно падок был на деньги. Раз для смеха Григорий Александрович обещался ему дать червонец, коли он ему украдет лучшего козла из отцовского стада. И что же вы думаете? На другую же ночь притащил его за рога. А бывало, мы его вздумаем дразнить, так глаза кровью и нальются, и сейчас же за кинжал. «Эй, Азамат, не сносить тебе головы!» — говорил я ему. «Еман будет твоя башка!» Раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу. Он отдавал старшую дочь замуж, а мы были с ним кунаки. Так нельзя же, знаете, отказаться, хоть он и татарин. Отправились. В ауле множество собак встретило нас громким лаем. Женщины, увидя нас, прятались. Те, которых мы могли рассмотреть в лицо, были далеко не красавицы. Я имел гораздо лучшее мнение о черкешенках, сказал мне Григорий Александрович. «Погодите», — отвечал я, усмехаясь. «У меня-то было свое на уме». У князя в Сакле собралось уже множество народа. У азиатов, знаете, обычай всех встречных и поперечных приглашать на свадьбу. Нас приняли со всеми почестями и повели в Кунацкую. Я, однако ж, не позабыл подметить, где поставили наших лошадей, знаете, для непредвидимого случая. «А как же у них празднуют свадьбу?» — спросил я штабс-капитана. «Да, обыкновенно. Сначала мулла прочитает им что-то из Корана. Потом дарят молодых и всех их родственников. Едят, пьют бузу. Потом начинается джигитовка. И всегда один какой-нибудь оборвыш, засаленный на скверной хромой лошаденке, ломается, поясничает, смешит честную компанию. Потом, когда смеркнется, в Кунацкой начинается, по-нашему сказать, бал. Бедный старичишка бренчит на трехструнной... Забыл, как по-ихнему... Ну, да вроде нашей балалайки. Девки и молодые ребята становятся в две шеренги, одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит одна девка и один мужчина на середину и начинают говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а остальные подхватывают хором. Мы с Печориным сидели на почетном месте, и вот к нему подошла меньшая дочь хозяина, девушка лет 16, и пропела ему, как бы сказать, вроде комплимента. «А что ж такое она пропела, не помните ли?» «Да кажется, вот так. Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем золотые. Он как тополь между ними, только не расти, не цвести ему в нашем саду». Печорин встал, поклонился ей, приложил руку ко лбу и сердцу и просил меня отвечать ей. Я хорошо знаю по-ихнему и перевел его ответ. Когда она от нас отошла, тогда я шепнул Григорию Александровичу: «Ну что, какова?»
1: «Прелесть», — отвечал он. «А как ее зовут?»
3: «Ее зовут Беллою», — отвечал я. И точно она была хороша. Высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали к вам в душу. Печорин в задумчивости не сводил с нее глаз, и она частенько из-под лобья на него посматривала. Только не один Печорин любовался хорошенькой княжной. Из угла комнаты на нее смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные. Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомца Казбича. Он, знаете, был не то чтоб мирной, не то чтоб немирной. Подозрений на него было много, хоть он ни в какой шалости не был замечен. Бывало, он проводил к нам в крепость баранов и продавал дешево, только никогда не торговался. Что запросит, давай, хоть зарежь, не уступит. Говорили про него, что он любит таскаться за Кубань с абреками. И правда сказать, рожа у него была самая разбойничья. Маленький, сухой, широкоплечий. А уж ловок-то был как бес. Бешмет всегда изорванный, в заплатках, а оружие в серебре. А лошадь его славилась в целой Кабарде. И точно лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаром ему завидовали все наездники и не раз пытались ее украсть. Только не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь. Вороная, как смоль, ноги струнки и глаза не хуже, чем у Беллы. А какая сила! Скачи хоть на 50 верст, а уж выезжена, как собака бегает за хозяином. Голос даже его знала. Бывало, он ее никогда и не привязывает. Уж такая разбойничья лошадь.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Юрьевич Лермонтов. Глава из романа «Герой нашего времени». Читает Максим Пинскер.
2: В этот вечер Казбич был угрюмее, чем когда-нибудь. И я заметил, что у него под бешметом надета кольчуга. «Недаром на нем эта кольчуга», — подумал я. «Уж он верно что-нибудь замышляет». Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. Ночь уже ложилась на горы, и туман начинал бродить по ущельям. Мне вздумалось завернуть под навес, где стояли наши лошади, посмотреть, есть ли у них корм, и притом осторожность никогда не мешает. У меня же была лошадь славная, и уж не один кабардинец на нее умильно поглядывал, приговаривая: «Якшитхе, чакьякши». Пробираюсь вдоль забора и вдруг слышу голоса. Один голос я тотчас узнал. Это был повеса Азамат, сын нашего хозяина. Другой говорил реже и тише. «О чем они толкуют?» — подумал я. «Уж не о моей ли лошадке?» Вот присел я у забора и стал прислушиваться, стараясь не пропустить ни одного слова. Иногда шум песен и говор голосов, вылетая из сакли, заглушали любопытный для меня разговор. «Славная у тебя лошадь», — говорил Азамат. «Если б я был хозяин в доме и имел табун в 300 кобыл, то отдал бы половину за твоего скакуна, Казбич». «А, Казбич», — подумал я и вспомнил кольчугу. «Да», — отвечал Казбич после некоторого молчания. «В целой Кабарде не найдешь такой. Раз, это было за Териком, я ездил с абреками отбивать русские табуны. Нам не посчастливилось, и мы рассыпались кто куда. За мной неслись 4 казака. Уж я слышал за собою крики гяуров, и передо мною был густой лес. Прилег я на седло, поручил себя Аллаху и в первый раз в жизни оскорбил коня ударом плети. Как птица нырнул он между ветвями. Острые колючки рвали мою одежду, сухие сучья карагача били меня по лицу. Конь мой прыгал через пни, разрывал кусты грудью. Лучше было бы мне его бросить у опушки и скрыться в лесу пешком. Да жаль было с ним расстаться. И пророк вознаградил меня. Несколько пуль провизжало над моей головою. Я уже слышал, как спешившиеся казаки бежали по следам. Вдруг передо мною рытвина глубокая. Скакун мой призадумался и прыгнул. Задние его копыта оборвались с противного берега, и он повис на передних ногах. Я бросил поводья и полетел во враг. Это спасло моего коня. Он выскочил. Казаки все это видели, только ни один не спустился меня искать. Они верно думали, что я убился до смерти. И я слышал, как они бросились ловить моего коня. Сердце мое облилось кровью. Пополз я по густой траве вдоль по оврагу. Смотрю, лес кончился. Несколько казаков выезжает из него на поляну, и вот выскакивает прямо к ним мой карагёс. Все кинулись за ним с криком. Долго, долго они за ним гонялись. Особенно один раза два чуть-чуть не накинул ему на шею аркана. Я задрожал, опустил глаза и начал молиться. Через несколько мгновений поднимаю их и вижу: мой карагёс летит, развивая хвост, вольный, как ветер. А геуры далеко, один за другим тянутся по степи на измученных конях. Аллах, это правда, истинная правда. До поздней ночи сидел я в своем овраге. Вдруг, что ж ты думаешь, Азамат? Во мраке слышу, бегает по берегу оврага конь. В фыркает, ржет и бьет копытами о землю. Я узнал голос моего карагеза. Это был он, мой товарищ. С тех пор мы не разлучались. И слышно было, как он трепал рукою по гладкой шее своего скакуна, давая ему разные нежные названия. «Если б у меня был табун в 1000 кобыл, — сказал Азамат, — то отдал бы тебе его весь за твоего карагеза».
3: «Йок, не хочу», — отвечал равнодушно Казбич.
2: «Послушай, Казбич, — говорил, ласкаясь к нему Азамат, — ты добрый человек, ты храбрый джигит, а мой отец боится русских и не пускает меня в горы. Отдай мне свою лошадь, и я сделаю все, что ты хочешь. Украду для тебя у отца лучшую его винтовку или шашку, что только пожелаешь. А шашка его — настоящая гурда. Приложи лезвием к руке, сама в тело вопьется. А кольчуга такая, как твоя нипочем».
3: Казбич молчал.
2: «Первый раз, как я увидел твоего коня, — продолжал Азамат, — когда он под тобой крутился и прыгал, раздувая ноздри, и кремни брызгами летели из-под копыт его, в моей душе сделалось что-то непонятное, и с тех пор все мне опостылило. На лучших скакунов моего отца смотрел я с презрением. Стыдно было мне на них показаться. И тоска овладела мной. И тоскуя, просиживал я на утесе целые дни, и ежеминутно мыслям моим являлся вороной скакун твой с своей стройной поступью, с своим гладким прямым, как стрела, хребтом. Он смотрел мне в глаза своими бойкими глазами, как будто хотел слово вымолвить. «Я умру, Казбич, если ты мне не продашь его», — сказал Азамат дрожащим голосом. Мне послышалось, что он заплакал. А надо вам сказать, что Азамат был преупрямый мальчишка, и ничем, бывало, у него слез не выбьешь, даже когда он был и помоложе. В ответ на его слезы послышалось что-то вроде смеха. «Послушай», — сказал твердым голосом Азамат, «видишь, я на все решаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Как она пляшет, как поет, а вышивает золотом. Чудо! Не бывало такой жены и у турецкого падишаха. Хочешь, дождись меня завтра ночью там, в ущелье, где бежит поток. Я пойду с нею мимо в соседний аул, и она твоя. Неужели не стоит Белла твоего скакуна?»
3: Долго молчал Казбич. Наконец, вместо ответа, он затянул старинную песню в полголоса. «Много красавиц в аулах у нас, звезды сияют во мраке их глаз, сладко любить их завидная доля, но веселей молодецкая воля. Золото купит 4 жены, конь же лихой не имеет цены, он и от вихря в степи не отстанет, он не изменит, он не обманет». Напрасно упрашивал его Азамат согласиться, и плакал, и льстил ему, и клялся. Наконец Казбич нетерпеливо прервал его. «Поди прочь, безумный мальчишка! Где тебе ездить на моем коне? На первых 3 шагах он тебя сбросит, и ты разобьешь себе затылок об камни».
2: «Меня!» — крикнул Азамат в бешенстве, и железо детского кинжала зазвенело об кольчугу. Сильная рука оттолкнула его прочь, и он ударился об плетень так, что плетень зашатался.
3: «Будет потеха», — подумал я, кинулся в конюшню, взнуздал лошадей наших и вывел их на задний двор. Через 2 минуты уж в сакле был ужасный гвалт. Вот что случилось.
2: Азамат вбежал туда в разорванном бешмете, говоря, что Казбич хотел его зарезать. Все выскочили, схватились за ружья, и пошла потеха. Крик, шум, выстрелы. Только Казбич уж был верхом и вертелся среди толпы по улице, как бес, отмахиваясь шашкой. «Плохое дело в чужом перу похмелье», — сказал я Григорию Александровичу, поймав его за руку. «Не лучше ли нам поскорее убраться?»
4: «Да погодите, чем кончится?»
2: «Да уж верно, кончится худо. У этих азиатов все так. Натянулись бузы, и пошла резня. Мы сели верхом и ускакали домой».
5: «А что Казбич?» — спросил я нетерпеливо у штабс-капитана.
2: «Да, что этому народу делается?» — отвечал он, допивая стакан чая. «Ведь ускользнул».
5: «И не ранен?» — спросил я.
2: «А бог его знает. Живущие разбойники. Видал я с иных в деле, например. Ведь весь исколот, как решето штыками, а все махает шашкой».
1: Штабс-капитан после некоторого молчания продолжал, топнув ногою о землю:
2: «Никогда себе не прощу одного. Черт меня дернул, приехав в крепость, пересказать Григорию Александровичу все, что я слышал, сидя за забором. Он посмеялся, такой хитрый, а сам задумал кое-что».
5: «А что такое? Расскажите, пожалуйста».
2: «Да уж, нечего делать. Начал рассказывать, так надо продолжать».
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени».
2: Дня через четыре приезжает Азамат в крепость. По обыкновению он зашел к Григорию Александровичу, который его всегда кормил лакомствами. «Я был тут». Зашел разговор о лошадях, и Печорин начал расхваливать лошадь Казбича. «Уж такая-то она резвая, красивая, словно серна. Ну, просто, по его словам, этакой и в целом мире нет». Засверкали глазенки у татарчонка. А Печорин будто не замечает. Я заговорю о другом, а он, смотришь, тотчас собьет разговор на лошадь Казбича. Эта история продолжалась всякий раз, как приезжал Азамат. Недели три спустя стал я замечать, что Азамат бледнеет и сохнет, как бывает от любви в романах-с. Что за диво! Вот видите, я уж после узнал всю эту штуку. Григорий Александрович до того его задразнил, что хоть в воду. Раз он ему и скажи: «Вижу, Азамат, что тебе больно понравилась эта лошадь. А не видать тебе ее, как своего затылка. Ну скажи, что бы ты дал тому, кто тебе ее подарил бы? Все, что он захочет», — отвечал Азамат.
4: «В таком случае я тебе ее достану, только с условием. Поклянись, что ты его исполнишь».
2: «Клянусь! Клянись и ты!»
4: «Хорошо. Клянусь, ты будешь владеть конем. Только за него ты должен отдать мне сестру Беллу. Карагес будет ее колымом. Надеюсь, что торг для тебя выгоден».
2: Азамат молчал.
4: «Не хочешь? Ну, как хочешь. Я думал, что ты мужчина, а ты еще ребенок. Рано тебе ездить верхом».
2: Азамат вспыхнул. «А мой отец?» — сказал он.
4: «Ну, разве он никогда не уезжает?»
2: «Правда?»
4: «Согласен?»
2: «Согласен!» — прошептал Азамат, бледный как смерть. «Когда же?»
4: «В первый раз, как Казбич сюда приедет. Он обещался пригнать десяток баранов. Остальное — мое дело. Смотри же, Азамат».
2: Вот они и сладили это дело. По правде сказать, нехорошее дело.
3: Я и после говорил это Печорину. Да только он мне отвечал, что дикая черкешенка должна быть счастлива, имея такого милого мужа, как он, потому что по-ихнему он все-таки ее муж, а что Казбич — разбойник, которого надо было наказать. Сами посудите, что ж я мог отвечать против этого? Но в то время я ничего не знал об их заговоре. Вот раз приехал Казбич и спрашивает, не нужно ли баранов и меда. Я велел ему привезти на другой день. «Азамат», — сказал Григорий Александрович, «завтра Карагёс в моих руках. Если нынче ночью Белла не будет здесь, то не видать тебе коня». «Хорошо», — сказал Азамат и поскакал в аул. Вечером Григорий Александрович вооружился и выехал из крепости. Как они сладили это дело, не знаю. Только ночью они оба возвратились, и часовой видел, что поперек седла Азамата лежала женщина, у которой руки и ноги были связаны, а голова окутана чадрой.
2: «А лошадь?» — спросил я у штабс-капитана.
3: «Сейчас, сейчас». На другой день утром рано приехал Казбич и пригнал десяток баранов на продажу. Привязав лошадь у забора, он вошел ко мне. Я попотчевал его чаем, потому что, хотя разбойник он, а все-таки был моим кунаком. Стали мы и болтать о том о сём.
2: Вдруг смотрю, Казбич вздрогнул, переменился в лице и к окну. Но окно, к несчастью, выходило на задворье.
3: «Что с тобой?» — спросил я.
2: «Моя лошадь! Лошадь!» — сказал он, весь дрожа. «Точно! Я услышал топот копыт.
3: Ну, это верно, какой-нибудь казак приехал».
2: «Нет! Урус Яман! Яман!» — заревел он и опрометью бросился вон, как дикий барс.
3: В два прыжка он был уже на дворе. У ворот крепости часовой загородил ему путь ружьем. Он перескочил через ружье и кинулся бежать по дороге. Вдали велась пыль, а Азамат скакал на лихом карагёзе. На бегу Казбич выхватил из чехла ружье и выстрелил. С минуту он остался неподвижен, пока не убедился, что дал промах. Потом завизжал, ударил ружье о камень, разбил его вдребезги, повалился на землю и зарыдал, как ребенок. Вот кругом него собрался народ из крепости. Он никого не замечал. Постояли, потолковали и пошли назад. Я велел возле его положить деньги за баранов. Он их не тронул. Лежал себе ничком, как мертвый. Поверите ли, он так пролежал до поздней ночи и целую ночь. Только на другое утро пришел в крепость и стал просить, чтобы ему назвали похитителя. Часовой, который видел, как Азамат отвязал коня и ускакал на нем, не почел за нужное скрывать. При этом имени глаза Казбича засверкали, и он отправился в аул, где жил отец Азамата.
2: «Что ж отец?» «Да в том-то и штука, что его Казбич не нашел. Он куда-то уезжал дней на шесть, а то удалось ли бы Азамату увести сестру.
3: А когда отец возвратился, то ни дочери, ни сына не было. Такой хитрец. Ведь смекнул, что не сносить ему головы, если бы он попался. Так с тех пор и пропал. Верно, пристал к какой-нибудь шайке абреков, да и сложил буйную голову за Териком или за Кубанью. Туда и дорога. Признаюсь, и на мою долю порядочно досталось. Как я только проведал, что черкешенка у Григория Александровича, то надел эполеты, шпагу и пошел к нему. Он лежал в первой комнате на постели, подложив одну руку под затылок, а в другой держа погасшую трубку. Дверь во вторую комнату была заперта на замок, и ключа в замке не было. Я все это тотчас заметил. Я начал кашлять и постукивать каблуками о порог, только он притворялся, будто не слышит. «Господин прапорщик», — сказал я как можно строже, «разве вы не видите, что я к вам пришел?»
4: «А, здравствуйте, Максим Максимович. Не хотите ли трубку?»
3: — отвечал он, не приподнимаясь. «Извините, я не Максим Максимович. Я штабс-капитан».
4: «Все равно. Не хотите ли чаю? Если б вы знали, какая мучит меня забота».
3: «Я все знаю», — отвечал я, подойдя к кровати.
4: «Тем лучше.
3: Я не в духе рассказывать. Господин прапорщик, вы сделали проступок, за который и я могу отвечать.
4: И полноте. Что за беда? Ведь у нас давно все пополам».
3: «Что за шутки? Пожалуйте вашу шпагу».
4: «Митька, шпагу!»
3: Митька принес шпагу. Исполнив долг свой, сел я к нему на кровать и сказал: «Послушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо».
4: «Что нехорошо?»
3: «Да то, что ты увез Беллу. Уж это мне бестия Азамат. Ну, признайся», — сказал я ему.
4: «Да когда она мне нравится?»
3: «Ну, что прикажете отвечать на это?» Я стал в тупик. Однако ж после некоторого молчания я ему сказал, что если отец станет ее требовать, то надо будет отдать.
4: «О, вовсе не надо».
3: «Да он узнает, что она здесь».
4: «А как он узнает?»
3: Я опять стал в тупик.
4: «Послушайте, Максим Максимович», — сказал Печорин, приподнявшись, «ведь вы добрый человек. А если отдадим дочь этому дикарю, он ее зарежет или продаст.
3: Дело сделано. Не надо только охоту портить. Оставьте ее у меня, а у себя мою шпагу». «Да покажите мне ее», — сказал я.
4: «Она за этой дверью. Только я сам нынче напрасно хотел ее видеть. Сидит в углу, закутавшись в покрывало, не говорит и не смотрит.
3: Пугливо, как дикая серна. Я нанял нашу духанщицу, она знает по-татарски, будет ходить за нею и приучит ее к мысли, что она моя, потому что она никому не будет принадлежать, кроме меня», — прибавил он, ударив кулаком по столу. Я и в этом согласился. Что прикажете делать? Есть люди, с которыми непременно должно соглашаться.
4: «А что?» — спросил я у Максима Максимыча. «В самом ли деле он приучил ее к себе? Или она зачахла в неволе с тоски по родине?»
3: «Помилуйте, отчего ж с тоски по родине? Из крепости видны были те же горы, что и Заула, а этим дикарям больше ничего не надобно. Да притом Григорий Александрович каждый день дарил ей что-нибудь. Первые дни она молча гордо отталкивала подарки, которые тогда доставались духанщице, и возбуждали ее красноречие. Ах, подарки! Чего не сделает женщина за цветную тряпичку? Ну, да это в сторону. Долго бился с нею Григорий Александрович. Между тем учился по-татарски. И она начинала понимать по-нашему. Мало-помалу она приучилась на него смотреть. Сначала из-под лобья, искоса. И все грустила. Напевала свои песни в полголоса. Так что бывало, и мне становилось грустно, когда слушал ее из соседней комнаты. Никогда не забуду одной сцены. Шел я мимо и заглянул в окно. Белла сидела на лежанке, повесив голову на грудь, а Григорий Александрович стоял перед нею.
4: «Послушай, моя Перри», — говорил он, — «ведь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть моею. Отчего же только мучишь меня? Разве ты любишь какого-нибудь чеченца?
3: Если так, я тебя сейчас отпущу домой». Она вздрогнула едва приметно и покачала головой.
4: «Или,
3: — продолжал он,
4: — я тебе совершенно ненавистен».
3: Она вздохнула.
4: «Или твоя вера запрещает полюбить меня?»
3: Она побледнела и молчала.
4: Поверь мне, Аллах для всех племен один и тот же. И если он мне позволяет любить тебя, отчего же запретит тебе платить мне взаимностью?»
2: Она посмотрела ему пристально в лицо, как будто пораженная этой новой мыслью. В глазах ее выразились недоверчивость и желание убедиться.
3: «Что за глаза? Они так и сверкали, будто два угля.
2: Послушай, милая, добрая Белла», — продолжал Печорин, «ты видишь, как я тебя люблю. Я все готов отдать, чтобы тебя развеселить. Я хочу, чтобы ты была счастлива, а если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь веселей?»
3: Она призадумалась, не спуская с него черных глаз своих, потом улыбнулась ласково и кивнула головой в знак согласия. Он взял ее руку и стал ее уговаривать, чтобы она его поцеловала. Она слабо защищалась и только повторяла: «Пожалуйста, пожалуйста, не надо!» Он стал настаивать. Она задрожала, заплакала.
6: «Я твоя пленница», — говорила она. «Твоя раба! Конечно, ты можешь меня принудить!»
2: И опять слезы. Григорий Александрович ударил себя в лоб кулаком и выскочил в другую комнату. Я зашел к нему. Он, сложа руки, прохаживался угрюмый взад и вперед.
3: «Что, батюшка?» — сказал я ему.
2: «Дьявол, а не женщина», — отвечал он. «Только я вам даю мое честное слово, что она будет моя».
3: Я покачал головою.
2: «Хотите пари?» — сказал он. «Через неделю».
3: «Извольте». Мы ударили по рукам и разошлись.
1: Мы читали главы из романа Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска продолжили уничтожение судов и портовой инфраструктуры противника, сообщили в Министерстве обороны. Поразили 3 сухогруза, которые перевозили вооружение и имущество военного назначения. Восточнее Одессы и в порту Черноморск. Удары были нанесены с помощью беспилотников «Герань-4 «Сикер». 2 судна были уничтожены в акватории Черного моря, а одно у причала в Одесской области. 9 российским гимнастам, включая олимпийскую чемпионку Ангелину Мельникову, не выдали визы для участия в чемпионате Европы в Загребе. Причина отказа – отсутствие обоснования цели и условий пребывания. По информации Федерации гимнастики России, документы подавались на 65 человек. Хорватские визы получили 56 из них, включая сотрудников Федерации и тренеров. Отказ пришел за 2 дня до вылета, поэтому ключевые спортсменки женской сборной, часть мужской команды и тренеры не смогут участвовать в турнире. Саудовская Аравия, Турция и Пакистан заключили соглашение о совместной обороне в ответ на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Этот документ, известный как «Мекканское соглашение», гласит, что нападение на одну из стран будет рассматриваться как атака на всех участников коалиции. Зачем понадобилось это соглашение и этот союз, телеканалу «Звезда» рассказал генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
2: Саудовская Аравия в последние недели испытывает очень серьезные проблемы взаимоотношения с йеменскими хуситами. И, соответственно, еще большие проблемы испытывает по отношению к Ирану, поскольку Иран систематически уничтожает военные базы на территории Саудовской Аравии. У Пакистана имеются большие проблемы с Индией и ситуацией вокруг Афганистана.
1: Соглашение, как отмечается в документе, направлено на усиление коллективной безопасности, укрепление стабильности в регионе и развитие оборонного сотрудничества между 3 государствами. Аэрофлот анонсировал возобновление ежедневных рейсов из Москвы в Абу-Даби. Они стартуют с октября. На маршруте будут задействованы самолеты Boeing 737. Полеты в этом направлении были приостановлены в марте на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Помимо этого, Аэрофлот с июня возобновил полеты в Дубай, а с сентября к перевозкам в этот город присоединится и авиакомпания «Победа». Также с октября откроется рейс в Абу-Даби из аэропорта Внуково. Расширение полетной программы отражает растущий спрос россиян на путешествия в регион Персидского залива, отмечают перевозчики. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
4: Река истории. История реки. Волга.
5: В 30-е годы с возведением на Волге Угличской ГЭС прибрежная часть города Калязина оказалась в зоне затопления. Людей из этого района переселили, все здания разобрали, а колокольню бывшего Никольского собора оставили стоять в качестве маяка посреди рукотворного моря. Однажды молодой, но уже известный журналист Борис Полевой решил совершить к колокольне прогулку пешком по дну водохранилища. Идея понравилась и его коллеге из «Союзрадио».
6: А что? Идет человек под водой и на всю страну рассказывает о том, что видит. В прямом эфире, а? Давай, это будет бомба!
5: Снарядили катер обеспечения. В медный шар водолазного шлема вмонтировали микрофон. И журналист отправился в подводный путь. Не один, конечно, в сопровождении опытного водолаза. Костюм со свинцовыми подошвами был тяжел. Из-под ног взмыло облако ила. Видимость упала до нуля. Но не молчать же. Полевой Бойко выдавал в эфир заранее написанный текст. Они шли и шли. И вдруг дно ушло из-под ног, и корреспондент куда-то полетел. Да так испугался, что радиослушатели услышали панический вскрик, ну, совсем, совсем не предназначенный для радиоэфира. Все обошлось. Водолаз подхватил несчастного и быстро поставил на ноги. Еще пребывая в шоке, полевой на автомате закончил репортаж. Оказалось, там, на дне, среди старых фундаментов, остался открытый подвал, затянутый илом. Вот в него-то он и угодил. Но мат в прямом эфире стыд на всю страну. На удивление, радиокомитет отнесся к происшествию с пониманием. А коллеги по журналистскому цеху еще долго зубоскалили. «Ты, Борис, теперь не полевой, ты, Борис, водяной!»
4: Волга. Река истории. История реки.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Глава вторая. Главные силы Бакича пришли в Монголию, когда Унгерн уже попал в плен. Но другие белые отряды появились на западе Халхи гораздо раньше. Они пришли из Сибири или постепенно выкристаллизовались из аморфной массы беженцев, оказавшихся здесь после поражения Колчака. Самым крупным из них был отряд Александра Кайгородова. В его жилах текла смешанная русско-алтайская кровь. До войны он учительствовал и служил в горной полиции на Алтае. В 1915 году окончил школу прапорщиков, воевал, после революции вернулся в родные края. Удалец и георгиевский кавалер, из-за своего независимого характера Кайгородов не поладил с большевиками, но и у колчаковцев был на дурном счету из-за разговоров о большей самостоятельности для национальных окраин. Держался он особняком. При белых на свой страх и риск воевал с красными партизанами. При красных сам ушел партизанить в горы, но под натиском советских войск отступил в Монголию. После того, как в Кобда узнали о падении Урги и китайский гарнизон начал резню местных русских, Кайгородов со своими людьми прогнал китайцев и обосновался в городе. К весне под его началом собралось более 300 бойцов. О Бунгерне рассказывали, будто он командовал личным конвоем Николая II, а Кайгородова легенда назначала на ту же должность при Колчаке. Вытесненным на край света русским беженцам хотелось видеть в своих вождях людей более значительных, чем те были на самом деле. В их мимолетной власти пытались различить отблеск легитимности, а красные охотно подхватывали такие мифы, чтобы приписать себе честь победы над бывшим начальником императорского или адмиральского конвоя. Для солидности Кайгородов называл себя Исаулом, хотя к казакам никакого отношения не имел. Это был человек отчаянной храбрости и огромной физической силы, грубый и властный, но обладавший чувством справедливости. Он принимал под защиту бежавших в Кобда евреев, старался не допускать насилий над монголами, и единственный из белых вождей в Халхе до конца сохранил с ними относительно мирные отношения. Его внучатый племянник Анатолий Макарович Кайгородов говорил мне, что двоюродный дед перебрасывал двухпудовую гирю через крышу избы. Я в этом усомнился, но оказалось, что тончайший лирик Алексей Константинович Толстой проделывал то же самое. Для отдыха бросал двухпудовку через крышу флигеля, где работал. «Мы, как песчинка в море, затеряны среди необъятной шири монгольского государства». Так начинается один из приказов, который от имени Кайгородова сочинял его начальник штаба, полковник Сокольницкий. Между двумя песчинками, Ургинской и той, которую ураганом революции занесло в Кобда, пролегало 1000 с лишним верст. На такой дистанции Кайгородов мог вести независимую политику и при этом чувствовать себя в безопасности. Подчинившись Унгерну, он получил от него винтовки для отряда и даже одну старую пушку, но игнорировал, а то и опротестовывал его директивы. «Громовые приказы не выполнялись», — пишет Носков. «Люди, которым в Уля-Сутае или в Урге грозила бы верная смерть, как большевикам, преблагополучно сидели в Кобда. Не только лица, носящие еврейские фамилии, но самые подлинные евреи оставались нетронутыми и были в рядах отряда». В Уля-Сутае расположенном на 500 верст восточнее, Унгерн утвердил свою власть с помощью Есаула Казанцева. Сформированный им отряд вошел в азиатскую дивизию на правах отдельной боевой единицы. Казанцев был кряжистый, рыжебородый, енисейский казак, свирепый и честолюбивый. Унгерн подкупил его еще и тем, что обещал создать на юге Красноярской губернии особое уренхайское казачье войско, уренхай — старое название Тувы,

0: группа видных колчаковских офицеров, не сразу и без должного энтузиазма, заявивших о подчинении Унгерну. Здесь полностью восторжествовал принцип семейной ответственности, в Урге знавший немало исключений. Мужей с женами связывали попарно и рубили по очереди, чтобы видом смерти дорогого человека еще более углубить мучения жертвы. Дети разделяли участь родителей. Так погибли капитан Зубов с женой и пятилетней дочерью. Вина Зубова состояла единственно в том, что он приходился племянником предателю России, председателю Государственной Думы Родзянко.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
0: Под началом у Казанцева было приблизительно 150 всадников. Почти вдвое больше насчитывал отряд полковника Николая Казагранди, базировавшийся в поселке Ван-Хуре на тракте между Улясутаем и Ургой. Казагранди происходил из русско-итальянской семьи. Его отец, горный инженер, был приглашен из Италии для строительства туннелей на байкальском участке Транссибирской магистрали, женился на сибирячке и остался жить в Троицко-Савске. Сын окончил юридический факультет Казанского университета, в 1915 году ушел на фронт, после развала армии оказался в Тюменской губернии. В армии Колчака командовал полком, попал в плен, был отправлен на лесозаготовки, бежал в Иркутск, оттуда в Монголию. В районе озера Хупсугул он наткнулся на группу бывших колчаковцев и после короткой борьбы за власть с их лидером был избран командиром этой группы. Позже к нему присоединился сотник Сухарев с полусотней казаков-забайкальцев, затем 70 крестьян-повстанцев из села Голуметь под Черемхово. После взятия Урги русские колонисты, опасаясь мести китайцев, призвали на помощь Казагранди с его отрядом. Он разоружил китайский гарнизон и послал Унгерну письмо с изъявлением покорности, а взамен получил от него 200 винтовок, 2,5 сотни комплектов трофейного теплого обмундирования и приказ отправить в Ургу всех русских, способных нести военную службу. Рябухин описывает Казагранди как интеллигентного и порядочного офицера, но Алешин, одно время служивший у него в отряде, именует его «кровавой бестией», а поэт Арсений Несмелов – «жестоким героем». На Урале, где он воевал осенью 1918 года, о нем сохранилась память как о жестоком карателе, но желание мстить и железной рукой наводить порядок исчезла вместе с упоением победами тех месяцев. Приемы полковника Казагранди, рассказывал один из его подчиненных, были несколько отличительны от остальных белых в Монголии. Он проповедовал всепрощение и любовь к противнику, считая его временно заблудшим, поэтому был противником репрессий. Унгерн в плену говорил, что имел конфликты с Казагранди из-за его жестокости по отношению к китайцам. Но справедливо это обвинение или нет, ясно одно – их отношения не сложились с первой же личной встречи. Как полагали многие, причиной послужила попытка Казагранди защитить своего благодетеля и друга, ветеринара Гея, обвиненного в связях с большевиками. Лишь Князев, оправдывая, как всегда, Унгерна, объясняет это иначе. Казагранди не смог взять верный тон. Он явно трепетал перед бароном и заискивающе любезничал, то есть вел себя несолидно и в том именно стиле, который барону чрезвычайно не нравился. Такую манеру поведения Унгерн считал признаком нечистой совести, но, возможно, в данном случае все обстояло сложнее. Действительно, ужасная смерть Гея и его семьи могла сказаться на отношении Унгерна к Казагранди, хотя психологическая подоплека могла быть другая. Унгерну пришлось признать убийство Гея напрасным, а донос на него ложным,

0: но признавать собственную вину он не желал и предпочел переложить ее на Казагранди, якобы не сумевшего проявить твердость и отстоять невинного. Представление о нем как о человеке, способном на предательство, предопределило его судьбу. Спустя 2 месяца, по приказу Унгерна, он был убит за измену. По монгольским меркам отряды Кайгородова, Казанцева, Казагранди представляли собой серьезную силу. Но помимо них, к северу и к северо-западу от Урги, действовали мелкие группы казаков, беженцев и русских колонистов. Они защищались от насилий китайских солдат и сами грабили китайских поселенцев. Самый крупный из этих полуразбойничьих в атак командовал вахмистр Шубин, в прошлом скупщик пушнины. Барону он подчинился охотно, поскольку получил от него винтовки, чин прапорщика, о котором мечтал всю жизнь, и белонное серебро на расходы. От французского «бийон» — низкопробное серебро. Разменная монета, номинал которой превышает стоимость содержащегося в ней драгоценного металла. В России такие серебряные монеты достоинством 10, 15 и 20 копеек чеканились с 1915 года. Свою благонадежность Шубин доказал утоплением 2 еврейских семей, но от похода в Забайкалье уклонился. После боев на Уля-Сутайском тракте Унгерн разделил дивизию на 2 бригады. Одну возглавил сам барон, вторую — Ризухин. В середине апреля он выступил из Урги к русской границе с заданием построить мост через Селингу и провести разведку боем в долине реки Жилтуры, где красные оборудовали что-то вроде укрепрайона. 2-я бригада должна была последовать по тому же маршруту, но позднее. В начале мая Ризухин с верховья в Селинги прискакал в Ван-Хуре, и сюда же на автомобиле из Урги прибыл Унгерн, чтобы обсудить с ним план предстоящей операции. Тогда и состоялась его первая и последняя встреча с Казагранди. Тот был приглашен участвовать в совещании, а позднее рассказал о нем Рябухину, в то время состоявшему врачом его отряда. Все 3 собрались в одной из госпитальных палаток, и Ризухин первым высказал свои соображения. Суть их заключалась в том, чтобы свести отряды Кайгородова, Казагранди, Казанцева и Шубина в отдельную 3-ю бригаду, которая подчинялась бы непосредственно ему, Ризухину. Во главе этих объединенных сил он по западному берегу Селинги перейдет границу, дойдет до южного берега Байкала и осуществит давнюю мечту Семенова, взорвет 2-3 из круга байкальских тоннелей, отрезав тем самым Забайкалье от Восточной Сибири, а 5-ю армию красных от ее штаба в Иркутске. Тем временем Унгерн со своей бригадой двинется к Троицко-Савску и Кяхте, захватит их и будет развивать наступление на Верхнеудинск. Таким образом, советские войска и части ДВР окажутся в мешке, при условии, разумеется, что Семенов, как то было обещано, оттянет на себя те силы красных, которые размещены в Чите и вдоль линии Забайкальской железной дороги. Общая диспозиция была выработана еще в Урге. Новым был лишь пункт о создании 3-й бригады и присоединении ее к бригаде Ризухина. Он-то и вызвал возражение Казагранди. План, выдвинутый им самим, предполагал, что все мелкие отряды, включая его собственный, должны действовать порознь, чтобы дезорганизовать советский режим на, возможно, большем пространстве. Кайгородову отводилось направление, на которое он единственно мог согласиться — из Кобда на Бийск, в его родной Алтай. Казанцев пойдет в верховье Енисея и поднимет енисейских казаков, а Шубин и сам Казагранди начнут оперировать на юге Иркутской губернии с последующим выходом к тем же кругобайкальским тоннелям. В остальном план Унгерна и Ризухина оставался без изменений. Казагранди строил свои расчеты на том, что после первых успехов будет колоссальный приток восставших крестьян и перебежчиков. Как человек, хорошо знающий обстановку по ту сторону границы, он заверил Унгерна, что переход красноармейцев на его сторону – пустяк. Барон, подобно многим в те месяцы, разделял эти иллюзии. По его признанию, он был убежден, что Забайкалье – это как пороховой погреб, нужна только искра. В ходу был и другой образ. Считалось, что на советской территории азиатская дивизия притянет к себе массу повстанцев и начнет расти, как снежный ком, катящийся по рыхлому зимнему полю. После недолгих колебаний Унгерн принял план Казагранди, несмотря на антипатию к его автору. Наутро он выехал обратно в Ургу, а бригада Резухина через несколько дней начала движение на север.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
0: Великий князь или князь великий? Глава первая. Люди стали корыстны, наглы, лживы, утратили веру и потеряли истину. И не стало царей, а вместе с ними не стало и счастья, писал Унгерн баргутскому князю Ценгегуну в мае 1921 года. Как многие подобные места в его посланиях, сентенция ритмизована в стиле псевдосвященных текстов и напоминает проповеди Заратустры у Ницше, которого Унгерн наверняка читал. Такого рода рассуждения не редкость в его письмах, но обычный пассаж завершается неожиданно, и даже люди, ищущие смерти, не могут найти ее. Кажется, это признание, столь непохожее на предыдущие клише, вырвалось непроизвольно, как знак глубоко личного переживания. Смысл фразы очевиден и заставляет подозревать автора в сознании обреченности своего дела, в стремлении к смерти, как единственному спасению от ужаса жизни, принявшей противоестественные формы. Но все принимает совсем иной вид, если вспомнить, что это скрытая цитата из Откровения Иоанна Богослова. «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них». Книга Откровения, глава 9, стих 6. Эсхатологические настроения Унгерна были ненаигранными и органичными. Современность казалась ему прологом вселенской битвы между темными и светлыми силами, после чего человечество узрит новую землю и новое небо. Ключевые слова «Интернационала» о последнем и решительном бое позволяли считать, что и большевики рассматривают происходящее как постепенно разворачивающийся Армагеддон. По словам Волкова, Унгерн намеревался доказать на основании Священного Писания близкий конец мира или тождество большевизма с Антихристом. Аналогичные попытки предпринимались в те годы многими, но ему хотелось найти в Библии еще и подтверждение своих идей о скором столкновении Востока и Запада, белой и желтой расы. Тут требовалась или подтасовка фактов, или параноическая одержимость, когда доминантная идея настолько сильна и так прочно сцементирована с жизнью ее создателя, что вбирает в себя самый разнородный материал. «В буддийских и христианских книгах», — говорил он Оссендовскому, «предсказывается время, когда вспыхнет война между добрыми и злыми духами». Похоже, Оссендовский не фантазирует и не домысливает. Именно так и было сказано. Тогда же Унгерн писал Джан Кун Ю, что революционеры всех наций есть не что иное, как нечистые духи в человеческом образе. Борьба с гоминами и русскими большевиками, в которых он видел разные ипостаси одной и той же сущности, была для него частным случаем вечного сражения между плюсами и минусами, как он выразился на одном из допросов. Дословно и в кавычках приведя это выражение, протоколист сопроводил его пометой. Точное значение терминов «плюс» и «минус» Унгерн не объяснил, придавая им религиозно-мистическо-политическое значение. Уже не на допросе, а на судебном заседании в Новониколаевске его спросили: «Скажите, каково ваше отношение к коммунизму?» Непонятно, с какой целью был задан вопрос и на что рассчитывал спрашивающий, но услышал он явно не то, что хотел услышать. «По моему мнению, — ответил Унгерн, — интернационал возник в Вавилоне 3000 лет назад». Ответ серьезен. Ирония ему вообще была не свойственна. Конечно, он имел в виду строительство Вавилонской башни, но и не только. Ведь Вавилон — это мать всякого блуда и всех ужасов на земле, родина апокалиптической вавилонской блудницы. Там появился интернационал, и в точности на такую же временную дистанцию в 3000 лет Унгерн относил в прошлое возникновение желтой культуры, которая с тех пор сохраняется в неприкосновенности. Несущественно, откуда взялась именно эта цифра. Суть в том, что две полярные силы были сотворены одновременно, и ныне их 3000-летнее тайное противостояние вышло на поверхность жизни. Рассказав, как желтая раса двинется на белую, как будет бой и желтая осилит, Унгерн заключил: «Потом будет Михаил». Кажется, речь идет о великом князе Михаиле Александровиче Романове. Так и отнеслись к этому те, кто его допрашивал. Они знали, что на знамени азиатской дивизии присутствовал недвусмысленный вензель, буква «М» с вплетенной в нее римской цифрой 2, то есть Михаил II. Первым считался Михаил Федорович, основатель династии. Да и в последнем письменном приказе Унгерна по дивизии говорилось: «В народе мы видим разочарование, недоверие к людям. Ему нужны имена, имена всем известные, дорогие и чтимые. Такое имя одно – законный хозяин земли русской, император всероссийский Михаил Александрович, видевший шатание народное и словами своего высочайшего манифеста, мудро воздержавшийся от осуществления своих державных прав до времени опамятования и выздоровления народа русского».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Глава вторая. В начале 1918 года великий князь Михаил Александрович, младший брат Николая II, после революции по названию одного из своих имений, ставший гражданином Брасовым, был выслан из Петрограда на Урал, в Пермь. Там спустя 3 месяца его ночью вывезли из гостиницы за город, убили, тело облили керосином и сожгли, но официально было объявлено, что он совершил побег. Инспирировались публиковавшиеся в советских газетах сообщения вроде того, что великого князя видели в Мурманске, откуда он отплыл в Лондон на британском военном корабле. В его чудесное спасение охотно поверили. Версию о побеге мало кто подвергал сомнению. Те, кто покрывал убийц великого князя, могли быть довольны. Однако их подстерегал неприятный сюрприз. Они учли все, кроме иррациональности народного сознания, и не предвидели, что ими же порожденный призрак, выйдя из-под контроля, начнет многолетние скитания по России, Европе и Азии. Как всегда, в смутные времена, когда правит бал архаика, в годы гражданской войны, старинное русское самозванчество вновь явилось на исторической сцене. Чудом спасшиеся дети государя обнаруживались то в Перми, то в Берлине, то в Омске и Забайкалье. Все они рано или поздно подвергались разоблачению, но Михаил Александрович так ни разу и не объявился во плоти, что делало его совершенно неуязвимым. В том, что он жив и где-то скрывается, в Белой Сибири были уверены чуть ли не все, от простых казаков до генерала Сахарова, от городских обывателей до министров омского правительства, на банкетах поднимавших тосты за его здоровье. Михаил Александрович стал чем-то вроде национального мессии, чье возвращение из небытия будет предвестием восстановления прежнего миропорядка. Лишь после разгрома Колчака вера в него начала слабеть, и фельетонист Читинской газеты мог позволить себе поиронизировать на эту тему. Герой фельетона сидит дома в невеселых раздумьях о царящей в городе дороговизне. Вдруг вбегает взволнованная квартирная хозяйка и кричит с порога: «Идите скорее на базар! Вся первая необходимость в цене упала! Должно, Михаил Александрович, близко!» Однако полностью эта вера исчезнуть не могла. По сути своей она была религиозной и в доказательствах не нуждалась. Ее фундаментом стало библейское пророчество Даниила: «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени». Книга пророка Даниила, глава 12, стих 1. В России этот текст впервые вспомнили в начале 17 века в связи с избранием на царство Михаила Романова. В православной Сербии пророчество Даниила всплыло в конце XIX века после убийства князя Михаила Обреновича. В России последний раз вспомнили о нем в 1984 году, когда генеральным секретарем ЦК КПСС стал Михаил Горбачев. Через 3 столетия, подкрепленное исторической аналогией, пророчество Даниила обрело популярность после загадочного исчезновения Михаила Александровича, но Унгерн оказался единственным, кто возвел его в ранг идеологической доктрины и воспроизвел в приказе по дивизии накануне похода в Забайкалье. Цитата предварялась пояснением: «Народами завладел социализм, лживо проповедующий мир, злейший и вечный враг мира на земле. Так как смысл социализма – борьба. Нужен мир, высший дар неба. Ждет от нас подвига в борьбе за мир и тот, о ком говорит святой пророк Даниил, предсказавший жестокое время гибели носителей разврата и нечестия и пришествия дней мира. Уральские крестьяне из секты михайловцев почти через полвека после смерти Михаила Александровича в 1950-х верили в его второе пришествие. В отличие от этих обитателей таежных скитов на севере Прикамья, Унгерн надеялся, что великий князь жив, и ему нет нужды воскресать, чтобы явиться своему страдающему народу. Возможно, эту надежду укрепил в нем Оссендовский. Их знакомство, как следует из книги «Звери, люди и боги», состоялось в Ванхуре в начале мая 1921 года. Оссендовский с группой спутников оказался здесь по дороге из Улясутая в Ургу, как раз в то время, когда Унгерн прибыл в Ванхуре для совещания с Казагранди и Резухиным. В ожидании последнего барон прилег отдохнуть в госпитальной юрте Рябухина. Сюда и велено было явиться Оссендовскому. У входа стоял адъютант Унгерна, капитан Веселовский. За поясом у него торчал револьвер без кобуры, в руке он держал шашку, которой только что зарубил заподозренного в шпионаже полковника Филиппова, спутника Оссендовского. Лужа крови еще не впиталась в землю перед юртой. Правдивость его рассказа подтверждает Рябухин в своих записках. «Не успел я переступить порог», — вспоминал Оссендовский, «как навстречу мне кинулась какая-то фигура в красном монгольском халате. Человек встряхнул мою руку нервным пожатием и также быстро отскочил обратно, растянувшись на кровати у противоположной стены. «Кто вы такой?» — истерически крикнул он, впиваясь в меня глазами. «Тут повсюду шныряют большевистские шпионы и агитаторы!» Все это очень правдоподобно. Многие мемуаристы весьма похоже описывают свою первую встречу с Унгерном. Все они утверждают, что в этот момент находились на волосок от смерти и остались в живых благодаря способности выдержать взгляд барона или с достоинством ответить на его вздорные обвинения. Оссендовский тоже уверяет, что спасся благодаря привычке к самообладанию, хотя сохранить его было нелегко. Во время разговора Веселовский стоял у него за спиной, не вкладывая шашку в ножны и ожидая приказа поступить с ним так же, как с Филипповым, но ему не пришлось пустить ее в дело. В конце разговора Унгерн извинился перед Оссендовским за нелюбезный прием и даже отдал ему для дальнейшего путешествия своего белого верблюда. Следующая их встреча произошла в Урге. Проезжая по улице, барон заметил Оссендовского, пригласил его сесть в автомобиль и привез к себе в юрту. Там гость осмелился напомнить хозяину, что в Ванхуре тот обещал помочь ему добраться до какого-нибудь порта на Тихоокеанском побережье. Унгерн ответил по-французски: «Через 10 дней я начну действия против большевиков в Забайкалье. Очень прошу вас до той поры оставаться при мне. Я столько лет вынужден находиться вне культурного общества, всегда один со своими мыслями. Я бы охотно поделился ими». Оссендовский, конечно, согласился. «Напоследок», — пишет Першин, — «он сделался чем-то вроде советника при Унгерне и усиленно подогревал его оккультизм». Сочувственно выслушивая монологи барона о проклятии революции, предсказанном Данте и Леонардо да Винчи, Оссендовский преследовал цель сугубо утилитарную — понравиться собеседнику, чтобы с его помощью вырваться из Урги в Китай, к железной дороге, к морю. Он не скрывает этих планов и честно сообщает, что перед тем, как выступить в поход, Унгерн, в благодарность за 10 дней, проведенных в культурном обществе, отправил его на восток с торговым караваном, идущим к китайской границе. Через 12 дней караван достиг Хайлара, там Оссендовский сел на поезд и с комфортом отбыл в Пекин, откуда затем перебрался в Америку. Поговаривали, однако, что из Урги он выехал не на лошади и не на верблюде, а в автомобиле с охраной и полученной от Унгерна крупной суммой денег. Першин слышал, будто барон дал ему какое-то важное задание, но не знал, какое именно. Осендовский впоследствии говорил, что должен был передать деньги жившей тогда в Пекине жене Унгерна, Елене Павловне, она же принцесса Цзи. Но есть и другая версия. Ее излагает Бурдуков. Тот самый колонист, который в 1913 году сопровождал Унгерна, прибывшего в Монголию для совершения смелых подвигов в поездке от Улясутая до Кобда. По его сведениям, Осендовский внушил барону, будто знает место, где скрывается Михаил Александрович. Обещал доставить его в Монголию и получил деньги на расходы, связанные с этим поручением. Неизвестно, так ли это, но в пользу версии Бурдукова говорит одна фраза из письма Унгерна своему пекинскому агенту Грегори. «Верьте профессору». Именно так называли Осендовского в Урге. Предполагалось, видимо, что они с Грегори будут действовать совместно. Для передачи денег покинутой жене такого рода предупреждений не требовалось. Тем самым Осендовскому удалось увильнуть от другого, куда более опасного поручения. Служивший в азиатской дивизии его соотечественник Камиль Гижицкий сообщает, что в то время Унгерн собирался направить кого-нибудь послом в Тибет, к Далай-Ламе XIII, и в поисках подходящей кандидатуры остановил выбор на Осендовском. Само собой, это мало его прельщало. Обмануть Унгерна было нетрудно. Маниакальная подозрительность уживалась в нем с доверчивостью. Сознание своей избранности могло породить в нем уверенность, что он видит окружающих насквозь, так как эта способность необходима для исполнения предопределенной ему свыше миссии. Презирая большинство соратников, именуя их толпой голодных кровожадных шакалов, Унгерн время от времени приближал к себе кого-то, кто казался ему исключением из общего правила. В последние месяцы жизни его фавориты сменяли один другого, стремительно проходя путь от демонстративной близости до неизбежной опалы. Осендовского ждала та же участь. Просто за 10 дней Унгерн не успел в нем разочароваться. Ему тоже предстояло пасть под бременем возложенных на него и неоправдавшихся надежд, но он виртуозно сыграл на слабых струнах своего покровителя. Если Бурдуков прав, то, предлагая Унгерну пусть не доставить Михаила Александровича в Монголию, но хотя бы установить с ним связь, Осендовский строил свои расчеты не на пустом месте. По слухам, после долгих скитаний великий князь нашел приют в Шанхае, в доме заводчика Путилова. Назывались и другие его китайские адреса – Пекин, Тяньцзин. Маршрут Осендовского пролегал через эти пункты, но конечной точкой имел Нью-Йорк. Перед походом в Забайкалье в дивизии распространялось известие, будто Михаил Александрович, ожидая первых успехов в борьбе с красными, находится на пришвартованном во Владивостоке японском броненосце. Слух явно был инспирирован сверху. Трудно сказать, насколько реальной считал Унгерн перспективу появления в Сибири законного хозяина земли русской, но Михаил Александрович и грядущий спаситель человечества Михаил Князь Великий из книги пророка Даниила для него не сливались воедино. Их тождество декларировалось в пропагандистских целях. Унгерн в него не верил. На допросе он прямо заявил, что под библейским Михаилом не подразумевал Михаила Романова, и Михаил, указанный в Священном Писании, ему неизвестен. Тем не менее, кое-какие догадки на этот счет у него имелись.
1: Мы читали главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
3: Продолжение завтра в это же время.
4: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Станислав Лем. Рассказ «Как уцелела Вселенная». Читает Сергей Казаков.
1: Конструктор Трурль создал однажды машину, которая умела делать все на букву «Н». Закончив эту машину, он для пробы заставил ее сделать нитки, потом намотать их на наперстки, которые она также сделала, затем бросить все это в специально вырытую нору, окруженную незабудками, наличниками и настойками. Машина выполнила задание безукоризненно, но Трурль еще не был уверен в ее исправности и велел ей сделать поочередно нимбы, наушники, нейтроны, наст, носы, нимф и нитрогениум. Последнего она сделать не смогла, и Трурль, очень расстроенный, приказал ей дать по этому поводу объяснение. «Я не знаю, что это», — объяснила машина. «Ни о чем таком не слыхала». «Как так? Ведь это же азот, такой химический элемент. Если это азот, то он на букву А, а я умею делать только на букву Н. Но по латыни это называется нитрогениум, дорогой мой», — сказала машина. «Если б я умела делать все на «Н» на всевозможных языках, то я была бы машина, которая может делать все в пределах всего алфавита, потому что любая вещь на каком-либо из языков наверняка начинается на «Н». Дело обстоит не так хорошо. Я не могу сделать больше, чем ты придумал. Азота не будет». «Хорошо», — согласился Труль и приказал ей сделать небо. Она тут же сделала одно небольшое, но по-небесному голубое. Пригласил он тогда к себе конструктора Клопауция. Представил его машине и так долго расхваливал ее необычайные способности, что тот разозлился втайне и попросил, чтобы и ему разрешили приказать машине что-нибудь сделать. «Изволь», — сказал Труль, — «только это должно быть на букву «Н». «На «Н»? Хм. Хорошо. Пускай сделает науку». Машина заурчала, и вскоре площадь перед домом Трурля заполнилась толпой ученых. Одни потирали лбы, писали что-то в толстых книгах, другие хватали эти книги и драли в клочья. Вдали виднелись пылающие костры, на которых поджаривались мученики науки. Там и сям что-то громыхало, возникали странные дымы грибообразной формы. Вся толпа говорила одновременно, так что нельзя было понять ни слова. Составляла время от времени меморандумы, воззвания и другие документы. А чуть поодаль сидели несколько одиноких старцев. Они беспрерывно мелким бисерным почерком писали на клочках рваной бумаги. «Ну, скажешь, плохо?» — с гордостью воскликнул Трурль. «Признайся, вылитая наука!» Но Клопауций не был удовлетворен.
2: «Что? Вот эта толпа и есть наука?»
1: «Наука — это нечто совсем иное. Так, пожалуйста, скажи, что именно, и машина тут же это сделает», — возмутился Трурль. Но Клопауций не знал, что сказать, и поэтому заявил, что даст машине еще два задания, и если она их выполнит, то он признает, что все в порядке. Трурль согласился на это, и Клопауций приказал машине сделать наоборот.
2: «Наоборот?» — воскликнул Трурль. «Да где это слыхано? Что это еще за наоборот?»
3: «Как что?»
2: «Обратная сторона всего сущего», — спокойно возразил Клопауций. «Слыхал, как выворачивают наизнанку?» «Ну-ну, не притворяйся. Эй, машина, берись за дело».
1: А машина уже давно действовала. Сначала она сделала антипротоны, потом антиэлектроны, антинейтрины, антинейроны и долго так работала безостановочно, пока не наделала уйму антиматерии, из которой постепенно начал формироваться похожий на причудливо сверкающее облако антимир.
3: «Хм», — произнес весьма недовольный Клопауций, «и это должно означать наоборот?»
2: «Допустим, что да. Согласимся, что это примерно то...»
1: «Но вот мое третье приказание. Машина, сделай ничто». Долгое время машина вообще не двигалась. Клопауций начал уже довольно потирать руки. Тогда Трур сказал: А чего ты хочешь? Ты же велел ей ничего не делать, вот она и не делает.
3: Неправда. Я приказал ей сделать ничто, а это совсем иное дело.
1: Вот еще. Сделать ничто или сделать ничего – это одно и то же.
3: Ничего подобного. Она должна была сделать ничто, а не сделала ничего. Значит, я выиграл.
1: Ведь ничто, умник ты мой, это не какое-то обычное ничто, плод лени и безделия, но действенное и активное ничто, идеальное, единственное, вездесущее и наивысшее небытие в собственном отсутствующем лице.
3: «Не морочь машине голову!» — крикнул Трурль.
1: Но тут же раздался ее гулкий голос. «Перестаньте ссориться в такой момент. Я знаю, что такое небытие, невещественность или ничто, поскольку все эти вещи находятся в ключе буквы «Н» как «несуществование». Лучше в последний раз окиньте взглядом мир, ибо вскоре его не будет».
2: Слова замерли на устах разъяренных конструкторов. Машина и впрямь делала ничто, а именно одну за другой изымала из мира разные вещи, которые переставали существовать, будто их вообще никогда не было. Так она упразднила натяги, наплюйки, нурки, нуждовки, налушники, недоноги и не только. Иногда казалось, что вместо того, чтобы уменьшать, сокращать, выкидывать, убирать, уничтожать и отнимать, она увеличивает и добавляет, поскольку одно за другим ликвидировала неудовольствие, незаурядность, неверие, неудовлетворенность, ненасытность и немощь. Но потом вновь вокруг них начало становиться просторнее.
1: «Ой!» — воскликнул Труль. «Как бы худо не было!»
3: «Ну что ты!» — сказал Клопауций. «Ты же видишь, что она вовсе не делает всеобщего небытия, а только несуществование вещей на букву «Н». И ничего особенного не будет, потому что твоя машина никуда не годится».
1: «Так тебе лишь кажется», — отвечала машина. «Я действительно начала со всего, что на букву «Н», ибо это мне более знакомо. Но одно дело создать какую-нибудь вещь, а совсем другое — убрать ее. Убрать я могу все по той простой причине, что я умею делать все-все, как есть на букву «Н». А значит, небытие для меня сущий пустяк. Сейчас и вас не будет, и вообще ничего. Так что прошу тебя, Клопауций, скажи поскорее, что я действительно универсальная машина и выполняю приказания как надо, а то будет поздно».
2: «Но это же...» — начал перепуганный Клопауций и в этот момент заметил, что действительно исчезают предметы не только на букву «Н». Так уже перестали их окружать камбузели, сжималки, вытряски, грызмаки, рифмонды, трипловки и баблохи.
3: «Стой! Стой! Я беру свои слова назад! Перестань! Не делай небытия!» — заорал во все горло Клопауций, но прежде чем машина остановилась, исчезли еще горшаны, кломпы, филидроны и замры. И лишь тогда машина остановилась. Мир выглядел просто устрашающе. Особенно пострадало небо. На нем виднелись лишь одинокие точечки звезд и ни следа прелестных горошанов и горальниц, которые так украшали раньше небосвод.
2: «О небо!» — воскликнул Клопауций. «А где же камбузели? Где мои любимые муравки? Где кроткие кломпы?»
1: «Их нет и уже никогда не будет», — спокойно ответила машина. «Я выполнила, вернее, только начала выполнять то, что ты велел».
2: «Я велел тебе сделать ничто, а ты... ты...»
1: «Клопауций, ты или глупец, или притворяешься глупцом», — возразила машина. «Если бы я сделала ничто сразу, одним махом, перестало бы существовать все, значит, не только Трурль, и небо, и космос, и ты, но даже я. Так кто же, собственно, и кому мог бы тогда сказать, что приказание выполнено, и что я отличная машина? А если бы этого никто никому не сказал, то каким образом я, тоже переставшая существовать, получила бы заслуженную мной похвалу?»
2: «Но будь по-твоему...» «Не станем больше об этом говорить. Я уже ничего от тебя не хочу, великолепная машина, только прошу тебя, сделай опять муравок, ибо без них мне и жизнь не мила».
1: «Не могу, потому что они на «М», — сказала машина. «Я, конечно, могу сделать обратно неудовольствие, ненасытность, незнание, ненависть, немощь, непродолжительность, неверие и неустойчивость. Но на другие буквы прошу от меня ничего не ожидать».
3: «Но я хочу, чтобы были муравки!» — крикнул Клопауций.
1: «Муравок не будет», — отрезала машина. «Ты лучше посмотри на мир, который полон теперь громадных черных дыр, полон ничто, заполняющего бездонной пропасти между звездами. Как все теперь пропитано этим ничто, как нависает оно теперь над каждой молекулой бытия. Это твоих рук дело, мой завистник. Не думаю, чтобы будущие поколения благословили тебя за это».
3: «Может, они не узнают? Может, не заметят?» — пробормотал побледневший Клопауций, с ужасом глядя в пустоту черного неба и не смея даже взглянуть в глаза своему коллеге.
1: Оставив Трурля возле машины, которая умела все на букву «Н», он, крадучись, вернулся к себе домой. А мир и по сей день все так же продырявлен небытием, как в тот момент, когда Клопауций остановил машину. А поскольку еще не удалось создать машину, работающую на какую-нибудь другую букву, то следует опасаться, что никогда уже не будет таких чудесных явлений, как баблохи и муравки, во веки веков.
0: Мы читали рассказ Станислава Лема «Как уцелела Вселенная». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом бен Заедом Аль-Нахьяном. Российский президент отметил усиление террористических атак киевского режима на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Он также поблагодарил руководство Эмиратов за помощь в обмене военнопленными между Россией и Украиной. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили обстановку в Персидском заливе и призвали к ее стабилизации. Кроме того, стороны подтвердили намерение укреплять сотрудничество России и Объединенных Арабских Эмиратов, отметили в Кремле. Суммарный объем параллельного импорта в России за первые 6 месяцев года превысил 10 миллиардов долларов, сообщил статс-секретарь, заместитель главы Министерства промышленности и торговли Роман Чекушев. По его словам, среднемесячный показатель составляет порядка 1,7 миллиардов долларов. Чиновник подчеркнул, что на данный момент Министерство промышленности и торговли не планирует сокращать перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Список останется в действующей редакции, которая вступила в силу в мае. Ранее Чекушев отмечал, что механизм параллельного импорта будет сохранен и в следующем году. Нейросеть впервые разработала новый бактериофаг, который ранее не существовал в природе. Этот вирус, созданный с использованием геномных языковых моделей, успешно уничтожил патогенный штамм кишечной палочки, устойчивый к традиционным методам лечения. А чем геномная языковая модель принципиально отличается от обычной нейросети? Радио «Звезда» рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.
2: Это стандартная языковая модель, просто она обучена, кроме того, что понимать язык, еще и на специализированных данных, научных данных. За то, что данные правильно размечены, и это реальная история экспериментов и прочее-прочее, данные модели способны создавать профильные, в том числе и, скажем так, биологические, геномные всякие вещи.
1: Отмечается, что нейросеть была разработана для решения одной из главных проблем в медицине – борьбе с растущей стойкостью микробов к антибиотикам. Сенат США утвердил законопроект об усилении санкций против России и Ирана. На сайте Верхней Палаты Конгресса сообщается, что ее представители рассмотрят документ в сентябре. Согласно законопроекту, США могут вводить пошлины до 100% на товары стран, закупающих у России нефть, уран и газ. Дональд Трамп также сможет устанавливать тарифы до 500% на российскую продукцию. Документ продлевает санкции против Ирана до 2031 года и вводит вторичные санкции для компаний, ведущих бизнес с Ираном. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Симферополь, улица Курчатова. Симферополь, район старого города. Малоэтажные частные дома с белеными стенами, пыльные узкие улочки. Кажется, здесь ничего не изменилось со времен Крымского ханства, кроме названий. Переулок Фабра в советское время стал Совнаркомовским. Улица Дворянская – улицей Горького. А бывшая Госпитальная теперь носит имя Игоря Курчатова.
1: Имя на карте.
2: В 1912 году семья Курчатовых переехала из Симбирска в Симферополь. Здесь будущий ученый вырос, окончил гимназию и вечернюю ремесленную школу. Работал слесарем на заводе. Потом поступил на физмат Таврического университета. Здесь же, в Симферополе, написал свою первую научную работу. Университет Курчатов окончил досрочно. И в 1923 году уехал в Петроград, где отучился в местном политехе. А позже возглавил Институт атомной энергии в Москве. Каким мы его помним по портретам? Окладистая борода, серьезный взгляд. Сразу видно, человек суровый, нелегкомысленный. Но совсем не таким был Курчатов. Несмотря на высокий и ответственный пост, академик не растерял лучших человеческих качеств. Подчиненных, руководящий состав своего института, он называл рукрепятами. Авторитетом на них не давил. С удовольствием играл с коллегами в футбол. А еще Игорь Васильевич обладал прекрасным чувством юмора и очень любил розыгрыши. У него в кабинете долго стоял портрет Сталина в полный рост. Курчатов пугал им секретарш. Академику Александрову, у которого на голове не было ни единого волоска, втихаря подкладывал в карман пиджака вместо авторучки расческу. И однажды прислал в конверте парик. Высокий, статный, с холеной бородой, Курчатов производил впечатление на окружающих. Особенно, когда выходил на прогулку в шубе с бобровым воротником и в шапке-пирожке. Встречные старушки прилежно крестились и кланялись, принимая отца советской атомной бомбы за священника. Интересовались, в каком храме он служит. Курчатов тоже кланялся им в ответ и отвечал:
3: «Я не в храме, но служу».
2: Конечно, все великие дела вершились в столице. Но свой любимый Симферополь Игорь Васильевич не забывал никогда. А Симферополь — его. Здесь великого ученого помнит не только пыльная улочка. По сути, памятником ему стал весь старый город. Место, где прошли его детство и юность. Симферополь, улица Курчатова.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: На следующий день мы собрались смотреть новую гавань и пришедший из Австралии пароход. Мы поехали в Гичке. Погода была превосходная, сказал бы я, если б здесь была какая-нибудь другая. Мы въехали в узенький пролив между Сингапуром и другими маленькими островами, покрытыми ярко-изумрудного цвета зеленью. Солнце так и лило потоки язвительных лучей на скалы. Страшно подумать, взойти туда, под эти стрелы. А китайцы и малайцы ползали там голые, некоторые без шляп. От здешних лучей, если они застанут европейца с обнаженной головой, надо бежать, прятаться под кров, попроворнее, нежели иногда бежишь под крышу от ливня. Европейские дачи, деревеньки, берега — все тонет в зелени. Везде густая трава и пальмы. Наконец пристали к пристани и пошли на пароход. Ну что мне пароход? Я вошел на минуту, да и долой, а товарищи мои, моряки, начали вглядываться во всякую гайку, винт. Я пошел по пристани. Запасные пакгаузы заперты тяжелыми дверьми, за которыми хранятся грузы, ожидающие кораблей для развоза в Европу, в Китай или Австралию. Они стоят безмолвные теперь, но чуть завеет ожидаемый флаг, эти двери изрыгнут миллионы или поглотят их. Тут же выстроены обширные угольные сараи. Более сотни китайцев брали кули, пудов 3-4, легко и ловко взбрасывали их себе на шею и мчались во всю мочь на пароход. Под этим солнцем, когда дышишь, будто огнем. А они ничего. Тело обнажено, голова открыта, потому что в тростниковой широкой шляпе неловко было бы носить на шее кули. Только косы, чтобы не мешали, подобраны на затылке, как у женщин. У многих совершенно женские лица, гладкие. Борода и усы почти не растут, а они еще их бреют до нельзя. Много видно умных, или лучше сказать смышленых, а более лукавых лиц. Мы прошли около всех этих торговых зданий, пакгаузов, вошли немного на холм, к кустам под тень пальм. «Ах, если б напиться!» — говорили мы. «Но чего? Тут берег пустой и только что разрабатывается». К счастью, наши матросы накупили себе ананасов и поделились с нами, вырезывая так искусно середину спиралью, что любому китайцу впору. Мы через рейд отправились в город, гоняясь по дороге с какой-то английской яхтой, которая ложилась то на правый, то на левый галс, грациозно описывая круги. Ну и наши матросы молодцы, в белых рубашках, с синими каймами по воротникам, в белых же фуражках, с расстегнутой грудью. Они при слове «навались, дай ход» разом вытягивали мускулистые руки, все шесть голов падали на весла и, как львы, дерущие когтями землю, раздирали веслами упругую влагу. Мы въехали в речку и пошли бродить по знакомым уже рядам и улицам. Но глаз, несмотря на все разнообразие лиц и пестроту костюмов, на наготу и разноцветность тел, на стройность и грацию индийцев, на суетливых желтых китайцев, на коричневых малайцев, у которых рот от беспрерывной жвачки бетеля похож на трубку, из которой лет 10 курили жуковский табак, на груды товаров, фруктов, на богатую и яркую зелень, несмотря на все это, или, пожалуй, смотря на все, глаз скоро утомляется, ищет чего-то и не находит. В этой толпе нет самой живой ее половины, ее цвета, роскоши. Женщин. Представьте, что из 60 тысяч жителей женщин только около 700. Европеянок, жен, дочерей консулов и других живущих по торговле лиц немного. и те, как цветы с севера, прячутся в тень, а китаянок и индиянок еще меньше.

0: легких, прозрачных, как здешний воздух, тканях и в шляпках не менее легких ажур, точно бабочка сидит на голове. Эти леди лениво проедут по прекрасной дороге под тенью великолепных банианов, пальм, близ зеленой пелены вод, бахромой рассыпающихся у самых колес. Я только не понимаю одного. Как чопорные англичанки, которым в спальню не смеет войти родной брат, при которых нельзя произнести слово «панталоны», живут между этим народонаселением, которое ходит вовсе без панталон? Разве они так вооружены аристократическим презрением ко всему, что ниже их, как римские матроны, которые, не зная чувства стыда перед рабами, мылись при них и не удостаивали их замечать? Может быть и то. Видно, климат меняет нравы. Еще одно последнее сказание о Сингапуре, или скорее о даче Вампоа. Купец этот пригласил нас к себе, не назначив кого именно, в каком числе, а просто сказал, что ожидает к себе в 4 часа и просил заехать к нему в лавку, откуда вместе и поехать. Мы отправились впятером и застали его в лавке, неподвижно, с важностью Будды, сидящего на своем месте. Он двоих пригласил сесть с собой в карету и сам, как сидел в лавке, так в той же кофте без шапки и шагнул в экипаж. Прочие разместились в наемных каретах. До дачи было мили 3, то есть около 4 верст. Вот мацион для кучеров. Бегом, по жаре. Гладкая, окруженная канавками дорога шла между плантаций фруктовых деревьев или низменных болотистых полей. С дороги уже видны густые, непроходимые леса, в которых гнездятся рыси, ленивцы, но всего более тигры. Этих животных не было, когда остров Сингапур был пуст, но лишь только он населился, как с Малакского полуострова стали переправляться эти звери и тревожить людей и домашних животных. Спортсменов еще не явилось для истребления зверей, а теперь пока звери истребляют людей. Сингапур еще ожидает своих нимвродов. Говорят, тигры здесь так же велики и сильны, как на Индийском полуострове. Они одной породы с ними. Круглым счетом истребляется зверями по человеку в 2 дня. Особенно погибает много китайцев. Вероятно, потому что их тут до 40, прочих жителей до 20 000. При нас, однако, с людьми ничего не случалось. Но у одного китайца, который забрался подальше в лес, тигр утащил собаку. Мы ехали около часа, как вдруг наши кучера в одном месте с дороги бросились и потащили лошадей и экипаж в кусты. Куда это? Уж не тигр ли встретился? Нет, это аллея, ведущая к даче Вампоа. Что это такое? Как я ни был приготовлен найти что-нибудь оригинальное, как много не слышала о том, что Вампоа богат, что он живет хорошо, но то, что мы увидели, далеко превзошло ожидание. Он тотчас повел нас показать сад, которым окружена дача. Про китайские сады говорят много хорошего и дурного. Одни утверждают, что у китайцев вовсе нет чистого вкуса, что они насилуют природу, устраивая у себя в садах миниатюрные горы, озера, скалы, что давно признано смешным и уродливым. А один из наших спутников, проживший 10 лет в Пекине, сказывал, что китайцы, напротив, вернее всех, понимают искусство садоводства, что они прорывают скалы, дают по произволу течения ручьям и устраивают все то, о чем сказано, но не в таких жалких, а напротив, грандиозных размерах, и что пекинские, богдыханские сады представляют неподражаемый образец в этом роде. Чему верить? И тому, и другому. Что богдыханские сады устроены грандиознее и шире других, это понятно. Что у частных людей это сжато, измельчено, тоже понятно. Но посмотрим, каков сад Вампоа.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главу.

0: А вы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
1: От дома шли большей частью узенькие аллеи во все стороны, обсаженные или крупной породой деревьями, или кустами, или, наконец, цветами. Хозяин не только охотник, но и знаток дела. Он подробно объяснил нам свойства каждого растения, которые рассажены в систематическом порядке. Не стану исчислять всего, да и не сумею, отчасти потому, что забыл, отчасти не разобрал половину английских названий хорошенько. Хотя Вампо, живущий лет 20 в Сингапуре, говорит по-английски как англичанин. «Вот гвоздичное, вот перцевое дерево», — говорил хозяин, подводя нас к каждому кусту. «Вот саговая пальма, терновые яблоки, хлопчатобумажный куст, хлебный плод и так далее. Словом, все, что производит Индия. Между цветами особенно интересны водяные растения, исполинские лилии и лотос. Они росли в наполненной водою канаве. Замечателен также растущий в наполненной водой уже в громадной вазе куст, похожий немного на плющ, привезенный сюда из Китая. Кругом корня в вазе плавали золотые рыбки. Куст этот, по объяснению хозяина, растет так сильно, что если дать ему волю, то года через два им покроется весь сад, и между тем, кроме воды, ему никакой почвы не нужно. Не знаю, правда ли это. Тут же смотрели мои красивые растения, листья которого сначала темно-красные и угловатые, по мере созревания переходят в зеленый цвет и получают гладкую, продолговатую форму. Бамбук и бананник рассажены в саду в виде шпалеры, как загородки. Цветов не оберешься. И одни великолепнее других. Тут же было несколько гряд с ананасами. Я не пересказал и двадцатой доли всего, что тут было. Меня, как простого любителя, не знатока, занимал более общий вид сада. Да, это Индия и Китай вместе. Вот эти растения, чадо тропических лучей, нежно воспитанные любимцы солнца, аристократия природы. Все пышно убрано, или цветуще, или ароматично. Все носит в себе тонкий дар природы, назначенный не для простых и грубых надобностей. Тут не добудешь дров и не насытишь грубого голода, не выстроишь ни дома, ни корабля, наслаждаешься этими тонкими изделиями природы, как произведениями искусства. На каждом дереве и кусте лежит такая своеобразная и яркая красота, что не пройдешь мимо его незаметно, не смешаешь одно с другим. И Вампо мастерски, с умом и любовью расположил растения в своем саду, как картины в галерее. Кроме растений, в саду есть помещение для разных животных. Настроено несколько башенок с решетчатыми вышками для голубей, которые мельче, но пестрее и красивее наших. А для фазанов и других птиц поставлена между кустами огромная проволочная клетка. Мы вошли в нее, и испуганные павлины, цапли и еще какие-то необыкновенные белые утки с красными наростами около носа и глаз, как у пьяниц, стаей бросились от нас в разные стороны. Перешли мостик мимо водяных растений и подошли к сараю, где тоже шарахнулись по углам от нас дикие козы и малорослые олени. Особо тут же за проволочной дверью сидел казуар. Высокая, сильная птица с толстыми ногами и ступнями, похожими на лошадиные. Хозяин сказал, что казуар легается ногами почти так же сильно, как лошадь. Но при нас он выказывал себя с самой смешной стороны. Когда мы подходили к его клетке, он поспешно удалялся от нас, метался во все четыре угла, как будто отыскивая еще пятого, чтобы спрятаться. Но когда мы уходили прочь, он бежал к двери, сердился, поднимал ужасную возню, топал ногами, бил крыльями в дверь, клевал ее. Словом, так и просился по характеру в басне Крылова. Наконец хозяин показал последний замечательный предмет. Превосходную арабскую лошадь, совершенно белую, с серебристым отливом. Заметно, что он холил ее. Она так же почти толста и гладка, как он сам. Мы пошли в дом. Он еще замечательнее сада. Из просторных сеней с резными дверями мы поднялись по деревянной, устланной циновками лестнице вверх, в полумрачные от жалюзи комнаты, сообщающиеся круглыми дверьми. Везде стены и мебель тонкой резной работы, золоченые ширмы, длинные крытые галереи со всеми затеями утонченной роскоши. Бронза, фарфор, по стенам фигуры, арабески, европейский комфорт и восточная роскошь подали здесь друг другу руку. Этот дворец невидимой феи, индийской Перри, самой Сакунтулы, может быть. Вот, кажется, следы ее ножек, вот кровать, закрытая едва осязаемой кисеей, висячие лампы и цветные китайские фонари, роскошный европейский диван, а рядом длинное и широкое бамбуковое кресло. Здесь резные золоченые колонны, служащие преддверием ниши, где богиня покоится в жаркие часы дня под дуновением висячего веера. Но богини нет. Около нас ходит будто сам индийский идол, эмблема обилия и плодородия, вампоа. Неужели это он отдыхает под кисеей в нише? На него веет прохладой веер, его закрывают ревнивые жалюзи и золоченые резные ширмы от жара. Будто. А зачем же в доме три или четыре спальни? Чьи вон это крошечные туфли прячутся под постель? Чьи это мелочи, корзиночки? Кто тут садится около круглого стола, на котором разбросаны шелк, нитки и другие следы рукоделия? Все комнаты оживлены чьим-то таинственным присутствием. Много цветов, китайская библиотека, ваза, ларчики. Мы приездом своим как будто спугнули кого-то. Но в доме не слыхать ни шороха, ни шелеста. А вон 2-3 туалета, нет сомнения. У вампоа есть жена. Может быть, 2-3? Где же они? Что это вилла без них? Своей позолотой, огромными зеркалами, резными шкафами и другими чудесами китайской природы и искусства, не исключая и хозяина. Хозяин пригласил нас в гостиную за большой круглый стол, уставленный множеством тарелок и блюд с свежими фруктами и вареньями. Потом слуги принесли графины с хересом, портвейном и бутылки с элем. Мы попробовали последнего и не могли опомниться от удовольствия. Пиво было холодно, как лед, так что у меня заныл зуб. Подали воды тоже прихолодной. Хозяин объяснил, что у него есть глубокие подвалы. Сверх того, он нарочно велел нахолодить пиво и воду селитрой. Мы стали собираться домой. Обошли еще раз все комнаты, вышли на идущие кругом дома галереи. Что за виды? Какой пламенный закат, какой пожар на горизонте! В какие краски оделись эти деревья и цветы? Как жарко дышат они! Уже ли это то солнце, которое светит у нас? Я вспомнил косвенные, бледные лучи, потухающие на березах и соснах, остывшие с последним лучом нивы, влажный пар засыпающих полей, бледный след заката на небе, борьбу дремоты с дрожью в сумерки и мертвый сон в ночи усталого человека. И мне вдруг захотелось туда, в ту милую страну, где похолоднее. Мы уехали. Дорогой я видел, как сквозь багровое зарево заката бледно мерцали уже звезды, готовясь вдруг вспыхнуть, лишь только исчезнет солнце. Скоро яркий, пурпурный блеск уступил мягким, нежным тонам, и мы еще не доехали до города, как небо, лес, все стало другое. В городе уже сияли огни, особенно ярко освещаются китайские ряды разноцветными бумажными фонариками. На эспланаде, под баньяном гремела музыка. Мы остановились тут и пробыли до глубокой ночи. В темноте я наткнулся на какого-то француза, с которым разговорился о городе, о жителях, о стране. Я спросил его, между прочим, как 400 человек-европейцев, мирно уживаются с 60 тысячами народонаселения при резком различии их в вере, понятиях, цивилизации. Он сказал, что полиция, которая большей частью состоит из сипаев, то есть служащих в английском войске индийцев, довольно многочисленно и бдительно. Притом все цветные племена питают глубокое уважение к белым. В начале июля мы оставили Сингапур. Недели было чересчур много, чтобы познакомиться с этим местом. Если бы мы еще остались день, то не знали бы, что делать от скуки и жара. Нет, Индия не по нас. И англичане бегут из нее при первом удобном случае спасаться от климата на мыс Доброй Надежды, в порт Джаксон, словом, дальше от экватора, от этих палящих дней, от беспрохладных ночей, от мест, где нельзя безнаказанно есть и пить, как едят и пьют англичане. Я рад, что был в Сингапуре, но оставил его без сожаления. И если возвращусь туда, то без удовольствия. И только по неволе. До свидания. Июль 1853 года. Китайское море.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Русские в Японии. В конце 1853 и в начале 1854 годов. Нагасакский рейд с 10 августа 1853 года. От островов Бонин-Сима до Японии не путешествие, а прогулка, особенно в августе. Это лучшее время года в тех местах. Небо и море спорят друг с другом, кто лучше, кто тише, кто синее, словом, кто более понравится путешественнику. Мы в 5 дней прошли 850 миль. Наше судно, как старшее, давало сигналы другим 3, и одно из них вело на буксире. Таща его на 2 канатах, мы могли видеться с бывшими там товарищами. Иногда перемолвим и слово, написанное на большой доске складными буквами. 9 августа, при той же ясной, но, к сожалению, чересчур жаркой погоде, завидели мы 30-е государство. Это были еще самые южные острова, крайние пределы, только островки и скалы японского архипелага, носившие европейские и свои имена. Тут были Юлия, Клара, далее Якуносима, Номосима, Ивосима, потом пошли Саки, Тагасаки, Коссаки, Нагасаки. Сима значит остров, Саки – мыс. Или наоборот, не помню. Вот достигается, наконец, цель 10-месячного плавания, трудов. Вот этот запертый ларец с потерянным ключом. Страна, в которую заглядывали до сих пор с тщетными усилиями склонить и золотом, и оружием, и хитрой политикой на знакомство. Вот многочисленная кучка человеческого семейства, которая лукаво убегает от фирулы цивилизации, осмеливаясь жить своим умом, своими уставами, которые упрямо отвергает дружбу, религию и торговлю чужеземцев, смеется над нашими попытками просветить ее. И внутренние, произвольные законы своего муравейника противоставит и естественному, и народному, и всяким европейским правам, и всякой неправде. «Долго ли так будет?» — говорили мы. «Хоть бы японцы допустили изучить свою страну, узнать ее естественные богатства. Ведь в географии и статистике мест с оседлым населением земного шара почти только один пробел и остается — Япония. Странная, занимательная пока своей неизвестностью земля растянулась от 32-го до 40-го слишком градусов широты, следовательно, с одной стороны, южнее Мадеры. В ней господствуют зной и морозы, растут пальмы и сосна, персик и клюква. Там есть горы, равные нашим высочайшим горам, горящие пики, и в горах, мы знаем уже, родится лучшая медь в свете. Но не знаем еще, нет ли там лучших алмазов, серебра, золота, топазов и, наконец, что дороже золота, лучшего каменного угля, этого самого дорогого минерала 19-го столетия. Мы завидели мыс Номо, обозначающий вход на Нагасакский рейд. Все собрались на юте, любуясь на зеленые, ярко обливаемые солнцем берега. Но здесь нас не встретили уже за несколько миль лодки с фруктами, раковинами, обезьянами и попугаями, как на Яве и в Сингапуре. И особенно с предложением перевести на берег. Напротив, мы входили немного с стесненным сердцем. По крайней мере, я тяжелым чувством, с каким входят в тюрьму, хотя бы эта тюрьма была обсажена деревьями. Но это что несется мимо нас по воде? Какая-то маленькая, разукрашенная разноцветными флюгарками шлюпка-игрушка. «Это у них религиозный обряд», — сказал один из нас. «Нет», — перебил другой, — «это просто суеверный обычай». «Гаданье», — заметил третий. «Видите, видите, еще такая же плывет. Это гаданье. Они пробуют счастье». «Нет, позвольте», — заговорил кто-то, у Кемпфера говорится.
3: «Просто игрушки. Мальчишки пустили», — проворчал сквозь зубы дед.
2: И чуть ли это мнение было несправедливее всех учебных замечаний. Но здесь всякая мелочь казалась знаменательной особенностью. Вдруг появилась лодка, только уже не игрушка, и в ней трое или четверо японцев. Два одетые, а два нагие, светло-красноватого цвета, загорелые, с белой, тоненькой повязкой кругом головы, чтобы волосы не трепались, да такой же повязкой около поясницы. Вот и все. Впрочем, наши еще утром видели японцев. Я только что проснулся, Фадеев донес мне, что приезжали голые люди и подали на палке какую-то бумагу. «Что же это за люди?» — спросил я.
3: «Японец должно быть», — отвечал он.
2: Японцы остановились в сажении в трех от фрегата и что-то говорили нам, но ближе подъехать не решались. Они пятились от высунувшихся из полупортов пушек. Мы махали им руками и платками, чтобы они вошли. Наконец они решились, и мы толпой окружили их. Это первые наши гости в Японии. Они с боязнью озирались вокруг и, положив руки на колени, приседали и кланялись чуть не до земли. Двое были одеты бедно. На них была синяя верхняя кофта с широкими рукавами и халат, туго обтянутый кругом поясницы и ног. Халат держался широким поясом. А еще ничего, ни панталон, ничего. Обувь состояла из синих коротких чулок, застегнутых вверху пуговкой. Между большим и следующим пальцем шла тесемка, которая прикрепляла к ноге соломенную подошву. Это одинаково и у богатых, и у бедных. Голова вся бритая, как и лицо. Только с затылка волосы подняты кверху и зачесаны в узенькую, коротенькую, как будто отрубленную косичку, крепко лежавшую на самой маковке. Сколько хлопот за такой хитрой и безобразной прической. За поясом у одного, старшего, заткнуты были две сабли, одна короче другой. Мы попросили показать и нашли превосходные клинки. Мы повели гостей в капитанскую каюту, там дали им наливки, чаю, конфет, они еще с лодки. Все показывали на нашу форбрамстеньгу, на которой развивался кусок белого полотна с надписью на японском языке «Судно российского государства». Они просили списать ее, по приказанию, разумеется, чтобы отвезти в город начальству. Через полчаса явились другие, одетые побогаче. Они привезли бумагу, в которой делались обыкновенные предостережения: не съезжать на берег, не обижать японцев и тому подобное. Им так понравилась наливка, что они выпросили, что осталось в бутылке, для гребцов будто бы. Но я уверен, что они им и понюхать не дали. В бумаге еще правительство на французском, английском и голландском языках просило остановиться у так называемых Ковальских ворот на первом рейде и не ходить далее в избежание больших неприятностей, прибавлено в бумаге, без объяснений каких и для кого. Надо думать, что для губернаторского брюха. Японское правительство, как мы знали из книг, и потом убедились и при этом случае, и впоследствии сами, требует безусловного исполнения предписанной меры. И в случае неисполнения, зависело ли оно от исполнителя или нет, последний остается в ответе. Например, иностранные корабли не иначе допускаются на второй и третий рейды, как с разрешения губернатора. Мы разрешения не требовали, но к нам явилась третья партия японцев, человек 8, кроме гребцов, и привезла разрешение идти на второй рейд. Все эти посещения быстро следовали одно за другим. Губернатор поспешил прислать разрешение, не зная, намерены ли мы по первому извещению остановиться на указанном месте. Если бы ему предписано было, например, истребить нас, он бы, конечно, не мог, но все-таки должен был бы стараться об этом, а в случае неудачи распороть себе брюхо. Я полагаю так, судя по тому, что один из нагасакских губернаторов несколько лет назад распорол себе брюхо от того, что командир английского судна не хотел принять присланных через этого губернатора подарков от японского двора.
3: Губернатору приказано было отдать подарки. Капитан не принял, и губернатор остался виноват. Зачем не отдал? Вскрывать себе брюхо – самый употребительный здесь способ умирать по неволе. По крайней мере, так было в прежние времена. Заупрямься, кто сделать это, правительство принимает этот труд на себя, но тогда виновный, кроме позора публичной казни, подвергается лишению имения, и это падает на его семейство. Кто-то из путешественников рассказывает, что здесь в круг воспитания молодых людей входило, между прочим, искусство ловко сразу распарывать себе брюхо. Впоследствии при случае как-нибудь расскажу об этом, что узнаю подробнее. Теперь некогда.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
3: Третья партия японцев была лучше одета. Кофты у них из тонкой полупрозрачной черной материи, у некоторых вытканы были знаки на спинах и рукавах. Это гербы. Каждый, даже земледелец, имеет герб и право носить его на своей кофте. Но некоторые получают от своих начальников и вообще от высших лиц право носить их гербы, а высшие сановники от сёгуна, как у нас ордена. Но не все имеют право носить по две сабли за поясом. Эта честь предоставлена только высшему классу и офицерам. Солдаты носят по одной, а простой класс вовсе не носит. Да он же ходит голый, так ему не за что было бы и прицепить ее. Разве зимой? Кофта у гостей или хозяев наших, как хотите, застегивалась длинными шелковыми шнурками. Они объявили, что они переводчики, опертолки и ондертолки, то есть старшие и младшие. Они назначаются для сношений с голландской факторией. Мы посадили их в капитанскую каюту, и они вынули бумагу, в которой предлагалось множество вопросов. Переводчиков здесь было целое сословие. В короткое время у нас перебывало около 30, а всех их около 60 человек. Немного недостает до счета 70 толковников. Они знают только голландский язык и употребляются для сношения с голландцами, которые, сидя тут по целым годам, могли бы, конечно, и сами выучиться по-японски. Но кто станет их учить? Это запрещено под смертную казнью. По-китайски японцы знают все, как мы по-французски, как шведы по-немецки, как ученые по-латыни. Пишут и по-японски, и по-китайски, но только произносят китайские письмена по-своему. Вообще все, вера их, обычаи, одежда, культура и воспитание, все пришло к ним от китайцев. Мы были уже предупреждены, что нас встретят здесь вопросами, и оттого приготовились отвечать как следует, со всею откровенностью. Они спрашивали, откуда мы пришли, давно ли вышли, какого числа, сколько у нас людей на каждом корабле, как матросов, так и офицеров, сколько пушек и тому подобное. Между прочим, после заявления нашего, что у нас есть письмо к губернатору, они спросили, отчего же мы одно письмо привезли на четырех судах. В этом ироническом вопросе проглядывала детская недоверчивость к нашему приходу и подозрительность насчет каких-нибудь враждебных замыслов с нашей стороны. Мы поспешили успокоить их и отвечали на все искренне и простодушно, и в то же время не могли воздержаться от улыбки, глядя на эти мягкие, гладкие, белые, изнеженные лица, лукавые и смышленые физиономии на косички и на приседание. Они ознакомились с нами и ободрились ласковым обхождением. Им принесли сладких пирожков, наливок, вина. Они вглядывались во все с любопытством, осматривали все в каюте, раскрыли рот от удивления, когда кто-то дотронулся до клавишей фортепиано. Им предложили сигар, но они не знали, как с ними обойтись. Один закуривал, не откусив кончика, другой — не с той стороны. Сигары были не по них, крепки. Одному сделалось дурно от духоты в каюте, а может быть и от качки. Хотя волнение было слабое и движение фрегата едва заметное. Они вообще очень нежны. Например, не могли вовсе сидеть в каюте, беспрестанно оттирали пот с головы и лица, отдувались и обмахивались веерами. Они вынимали из-за пазухи свой табак, чубуки из пальмового дерева с серебряным мундштуком и трубочкой величиной с половину самого маленького женского наперстка. Табак лежал в бумажном кесете, не более портмоне. Японец брал оттуда щепоть табаку, скатывал ее в комок, как вату или пеньку, когда хотят положить ее в ухо, клал в трубку и, курнув раза три, выбрасывал пепел и прятал трубку за пазуху. Все это делалось с удивительной быстротой. Табак очень тонок и волокнист, как лен красно-желтого цвета. И напоминает немного вкусом турецкий, но только очень слаб, а видом похож на рыжие густые волосы. Как навастривали они уши, когда раздавался какой-нибудь шум на палубе. Их пугало, когда вдруг люди побегут по вантам или потянут какую-нибудь снасть и затопают. Они ехали с нами, а лодка их с гребцами шла у нас на бакштове. Наконец, мы вошли на первый рейд и очутились среди островов и холмов. Здесь застал нас штиль. И потом подул противный ветер. Надо было лавировать. «Куда же вы?» — говорили японцы, не понимая лавировки. «Вам надо сюда, налево!» Наконец, вошли и на второй рейд, на указанное место. Что это такое? Декорация или действительность? Какая местность? Близкие и далекие холмы, один другого зеленее, покрытые кедровником и множеством других деревьев, нельзя разглядеть каких, толпятся амфитеатром один над другим. Нет ничего страшного, все улыбающаяся природа, за холмами верно смеющиеся долины, поля. Да смеется ли этот народ, судя по голым палимым зноем гребцам, из которых вон трое завернулись, сидя на лодке в одно какое-то пестрое одеяло от солнца, нельзя подумать, чтобы народ очень улыбался среди этих холмов. Все горы изрезаны бороздами и обработаны сверху донизу. Вон деревни жмутся в теснинах, кое-где разбросаны хижины. А это что? Какие-то занавески с нарисованными на них белой и черной краской кругами. Гербы Физенского и Сацмутского удельных князей, сказали нам гости. Дунул ветерок, занавески заколебались и обнаружили пушки. В одном месте три с развалившимися станками, в другом одна вовсе без станка. Как страшно! Наши артиллеристы подозревают, что на этих батареях есть и деревянные пушки. Где же Нагасаки? Города еще не видать. А, вот и Нагасаки. Отчего ж не Нангасаки? Оттого, что настоящее название Нагасаки, а буква «Н» прибавляется так для шика, так же, как и другие буквы, к некоторым словам. Нагасаки — единственный порт, куда позволено входить одним только голландцам, сказано в географиях. И куда, надо бы прибавить, давно прочие ходят без позволения. Следовательно, привилегия ни в коем случае не на стороне голландцев во многих отношениях. Так это Нагасаки, слышалось со всех сторон, когда стали на якорь на втором рейде ввиду третьего, и все трубы направились на местность, среди которой мы очутились. В Нагасаки три рейда. Один очень открыт с моря и защищен с двух сторон. Там налево, на срытом холме, строится батарея и, кажется, по замечанию наших артиллеристов, порядочная. Но город, конечно, не весь виден, говорили мы. Это, вероятно, только часть и самая плохая, предместье. Тут все домишки да хижины. Где же здания, дворцы, храмы, о которых пишет Кемпфер, и другие, особенно Кемпфер, насчитывая их невероятное число? Должно быть там дальше, за мысом. Но какие виды вокруг? Что за перспектива вдали? Вот стоишь при входе на второй рейд у горы Папенберг и видишь море, но зато видишь только профиль мыса, заграждающего вид на Нагасаки. Видишь и узенькую бухту Кибыч всю. Передвинешься на середину рейда, море спрячется, зато вдруг раздвинется весь залив налево с островами Кагена, Катакасима, Каминасима, и видишь мыс Анфас спереди, а берег направо покажет свои обработанные террасы, как исполинскую зеленую лестницу, идущую по всей горе от волн до облаков. Мы стали прекрасно. Вообразите огромную сцену, в глубине которой, в верстах в трех от вас, видны высокие холмы, почти горы, и у подошвы их куча домов с белыми известковыми стенами, черепичными или деревянными кровлями. Это и есть город, лежащий на берегу полукруглой бухты. От бухты идет пролив, широкий, почти как Нева, с зелеными холмистыми берегами, усеянными хижинами, батареями, деревнями, кедровником и нивами. Декорация бухты, рейда со множеством лодок, странного города с кучей сереньких домов, пролив с холмами. Эта зелень, яркая на близких, бледная на дальних холмах, все так гармонично, живописно, так не похоже на действительность, что сомневаешься, не нарисован ли весь этот вид, не взят ли целиком из волшебного балета? Что за заливцы, уголки, приюты прохлады и лени образуют узор берегов в проливе? Вон там идет глубоко в холм ущелье, темное, как коридор, лесистое и такое узкое, что, кажется, ежеминутно грозит раздавить далеко запрятавшуюся туда деревеньку. Тут маленькая, обставленная деревьями бухта, сонное затишье, где всегда темно и прохладно, где самый сильный ветер чуть-чуть ребит волны. Там беспечно отдыхает вытащенная на берег лодка, уткнувшись одним концом в воду, другим в песок. Налево широкий длинный залив с извилинами и углублениями. Посредине его Папенберг и Каменосима. Две горы-игрушки, покрытые ощетинившимся лесом, как будто две головы с взъерошенными волосами. Их обтекают со всех сторон миниатюрные проливы, а вдали видна отвесная скала и море. Направо идет высокий холм с отлогим берегом, который так и манит взойти на него по этим зеленым ступеням террас и гряд, несмотря на запрещение японцев. За ним тянется ряд низеньких, капризно брошенных холмов, из-за которых глядят серьезно и угрюмо довольно высокие горы, отступив немного, как взрослые из-за детей. Далее пролив, теряющийся в море. По светлой поверхности пролива чернеют разбросанные камни. На последнем плане синеет мыс Номо. Пролив отделяет Нагасакский берег от острова Кагина, который, в свою очередь, отделяется другим проливом от острова Ивасима, а там чистое море и больше ничего. Везде уступы, мыски или отставшие от берега, обросшие зеленью и деревьями глыбы земли. Местами группы зелени и деревьев лепятся на окраинах утесов точно исполинские букеты цветов. Везде перспектива, картина, точно артистически обдуманная прихоть. Но странным чувством смотрю я на эти игриво созданные смеющиеся берега. Неприятно видеть этот сон, отсутствие движения. Люди появляются редко, животных не видать. Я только раз слышал собачий лай. Нет людской суеты, мало признаков жизни. Кроме караульных лодок, другие робко и торопливо скользят у берегов с двумя-тремя голыми гребцами, слюнявым мальчишкой или остроглазой девчонкой. Так ли должны быть населены эти берега? Куда спрятались жители? Зачем не шевелятся они толпой на этих берегах? Отчего не видно работы, возни? Нет шума, гамма, криков, песен? Словом, кипение жизни или мыши и беготни, по выражению поэта? Зачем по этим широким водам не снуют взад и вперед пароходы, а тащится какая-то неуклюжая большая лодка, завешенная синими, белыми, красными тканями? Откуда слышен однообразный звук «бум-бум-бум» японского барабана? Это скажут вам физенские или сацмутские князья объезжают свои владения. Вы знаете, что Япония разделена на уделы, которые все зависят от сёгуна. Платят ему дань и содержит войска. Город Нагасаки принадлежит ему, а кругом лежат владения князей. Зачем же, говорю я, так пусты и безжизненны эти прекрасные берега? Зачем так скучно смотреть на них? До того, что и выйти из каюты не хочется. Скоро ли же это все заселится, оживится? Мы спрашиваем об этом здесь у японцев. Затем и пришли. Да вот не можем добиться ответа. Чиновники говорят, что надо спросить у губернатора. Губернатор пошлет в Едо, к Сёгуну, а тот пошлет в Мяко, к Микадо, сыну неба. Сами решите, когда мы дождемся ответа. Все мы стояли на палубе, кто чем занят. У всех почти трубы в руках. Одни занимались уборкой парусов, другие прилежно изучали карту. И в том числе дед, который от карты бегал на ют, с юта к карте, и хотя ворчал на неверность ее, на неизвестность места, но был доволен, что труды его кончились. Другие просто думали о том, что видели, глядя туда и сюда, в том числе и я. Меня, хотя и занимала новость предмета, и проникался я прелестью окружающих нас картин природы, но тут же рядом с этими впечатлениями чувствовалась и особенно предчувствовалась скука. Я бы охотно променял Японию на Манилу, на Бразилию или Сандвичевы острова на что хотите. Не скучно ли видеть столько залогов природных сил, богатства, всяких даров в неискусных или, скорее, несвободных, связанных какими-то ненужными путами руках? Да я ли один скучаю? Вон Петр Александрович сокрушительно вздыхает, не зная, как он будет продовольствовать нас, дадут ли японцы провизии, будут ли возить свежую воду, а если и дадут, то по каким ценам и тому подобное. «От презервов многие воротят носы», — говорит он. Кстати, о презервах. Кажется, я о них не говорил ни слова. Это совсем изготовленная и герметически закупоренная в жестянках провизия всякого рода. Супы, мясо, зелень и тому подобное. Полезные изобретения, что и говорить. Но дело в том, что эту провизию иногда есть нельзя. Продавцы употребляют во зло доверенность покупателей. А проверить их нельзя. Не станешь вскрывать каждый наглухо закупоренный и залитой свинцом ящик. После уже в море окажется, что говядина похожа вкусом на телятину, телятина на рыбу, рыба на зайца, а все вместе ни на что не похоже. И часто все это имеет один цвет и запах. Говорят, у французов делают презервы лучше. Не знаю. Мы покупали их в Англии. Вон и другие тоже скучают. Савич не знает, будет ли уголь, позволит ли рубить дрова, пустят ли на берег освежиться людям. Барон насупился, думая, удастся ли ему хоть увидеть женщин. Он уже глазел на все японские лодки, ища между этими голыми телами не такое красное и жесткое, как у гребцов. Косы и кофты мужчин вводили его иногда в печальное заблуждение.
1: Мы читали главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль село Анискино в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. За неделю в этом регионе российские войска освободили еще 4 населенных пункта, в том числе один в Сумской области и 2 в Запорожской. Российские средства противовоздушной обороны сбили более 90 управляемых авиабомб, 11 снарядов установки «Хаймарс» и свыше 6500 украинских беспилотников. Черноморский флот уничтожил 5 безэкипажных катеров противника, добавили в оборонном ведомстве. В странах Евразийского экономического союза будут взаимно признаваться ученые звания. Соглашение в пятницу подписали премьер-министры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Подробности рассказал министр экономического развития Максим Решетников.
2: Завершилось второе в этом году заседание Евразийского межправсовета. Руководители правительства обсудили ряд важнейших вопросов, были подписаны документы. Среди ключевых документов подписано соглашение о взаимном признании ученых степеней. Этот документ призван повысить академическую мобильность тем, чтобы ученые разных стран могли без дополнительных доказательств участвовать в научных работах в наших странах, реализовывать совместные проекты.
1: Также было подписано соглашение об электронной торговле в рамках Евразийского экономического союза. Оно сделает регулирование прозрачным и понятным для бизнеса, одновременно защищая права потребителей, отметил Решетников. Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки увеличилась почти до 560 тысяч гектаров. По данным властей, в республике зарегистрировано 79 очагов возгорания. Активное тушение ведется на 9 крупных пожарах. Специалистам удалось ликвидировать 7 возгораний. Режим чрезвычайной ситуации в лесах Якутии сохраняется, сообщили региональные власти. К борьбе со стихией привлечены более 450 человек и 51 единица техники. Для мониторинга обстановки и тушения пожаров задействовано 17 воздушных судов, в том числе 2 вертолета Ми-8. Власти подчеркивают, что угрозы населенным пунктам и ключевым объектам инфраструктуры на данный момент нет. Турция, Саудовская Аравия и Пакистан заключили соглашение о создании военного союза. Подписи под документом поставили лидеры 3 стран, передает турецкий телеканал НТВ. По информации источников телеканала, в Анкаре стороны планируют развивать военно-техническое сотрудничество, координировать усилия по урегулированию региональных кризисов, в том числе на Ближнем Востоке, а также обмениваться развединформацией. Переговоры о создании альянса, который в ряде стран уже назвали исламским НАТО, велись с конца прошлого года. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Александр Сергеевич Пушкин. Главы из книги «История пугачевского бунта». Читает Илья Прудовский.
3: Пугачев, увидя свою ошибку, стал отступать, искусно пользуясь местоположением. На узкой дороге против полковников Бибикова и Аршиневского выставил он 7 пушек и под их прикрытием проворно устремился к реке Сакмаре. Но тут к Бибикову подоспели пушки. Он, заняв гору, выстроил батарею. Хорват, в последней теснине, бросаясь на мятежников, отбил орудие и, обратя в бегство, 8 верст преследовал их толпы и вместе с ними въехал в Сакмарский городок. Пугачев потерял последние пушки, 400 человек убитыми и 3500 взятыми в плен. В числе последних находились и главные его сообщники — Шигаев, Почиталин, Подуров и другие. Пугачев с 4 заводскими мужиками бежал к Пречистенской и оттоли на уральские заводы. Усталая конница не могла его достичь. После сей решительной победы Голицын возвратился в Оренбург, отрядив Фреймана для усмирения Башкирии, Аршиневского для очищения новомосковской дороги, а Мансурова к Лецкому городку, дабы, очистя всю ту сторону, шел он на освобождение Симонова. Михельсон с своей стороны действовал не менее удачно. Приняв 18 марта начальство над своим отрядом, он тотчас двинулся к Уфе. Против у него для преграждения пути выслано было Чикою 2000 человек с 4 пушками, которые ожидали его в деревне Жукове. Михельсон, оставя их у себя в тылу, пошел прямо на Чесноковку, где стоял Чика с 10000 мятежников, и, рассея дорогою несколько мелких отрядов, 25-го на рассвете пришел в деревню Требикову в 5 верстах от Чесноковки. Тут он был встречен толпой бунтовщиков с 2 пушками. Майор Харин разбил их и рассеял. Егеря отняли пушки, и Михельсон двинулся вперед. Обоз его шел под прикрытием 100 человек и 1 пушки. Они прикрывали и тыл Михельсона в случае нападения. 26-го на рассвете у деревни Зубовки встретил он мятежников. Часть их выбежала на лыжах и верхами и, растянувшись по обеим сторонам дороги, старалась окружить его. 3000, подкрепленные 10 пушками, пошли прямо ему навстречу. Между тем открыли огонь из батареи, поставленной в деревне. Сражение продолжалось 4 часа. Бунтовщики дрались храбро. Наконец Михельсон, увидя конницу, идущую к ним на подкрепление, устремил все свои силы на главную толпу и велел своей коннице, спешившейся в начале сражения, садиться на конь и ударить в палаши. Передовые толпы бежали, брося пушки. Харин, рубя их, вместе с ними вступил в Чесноковку. Между тем конница, шедшая к ним на помощь в Зубовку, была отражена и бежала к Чесноковке же, где Харин встретил ее и всю захватил. Лыжники, успевшие зайти в тыл Михельсону и отрезать от него обоз, в то же время были разбиты 2 ротами гренадер. Они разбежались по лесам. Взято в плен 3000 бунтовщиков. Заводские и экономические крестьяне распущены были по деревням. Захвачено 25 пушек и множество запасов. Михельсон повесил 2 главных бунтовщиков — башкирского старшину и выборного села Чесноковки. Уфа была освобождена. Михельсон, нигде не останавливаясь, пошел на Табинск, куда после Чесноковского дела прискакали Ульянов и Чика. Там они были схвачены казаками и выданы победителю, который отослал их скованных в Уфу. После того Михельсон учредил разъезды во все стороны и успел восстановить спокойствие в большей части бунтовавших деревень. Илецкий городок и крепости Озерная и Рассыпная, свидетели первых успехов Пугачева, были уже оставлены мятежниками. Начальники их, Чулошников и Кизилбашин, бежали в Яицкий городок. Весть о поражении самозванца Подтатищева и в тот же день до них достигла. Беглецы, преследуемые гусарами хорвата, проскакали через крепости, крича: «Спасайтесь, детушки, все пропало!» Они наскоро перевязывали свои раны и спешили к Яицкому городку. Вскоре настала весенняя оттепель, реки вскрылись, и тела убитых под Татищевой поплыли мимо крепостей. Жены и матери стояли у берега, стараясь узнать между ними своих мужьев и сыновей. В Озерной старая казачка каждый день бродила над Яиком, клюкою пригребая к берегу плывущие трупы и приговаривая: «Не ты ли, мое детище? Не ты ли, мой Степушка? Не твои ли черные кудри свежа вода моет?» И, видя лицо незнакомое, тихо отталкивала труп. Мансуров 6 и 7 апреля занял оставленные крепости и Илецкий городок, нашед в последнем 14 пушек. 15-го при опасной переправе через разлившуюся речку Быковку на него напали Овчинников, Перфильев и Дегтярев. Мятежники были разбиты и рассеяны. Бедряга и Бородин их преследовали, но распутица спасла предводителей. Мансуров немедленно пошел к яицкому городку. Крепость находилась в осаде с самого начала года. Отсутствие Пугачева не охлаждало мятежников. В кузницах приготовлялись ломы и лопаты, возвышались новые батареи. Мятежники деятельно продолжали свои земляные работы, то обрывая берег Чичоры и тем уничтожая сообщение одной части города с другой, то копая траншеи, дабы препятствовать вылазкам. Они намерены были вести подкопы по яру Старицы, кругом всей крепости, под соборную церковь, под батареи, под комендантские палаты. Осажденные находились в вечной опасности и, с своей стороны, принуждены были отовсюду вести контрмины, с трудом прорубая землю, промерзшую на целый аршин, перегораживали крепость новую стеною и кулями, наполненными кирпичом взорванной колокольни.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Александра Сергеевича Пушкина «История пугачевского бунта».
3: 9 марта на рассвете 250 рядовых вышли из крепости. Целью вылазки было уничтожение новой батареи, сильно беспокоившей осажденных. Солдаты дошли до завалов, но были встречены сильным огнем. Они смешались. Мятежники хватали их в тесных проходах между завалами и избами, которые хотели они зажечь. Кололи раненых и падающих, и топорами отсекали им головы. Солдаты бежали. Убито их было до 30 человек, ранено до 80. Никогда с таким уроном гарнизон с вылазки не возвращался. Удалось сжечь одну батарею, не главную, да несколько изб. Показания 3 захваченных бунтовщиков увеличило уныние осажденных. Они объявили о подкопах, введенных под крепость, и о скором прибытии Пугачева. Устрашенный Симонов велел всюду производить новые работы. Около его дома беспрестанно пробовали землю буровами, стали копать новый ров. Люди, изнуренные тяжкою работою, почти не спали. Ночью половина гарнизона всегда стояла в ружье, другой позволено было только сидя дремать. Лазарет наполнился больными. Съестных запасов оставалось не более как дней на 10. Солдатам начали выдавать в сутки только по четверть фунта муки, то есть десятую часть меры обыкновенной. Не было уже ни круп, ни соли. Вскипятив артельный котел воды и забелив ее мукою, каждый выпивал чашку свою, что и составляло их насуточную пищу. Женщины не могли более вытерпливать голода. Они стали проситься вон из крепости, что и было им позволено. Несколько слабых и больных солдат вышли за ними, но бунтовщики их не приняли, а женщин, продержав одну ночь под караулом, прогнали обратно в крепость, требуя выдачи своих сообщников и обещаясь зато принять и покормить высланных. Симонов на то не согласился, опасаясь умножить число врагов. Голод час от часу становился ужаснее. Лошадиного мяса, раздававшегося на вес, уже не было. Стали есть кошек и собак. В начале осады месяц

ходить. Дети больных матерей чахли и умирали. Женщины несколько раз покушались тронуть мятежников и, валяясь в их ногах, умоляли о позволении остаться в городе. Их отгоняли с прежними требованиями. Одни казачки были приняты. Ожидаемой помощи не приходило. Осажденные отлагали свою надежду со дня на день, с недели на другую. Бунтовщики кричали гарнизону, что войска правительства разбиты, что Оренбург, Уфа и Казань уже преклонились самозванцу, что он скоро придет к яицкому городку и что тогда уж пощады не будет. В случае ж покорности обещали они от его имени не только помилование, но и награды. Тоже старались они внушить и бедным женщинам, которые просились из крепости в город. Начальникам невозможно было обнадеживать осажденных скорым прибытием помощи, ибо никто не мог уж и слышать о том без негодования, так ожесточены были сердца долгим напрасным ожиданием. Старались удержать гарнизоны в верности и повиновении, повторяя, что позорной изменою никто не спасется от гибели, что бунтовщики, озлобленные долговременным сопротивлением, не пощадят и клятвы преступников. Старались возбудить в душе несчастных надежду на Бога всемогущего и всевидящего. И ободренные страдальцы повторяли, что лучше предать себя воле его, нежели служить разбойнику. И во все время бедственной осады, кроме двух или трех человек, из крепости беглых не было. Наступила страстная неделя. Осажденные питались одной глиной уже 15-й день. Никто не хотел умереть голодную смертью. Решились все до одного, кроме совершенно изнеможенных, идти на последнюю вылазку. Не надеялись победить. Бунтовщики так укрепились, что уже ни с какой стороны к ним из крепости приступу не было. Хотели только умереть честную смертью воинов. Во вторник, в день, назначенный к вылазке, часовые, поставленные на кровле соборной церкви, приметили, что бунтовщики в смятении бегали по городу, прощаясь между собою, соединялись и толпами выезжали в степь. Казачки провожали их. Осажденные догадывались о чем-то необыкновенном и предались опять надежде. «Все это нас так ободрило, — говорит свидетель осады, претерпевший весь ее ужас, — как будто мы съели по куску хлеба». Мало-помалу смятение утихло. Все, казалось, вошло в обыкновенный порядок. Уныние владело осажденными пуще прежнего. Они молча глядели в степь, отколи ожидали еще недавно избавителей. Вдруг, в пятом часу пополудни, вдали показалась пыль, и они увидели толпы беспорядка, скачущие из-за рощи одна за другою. Бунтовщики въезжали в разные ворота, каждый в те, близко их находился его дом. Осажденные понимали, что мятежники разбиты и бегут, но еще не смели радоваться, опасались отчаянного приступа. Жители бегали взад и вперед по улицам, как на пожаре. К вечеру ударили в соборный колокол, собрали круг, потом кучею пошли к крепости. Осажденные готовились их отразить. Но увидели, что они ведут связанных своих предводителей, атаманов Каргина и Толкачева. Бунтовщики приближались, громко моля о помиловании. Симонов принял их, сам не веря своему избавлению. Гарнизон бросился на ковриги хлеба, нанесенные жителями. «До светлого воскресенья», — пишет очевидец сих происшествий, — «оставалось еще 4 дня, но для нас уже сей день был светлым праздником. Самые те, которые от слабости и болезни не подымались с постели, мгновенно были исцелены. Все в крепости было в движении, благодарили Бога, поздравляли друг друга, во всю ночь никто не спал. Жители уведомили осажденных об освобождении Оренбурга и об скором прибытии Мансурова.

0: 17 апреля прибыл Мансуров. Ворота крепости, запертые и заваленные с самого 30 декабря, отворились. Мансуров принял начальство над городом. Начальники бунта Каргин, Толкачев и Горшков и незаконная жена самозванца Устинья Кузнецова были под стражу отправлены в Оренбург. Таков был успех распоряжений искусного, умного военачальника. Но Бибиков не успел довершить начатого им. Измученный трудами, беспокойством и досадами, мало заботясь о своем уже расстроенном здоровье, он занемог в Бугульме горячкою и, чувствуя приближающуюся кончину, сделал еще несколько распоряжений. Он запечатал все свои тайные бумаги, приказав доставить их императрице, и сдал начальство генерал-поручику Щербатову, старшему по нем. Узнав по слухам об освобождении Уфы, он успел еще донести о том императрице и скончался 9 апреля в 11 часов утра на 44-м году от рождения. Тело его несколько дней стояло на берегу Камы, через которую в то время не было возможности переправиться. Казань желала погребсти его в своем соборе и сооружить памятник своему избавителю, но по требованию его семейства тело Бибикова отвезено было в его деревню. Андреевская лента, звание сенатора и чин полковника гвардии не застали его в живых. Умирая, говорил он: «Не жалею о детях и жене, государыня презрит их, жалею об отечестве». Молва приписала смерть его действию яда, будто бы данного ему одним из конфедератов. Державин воспел кончину Бибикова. Екатерина оплакала его и осыпала его семейство своими щедротами. Петербург и Москва поражены были ужасом. Вскоре и вся Россия почувствовала невозвратную потерю.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Александра Сергеевича Пушкина «История Пугачевского бунта».
0: Глава 6. Новые успехи Пугачева. Башкирец Салават. Взятие сибирских крепостей. Сражение под Троицкой. Отступление Пугачева. Первая встреча его с Михельсоном. Преследование Пугачева. Бездействие войск. Взятие Осы. Пугачев под Казанью. Пугачев, коего положение казалось отчаянным, явился на Овзяно-Петровских заводах. Овчинников и Перфильев, преследуемые майором Шевичем, проскакали через Сакмарскую линию с 300 яицких казаков и успели с ним соединиться. Ставропольские и оренбургские калмыки хотели им последовать и в числе 600 кибиток двинулись было к Сорочинской крепости. В ней находился при провианте и фураже отставной подполковник Мелькович, человек умный и решительный. Он принял начальство над гарнизоном и, на них напав, принудил их возвратиться на прежнее жилище. Пугачев быстро переходил с одного места на другое. Чернь по-прежнему стала стекаться около него. Башкирцы, уже почти усмиренные, снова взволновались. Комендант Верхоиицкой крепости, полковник Ступишин, вошел в Башкирию, сжег несколько пустых селений и, захватив одного из бунтовщиков, отрезал ему уши, нос, пальцы правой руки и отпустил его, грозясь поступить таким же образом со всеми бунтовщиками. Башкирцы не унились. Старый их мятежник Юлай, скрывшийся во время казни 1741 года, явился между ими с сыном своим, Салаватом. Вся Башкирия восстала и бедствие разгорелось свящей силою. Фрейман должен был преследовать Пугачева. Михельсон силился пресечь ему дорогу, но распутица его спасала. Дороги были непроходимы, люди вязли в бездонной грязи, реки разливались на несколько верст, ручьи становились реками. Фрейман остановился в Стерлитамацке. Михельсон, успевший еще переправиться через Вятку по льду, а через Уфу на 8 лодках, продолжал путь, несмотря на всевозможные препятствия, и 5 мая у Симского завода настиг толпу башкирцев, предводительствуемых свирепым Салаватом. Михельсон прогнал их, завод освободил и через день пошел далее. Салават остановился в 18 верстах от завода, ожидая Белобородова. Они соединились и выступили навстречу Михельсону с 2000 бунтовщиков и с 8 пушками. Михельсон разбил их снова, отнял у них пушки, положил на месте до 300 человек, рассеял остальных и спешил к Уйскому заводу, надеясь настигнуть самого Пугачева, но вскоре узнал, что самозванец находился уже на Белорецких заводах. За рекой Юрзенем Михельсон успел разбить еще толпу мятежников и преследовал их до Саткинского завода. Тут узнал он, что Пугачев, набрав до 6000 башкирцев и крестьян, пошел на крепость Магнитную. Михельсон решил углубиться в Уральские горы, надеясь соединиться с Фрейманом около вершины Яика. Пугачев, зажегший ограбленные им белорецкие заводы, быстро перешел через Уральские горы и 5 мая приступил к Магнитной, не имея при себе ни одной пушки. Капитан Тихановский оборонялся храбро. Пугачев сам был ранен картечью в руку и отступил, претерпев значительный урон. Крепость казалась спасена, но в ней открылась измена. Пороховые ящики ночью были взорваны. Мятежники бросились, разобрали заплоты и ворвались. Тихановские с женою были повешены, крепость разграблена и выжжена. В тот же день пришел к Пугачеву Белобородов с 4000 бунтующей сволочи. Генерал-поручик Деколонг из Челябинска, недавно освобожденного от бунтовщиков, двинулся к Верхоиицкой крепости, надеясь настигнуть Пугачева еще на Белорецких заводах, но вышед на линию получил от Верхоиицкого коменданта полковника Ступишина донесение, что Пугачев идет вверх по линии от одной крепости на другую, как в начале своего грозного появления. Деколонг спешил к Верхоиицкой. Тут узнал он о взятии Магнитной. Он двинулся к Кизильской. Но прошел уже 15 верст, узнал от пойманного башкирца, что Пугачев, услыша о приближении войска, шел уже не к Кизильской, а прямо Уральскими горами на Карагайскую. Деколонг пошел назад. Приближаясь к Карагайской, он увидел одни дымящиеся развалины. Пугачев покинул ее накануне. Деколонг надеялся догнать его в Петрозаводской, но и тут уже его не застал. Крепость была разорена и выжжена, церковь разграблена, иконы ободраны и разломаны в щепы. Деколонг, оставив линию, пошел внутреннюю дорогу прямо на Уйскую крепость. У него оставалось овса только на одни сутки. Он думал настигнуть Пугачева, хотя в степной крепости, но узнав, что и степная уже взята, пустился к Троицкой. На дороге в Синарской нашел он множество народа из окрестных разоренных крепостей. Офицерские жены и дети, босые и оборванные, рыдали, не зная, где искать убежище. Деколонг принял их под свое покровительство и отдал на попечение своим офицерам. 21 мая утром приближился он к Троицкой, прошед 60 верст усиленным переходом и, наконец, увидел Пугачева, расположившегося лагерем под крепостью, взятой им накануне. Деколонг тотчас на него напал. У Пугачева было более 10 тысяч войск и до 30 пушек. Сражение продолжалось целых 4 часа. Во все время Пугачев лежал в своей палатке, жестоко страдая от раны, полученной им под Магнитную. Действиями распоряжал Белобородов. Наконец мятежники расстроились. Пугачев сел на лошадь и с подвязанной рукой бросался всюду, стараясь восстановить порядок, но все рассеялось и бежало. Пугачев ушел с одной пушкой по Челябинской дороге. Преследовать было невозможно. Конница была слишком изнурена. В лагере найдено до 3000 людей всякого звания, пола и возраста, захваченных самозванцем и обреченных погибели. Крепость была спасена от пожара и грабежа, но комендант, бригадир Фейервар, был убит накануне во время приступа, а офицеры его повешены.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Сергеевич Пушкин. Главы из книги «История пугачевского бунта». Читает Илья Прудовский.
2: Пугачев и Белобородов, ведая, что усталость войска и изнурение лошадей не позволят Деколонгу воспользоваться своею победою, привели в устройство свои рассеянные толпы и стали в порядке отступать, забирая крепости и быстро усиливаясь. Майоры Гагрин и Жолобов, отряженные Деколонгом на другой день после сражения, преследовали их, но не могли достигнуть. Михельсон, между тем, шел Уральскими горами, по дорогам малоизвестным. Деревни башкирские были пусты, не было возможности достать нужные припасы. Отряд его был в ежечасной опасности. Многочисленные шайки бунтовщиков кружились около его. 13 мая башкирцы под предводительством мятежного старшины на него напали и сразились отчаянно. Загнанные в болото, они не сдавались. Все, кроме одного насильно пощаженного, были изрублены вместе с своим начальником. Михельсон потерял одного офицера и 60 рядовых убитыми и ранеными. Пленный башкирец, обласканный Михельсоном, объявил ему о взятии Магнитной и о движении Деколонга. Михельсон, нашед сии известия сообразными своими предположениями, вышел из гор и пошел на Троицкую в надежде освободить сию крепость или встретить Пугачева в случае его отступления. Вскоре услышал он о победе Деколонга и пошел на Варламово с намерением пресечь дорогу Пугачеву. В самом деле, 22 мая утром, приближаясь к Варламову, он встретил передовые отряды Пугачева. Увидя стройное войско, Михельсон не мог сначала вообразить, что это был остаток сволочи, разбитый накануне, и принял его, говорит он насмешливо в своем донесении, за корпус генерал-поручика и кавалера Деколонга, но вскоре удостоверился в истине. Он остановился, удерживая выгодное свое положение у леса, прикрывавшего его тыл. Пугачев двинулся противу его и вдруг поворотил на Чербакульскую крепость. Михельсон пошел через лес и перерезал ему дорогу. Пугачев в первый раз увидел перед собою того, кто должен был нанести ему столько ударов и положить предел кровавому его поприщу. Пугачев тотчас напал на его левое крыло, привел онное в расстройство и отнял две пушки. Но Михельсон ударил на мятежников со всею своей конницей, рассеял их в одно мгновение, взял назад свои пушки, а с ними и последнюю, оставшуюся у Пугачева после его разбития под Троицкой. Положил на месте до 600 человек, в плен взял до 500 и гнал остальных несколько верст. Ночь прекратила преследование. Михельсон ночевал на поле сражения. На другой день отдал он в приказе строгой выговор роте, потерявшей свои пушки, и отнял у ней пуговицы и обшлага до выслуги. Рота не замедлила загладить свое бесчестие. 23-го Михельсон пошел на Чербакульскую крепость. Казаки, в ней находившиеся, бунтовали. Михельсон привел их к присяге, присоединив к своему отряду, и впоследствии был всегда ими доволен. Жолобов и Гагрин действовали медленно и нерешительно. Жолобов, уведомив Михельсона, что Пугачев собрал остаток рассеянной толпы и набирает новую, отказался идти против его под предлогом разлития рек и дурных дорог. Михельсон жаловался Деколонгу, а Деколонг, сам обещаясь выступить для истребления последних сил самозванца, остался в Челябе и еще отозвал к себе Жолобова и Гагрина. Таким образом, преследование Пугачева предоставлено было одному Михельсону. Он пошел к Златоустовскому заводу, услышав, что там находилось несколько яицких бунтовщиков. Но они бежали, узнав о его приближении. След их, чем далее шел, тем более рассыпался и, наконец, совсем пропал. 27 мая Михельсон прибыл на Саткинский завод. Салават с новой шайкой злодействовал в окрестностях. Уже Симский завод был им разграблен и сожжен. Услышав о Михельсоне, он перешел реку Ай и остановился в горах, где Пугачев, избавясь от погони Гагрина и Жолобова и собрав уже до 2000 всякой сволочи, с ним успел соединиться. Михельсон на Саткинском заводе, спасенном его быстротою, сделал первый свой роздых по выступлению из-под Уфы. Через 2 дня пошел он против Пугачева и Салавата и прибыл на берег Ая. Мосты были сняты. Мятежники на противном берегу, видя малочисленность его отряда, полагали себя в безопасности. Но 30-го утром Михельсон приказал 50 казакам переправиться вплавь, взяв с собою по одному егерю. Мятежники бросились было на них, но были рассеяны пушечными выстрелами с противного берега. Егеря и казаки удержались кое-как, а Михельсон, между тем, переправился с остальным отрядом. Порох перевезла конница, пушки потопили и перетащили по дну реки на канатах. Михельсон быстро напал на неприятеля, смял и преследовал его более 20 верст, убив до 400 и взяв множество в плен. Пугачев, Белобородов и раненый Салават едва успели спастись. Окрестности были пусты. Михельсон ни от кого не мог узнать о стремлении неприятеля. Он пошел на удачу. И 2 июня отряженный им капитан Карташевский ночью был окружен шайкою Салавата. К утру Михельсон подоспел к нему на помощь. Мятежники рассыпались и бежали. Михельсон преследовал их с крайнюю осторожностью. Пехота прикрывала его обоз. Сам он шел немного впереди с частью своей конницы. Сии распоряжения спасли его. Многочисленная толпа мятежников неожиданно окружила его обоз и напала на пехоту. Сам Пугачев ими предводительствовал, успев в течение 6 дней близ Саткинского завода набрать около 5000 бунтовщиков. Михельсон прискакал на помощь. Он послал Харина соединить всю свою конницу, а сам с пехотой остался у обоза. Мятежники были разбиты и снова бежали. Тут Михельсон узнал от пленных, что Пугачев имел намерение идти на Уфу. Он поспешил пресечь ему дорогу и 5 июня встретил его снова. Сражение было неизбежимо. Михельсон быстро напал на него и снова разбил и прогнал.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Александра Сергеевича Пушкина «История Пугачевского бунта».
2: При всех своих успехах Михельсон увидел необходимость прекратить на время свое преследование. У него уже не было ни запасов, ни зарядов. Оставалось только по 2 патрона на человека. Михельсон пошел в Уфу, дабы там запастись всем для него нужным. Пока Михельсон, бросаясь во все стороны, везде поражал мятежников, прочие начальники оставались неподвижны. Деколонг стоял в Челябе и, завидуя Михельсону, нарочно не хотел ему содействовать. Фреймен, лично храбрый, но предводитель робкий и нерешительный, стоял в Кизильской крепости, досадуя на Тимошова, ушедшего в Зелоирскую крепость с лучшую его конницу. Станиславский, во все сие время отличившийся трусостью, узнав, что Пугачев близ Верхоиитской крепости собрал значительную толпу, отказался от службы и скрылся в любимую свою Орскую крепость. Полковники Якубович и Абернебесов и майор Дуве находились около Уфы. Вокруг их спокойно собирались бунтующие башкирцы. Бирск сожжен был почти в их виду, а они переходили с одного места на другое, избегая малейшей опасности и не думая о дружном содействии. По распоряжению князя Щербатова войско Голицына оставалось безо всякой пользы около Оренбурга и Яицкого городка, в местах уже безопасных. А край, где снова разгорался пожар, оставался почти беззащитен. Пугачев, отраженный от Кунгура майором Поповым, двинулся было к Екатеринбургу. Но, узнав о войсках там находящихся, обратился к Красноуфимску. Кама была открыта, и Казань в опасности. Брандт наскоро послал в пригород Осу майора Скрипицына с гарнизонным отрядом и с вооруженными крестьянами, а сам писал князю Щербатову, требуя немедленной помощи. Щербатов понадеялся на Абернебесова и Дуве, которые должны были помочь майору Скрипицыну в случае опасности, и не сделал никаких новых распоряжений. 18 июня Пугачев явился перед Осою. Скрипицын выступил противу его, но, потеряв три пушки в самом начале сражения, поспешно возвратился в крепость. Пугачев велел своим спешиться и идти на приступ. Мятежники вошли в город, выжгли его, но от крепости отражены были пушками. На другой день Пугачев со своими старшинами ездил по берегу Камы, высматривая места, удобные для переправы. По его приказанию поправляли дорогу и мостили топкие места. 20-го снова приступил он к крепости и снова был отражен. Тогда Белобородов присоветовал ему окружить крепость вазами сена, соломы и бересты и зажечь таким образом деревянные стены. 15 вазов были подвезены на лошадях в близкое расстояние от крепости, а потом подвигаемы вперед людьми, безопасными под их прикрытием. Скрипицын, уже колебавшийся, потребовал сроку на одни сутки и сдался на другой день, приняв Пугачева на коленах с иконами и хлебом-солью. Самозванец обласкал его и оставил при нем его шпагу. Несчастный, думая со временем оправдаться, написал общее с капитаном Смирновым и подпоручиком Минеевым письмо к казанскому губернатору и носил при себе в ожидании удобного случая тайно его отослать. Минеев донес о том Пугачеву. Письмо было схвачено, Скрипицын и Смирнов повешены, а доносчик произведен в полковники. 23 июня Пугачев переправился через Каму и пошел на винокуренные заводы Ижевской и Воткинской. Венцель, начальник оных, был мучительски умерщвлен, заводы разграблены, и все работники забраны в злодейскую толпу. Минеев, изменуя своей заслужившей доверенность Пугачева, советовал ему идти прямо на Казань. Распоряжения губернатора были ему известны. Он вызвался вести Пугачева и ручался за успех. Пугачев недолго колебался и пошел на Казань. Щербатов, получив известие о взятии Осы, испугался. Он послал Абернебесову повеление занять Шумской перевоз, а майора Меллина отправил к Шурманскому. Голицыну приказал скорее следовать в Уфу, дабы оттуда действовать по своему благоусмотрению, а сам с одним эскадроном гусар и ротою гренадер отправился в Бугульму. В Казани находилось только 1500 войска, но 6000 жителей были наскоро вооружены. Брандт и комендант Баннер приготовились к обороне. Генерал-майор Потемкин, начальник тайной комиссии, учрежденной по делу Пугачева, усердно им содействовал. Генерал-майор Ларионов не дождался Пугачева, он со своими людьми переправился через Волгу и уехал в Нижний Новгород. Полковник Толстой, начальник Казанского конного легиона, выступил против Пугачева и 10 июля встретил его в 12 верстах от города. Произошло сражение. Храбрый Толстой был убит, а отряд его рассеян. На другой день Пугачев показался на левом берегу Казанки и расположился лагерем у Троицкой мельницы. Вечером, ввиду всех казанских жителей, он сам ездил высматривать город и возвратился в лагерь, отложа приступ до следующего утра.
1: Мы читали главы из книги Александра Сергеевича Пушкина «История пугачевского бунта».
3: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Юрий Нагибин. Рассказ «Изба». Читает Сергей Казаков.
1: В огромной коммунальной квартире с ее чуланами и боковушками, с бесконечным коридором, щедро населенным всевозможной заманчивой рухлядью, Митя больше всего любил кухню. Ее высоченный прокопченный потолок, чисто вымытый некрашенный пол, деревянные столы, источавшие запахи еды, чад и гарь, шум примусов, вечно деятельную, жаркую, громкую жизнь. Здесь царствовали хозяйки, неистовые и всесильные в создаваемом ими хаосе. Треть кухни отхватила кафельная плита, богатая жаром, как пароходная топка. Когда ее топили, жар выгонял наружу рыжих тараканов. Их давили каблуками, и сухие тараканы щелкали, как орехи в щипцах. Особенно хороша была кухня в тяжелом блинном чаду на масленицу. У невидимых, шипящих, хлюпающих маслом сковородок мелькали голые локти хозяек, а временами, в полоборота, возникали из чада их пунцовые, упрело-страстные лица. Они переговаривались криком, словно вокруг бушевал шторм. На кухне ссорились и мирились, бронились и смеялись. Сюда с черного хода приходил пахнущий морозом и огуречным рассолом зеленщик, являлся точильщик высекать холодные искры из ножей, ножниц и топоров. Но случались времена, когда кухня становилась печальным и страшноватым местом. Об этом возвещал запах. Острый, едкий, не похожий на все другие запахи квартиры. Он нежданно-негаданно выползал из кухни. Было в нем что-то горьковатое и проникающе стойкое. Его нельзя было выветрить никаким сквозняком. Это был запах смазанных дегтем сапог, запах старой овчины. Это был запах беды. Когда Митя слышал этот запах, он знал, что для него пришла смутная и грустная пора. Его будут все время гнать из кухни. Милое, легкое Катино лицо, теперь чужое, влажно-мятое, замкнется в горе, и не останется у нее других слов для Мити, кроме «не путайся под ногами». Взрослые наглухо запрут перед Митей тот уголок мира, где они будут справлять хмурый праздник своего несчастья. Став постарше, Митя узнал название беды. У Якова сгорела изба. Яков был единственным деревенским братом Кати. Вся остальная родня давно перебралась в город. Большой, рукастый, с голубыми слезящимися глазами и желтой щеточкой усов, он целый день сидел на кухне, потягивал все более жижеющий чай из самовара, трубно сморкался и без устали вырабатывал тот дегтярно-овчинный запах, который был первым вестником его приезда. У Кати была небольшая чистенькая комната, украшенная искусственными цветами, с царственно-девичьей постелью, крахмальной, шелковой, пуховой, с ковровым диваном и качалкой. Но Яков уходил туда только на ночевку. Подобно Мите, он считал кухню единственно пригодным для дневного существования местом. Тепло, духовито, и всегда есть кому поведать неторопливыми, спокойно ладными словами о постигшей беде. По вечерам на кухне собиралась родня. Оттуда долго неслись тоскливые песни про догорающую лучину, про мачеху, изжарившую в печи детушек, про замерзающего в степи ямщика. А напоследок, как никогда сокрушительно, отчаянно и губяще взрывал позднюю тишину старой московской квартиры неистовый Сергей Поп. Древняя крестьянская беда долго царила в квартире. Но вот оглушительно начинала хлопать крышка старого кованого жестью сундука, где Катя хранила свои скромные сбережения. Туго, поодиночке, раскошеливалась и вся родня. Тогда Яков истово прощался с жильцами и уезжал в деревню Конюшки под Михайловым строить новую избу. Горел Яков удивительно часто. То поджог учинял его сосед и свойственник Егор, обделенный при дележе фруктового сада, то жившие при нем своячницы, злобные старые девы, то по неряшливости жена, то по беспечности дети. Бывало, молния, пренебрегая деревьями и скворечней, находила низкую соломенную крышу его избы. Бывало, уголек выпадал из-под печка на сухие и жадные к огню, как порох березовые чурки. И тогда покорный, собранный и суровый Яков являлся в Москву за вспомоществованием. Родня ценила его за упрямую неудачливость и за то, что он умел по-мужицки строго держаться на уровне своего несчастья. Изба эта долгое время оставалась для Мити чем-то загадочным и чудесным, словно заколдованный замок. Но однажды Катя взяла Митю на лето в деревню, и он глазам своим не поверил, когда оказалось, что могучий источник горя – изба Якова – просто жалкая лачушка. Маленькая, кривая, похожая на старый лапоть, она нелепо висела на краю заросшего лопухами овражка, со сбитой набок, испревшей соломенной крышей и одутловато взбухшими стенами. В то лето шли дожди, изба как губка пропиталась влагой, а слизлая, сочащаяся, пахнущая гнилью, она была самым сырым местом в набрякшем от дождя рязанском просторе. И все-таки она сгорела в конце лета перед самым Митиным отъездом. Митя со старшим сыном Якова ночевал в шалаше в глубине яблоневого сада. Мальчики долго не могли уснуть, прислушиваясь к глухому таинственному перестуку падалиц. Казалось, кто-то скачет по саду на тупых копытцах, то пугающе приближаясь к шалашу, то успокоительно отдаляясь. Они заснули, когда стволы яблонь выступили из тьмы. Трава замерцала утренником, и ночь стала не страшной. Вскочили они от страшной тревоги, проникшей с дыханием в их сон. Рассветную морозно-яблочную свежесть сада перебивал едкий запах гари. Сын Якова заплакал и побежал к дому. Митя за ним. Потрескивая, пуская язычки пламени, что-то догорало, дотлевало в обуглившемся остове избы. Цыкая на детей и не прекращая деревянного, лениво тоскующего подвыва, хозяйка, обжигая, силилась выхватить из золы останки домашней утвари. Прикурив, словно от уголька, от своей сгоревшей избы, дымил крепким самосадом спокойный угрюмый Яков. Дрогли на рассветной студе и тихонько всхлипывали дети, будто чуя какую-то свою вину в горе взрослых людей. Жевала и отрыгивала корова с опаленным боком. Над овражком сутулились поникшие спины трех женщин — Кати и своячниц. И над всем этим занималось робкой голубизной чистое пустое небо. Бежали дороги, вопрозрачневшие дали, протоптанные людьми невесть куда, невесть зачем. После этого пожара Яков долго не появлялся в Москве. И образ вечного погорельца поблек, а с годами и вовсе утратился в Митиной памяти. И он сам не мог понять своего волнения, когда в один из снежно-мглистых декабрьских дней первой военной зимы услышал острый и едкий запах, тянущийся из кухни. И хотя запах был против прежнего словно похудевший, Митя сразу решил, что это Яков. Верно, как и 10 и 15 лет назад, под рев скотины, голошение баб, плач детей и матерные всхлебы мужиков, занялась всем своим составом и дотла сгорела изба с упрелой до черноты соломенной крышей, кривыми стенами, насестом, хлевом, клетями и клетушками. Мите стало мучительно жаль Якова. Катин сундук давно опустел по несытному военному времени. Братья воевали на разных фронтах, а семьи их перемогались как могли. Вместе с жалостью к Якову им владело иное – грустно-нежное чувство. Эта беда, так властно соединившая далекое прошлое с настоящим, вернула ему, быть может, в последний раз его детскую душу. Яков сидел на табурете в черно-залосненном драном полушубке и подвязанных дратвой щукасто-ощеренных сапогах. От него осталось полчеловека. Так он был худ, изможден, вылущен худой жизнью. «Что, Яков, никак опять изба сгорела?» «Не сгорела. Враг спалил». Отступающая из-под Рязани немецкая часть обогрелась, как у костра возле подожженной избы Якова, и ушла дальше, во вьюжную ночь. Из вечно полнившегося влагой глаза, будто из синего болотца, брызнула к переносию маленькая слеза и покатилась по глубокой морщинке в кость щеки. В прежние времена Яков не позволял себе никакой слабости, даже слова жалостного от него не слышали. Но он отказывал чужеземцам в том праве, которое терпеливо признавал за своей русской крестьянской судьбой. Яков только сейчас разглядел, что на Мите военная форма, чистая, необмятая, что у него ровные треугольнички в петлицах и ремень с блестящей медной пряжкой. И он пообещал новенькому сержанту, уходящему на войну, от себя и своей сгоревшей избы. «Ничего, отстроимся».
0: Мы читали рассказ Юрия Нагибина «Изба».
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска продолжили уничтожение судов и портовой инфраструктуры противника, сообщили в Министерстве обороны. Поразили 3 сухогруза, которые перевозили вооружение и имущество военного назначения. Восточнее Одессы и в порту Черноморск. Удары были нанесены с помощью беспилотников «Герань-4 «Сикер». 2 судна были уничтожены в акватории Черного моря, а одно у причала в Одесской области. 9 российским гимнастам, включая олимпийскую чемпионку Ангелину Мельникову, не выдали визы для участия в чемпионате Европы в Загребе. Причина отказа – отсутствие обоснования цели и условий пребывания. По информации Федерации гимнастики России, документы подавались на 65 человек. Хорватские визы получили 56 из них, включая сотрудников Федерации и тренеров. Отказ пришел за 2 дня до вылета, поэтому ключевые спортсменки женской сборной, часть мужской команды и тренеры не смогут участвовать в турнире. Саудовская Аравия, Турция и Пакистан заключили соглашение о совместной обороне в ответ на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Этот документ, известный как «Мекканское соглашение», гласит, что нападение на одну из стран будет рассматриваться как атака на всех участников коалиции. Зачем понадобилось это соглашение и этот союз, телеканалу «Звезда» рассказал генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
2: Саудовская Аравия в последние недели испытывает очень серьезные проблемы взаимоотношения с йеменскими хуситами. И, соответственно, еще большие проблемы испытывает по отношению к Ирану, поскольку Иран систематически уничтожает военные базы на территории Саудовской Аравии. У Пакистана имеются большие проблемы с Индией и ситуацией вокруг Афганистана.
1: Соглашение, как отмечается в документе, направлено на усиление коллективной безопасности, укрепление стабильности в регионе и развитие оборонного сотрудничества между 3 государствами. Аэрофлот анонсировал возобновление ежедневных рейсов из Москвы в Абу-Даби. Они стартуют с октября. На маршруте будут задействованы самолеты Boeing 737. Полеты в этом направлении были приостановлены в марте на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Помимо этого, Аэрофлот с июня возобновил полеты в Дубай, а с сентября к перевозкам в этот город присоединится и авиакомпания «Победа». Также с октября откроется рейс в Абу-Даби из аэропорта Внуково. Расширение полетной программы отражает растущий спрос россиян на путешествия в регион Персидского залива, отмечают перевозчики. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
3: Тихон учился недаром. Многому, чему верили эти люди, он уже не верил, думал иначе, но чувствовал так же, как они. Самое главное чувство конца у них было общее с ним. То, о чем он никогда ни с кем не говорил, чего никто из ученых людей не понял бы. Они понимали. Этим только и жили. Все, что с раннего детства он слышал от Пахомыча, теперь вдруг ожило в душе его с новой силой. Опять потянуло его в леса, в пустыни, в сокровенные обители, в благоутишное пристанище. Как будто при свете белых ночей над простором Невы, сквозь бой голландских курантов, опять ему слышался звон китежских колоколов. И опять с томительной грустью и сладостью повторял он стих об Иосафе царевиче. «Прекрасная мать и пустыня, пойду по лесам, по болотам, пойду по горам, по вертепам». Надо было решить. Надо было выбрать одно из двух или навсегда вернуться в мир, чтобы жить, как все живут, служить человеку, который погубил отца его и, может быть, погубит Россию, или навсегда уйти из мира, сделаться нищим, бродягою, одним из утаенных беглых людей, настоящего града не имеющих, грядущего взыскивающих. На запад с пастором Глюком в город Стекольный или на восток со старцем Корнилием в невидимый Китежград. Что он выберет, куда пойдет? Он сам еще не знал, колебался, медлил последним решением, как будто ждал чего-то. Но в эту ночь после разговора на плоту о Петре Антихристе почувствовал, что медлить нельзя. Завтра отправляется корабль в Стокгольм, и завтра же старец Корнилий, которому грозил донос, должен бежать из Петербурга. Он звал с собою Тихона. «Я теперь как на ножевом острие», — опять подумал он, — «в которую сторону свалюсь, в ту и пойду. Одна жизнь, одна смерть. Раз ошибешься, второй не поправишь». А в то же время он чувствовал, что не имеет силы решить, и что две судьбы, как два конца мертвой петли, соединяясь, стягиваясь, давят и душат его. Он встал, взял с полки рукописную книгу «Слово святого Ипполита о втором пришествии», и, чтобы отдохнуть от мыслей, начал рассматривать при свете лампады, горевшие перед образом, заставные картинки. На одной из них слева сидел на престоле Антихрист в зеленом с красными отворотами и медными пуговицами преображенском мундире, в треуголке со шпагою, похожий лицом на царя Петра Алексеевича, и указывал рукою вперед. Перед ним вправо Преображенской и Семеновской гвардии отряд направлялся к скиту среди темного леса. Вверху на горах с тремя пещерами молились иноки. Солдаты, руководимые синими бесами, взбирались вверх по горному склону. Внизу подпись: «Тогда пошлет в горы и вертепы, и пропасти земные полки свои бесовские, дабы искать укрывшихся от глаз его и тех привести на поклонение себе». На другой картинке солдаты расстреливали связанных старцев. «Оружием от дьявола падут». За дощатой перегородкой в соседнем чулане все еще вздыхала и плакала баба Алена, молясь царю небесному о царе Петре Алексеевиче. Тихон положил книгу, опустился на колени перед образом, но молиться не мог. Тоска напала на него, какой он еще никогда не испытывал. Пламя догоревшей лампады последний раз, вспыхнув, потухло, наступила тьма, и что-то подползало, подкрадывалось в этой тьме, хватало его за горло темную, теплую, мягкую, словно косматую лапою. Он задыхался. Холодный пот выступал на теле, и опять ему казалось, что он летит, стремглав, проваливается в черную тьму, как зияющую бездну, пасть самого зверя. «Все равно», — подумал он, и вдруг нестерпимым светом загорелась в сознании мысль, «все равно, какой из двух путей он выберет, куда пойдет, на восток или запад, и здесь, и там, на последних пределах востока и запада, одна мысль, одно чувство — скоро конец. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». И в нем как будто сверкнула эта последняя соединяющая молния. «Ей гряди, Господи Иисусе!» — воскликнул он. И в то же мгновение в конце кельи вспыхнул белый страшный свет. Раздался оглушительный треск, как будто небо распалось и рушилось. Это была та самая молния, которая так напугала Петра, что он выронил икону из рук у подножья Венус. Баба Алена услышала сквозь вой, свист и грохот бури ужасный, нечеловеческий крик. У Тихона сделался припадок падучий. Он очнулся на корме барки, куда во время припадка вынесли его из душной кельи. Было раннее утро. Вверху голубое небо, внизу белый туман. Звезда блестела на востоке сквозь туман. Звезда Венеры. И на острове Кейвусары, петербургской стороне, на Большой Дворянской, над куполом дома, где жил Бутурлин, митрополит всепьянейший, позолоченная статуя Вакха под первым лучом солнца вспыхнула огненно-красной кровавой звездою в тумане, как будто земная звезда обменялась таинственным взглядом с небесную. Туман порозовел, точно в тело бледных призраков влилась живая кровь, и мраморное тело богини Венус в средней галерее над него и сделалось теплым и розовым, словно живым. Она улыбалась вечной улыбкой солнцу, как будто радуясь, что солнце восходит и здесь, в гиперборейской полночи. Тело богини было воздушным и розовым, как облако тумана. Туман живым и теплым, как тело богини. Туман был телом ее. И все было в ней, и она во всем. Тихон вспомнил свои ночные мысли и почувствовал в душе спокойную решимость не возвращаться к пастору Глюку и бежать со старцем Корнилием. Барка, на которой он лежал, сдвинутая бурей, уперлась кормою в тот самый плот, где ночью шел разговор об Антихристе. Иванушка, успевший выспаться, сидел на том же месте, как ночью, и пел ту же песенку. И музыка, или только призрак музыки, заглушенные туманом звуки минуэта, «Покинь, Купидо, стрелы, уже мы все не целы», сливалась с унылой протяжной песнью Иванушки, который, глядя на восток, начало дня, пел вечному западу к концу всех дней. «Гробы вы, гробы, колоды дубовые, всем есть и гробы, домовища вечные, день к вечеру приближается, солнце идет к западу. Секира лежит при корени, приходят времена последние».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
5: Глава третья. На берегу Невы, у церкви всех скорбящих, рядом с домом царевича Алексея, находился дом царицы Марфы Матвеевны, вдовы сводного брата Петрова, царя Федора Алексеевича. Федор умер, когда Петру было 10 лет. 18-летняя царица прожила с ним в супружестве всего 4 недели. После его смерти она помешалась в уме от горя и 33 года прожила в заключении. Никуда не выходила из своих покоев, никого не узнавала. При чужеземных дворах считали ее давно умершую. Петербург, который она мельком видела из окон своей комнаты, мазанковые здания, построенные голландскую и прусскую манирую, церкви шпицом, Нева с верейками и барками, каналы. Все это представлялось ей как страшный, нелепый сон. А сновидения казались действительностью. Она воображала, что живет в московском Кремле в старых теремах, и что, выглянув в окно, увидит Ивана Великого, но никогда не выглядывала, боялась света дневного. У нее в хоромах была вечная темнота, окна занавешены. Она жила при свечах. Вековые запаны и завесы скрывали от взоров людских последнюю московскую царицу. Торжественный и пышный царский чин соблюдался наверху. Служители далее сеней не смели входить без обсылки. Здесь время остановилось, и все навеки было неподвижно, так как во времена тишайшего царя Алексея Михайловича. Безумная сказка сложилась в ее больном уме, будто бы муж ее, царь Федор Алексеевич, жив и живет в Иерусалиме у гроба Господня, молится за русскую землю, на которую идет Антихрист с несметными полчищами ляхов и немцев. На Руси нет царя, а тот царь, который и есть, не истинный, он самозванец, оборотень Гришка Отрепьев, беглый пушкарь немец Кукуевской слободы.

земле своей, весь народ придет к нему и поклонится, и низринут будет Антихрист со всеми своими немцами. Тогда скоро и миру конец, и второе страшное пришествие Христово. Все это близко, при дверях. Недели через две после праздника Венеры в летнем саду царевна Мария пригласила Алексея в дом царицы Марфы. Здесь уже не раз бывали у них тайные свидания. Тетка передавала ему вести и письма от матери опальной царицы Евдокии Федоровны во иночестве Елены, первой жены Петра, насильно постриженной им и заключенной в Суздальско-Покровском девичьем монастыре. Алексей, войдя в дом царицы Марфы, долго пробирался по темным брусяным переходам, сеням, клетям, подклетям и лестницам. Всюду пахло деревянным маслом, рухлядью, ветошью, как будто пылью и гнилью веков. Всюду были келейки, горенки, тайнички, боковушки, чуланчики. В них ютились старые-престарые верховые боярыни и боярышни, комнатные бабы, мамы, казначеи, портомои, меховницы, постельницы, юродивые, нищие, странницы, государевы-богомольцы, дураки и дурки, девочки-сиротинки, столетние сказочники, бахари и грицидоврачеи, которые воспевали былины под звуки заунывных домр. Дряхлые слуги в полинялых мухаяровых кафтанах, седые, шершавые, точно мохом обросшие, хватали царевича за полы, целовали его в ручку, в плечико. Слепые, немые, хромые, седые, сивые от старости, безликие, следуя за ним, скользили по стенам, как призраки, кишели, копошились, ползали в темноте переходов, как в сырых щелях мокрицы. Навстречу ему попался дурак Шамыра, вечно хихикавший и щипавшийся с дуркою Манькою. Самая древняя из верховых боярынь, любимая царицею, так же, как и она, выжившая из ума, толстая, вся заплывшая желтым жиром, трясущаяся, как студень, Сундулеева Хромеевна повалилась ему в ноги и почему-то завыла, причитая над ним, как над покойником. Царевичу стало жутко. Вспомнилось слово отца. Он и двор царевны Марфы, от набожности есть госпиталь на уродов, юродов, ханжей и шалунов. Он с облегчением вздохнул, вступив в более светлую и свежую угловую горницу, где ожидала его тетка, царевна Мария Алексеевна. Окна выходили на голубой и солнечный простор Невы с кораблями и барками. Голые бревенчатые стены, как в избе, только в красном углу киот с образами и тускло теплившуюся лампадкою. По стенам лавки. Сидевшая за столом тетка привстала и обняла царевича с нежностью. Мария Алексеевна одета была по-старинному, в повойнике, в шерстяном шушуне смирного, то есть темного вдовьего цвета с коричневыми крапинками. Лицо у нее было некрасивое, бледное, одутловатое, как у старых монахинь, но в злых тонких губах, в умных, острых, точно колючих глазах было что-то властное и твердое, напоминавшая царевну Софью, злое семя Милославских. Так же, как Софья ненавидела она брата и все дела его, душою о старине горела. Петр щадил ее, но называл старую вороную за то, что она ему вечно каркала. Царевна подала Алексею письмо от матери из Суздаля. То был ответ на недавнюю, слишком сухую и краткую записочку сына. «Матушка, здравствуй, пожалуй, не забывай меня в своих молитвах». Сердце Алексея забилось, когда он стал разбирать безграмотные строки с неуклюже нацарапанными детскими буквами знакомого почерка. «Царевич Алексей Петрович, здравствуй! А я, бедная, в печалях своих еле жива, что ты, мой батюшка, меня покинул, что в печалях таких оставил, что забыл рождение мое. А я за тобою ходил рабски, а ты меня скоро забыл, а я тебя ради по сие число жива.

0: А если бы не ради тебя, то бы на свете не было меня в таких напастях и в бедах, и в нищете. Горькое, горькое мое житие. Лучше бы я на свет не родилась. Не ведаю, за что мучаюсь. А я же тебя не забыла, всегда молюсь за здоровье твое Пресвятой Богородице, чтобы она сохранила тебя и во всякой бы чистоте соблюла. Образ здесь есть Казанской Пресвятой Богородицы, по явлению построена церковь. А я за твое здоровье обещалась и подымала образ в дом свой, да сама ночью проводила, на плечах своих несла, а было мне видение месяца мая, 23 число. Явилась Пресветлая и Пречистая Царица Небесная и обещалась у Господа Бога своего Сына упросить, да печаль мою на радость притворить». И слышала я недостойное от Пресветлой жены, рекла она такое слово. «Предпочла, де ты, мой образ, и проводила до храма моего, и я, де тебя возвеличу, и сына, де твоего, сохраню. А ты, радость моя, чадо мое, имей страх Божий в сердце своем, отпиши, мой друг, Алешенька, хоть едину строчку, утоли мое рыдание слезное». Дай хоть мало мне отдохнуть от печали. Помилуй мать свою и рабу, пожалуй, отпиши. Рабски тебе кланяюся.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
0: Когда Алексей дочитал письмо, царевна Мария отдала ему монастырские гостинцы, образок, платочек, вышитый шелками собственной рукою смиренной инокини Елены, да две липовые чашечки, чем водку пьют. Эти жалобные подарки больше тронули его, нежели письмо. «Забыл ты ее», — произнесла Мария, глядя ему прямо в глаза. Не пишешь и не посылаешь ей ничего. «Опасаюсь», — молвил царевич. «А что?» — возразила она с живостью, и острые глаза точно укололи его. «Хотя бы тебе и пострадать. Ничего, ведь за мать ни за кого иного». Он молчал. Тогда она начала ему рассказывать шепотом на ухо, что слышала от пришедшего из обители Суздальской юрода Михаила Басова. «Тамошняя радость обвеселила. Там не прекращаются видения, знамения, пророчества, гласы от образов». Архиерей Новгородский Иов сказывает: «Тебе в Петербурге худо готовится. Только Бог тебя избавит, чаю увидишь, что у вас будет». И старцу Виссариону, что живет в Ярославской стене замурован, было откровение, что скоро перемене быть. Либо государь умрет, либо Петербург разорится. И епископу Досифею Ростовскому явился святой Дмитрий Царевич и предрек, что некоторое смятение будет и скоро совершится. «Скоро, скоро», — заключила царевна, — «много вопиющих. Господи, мсти и дай совершение, и делу конец». Алексей знал, что совершение значит смерть отца. «Попомни меня», — воскликнула Мария пророчески, «Петербург недолго за нами будет, быть ему пусту». И, взглянув в окно на Неву, на белые домики среди зеленых болотистых топей, повторила злорадно: «Быть пусту, быть пусту! К черту в болото провалится! Как вырос, так и сгинет гриб поганый, и места его не найдут окаянного!» Старая ворона раскаркалась. «Бабьи сказки!» — безнадежно махнул рукой Алексей. «Мало ли пророчеств мы слышали. Все вздор». Она хотела что-то возразить, но вдруг опять взглянула на него своим острым колючим взором. «Что это, царевич, лицо у тебя такое? Не можется, что ли? Али пьешь?» «Пью. Насильно поят». Третьего дня на спуске корабельным замертво вынесли. Лучше бы я на каторге был или лихорадкой лежал, чем там был. А ты пил бы лекарства, болезнь бы себе притворял, чтобы тебе на тех спусках не быть, коли ведаешь такой отца своего обычай. Алексей помолчал, потом тяжело вздохнул. «Ох, Марьюшка, Марьюшка, горько мне! Уж я чуть знаю себя от горести. Если бы не помогала сила Божия, едва можно человеку в уме быть. Я бы рад хоть куды скрыться, уйти бы прочь от всего». «Куды тебе от отца уйти? У него рука долга. Везде найдет». «Жаль мне, — продолжал Алексей, — что не сделал так, как приговаривал Кикин, чтобы уехать во Францию или к кесарю. Там бы я покойнее здешнего жил, пока Бог изволит. Много ведь нашей братьи-то бегством спасалось. Да нет такого образа, чтобы уехать. Уж и не знаю, что со мною будет, тетенька, голубушка. Я ничему не рад, только дай мне свободу и не трогай никуды. Либо отпусти в монастырь. И от наследства бы отрекся, жил бы, отдалясь от всего в покое, ушел бы в свои деревнишки, где бы живот скончать. Полно-ка ты, полно, Петрович. Государь ведь человек не бессмертен. Воля Божья придет, умрет. Вот, говорят, болезнь у него падучая. А такие люди недолго живут. Даст Бог свершение. Чаю, что не умедлится. Погоди, говорю, доведется и нам свою песенку спеть. Тебя в народе любят и пьют про твое здоровье, называя надеждою российскую. Наследство тебя не минует. Что наследство, Марьюшка? Быть мне пострижену. И не то, что ныне от отца, а и после него мне на себя ждать того же, что Василия Шуйского, постригши, отдадут куда в полон. Мое житье худое. Как же быть, соколик? Час терпеть, век жить. Потерпи, Алешенька. Долго я терпел, больше не могу, — воскликнул он с неудержимым порывом, и лицо его побледнело. Хоть бы уж один конец, истома пуще смерти! Он хотел что-то прибавить, но голос его пресекся. Он глухо простонал: «О Господи, Господи!» Уронил руки на стол, прижал к ладоням лицо, стиснул голову пальцами и не заплакал, а только весь, как от нестерпимой боли, съежился. Судорога бесслезного рыдания сотрясла все его тело. Царевна Марья склонилась над ним, положила на плечо его свою маленькую, твердую и властную руку. Точно такие же руки были у царевны Софьи. «Не малодушествуй, царевич», — проговорила она медленно, с тихою и ласковою строгостью. «Не гневи Бога, не ропщи, помни Иова. Благо есть, надейтесь на Господа, понеже весь живот наш и движение в руце Божией. Может, он и противными полезно нам устроить. Аще Бог с кем, что сотворит тому человек? Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, Господь воздаст за мя. Положись весь на Христа, Алешенька, друг мой сердешненький. Выше силы не попустит он быть искушению». Она умолкла. И под эти родные, с детства знакомые звуки молитвенных слов, под эту ласковую твердую рукой он тоже затих. Постучались в дверь. То Сундулеева Хромеевна пришла за ним от царицы Марфы. Алексей поднял голову. Лицо его все еще было бледно, но уже почти спокойно. Он взглянул на образ с тускло теплившейся лампадкою, перекрестился и сказал: «Твоя правда, Марьюшка. Буди воля Божья во всем». Он за молитвами Богоматери и всех святых, как хощет, совершит или разрешит о нас. в чем надежду мою имел и иметь буду». «Аминь», — произнесла царевна. Они встали и пошли в постельные хоромы царицы Марфы.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
2: Глава 4. Несмотря на солнечный день, в комнате было темно, как ночью, и горели свечи. Ни один луч не проникал сквозь плотно забитые войлоками, завешенные коврами окна. В спертом воздухе пахло росным ладаном и гуляфную водкою, розовую водою, куреньями, которые клали в печные топли для духу. Комнату загромождали казенки-поставцы, шкафы, скрыни, шкатуни, коробьи, ларцы, кованые сундуки, обитые полосами луженого железа, подголовки, кипарисовые укладки со всеми мехами, платьями и белую казною бельем. Посредине комнаты возвышалась царица на ложе под шатровой сенью, пологом из алтабаса пунцового, с травами бледно-зеленого золота, с одеялом из кизылбашской золотной комки на соболях с горностаевой опушкой. Все было пышное, но ветхое, истертое, истлевшее, так что, казалось, должно было рассыпаться, как прах могильный, от прикосновения свежего воздуха. Сквозь открытую дверь видна была соседняя комната, крестовая, вся залитая сиянием лампад перед иконами в золотых и серебряных ризах, усыпанных драгоценными камнями. Там хранилась всякая святыня, кресты, панагии, складни, крабицы-коробочки, ставики с мощами, смирна, левант, чудотворные меды, святая вода в вощанках, на блюдечках кассия, в сосуде свинцовом мира, освященная патриархами, свечи, зажженные от огня небесного, песок иорданский, частицы купины неопалимой, дуба мамврийского, млека Пречистой Богородицы, камень лазоревый небеса, где стоял Христос на воздухе, камень во влагалище суконном, от него благоухание, а какой камень, про то неведомо, анучки Пафнутия Боровского, зуб Антипия Великого, от зубной скорби исцеляющей, отобранный на себя Иваном Грозным из казны убиенного сына. У ложа в золоченых креслах, похожих на царское место, с резным двуглавым орлом и коруною на спинке сидела царица Марфа Матвеевна. Хотя зеленая муравленая печка с узорчатыми городками и гзымзами была жарко натоплена, зябкая больная старуха куталась в телогрею киндячную на песцовом меху. Жемчужная рясна и поднизи свешивались на лоб ее из-под золотого кокошника. Лицо было не старое, но точно мертвое, каменное, густо набеленное и нурмяниное по древнему чину московских цариц, казалось оно еще мертвеннее. Живы были только глаза, прозрачно светлые, но с неподвижным, как будто невидящим взором. Так смотрят днем ночные птицы. У ног ее сидел на полу монашек и что-то рассказывал. Когда вошел царевич с теткою, Марфа Матвеевна поздоровалась с ними ласково и пригласила послушать странничка Божья. Это был маленький старичок с личиком совсем детским, очень веселым. Голосок у него был тоже веселый, певучий и приятный. Он рассказывал о своих странствиях, о скитском житие на Афоне и Соловках, сравнивая их, отдавал предпочтение обители греческой перед русской. Называется обитель та Афонская «Сад Пресвятой Богородицы». На него же всегда зрит с небес Матерь Пречистая, снабдевает и хранит его нерушимо, и помощью ее стоит он и цветет, и плод приносит внешний и внутренний, вне красный, внутрь душеспасительный. И всяк, проникнувший в тот сад, как бы в преддверие райское, и узревший доброту и красоту его, не захочет вспять возвратиться. Воздух там легкий, и высота холмов, и горы, и теплота, и свет солнечный, и различие древес и плодов, и близость прижеланного края Иерусалима творят веселье вечное. Соловецкий же остров имеет уныние и страх, ожесточение и тьму, и мраз Тартару подобный. Обретается же на острове том и нечто душе вредящее. Живут множество птиц белых, чайки. Все лето плодятся, детей выводят, гнезда вьют на земле при путях, где ходят монахи в церковь. И великая от птиц сих чета творится инокам. Первое — лишаются благоутишия. Второе, как видит их бьющихся, да играющих, да сходящихся, то мыслью пленяются и в страсти приходят. Третье, что и жены, и девицы, и монашки часто бывают в обители той. В Афонской же горе сего соблазна нет. Ни чайки не прилетают, ни жены не приходят. Единая жена двумя крылами орлицы, парящая церковь святая, привитает в пустыне той сладостной, доколе не исполнится воля Господня и времена, кои положил он во власти своей. Ему же слава вовеки. Аминь. Когда он кончил рассказ, царица попросила выйти из комнат всех, даже Марью, и осталась наедине с царевичем. Она его почти не знала, не помнила, кто он и как ей родством доводится, даже имя его все забывала, а звала просто внучком, но любила, жалела какую-то странную вещью жалостью, точно знала о судьбе его то, чего он сам еще не знал. Она долго смотрела на него, молча, своим светлым неподвижным взором, словно застланным пленкою, как взор ночных птиц. Потом вдруг печально улыбнулась и стала тихо гладить ему рукой щеку и волосы. «Сиротинка ты мой бедненький, ни отца, ни матери и заступиться некому. Загрызут овечку волки лютые, заклюют голубчика белого ворона черный. Ох, жаль мне тебя! Жаль, родненький, не жилец ты на свете!»
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
2: От этого безумного бреда последней царицы, казавшейся здесь, в Петербурге, жалобным призраком старой Москвы, от этой тлеющей роскоши, от этой тихой теплой комнаты, в которой как будто остановилось время, веяло на царевича холодом смерти и ласкою самого дальнего детства. Сердце его грустно и сладко заныло, он поцеловал мертвенно-бледную и исхудалую руку с тонкими пальцами, с которой спадали тяжелые древние царские перстни. Она опустила голову, как будто задумалась, перебирая круглые кральковые четки. От тех кральков, кораллов, дух нечистый бегает, понеже кралик крестообразно растет. «Все метется, все метется. Очень худо деется», — заговорила она опять точно в бреду с возрастающей тревогою. «Читал ли ты, внучек, в Писании? Дети, последняя година. Слышали вы, что грядет, и ныне в мире есть уже? Это о нем, о сыне погибели сказано. Уже пришел он к вратам двора. Скоро, скоро будет, уже не знаю, дождусь ли, увижу ли друга сердешненького, солнышко мое красное, благоверного царя Феодора Алексеевича. Хоть бы одним глазком взглянуть на него, как придет он в силе и славе, с неверными брань сотворит и победит, и воссядет на престоле величества, и поклонятся, и воскликнут ему все народы: «Осанна! Благословен гряды во имя Господне!» Глаза ее загорелись было, но тотчас вновь, как угли пеплом, подернулись прежнюю мутную пленку. «Да нет, не дождусь, не увижу. Прогневила я грешное Господа, чует, ох, чует сердце беду, тошно мне внучек. Тошнёхонько, и сны-то нынче снятся все такие недобрые вещи. Она оглянулась боязливо, приблизила губы к самому уху его и прошептала: «Знаешь ли, внучек, что мне на медне приснилось? Он сам, во сне ли, в видении или не ведаю, а только он сам приходил ко мне. Никто другой, как он».
3: «Кто, царица?
2: Не разумеешь? Слушай же, как тот сон мне приснился, может, тогда и поймешь. Лежу я будто бы на этой самой постели и словно жду чего-то. Вдруг настежь двери входит он. Я его сразу узнала, рослый такой да рыжий, а кафтанишка куцый немецкий, во рту пипка табачища тянет, рожа бритая, ус кошачий. Подошел ко мне, смотрит и молчит. И я молчу, что-то, думаю, будет, и тошно мне стало, скучно, так скучно, смерть моя. Перекреститься хочу, рука не подымается, молитву прочесть, язык не шевелится. Лежу, как мертвый, а он за руку меня берет, щупает. Огонь и мороз по спине, взглянула я на образ, а и образ-то представляется мне разными видами, будто бы не Спасов лик пречистый, а немчин поганый, рожа пухлая, синяя, точно утопленник. А он все ко мне. «Больна, где-то, — говорит Марфа Матвеевна, — гораздо больна. Хочешь, я тебе моего доктора пришлю? Да что ты на меня так возрилась, аль не узнала? Как, говорю, мне тебя не узнать, знаю. Мало ли мы таких, как ты, видывали? Кто ж где я, — говорит, — скажи-ка ли знаешь? Известно, — говорю, — кто? Немец ты, немцев сын, солдат-барабанщик». Осклабился он во всю рожу, порскнул на меня, как кот шальной. «Рехнулась же ты, видно, старуха, совсем рехнулась. Не немец я, не барабанщик, а боговенчанный царь всея Руси, твоего же покойного мужа царя Феодора, сводный брат». Тут уж злость меня взяла. Так бы ему в морду и плюнула, так бы и крикнула: «Пес ты, собачий сын, самозванец, Гришка Трепьев, анафема, вот ты кто!» Да ну его, думаю, к шуту. Что мне с ним брониться, и плюнуть-то на него не стоит, ведь это мне только сон, грезы нечистые, попущением Божиим мерещится. Дуну и сгинет, рассыплется. «Петр, — говорит, — имя мое!» Как сказал он «Петр»! Так меня ровно что и осенило. Думаю, так вот ты кто, ну погоди же, да не будь дура. Языком не могу, так хоть в уме творю заклятие святое. Враг сатана, отгонись от меня в места пустые, в леса густые, в пропасти земные, в моря бездонные, на горы дикие, бездомные, безлюдные, иди же не пресещает свет лица Господня. Рожа окаянная, изыди от меня в тартар, в ад кромешный, в пекло преисподнее. Аминь, аминь, аминь, рассыпься. Дую на тебя и плюю. Как прочитала заклятие, так он и сгинул, точно сквозь землю провалился. Нет от него и следа, только табачищем смердит. Проснулась я, вскрикнула, прибежала Вахромеевна, окропила меня святой водою, окурила ладаном. Встала я, пошла в молельную, пала перед образом владычицы пречистой, Влахернской Божьей Матери. Так как вспомнила и вздумала обо всем, тут только и уразумела, кто это был. Царевич давно уже понял, что приходил к ней отец не во сне, а наяву, и вместе с тем чувствовал, как бред сумасшедший передается ему, заражает его. «Кто же это был, царица?» — повторил он с жадным и жутким любопытством.
3: Не разумеешь? Аль забыл, что у Ефрема-то в книге о втором пришествии сказано? Во имя Симона Петра имеет быть гордый князь мира сего Антихрист. Слышишь? Имя его Петр. Он самый и есть. Она уставила на него глаза свои, расширенные ужасом, и повторила задыхающимся шепотом: «Он самый и есть Петр Антихрист! Антихрист!»
1: Мы читали главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
4: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Роберт Шекли. Рассказ «Извините, что врываюсь в ваш сон». Читает Кирилл Радцик.
2: Прошлой ночью мне приснился очень странный сон. Чей-то незнакомый голос сказал: «Извините, что врываюсь в ваш сон, но у меня к вам совершенно неотложное дело. Помочь мне можете только вы, больше никто». Мне приснилось, что я ответил: «Не нужно извиняться. Сон все равно был так себе. Если я могу вам чем-то помочь...» «Вы и только вы», — произнес голос. «В противном случае я и мой народ обречены на гибель». «О, Господи!» — вымолвил я. Звали его Фрока, и принадлежал он к очень древнему роду. С незапамятных времен соплеменники его жили в широкой долине, окруженной гигантскими холмами. Они всегда жили мирно, по образцовым законам, а детей воспитывали с любовью и снисхождением. У них даже были свои выдающиеся художники. И хотя некоторые из них питали слабость к крепким напиткам, ну а иногда, правда, крайне редко кто-то умирал насильственной смертью, они считали себя добрыми и достойными уважения мыслящими существами, которые... «Послушайте», — перебил я его, «может быть, перейдем прямо к делу? Ну, вашему неотложному делу». Фрока извинился за многословие, но объяснил, что в его мире всякое прошение должно предваряться обширным изложением моральных достоинств просителя. Такова существующая норма. «Ладно», — успокоил я его, — «давайте перейдем к делу». Фрока перевел дух и начал. Он рассказал мне, что около 100 лет назад, по их представлениям о времени, с небес спустилась невиданных размеров желто-красная колонна. Приземлилась она в 3-м по величине городе, неподалеку от памятника неизвестному богу у городской ратуши. Колонна представляла собой цилиндр неправильной формы и имела 2 мили в диаметре. Вопреки всем законам природы, она вдруг поднялась вверх и стала недосягаемой для приборов, потом снова опустилась на прежнее место. Тогда они попытались воздействовать на колонну с помощью холода, тепла, бактерий, протонной бомбардировки, любого приемлемого средства, наконец. Все безрезультатно. Полная ужасающего величия, она простояла, не двигаясь, ровно 5 месяцев, 12 часов и 6 минут. Потом, без всякой видимой причины, колонна начала двигаться в северо-западном направлении. Средняя скорость движения составляла 78 881 милю в час, по их представлениям о скорости. Она вспахала поверхность на участке 183 223 мили длиной и 20 011 миль шириной, после чего неожиданно исчезла. Для изучения этого невероятного события собрался симпозиум, на который были приглашены все светила науки. В заключительном документе они заявили, что событие это не поддается объяснению, является уникальным и, скорее всего, в будущем не повторится. Однако ровно через месяц оно повторилось. На сей раз цилиндр опустился около столицы. Совершая частые беспорядочные движения, он переместился на расстояние 820 331 милю от места приземления. Причиненный ущерб был огромен. Он не поддавался никакому учету. Было унесено несколько тысяч жизней. Спустя 2 месяца и 1 день колонна появилась снова. И на этот раз пострадали все 3 главных города. Теперь всем стало ясно, что непонятное и, может быть, не поддающееся пониманию явление представляет угрозу не только для жизни каждого в отдельности, но и для всей цивилизации в целом, ставит на грань гибели весь народ. Естественно, мысль о возможной трагедии наполнила души граждан отчаянием. Волна всеобщей истерии сменялась волной всеобщей апатии. 4-й удар был нанесен к востоку от столицы в пустынной местности. Ущерб оказался минимальным, но в народе поднялась паника. Настоящая паника, в результате чего многие покончили жизнь самоубийством. Положение усугубилось до крайности. На помощь, наряду с истинными науками, были призваны псевдонауки. Рассматривались любые теории и предложения, кто бы их ни выдвигал, будь то биохимик, гадалка или звездочет. Хватались даже за явно бредовые идеи. Особенно после того, как в одну кошмарную летнюю ночь красивый древний город Рас вместе с 2 пригородами подвергся полному уничтожению. «Извините», — прервал я его. «Ну, все это, безусловно, очень грустно. Но я что-то не пойму, какой помощи вы ждете от меня». «Я как раз собирался к этому перейти», — ответил голос. «А, ну тогда продолжайте», — разрешил я. «Только советую вам не очень тянуть резину, потому что я, кажется, скоро проснусь». «Мою роль в этой истории объяснить довольно трудно», — продолжал Фрока. «По профессии я бухгалтер. Однако у меня есть ряд хобби. На досуге, я шутки ради, разрабатываю способы, которые расширяют возможности нашего мозга. Недавно я проводил эксперименты с одним химическим элементом. Мы называем его кола. Он обладает способностью вызывать глубокое просветление». «Ха, у нас такие химикали тоже имеются», — вставил я. «Ну, значит, вы меня понимаете. Так вот, во время путешествия, вам этот термин должен быть знаком, находясь, так сказать, под воздействием препарата, я вдруг увидел и понял, на меня снизошло откровение, но это так трудно объяснить».
3: «Да ничего, ничего, смелее», — поторопил я. «Давайте самую суть».
2: «В общем», — произнес голос, — «я понял, что мой мир существует на многих уровнях. На атомном, податомном, вибрационных плоскостях. Он имеет бесчетное множество уровней действительности, и все они являются составной частью других уровней существования».
3: «Ну, мне это известно», — начиная нервничать, сказал я. «Недавно я выяснил, что все сказанное вами относится и к моему миру».
2: «Итак», — развивал свою мысль Фрока, — «мне стало ясно, что один из наших уровней находится под внешним воздействием».
3: «А если конкретнее?» — попросил я.
2: «В соответствии с моей гипотезой, вмешательство происходит на молекулярном уровне».
3: «Поразительно!» — воскликнул я. «И что же, вы смогли выявить природу этого вмешательства?»
2: «Мне кажется, что да», — ответил голос. «Но у меня нет никаких доказательств. Все это чисто интуитивно».
3: «Я и сам верю в интуицию», — подбодрил я его. «Так что выкладывайте ваши соображения».
2: «Сейчас», — неуверенно произнес голос. «Одним словом, я пришел к выводу, чисто интуитивно, что мой мир — это микроскопический паразит на вашем теле».
3: «Выражайтесь, пожалуйста, яснее».
2: «Хорошо. Я обнаружил, что в одном из аспектов, в одной из плоскостей действительности мой мир существует между костяшками указательного и среднего пальцев вашей левой руки. Он находится там вот уже несколько миллионов лет, ну, по нашему летоисчислению. Ну, разумеется, для вас это всего несколько минут. У меня нет никаких доказательств, и я, конечно, ни в чем вас не обвиняю».
3: «Ничего, ничего», — успокоил его я. «Значит, вы говорите, что ваш мир расположен между костяшками указательного и среднего пальцев левой руки?»
2: «Угу.
3: Прекрасно. И чем же я могу вам помочь?»
2: «Видите ли, не знаю, верна ли моя догадка. Я предположил, что недавно вам потребовалось почесать руку как раз в зоне расположения моего мира».
3: «Почесать руку?»
2: «Полагаю, что так».
3: «И вы считаете, что несущее разрушение и смерть огромная красноватая колонна — это один из моих пальцев?»
2: «Именно».
3: «И вы хотите, чтобы я прекратил чесаться?»
2: «Только около этого места», — торопливо произнес голос. «Мне ужасно неловко, что приходится обращаться к вам с такой просьбой. Я делаю это лишь в надежде спасти свою цивилизацию от полного уничтожения. Прошу меня извинить».
3: «Да не надо извиняться», — остановил я его. «Мыслящие существа ничего не должны стесняться».
2: «Спасибо вам на добром слове», — поблагодарил голос. «Ведь все-таки мы не человекообразные паразиты. Чего-то требовать от вас не вправе».
3: «Все мыслящие существа должны держаться вместе, помогать друг другу», — сказал я. «Вот вам слово чести. Никогда до конца дней моих я не буду чесать между костяшками большого и указательного пальцев левой руки».
2: «Указательного и среднего пальцев», — поправил он.
3: «Да я вообще не буду чесать между костяшками пальцев левой руки. Торжественно клянусь вам в этом и обещаю, что пока я жив, слово не нарушу».
2: «Сэр», — взволнованно произнес голос, — «вы спасли мой мир. Никакими словами не выразить степень моей благодарности. И все же скажу, что я безмерно вам благодарен».
3: «Ну что вы, «Не стоит», — сказал я. Голос окончательно смолк, и я проснулся. Вспомнив удивительный сон, я открыл аптечку и перебинтовал костяшки пальцев левой руки. Я уже хожу с бинтом целую неделю, и, несмотря на позывы, не чешу левую руку и даже не мою ее. В конце следующей недели я бинт сниму. Ну, я прикинул, что по их летоисчислению это обеспечит им полный покой на 20-30 миллиардов лет, что вполне достаточно для любой цивилизации. Но сейчас меня беспокоит другое. Дело в том, что недавно у меня возникло какое-то интуитивное чувство опасности. Причина — землетрясение в районе Сан-Андреас-Фолт, а также возобновившаяся вулканическая деятельность в центральной части Мексики. Ну, в общем, когда я эти события сопоставляю, меня охватывает настоящий страх. Поэтому извините, что я врываюсь в ваш сон, но у меня к вам совершенно неотложное дело. И помочь мне можете только вы. Больше никто.
1: Мы читали рассказ Роберта Шекли «Извините, что врываюсь в ваш сон». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом бин Заедом Аль-Нахьяном. Российский президент отметил усиление террористических атак киевского режима на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Он также поблагодарил руководство Эмиратов за помощь в обмене военнопленными между Россией и Украиной. В ходе беседы лидеры двух стран обсуждали